это с тем, что Бог любит себя не как себя, а как благо. И если бы было на свете большее благо, Он возлюбил бы Его, а не себя. Всюду от высших до низших «Я» существует лишь для того, чтобы мы Его отдали. И становится от этого еще более собою, чтобы мы полнее отдали Его. И так без конца, пишет Льюис. Кроме того, сотворение мира — прыжок от небытия к бытию. Сделать что-то из чего-то, как идти или гулять. Создать из ничего, как прыгнуть. Всякое рождение, сколь угодно медленное, прыжок из небытия в бытие. Вот почему Христос избрал этот образ для спасения, когда говорил с Никодимом. Спасение — новое рождение, освящающее благодать. Все выражает одно и то же, то самое, о чем и возвещает христианство — обожение человека через вочеловечение Бога. Речь идет не только о нравственном усовершенствовании, не только о повороте разума, но и о том, чтобы войти в Царство, разделить с Богом Его сверхъестественную вечную жизнь. Мы прыгаем в духовную жизнь из духовной смерти. А это никак не меньше, чем прыгнуть из физической смерти в физическую жизнь. Прыжок и воплощение, перенесшее вечную жизнь сюда, во время. Представьте только, Бог прыгнул через бездну с утеса вечности на утес времени. Прыжок и сама вера. Отвечая Богу, мы как бы принимаем предложение, иначе жених не сможет стать мужем, дать нам новую жизнь. Бог просит нас не о том, чтобы мы постарались хоть немного лучше выполнять Его законы, и не о том, чтобы мы ставили мистические опыты, а о том, чтобы мы беззаботно отдались Ему, самозабвенно выскочили из себя. Когда речь идет о нашей участи, о небесной радости, в Писании очень много таких образов. Пришествие Сына Человеческого, как молния. Они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Жизнь Божья — не божественный покой, а божественное делание. Отец мой доныне делает, и я делаю. Мы кидаемся к Богу, потому что Он кинулся к нам на помощь. Небо — центробежно, ад — центростремителен. Небо распахнуто, ад закрыт наглухо. Небо — стремление, ад — жадность. Небо — любовь, ад — похоть. Ад хватает, чтобы уподобиться Богу. Небо дает, отдает свое Божье, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 5-7. Есть три вида смерти. Смерть тела, физическая смерть, смерть самости, рай, небо, и смерть духа, ад. Первая отворяет дверь или второй, или третий. Вторая — духовное самозабвение, третья — духовное самоубийство. Венец нашей славы — самозабвение. Мы должны забыть не только себя, но и саму славу. Вот она, тайна радости, и на земле, как на небе. Всякая радость — самозабвение, если мы помним о себе. Радости нет. Забыв о себе, вы можете совершать невозможное. Хрупкие женщины поднимали грузовик, чтобы спасти своих детей. Изобретатели не спали неделями. Врачи работали под обстрелом. Больные опровергали все прогнозы, забывшись в смехе и радости. Святой Ансельм Кентерберийский говорит,
если тот, кого ты любишь, как себя, наделен таким же благом, радость твоя удвоится, ибо ты радуешься и за себя, и за него. Если же их будет двое или трое, или сколь угодно много, ты будешь радоваться с каждым. Поэтому в совершенной любви неисчислимых ангелов и святых, где каждый любит другого не меньше, чем себя, каждый радуется за каждого. Сердце наше едва ли вмещает и радость за нас самих. Как же вместит оно столько великих радостей?

Итак, мы забываем себя, но забываем и радость, ибо она указывает не на себя самое, а на Бога. Поймать ее не легче, чем изловить ветер. Небесный вихрь сметает нас, уносит. Он не цель, а средство. Средство передвижения, колесница Ильи. Радость так хороша, что мы забываем все это и ставим ее целью. Льюис опровергает такое заблуждение, исходя из собственного опыта. Можно подумать, что я хотел восторгов, субъективных ощущений. Тут и поджидает роковая ошибка. Восторг возникает только в том случае, когда внимание нашей воли направлены на что-то другое. Все образы, все ощущения быстро кажутся недостаточными, если мы примем их за саму радость. Они говорят нам: «Это не я, я только напоминаю». Что же я тебе напомнил? Радость прикосновения Божьего перста. Томимся же мы не по персту, но по Богу. Сказать это можно обо всех хороших вещах. Все они — такое прикосновение, и чего бы мы ни хотели, мы стремимся к Богу. А можно ли это сказать о вещах дурных? Дурных вещей нет. Есть дурные желания. Все вещи созданы Богом, а значит, хороши. Бога мы в них и желаем, так что даже дурные желания устремлены к Нему. Собственно, на свете и желать нечего, кроме отражений и образов Божиих. Зло не в том, что мы желаем дурных вещей, а в том, что мы желаем меньших благ вместо больших, и для себя эгоистично. Желаем мы в сущности лишь одного, ибо все отражает Бога. А Бог один, не только в том смысле, что других богов нет, но и в том, что Он един, целостен. То, что разное для нас, в Нем едино. Например, для нас различны истина и милость, или сердце и разум. В Боге же истина и есть милость. Милость — истина. Знание и есть любовь. Любовь — знание. У Бога, в отличие от нас, нет качеств, которые можно выделить, отделить от Него. Я остался бы собой, если бы не был высоким или не старым. Все это прибавление, а не суть. В Боге ничего случайного нет. Все в Нем — суть, все едино. Качество Его — то же, что Его сущность, а значит, каждое из них — то же, что другие. Из этой трудной, отвлеченной истины нетрудно сделать конкретный практический вывод. Все хорошие вещи, к которым мы стремимся, в Боге не различны, а едины, как белый свет. Пройдя через призму пространства и времени, бесконечно единое благо становится множеством благ. На самом же деле есть только одно — единое на потребу. Как освобождает повеление искать прежде всего Царство Небесного? Не потому, что все прочее приложится нам, а потому, что у нас лишь одна забота, все сведено к одному, как любовь в единобрачии. Мы свободны от всего на свете, от всего мира, остается Бог, но свобода от Него — не свобода, а смерть. Однако и этого мало. Райская радость, совершение наших желаний, не наша, а Божья. Она выполняет Его желание. Нет, Его желание, чтобы мы стали совершенны. Бог — истинный однодум. На небесах наша воля сообразна Божьей воле, не нашей. Святой получает что угодно, то есть все, чего он хочет, не потому, что он знает, на какую кнопку нажать, а потому, что он хочет лишь единого на потребу, того, чего хочет и Бог. Да будет воля Твоя, верный путь к совершенной радости.
Испытать это и доказать можно в самой обычной жизни. Действенное «да» Божьей воли снова и снова выводит нас в радость из бессмысленности, тоски, уныния или грусти. А вот если мы будем искать радости, словно она причитается и принадлежит нам, мы обретем лишь скуку, суету и пустоту. Жизнь учит, повторяя все по тысяче раз, а мы никак не поймем. Когда мы говорим «да будет воля Твоя», мы непременно обретаем мир и радость. Когда мы умираем, мы непременно воскресаем. Святой себя не помнит от радости, если поднимет булавку для Бога. Сколько же нас учить, сколько повторять? Неверующие не верят, верующие не слушаются. Мы просто с ума посходили. А Бог льет на нас ливнем радость. Все учит играть по Его нотам ту музыку сфер, для которой мы созданы. Просит от нас, проповедует нам Он лишь одно, такое простое, но простота эта слишком сложна для нас. Мы хотим многого. Он предлагает нам лишь одно. Он может нам дать лишь одно, лишь самого себя. Ему больше нечего дать, больше ничего и нет. Что зовешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Вот почему бессмысленно просить Бога, чтобы Он сделал нас счастливыми на наш лад. Он может дать нам только свои радость и мир, ибо других нет. Если мы не научимся есть единственный плод, который растет в мироздании, единственный плод, который мог бы вырасти в каком бы то ни было из возможных миров, мы обречены голодать, пишет Льюис. Макдональд пишет еще круче. «Все, что не Бог — смерть». Человек, назвавший себя Богом, назвал себя и нашей радостью. Если это не так, это самое страшное кощунство, самая страшная гордыня. Если это так, единственный Божий дар нам, людям, Сын Божий. Он и есть наша радость, живая и определенная, а не отвлеченная, ускользающая, неверная. Нам дано ощущать эту радость, вкушать ее, пить вечность, как воду, есть волю Божью, как хлеб, облечься в Христа, а не только подражать Ему. Если мы ищем единого на потребу, конкретного Бога-человека, самого Христа, а не какой-то радости вообще, мы обретем прочную и вечную радость. Мы не всегда чувствуем ее, но Христос всегда с нами. И се... «Я с вами до скончания века». Значит, и радость всегда с нами. Наше «я» зыбко, неверно, на него нельзя положиться, но если оно угнездится в великом «я» есмь, и оно, и радость его станут вечными и прочными, как имя Божье. Вот это и есть вера. Верить, на удивление, легко, легче легкого. Просто поверим Богу. Он обещает всегда быть с нами. Что ж, значит, Он с нами и есть. Трудно не верить Ему. Тогда придется считать Его дураком или обманщиком. Ведь если обещания Его тщетны, Он или намеренно лжет, или очень глупо заблуждается. Одна китайская притча повествует о том, как по стене идут трое — истина, вера и чувство. Пока вера смотрит на истину, на то, что открыто нам и обещано, все трое продвигаются вперед. Но если вера обернется взглянуть, как там чувство, и она, и чувство упадут со стены. В нашем случае это значит, что радость не в чувствах, а чувство радости придет лишь тогда, когда вера глядит на Бога. Льюис открыл, что восторг приходит, когда внимание наше и воля направлены на что-нибудь другое. Джордж Макдональд сказал, что мы такие расслабленные христиане, ибо глядим на себя, а не на Христа. Мы еле ползаем, потому что мы слабы. Слабы же, потому что радость пред Господом — подкрепление для нас, а у нас ее нет.
нет ее, ибо мы смотрим на себя, не на Христа, как просто, однако, не как легко, а как понятно, чисто, незапутанно. Радость — один из плодов Духа, Святого Духа, Христова. Всякий садовод знает, что заботиться надо не о плодах, а о дереве. Чтобы обрести радость, удобряйте корень послушанием. Не копайтесь в чувствах. Делайте свое дело. Поднимите хоть соломинку или приберите комнату из любви к Богу. Тогда и увидите вы небо на земле.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Календарь памятных дат». У микрофона протоиерей Александр Степанов. И в нашем небольшом цикле программ мы говорим об ордене святого равноапостольного князя Владимира в связи с тем, что 2015 год, год юбилейный, когда мы празднуем тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя. И поскольку его почитание в России, в Российской империи было очень высоко, разумеется, то вот в его честь был установлен орден святого равноапостольного князя Владимира, одна из высших наград Российской империи. Вот об этом ордене мы сегодня продолжаем говорить с руководителем церковно-исторического проекта «Летопись» Константином Геннадьевичем Капковым. Здравствуйте, Константин
4: Здравствуйте.
3: Геннадьевич.
4: Здравствуйте, отец Александр, дорогие радиослушатели.
3: Сегодня мы поговорим о тех лицах, которые награждались этим орденом. Мы говорили в прошлый раз о духовных лицах, а сегодня поговорим о людях светских, военных, гражданских чинах и других, может быть, деятелей культуры, скажем, которые были удостоены этой высокой награды.
4: Да, да, отец Александр, мы несколько передач вот уже провели, где в основном, так сказать, теоретической части уделяли внимание. А сейчас на каких-то конкретных примерах мы еще больше попробуем как-то раскрыть смысл этого ордена. Уже в последней передаче мы поговорили о награжденных духовных лицах частично. Ну, сейчас мы вот закончим, наверное, этот момент уже на конкретных примерах и поговорим также об других чинах, кто удостоился этого ордена. Понимаете, довольно сложно, конечно, было подобрать каких-то людей. Я недавно просматривал списки награжденных в Российском государственном историческом архиве. И думаю, ну кого выбрать-то? Очень много людей, и много интересных людей, много известных людей. И фактически поступил так, методом случайного выбора. И такая случайная выборка я вам представлю. Хотя, конечно, эти люди все, в общем-то, известны, о них долго говорить смысла нет, но хотя бы пару слов о каждом сказать, я думаю, можно, и тогда это как-то представится лучше, вот это сообщество кавалерское ордена святого Владимира. Но вот из церковных лиц и ученых одновременно можно сказать пару слов добрых о митрополите Макарии Булгакове. это известный церковный ученый, и вообще ученый, который написал историю русской церкви, 7 томов ее вышло в свое время. И до сих пор эта книга является такой, так сказать, фундаментальной книгой по истории вообще русской церкви. Любой человек, кто занимается этим вопросом, обязательно с ней знакомится в том или ином объеме, так или иначе, потому что, ну, в таком, по крайней мере, объеме до сих пор история русской церкви никем не написана. Он же также был известным богословом, так сказать, учебник догматического богословия. Кто учится, студенты знают прекрасно, без него никуда никто не может миновать учебника по догматике. Очень разносторонний был человек, причем сын бедного священника, сельского священника. Он родился в Курской губернии. Я был в селе, где он родился. Это маленькое село, ничем, в общем-то, особо не примечательное, Сурково оно называется. И там в семье обычного сельского священника, многодетного, как обычно, особенно тогда, и никто, конечно, не предполагал, что он вырастет великого ученого. Так вот, несмотря на свои многочисленные, собственно говоря, заслуги, а вот еще одну я хочу отметить, его деяние, ведь все свои гонорары, а тогда было время, когда ученый мог жить своими гонорарами. За все свои книги он получил гонорар в общей сложности 120 тысяч рублей. По тем временам это были деньги, ну, нельзя сказать, что фантастические. Ну, скажем, ну сельский священник, к примеру, чтобы был какой-то, если получал 300 рублей в год, это было хорошее жалование. В год. Хорошее. Не все его имели. А вот на гонорарах можно было 120 тысяч сразу. Правда, надо было написать 7 томов. Догматику и так далее. Там. Но, тем не менее, я сейчас уже, наверное, все равно, если столько написать, вряд ли можно заработать. И митрополит собрал все эти деньги, всю жизнь он их собирал и завещал после себя учредить премию для как раз людей, кто занимался наукой. Одна премия присуждалась, там несколько времен было, Академии наук, а две Святейшим Синодом за различные сочинения ученым разным гуманитарным дисциплинам.
3: Ну, сейчас эта премия тоже возобновлена.
4: Да, сейчас эта премия возобновлена.
3: Макаревская.
4: Да, да, Макаревская премия, она довольно престижна. В последние, где-то 20 лет назад, примерно в 1997 году, если говорить то точно, она была возобновлена. А так в Российской империи она была до революции, до 17 года. Так вот, митрополит, конечно, имел много наград, которые свидетельствовали о его беспримерной службе. Так вот, орден святого Владимира первой степени он получил самым последней его наградой, была самой последней. Вот, он скончался в 1882 году, а послужной его список, вот, который я недавно видел, в 1880-м он получает орден святого Владимира первой степени. Вот это прям... А послужной список там на страницах 20, наверное, там все его должности прописаны и все возможные поощрения. Вот, и Владимир как-то так завершает, такой итог такой был. Вот. А следующим пару слов, можно сказать, сопричисленным к ордену или кавалерии, ну, точнее, о духовенстве, как мы говорили, говорит сопричислен к ордену, а не кавалер ордена. Правильнее будет говорить. Это всем известный митрополит Филарет Дроздов, канонизированный русской православной церкви. А митрополит Булгаков, кстати говоря, такие данные сейчас собираются к его канонизации. Тоже, возможно, она состоится. Он также, ну, известный, мы не будем говорить о нем подробно, известный Филарет Дроздов, всем человек, так сказать. Отметим то такой любопытный момент только, что в 1831 году он был пожалован орденом святого апостола Андрея Первозванного, высшим орденом Российской империи, а в 1939 году, спустя 8 лет, орденом святого князя Владимира первой степени. То есть спустя 8 лет получил орден святого Владимира. Все эти были фактически равноценные ордена, о чем мы вот и в свое время говорили, и сейчас это конкретным примером подтверждаем, что на одном и том же уровне стоял орден святого князя Владимира первой степени и орден святого апостола Андрея Первозванного. Также кавалером этого ордена был из известных церковных деятелей Иоанн Янышев, Иоанн Леонтьевич Янышев, протопресвитер известный, богослов. Он преподавал цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, церковную историю, историю иноверных в исповедании. Духовником был его потом, готовил принцессу Алису Гессенскую, будущую нашу императрицу святую, принятию православия. Много потрудился он, конечно, на ниве богословской, на, сказать, административной работе. Тоже был пожалован орденом святого Владимира первой степени. Кавалером четвертой степени был святой Иоанн Кронштадтский. тоже долго говорить, наверное, нет смысла, все знают его подвижнические, в общем-то, труды и какой популярностью он пользовался и скольким людям он помог. К слову сказать, в Ливадии он присутствовал при корчине императора Александра III. То есть, соответственно, так даже познакомился с будущей императрицей Алисой Гессенской тогда и утешал императора Николая II в горе, когда он потерял отца. Святой Иоанн был награжден орденом святого Владимира IV степени, он его любил, сохранилось много портретов, много фотографий, где он с этим орденом изображен. Вообще, отец Иоанн Кронштадтский любил одевать ордена, носить их, и мы тоже знаем много его, так сказать, иконографических всяких сюжетов, да, когда он, так сказать, он либо со звездой ордена святой Иоанна, у него была звезда, либо с Владимиром, либо, так сказать, иными наградами. И не чурался он носить поверх рясы императорские ордена, носить, даже, сказать, любил. О чем свидетельствует просто портрет его. Практически без орденов мы ее не найдем. Если говорить об иноверных, мы отмечали, что, и сейчас повторим, что орденом награждались все вероисповедания Российской империи, лица всех вероисповеданий Российской империи, и не только прихожане, да, но и духовные лица могли получить орден святого Владимира. Станислав Богуш Сестринцевич, известный католический митрополит, был пожалован орден святого Владимира первой степени, он похоронен был в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Ну, для католиков он, так сказать, такой большой деятель, да и вообще государственный деятель был, немалый. Отмечались, вот, помимо христианских исповеданий, и иные лица, вот, скажем, духовное лицо караимов, Самуил Моисеевич Пампулов, еврей по национальности, караим по вероисповеданию, одно время был евпаторийским, города Евпатории, городской главой, был пожалован орденом святого Владимира IV, III и II степени. Очень большой популярностью и любовью он пользовался в свое время у жителей Евпатории и был на хорошем счету у государя императора Николая II. Ну вот это говоря, так сказать, о лицах разных вероисповеданий, духовных лицах. Можем пару слов сказать о лицах военных. Несколько буквально примеров, вот, чтобы как мы могли понять, насколько широко этот орден, с одной стороны, был жалован, а с другой стороны, каким, собственно, ну, выдающимся, в общем-то, деятелям. Конечно, в высшей степени, да, этого ордена давали. Хотя вот Иоанн Кронштадтский четвертую степень имел, как и государь-император. Тоже, ну, он только четвертую степень этого ордена получил за выслугу лет по статуту, по закону. Так вот, среди моряков это можем отметить там адмирала, допустим, Павла Васильевича Чичагова, известного адмирала в конце 18 века, подполковника французской армии, голландской армии, потом российской армии, Александра Федоровича Лонжерона, градоначальника Одессы, потом участника русско-турецкой войны 1828-29 годах. Вот в Одессе названа улица его именем, Лонжероновская. Он был награжден орденом святого Владимира первой степени. Также вот к Одессе Дерибасовская известная улица тоже. Иосиф Михайлович Дерибас, он был испанец по национальности, получил орден святого Владимира и второй, и третьей степени. Ну, в общем-то, и не только разных вероисповеданий, но и разных национальностей. Тогда вообще-то на русскую службу переходили из Европы, а не наоборот. Это было, в общем-то, нормой. Нельзя не отметить Александра Васильевича Суворова, скажем тоже пару слов. Надо сказать, что он был кавалер всех российских орденов и всех возможных наград, кроме одной маленькой награды. Это орден святого Георгия четвертой степени он не получил, потому что императрица в обход статута, хотя сделала, так сказать, ему вот такую радость, она сразу третьей степени его пожаловала и потом уже награждала всеми высшими орденами. И все-все-все, ему все возможное было пожаловано, и бриллиантовый жезл там, и портрет императрицы, это был самый такой особый подарок, украшенный бриллиантами, все ордена, а вот Георгия четвертой степени не было, поэтому он не числится среди полных кавалеров этого ордена. У нас Суворова нету. Вот, видите, такое. Ну вот орден святого Владимира всех степеней у него был, и первой степени он получил за усмирение ногайских татар в Крыму в 1783 году. Орден святого Владимира третьей степени имел, видите, не второй даже, так сказать, имел Михаил Дмитриевич Скобелев, известный генерал, вот, участвующие во взятии Плевны, Сан-Стефана под Стамбулом, захватившие, уже практически подошедшие к Константинополю, участник Хивинского похода, войны с Кокандом, Ахалтекинской экспедиции в Среднюю Азию. Вот он получил орден Святого Владимира третьей степени за войну с Кокандом. С мечами, естественно, потому что военные лица, как мы говорили, получали орден с мечами, то есть перекрещивающиеся мечи шли через центр ордена. Отметим, что вообще Владимир, орден Святого Владимира первой степени с мечами, была очень редкая награда, вплоть до конца империи, как подтверждение, скажем, что с 1855 года и до конца империи, то есть там более чем за 50 лет, орден Владимир первой степени с мечами были награждены только 7 человек, то есть буквально единицы. Из них в Первую мировую войну один, при том, что война была какая. Это был Николай Иудович Иванов, генерал. Он получил этот орден за взятие Галиции, будучи командующим Юго-Западного фронта. Правда, потом Галицию он и оставил. Но когда взял, вот орден Святого Владимира первой степени с мечами получил. А потом же этот же генерал был назначен государем-императором Николаем II главнокомандующим войсками Петербургского военного округа, Петроградского. Но, к сожалению, ничего на этой должности не сделал.
3: Да, не сумел.
4: Не сумел, не захотел. Да, это сложный вопрос, да, но так или иначе ситуация действительно под контроль была, не была взята, к сожалению, конечно. Ну вот в данном случае он не справился, наверное, в любом случае можно сказать, что он не справился со своей задачей, потому что такая задача, как усмирить Петроград, была ему дана государем, и эта задача не была выполнена. Участники Белого движения генерал Маймаевский. Пару слов очень хочется сказать о Владимире Оскаровиче Каппеле. Он тоже был пожалован, кавалер ордена Святого Владимира, причем он очень почитал Святого Владимира как своего покровителя небесного, будучи знаменитым им. Скажем, что этот человек стоял, Владимир Каппель, у истоков Белого движения в Сибири и участвовал в боях в Поволжье, в Урале. Провел известный поход на 50-градусном морозе от Омска до Забайкалья, когда отступали белые части. На Енисее он отморозил себе ноги, и ему их ампутировали ноги. И он продолжал сидеть в седле, его привязывали к лошади. Он хотел быть с войсками, и, будучи привязанным к лошади, вот так сопровождал их, скончался он в 1920 году. И, собственно говоря, одно из его таких вот завещаний последних войскам было, чтобы они сражались с большевиками именно потому, что те воздвигают гонения на веру. Вот я вам процитирую. «Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга». Это было его последнее обращение к войскам, чтобы они боялись именно безверия. Он был сам верующим человеком очень. Владимир Каппель. Надо сказать, что он уже чин генерала получил Белой армии. А награду ордена Святого Владимира он имел только четвертую степень, полученную в Первую мировую войну. Казалось бы, такой выдающийся, в общем-то, военачальник, четвертой степени. Да.
3: Но он был в чине полковника еще во время войны, да?
4: Да, он уже, да, он генерала получил только, да, в Белой армии. Теперь скажем, ну, о лицах свободных профессий, художников, архитекторах. Карл Иванович Росси, третью степень ордена имел. Ну, известный проектировщик зданий главного штаба, так сказать, в Петербурге, да, вот.
3: Сената и Синода.
4: Да, Дворцовой площади. Ну, сложно сказать, что он не проектировал.
3: Александрийский театр, это улица Зачёров.
4: Да, четвертую и третью степень, две степени он имел этого ордена. Иван Егорович Старов, это тоже архитектор, который принимал участие в постройке и Софийского собора Вознесенского, да, Царского села. Это первый орденский собор святого князя Владимира. И после пожара в устройстве князь Владимирского собора в конце XVIII века, который стал с 1843 годом орденским собором. Архитектор тоже был пожалован орденского собора, ордена святого Владимира третьей степени. Известный математик, физик, астроном, и сложно даже сказать, как, в какой науке он, так сказать, не приложил руку, это Леонард Эйлер, тоже швейцарец на русской службе. Сын пастора был, кстати говоря, готовился к духовной карьере. Потом обнаружил все математические способности родители. Блестяще окончил он Европейский университет, не помню уже, честно говоря, какой, но довольно рано, еще в 19 лет ему на должность профессора он уже претендовал. Поехал на службу в Россию заработать копеечку и потрудиться на славу науки. Это вот при таком, казалось бы, ненаучном правительстве императрицы Анны Иоанновны, но тем не менее.
3: Жил тут совсем рядом с нами. Вот, через несколько домов.
4: Вот. 75 томов его сочинений, собственно говоря. По механике, физике, математике, астрономии, чем угодно, вот технических науков занимался. А скончался же он в Санкт-Петербурге тоже, да. Угу. Тоже был отмечен орденом Святого Владимира. Он похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Среди благотворителей, ну, наверное, первого мне бы хотелось назвать Ивана Ивановича Бицкого, учредителя воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге. Он, будучи сам незаконно рожденным сыном Трубецкого, его отрубили первые три буквы от фамилии. Тогда было так принято, у незаконно рожденных детей немножечко фамилию усекали. Вот из Трубецкого он стал Бицким, но при этом он был очень состоятельный, конечно, человек, и он значительно принял участие в едва ли не самое главное в устройстве воспитательных домов для брошенных детей. Написал сам инструкции, эти инструкции аж в трех томах. Очень подробно входил во все моменты касательно устройства этого дома воспитательного. Вот. Также он покровительствовал, был президентом Академии художеств. Имел орден первой степени. Благотворитель известный Демидов, орден первой степени. Тоже имел основатель Ярославского училища Павел Григорьевич Демидов. Медики. Лейб-медик Николай Васильевич Спиранский. Тайный советник был награжден. Лейб-медик двух императоров Николая I и Александра II Иван Васильевич Енохин. Вот, о нем как-то не все знают, но на самом деле он очень долго прислужил при двух русских царях, а был сыном священника из тоже села очень маленького села Зимовеньки из Курской губернии. Я был в храме, соответственно, служили его, там сказать, предки. Маленькое село. Как он? Он окончил сначала, естественно, духовную семинарию Иван Енохин, потом Киевскую академию, а потом вдруг решил стать медиком, окончил медицинскую академию. И стал таким медиком, который обратил на себя внимание президента медико-хирургической академии, тогда этого Якова Васильевича Вилли, тоже, собственно говоря, сына пастора, сына пастора и тоже кавалера ордена Святого Владимира. Был представлен императору и понравился, и вот он прослужил много-много лет. Он же ввел систему, к слову сказать, как сейчас бы это выразились, дополнительного образования, чтобы человек постоянно свою квалификацию поддерживал.
3: Повышение квалификации.
4: Да, повышение квалификации, совершенно верно. Да. Командировал, так сказать, за границу учиться и выписывал там иностранный журнал. Всем велел врачам значит, проходить курсы повышения квалификации через какое-то время, чтобы были в курсе нововведений, которые происходили вообще вот в науке. Это была его идея первая такая. Вот, и она была реализована. Вот он получил орден Святого Владимира. Также третьей и четвертой степенью был награжден врач Евгений Сергеевич Боткин, последний врач русского царя. Здесь тоже, так сказать, несколько необычно есть такой момент. Он же был врач и, так сказать, имел право на орден Святого Владимира без мечей. Евгений Сергеевич, он пошел добровольцем в русско-японскую войну, добровольцем, врачом-добровольцем. И, будучи на передовых под огнем противника, неоднократно подвергая жизнь своей опасности, он бы заслужил сначала орден Святого Владимира четвертой степени с мечами, то есть как офицер, а потом и третьей степени с мечами, как офицер. И, соответственно, это было видно, да, вот когда медик шел в медицинском мундире, у него ордена, два ордена с мечами, видно, что человек был в очень серьезных военных, так сказать, компаниях. Непосредственно на передовой, непосредственно под огнем, непосредственно подвергал жизнь своей опасностью, там был ранен и так далее. Да? То есть свидетельствовало его, так сказать, мужестве, о его самоотверженности, о желании послужить. И уже после этого он был представлен государю, уже после русско-японской войны с 1908 года. Он стал лейб-медиком царской семьи. То есть как раз он получил ордена не после знакомства с царской семьей, а до знакомства с царской семьей. Ну, дальнейшая его судьба хорошо известна. Он добровольно разделил мученичество императора и его жены и детей. Будучи в Тобольске, к слову сказать, он открыл бесплатную клинику, имел свободный вход и выход из дома губернаторского, где была заключена семья, и передвижение по городу. Вот ему давали как врачу. И он бесплатно, о чем многие свидетельствуют, лечил тобольчан, не отказывая никому, никакому сословию. Ну вот, видите, какой круг лиц, да, так сказать, медики, благотворители, купцы, военные, митрополиты. Можно долго этот список продолжить, так сказать. Конечно, среди кавалеров это там. И Николай Михайлович Карамзин, известный историк, и Агюст Монферран. Тут можно говорить, наверное, часами, часами и часами. Но, в принципе,

0: вот на мой взгляд, он довольно верно отражает смысл награждений этим орденом. То есть, скажем, в линейку эта широта такая вот охвата начинает от гражданских там, до военных, от подвигов на поле боя до архитекторов, художников, поэтов. Это широта, да? А линия, скажем, вертикальная, да, это, так сказать, глубина. Первая степень – это уровень ордена Андрея Первозванного, то есть они фактически были находили ступеньки, очень редкий орден. Как мы говорили, орден святого Владимира первой степени было меньше награждено лиц, чем орден святого Андрея Первозванного. А внизу это уже крестьянство даже, которое могло получать медали за усердие на ленте ордена святого Владимира. То есть он, так сказать, и вшире, и вглубь максимально охватывал различные как социальные слои населения, так и разные, так сказать, поля деятельности. Гуманитарные, научные, так сказать, военные и так далее, духовные.
1: Государственные.
0: Вот, да, государственные, да. Совершенно верно. То есть он старался выделить тех людей, которые честно служили Отечеству, вот так попросту выражаясь. Выделить тех людей, которые трудились в таком спокойном ключе, выслуга лет, да, такой рядовой ключ. Это было прописано в статуте, что не всем получается в течение жизни совершить какой-то, допустим, поступок, ну, вот это там экстраординарный. Вот человек просто сидит в своем кабинете там 20-30 лет и просто честно делает свою работу, он уже достоин награды. Это прописано было в статуте. Не всем представляется возможность совершить подвиг, да, так сказать, военным. И также за какие-то особые заслуги. Максимально охватить такую трудовую заслугу. Если мы составляем список священников, награжденных этим орденом, а это, к слову сказать, вот в князь Владимирском соборе сейчас сделано, выйдет книга, словарь всех священнослужителей Российской империи, всех вероисповеданий за всю историю ордена, награжденных разными степенями, то есть максимально полный, собранный трудами отца-настоятеля Владимира Сорокина этого собора и, так сказать, рядом ученых. Эта книжка выйдет к юбилею святого Владимира, я надеюсь, с Божьей помощью. Там собрано сведения до 8 тысяч награждений. Мы можем быть уверены, что вот это самые благонадежные священники. Если это список чиновников, это значит самые трудолюбивые чиновники. Там среди военных это вот самые такие, так сказать, трудяги военные. Вот таких людей объединял этот орден. Поэтому очень умный человек, который учредил девиз «Польза, честь и слава». Это надо было очень так как-то вот по наитию прям сделать. Угу. Человек приносит пользу. Это ему дает честь, так сказать, определенную, да, и ведет к славе, и к славе Божией, и к славе Его. Очень красиво. Наверное, в завершении можно отметить такой последний, может быть, любопытный момент. Ордена перед выдачей, по крайней мере, в 18-м, начале 19 века освящались. И была определенная ектенья, прошение, которое, наверное, можем сказать...
1: Да, интересно.
0: Да подаст носящим ордена, имеется Бог, естественно, да подаст Бог носящим ордена дух мужества, трудолюбия, правосудия и попечения о пользе общей. Господу помолимся. Да сотворит кавалеров ходить и пред ним истинную и правым сердцем. Да даст им сердце смысленно и совесть незазорну. Еже судите люди в правде. Господу помолимся. Вот такие простые прошения, ну, по сути, отражают такое идеальное состояние кавалеров этого ордена.
1: Ну, вот последняя, может быть, маленькая тема – это возобновление ордена святого равноапостольного князя Владимира уже вот в новое время в качестве церковной награды.
0: Вообще, надо сказать, что церковных орденов как таковых в Российской империи не существовало. И каких-либо иных, так скажем, ведомственных орденов, которых сейчас... Ведомственных много наград, там, министерство такого-то, министерство такого-то. В Российской империи ордена были только императорские, о которых мы говорили выше. Никаких особых церковных орденов не существовало. В советское время за церковные заслуги государство не награждало. Церковь была не просто отделена от государства, она была задавлена государством. Но, тем не менее, так немножечко церковь вздохнула после Второй мировой войны. И, конечно, с позволения государства церковь не могла учредить свою награду, не спросясь власти. Но она учредила награду в 1957 году Орден Святого Владимира. Он предназначался для награждения иностранцев. И, естественно, с разрешения власти в свете борьбы за мир. Что мы вот боремся за мир, и у церкви есть орден, она, так сказать, вас от своего лица, от государства просто не все хотели принимать красные звезды. Вот, поэтому это, конечно, и политические цели преследовало. Но получилось лучше, чем было задумано. Орден был учрежден в 1957 году и до 1961 года, ну, всего 4 года награждали им только иностранцев, причем разных вероисповеданий, естественно, и в том числе и духовных лиц. А после этого он как-то так вошел плавно.

0: и в российскую церковную историю стали награждать священников. И, в общем, награждать, так сказать, заслуженно. То есть государство как раз прекратило влияние на этот орден, ну, кого и за что им награждали. Надо сказать, что он довольно интересный по дизайну, по качеству исполнения. Имеет с собой еще в виду традиции дореволюционные. Орденская звезда имеет три степени, этот орден имеет. Третья – это крест, а вторая и первая – это звезды. Орден Святого Владимира, как и императорский, такого широкого, так сказать, плана, там и иноверные награждаются, и православные, и церковные лица, и
1: Так, в
0: гражданские
1: общем, за
0: лица.
1: совокупность заслуг.
0: Да, как правило, так, допустим, за постройку храма какого-то, допустим, благотворителей. И каждая степень соответствует тоже какой-то определенному должностному статусу, да, то есть если это приходской священник, это третья степень, если это архиерей, то это сразу первая там степень, вторая. Вот. То есть есть какие-то аллюзии на дореволюционную систему, вот, и во внешнем виде и в награждениях. То есть это вот орден, как раз который нужно, без сомнения, поставить, если его детально разработать, его статут, вести список кавалеров, должны вестись, так сказать, да, они должны быть понятны, открыты. Думаю, что у него есть хорошее будущее.
1: Ну что же, спасибо. На этом мы завершаем наш цикл программ о ордене святого равноапостольного князя Владимира, одной из высших государственных наград, как мы говорили, Российской империи. Ну и вот, как сейчас выяснили, награда, которая установлена в Русской Православной Церкви, которая, мы надеемся, тоже займет почетное место в системе наград Русской Церкви. Весь этот цикл с нами провел Константин Геннадьевич Капков, руководитель церковно-исторического проекта «Летопись». Благодарим вас, Константин Геннадьевич, за интересные содержательные программы. Надеемся, что мы с вами встретимся в эфире еще.
0: Спасибо, отец Александр. Всего доброго.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

1779 году здание Сената перестраивалось. Державин по должности экзекутора наблюдал за работами. Между прочим, зал общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными рошетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм правосудия. Императрица в образе российской Минервы вводила в него истину, человеколюбие и совесть. Поглядев на обнаженную фигуру истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину. «Вели ее, братец, несколько прикрыть». Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что стали отчасу более прикрывать правду в правительстве. Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка. Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить начертание о круге действий и об обязанностях экспедиции. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться, в том числе Храповицкий, уклонились, и Вяземский поручил дело Державину с неохотою, ибо почитал его недовольно опытным. Последнее было справедливо, сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. По Ерику ему была дика и непонятна почти материя. То морал переменял. И, наконец, через 2 недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи. На общем собрании экспедиции, когда читался Державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить начертание государыне. Оно было конфирмовано и вошло в полное собрание законов. Конечно, Державин был весьма горд. Без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову. Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более, что Безбородка был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение. Приязнь между семействами Вяземских и Державиных поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну. Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь. То было в конце мая 1783 года. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе. С часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда часу в 9 вызывает его в переднюю. Там стоит почтальон с пакетом. На пакете странная надпись. «Из Оренбурга, от киргизской царевны, Мурзе Державину». А внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с 500 червонцев. Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках, а для того подошел к нему, показал. «Что за подарки от киргизцев?» — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но, осмотрев табакерку, он тоже все понял. Посылка была от императрицы. «Хорошо, братец, вижу и поздравляю», — сказал Вяземский. «Возьми, коли жалует». При этом постарался он улыбнуться, но улыбка была язвительная. «О, дух премудрый!
киргиз-косайской царевне Фелице. Державе написал еще в прошлом году, но ее вольные тоны, насмешливые намеки на сильнейших вельмож, даже на Потемкина, показались опасны самому автору. Львов и Капниз были того же мнения. Решено было оду прятать. Но пронырливый Казадавлев, живя с Державиным в одном доме, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некой госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней оду уже очутилась у Шувалова, разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел и низким господам, опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину. Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть, посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину. Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой с крайним прискорбием. Все это могло кончиться для него плохо. Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностью. Между тем, к весне 1783 года княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Казадавлев в ту пору при ней состоял советником, и опять, ничего не сказав Державину, он принес Дашковой Фелицу. И 20 мая в субботу ода внезапно появилась в первой книжке собеседника любителей российского слова. Теперь она должна была дойти до императрицы. Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все. Страхи сменились великой радостью. К тому, что писали они в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина в сущности были громкие, глубокие, нежели те, которые заключались в Фелиции. Она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились, потонули в хоре привычной лести. А над Фелицией она несколько раз принималась плакать. «Как дура плачу», — сказала Дашковой. «Почему же она так была растрогана?» Она не слишком любила стихи, немного в них понимала, и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась. Даже легенькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее, вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл, тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства. Фелица должна была прийтись ей по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение, как, собственно, оду, своей сатирической стороной, своим легким шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец, самим слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его низким словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех Фелицы и у большинства тогдашних читателей, в том числе и у многих стихотворцев, и у потомства. Не должно, однако, смотреть на Фелицу, как на преобразование оды. На самом деле, то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение Фелицы в истории русской литературы огромно. С нее, или почти с нее, пошел русский реалистический жанр. Этим она способствовала даже развитию русского романа. Но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой. До такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма. Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами Фелицы были вызваны ее слезы. Эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха. Чувствительность
не была ей чужда. Знавала она и сильные увлечения. Случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею, но при всем этом здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновение. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлеп Минервы был ей велик. Одежды Фелиции пришлись как раз в пору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла наконец поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В Фелиции она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям. Сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий. Словом, при всей идеальности портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю, от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой. Даже такая в сущности мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставило ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе, она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать отиски Фелиции, Потемкину, Панину, Орлову, всем, кто задет был автором. Императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные визиты в духе доброго старого ангальцдзервского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная Мурзе Державину от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит. В тот майский вечер с табакеркой Фелиции в кармане Державин уходил от Вяземского новою знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала.

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе, либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить, и просит приехать проститься с нею. 6 лет они не виделись. В феврале 1784 года, покуда стоял санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женою задержался еще в Петербурге. Губернаторство, в общем, было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот посреди хлопот, стараний, подчас унижения и забеганий перед сильными сего мира, стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода. Года 4 тому назад, во время пасхальной заутрени в Зимнем дворце, посетило его вдохновение. Приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды. «О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, теченьем времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый». Но порыв миновался, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался, он продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде. В глубине памяти копил мысли, образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За 4 года все это в нем, наконец, дозрело и стало проситься наружу. Теперь на свободе он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения. Он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими 7 лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем. Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней. То была вновь высокая ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений. Он написал немного, около 100 строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного металла, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах нетрудно узнать автора читалогайских от, но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал. Теперь это полный мастер. Нетрудно узнать в нем и лаконичного автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В Боге Державин привел в движение какие-то огромные массы. Столь же огромна сила на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром. И надсада, усилия мы нигде не видим». Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно. Несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла,
Вдохновение владеет им, но материалом владеет он. Его первой целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу, но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственной способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в воде, видел он отражение Бога в себе самом и все более поражался. «Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым некаким летаю, всегда пареньем с высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть, и ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных.

с этого стиха «Ода Богу» стала одой божественному сыновству человека. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества. Я телом в прахе и сливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколи происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог, твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Тут охватило его такое упоение величайшую гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули. Он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет. И он заплакал от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны. Неизъяснимы, непостижны, я знаю, что души моей воображения бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Когда он кончил, был день.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой передаче вместе со старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой мы с вами в общих чертах познакомились с женскими залами галереи Петра Великого, в которых представлены предметы времен царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И остановились мы на пороге зала, который является кульминацией всей экспозиции первой половины XVIII столетия. Этот зал демонстрирует не только богатство эрмитажной коллекции фарфора, серебра и стекла, но и отражает значимые события русской истории, развитие петровских начинаний, демонстрирует высочайший уровень российских мастеров, которого они достигли в результате заложенного при Петре I системного освоения наук, технологий, мануфактурного производства. Например, фарфор «Белое золото правителей», производство которого в Европе-то началось только в самом начале XVIII века, да и то в 2-3 государствах. Уже к концу 40-х годов XVIII века в России изготавливался на собственной императорской порцелиновой мануфактуре. И это стало возможным благодаря трудам, теоретическим и практическим опытам Дмитрия Ивановича Виноградова. Это произошло всего лишь через 30 лет после появления знаменитого майсенского фарфора. То же самое касается и производства изделий из серебра и стекла. Но подробнее об этом рассказывает куратор экспозиции Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра. Здесь мы как бы присутствуем вот за таким пиршественным столом, богато накрытым. И здесь у нас рассказ подведения некоторых итогов вот развития начатого при Петре I. Но то, что невозможно было сделать при Петре, но стало возможным при правлении его дочери, это появление собственного фарфора в России. Это предмет особой гордости, потому что в XVIII веке многие развитые страны европейские могли похвастаться наличием у себя академий, армий, флота, но только несколько стран имели свое фарфоровое производство. И Россия, которая, собственно говоря, только менее полувека, как начинает приобщаться к европейской культуре, вот проходит буквально 40, чуть больше 40 лет, и мы уже имеем собственный фарфор. Фарфор, который разрабатывает Дмитрий Иванович Виноградов, делается он полностью из российского сырья. Виноградов разрабатывает рецептуру вот этого фарфорового теста, фарфоровой массы, краски и конструкции печей. Сначала печи небольшие, и изделия ранние фарфоровые, они очень маленькие. Здесь мы специально вот так вот переворачиваем и как бы донышком показываем уникальный наш предмет. Чашечка с виноградной лозой, на донышке надпись 1749 и личное клеймо Дмитрия Ивановича Виноградова. Это вот самое раннее такое изделие из российского фарфора, из российского порцелина. И мы видим, что предметы очень небольшие. Небольшие чашечки, небольшие табакерочки, коробочки, пасхальные яйца, белые предметы, предметы, которые постепенно получают роспись. Ну, а поскольку предметы маленькие, то самое популярное, то, что делается вот в первую очередь на фарфоровом заводе, это табакерки. Табакерки очень разных форм. Здесь мы опять же показываем, у нас в основном табакерки в предыдущих залах были, но здесь мы показываем знаменитую нашу табакерку в форме раковины. И, конечно же, пакетовые табакерки, пакетошные, как они назывались, сделаны в форме письма. С одной стороны подписан адрес, а с другой стороны сделана такая рельефная имитация сложенного конверта, запечатанного сургучной печатью. Приподнята у нас самая известная наша пакетошная табакерка на адрес Елизаветы Петровны. Да, специально приподняли, чтобы было видно, что с обратной стороны сделана вот эта имитация сургучной печати. Есть и новые наши приобретения. Вот буквально в прошлом году Эрмитаж приобрел вот эту табакерку. Приобрел ее благодаря, опять же, финансовой поддержке «Газпрома», как, собственно говоря, и наша экспозиция, наши витрины тоже благодаря их помощи сделаны. Табакерка на имя Турчининовой. Турчининова – это сестра одного из владельцев уральских заводов. и мы про него рассказываем и в этом зале, и в залах Екатерины II. Ну, вот эта вот табакерка – наше новое приобретение. В 50-е годы по конструкции Виноградова делается большая печь, и появляется возможность сделать сервизы, то есть делать предметы больше по размеру. И вот здесь мы показываем вот это богатство. Мы показываем богатство росписи, сюжетов росписи, богатство форм вот этого раннего фарфора. Здесь они по типам изображений распределены. Показываем, что вот здесь, кстати, это видно, рюмочные передачи, внутри изображена лежащая ветка. Ветка это маскирует брак. Иногда на этих изделиях появлялись железистые черные точки, но это были очень дорогие изделия, и поэтому их в брак не отправляли. А на месте вот этих точечек старались нарисовать или жучка, букашку, комара, цветочек или вот такую лежащую веточку для того, чтобы замаскировать вот этот вот производственный брак. Показываем сюжеты, связанные с геральдикой, и вот эти разнообразные предметы с изображениями птиц – это предметы из собственного сервиза, который принадлежал Елизавете Петровне. Но интерес к изучению природы, он сказался вот и в росписи фарфора. Делались такие росписи по гравюрам, по специальным атласам, и здесь мы видим вот разные виды птиц. Здесь у нас...
0: Извините, Наталья Юрьевна, перебью. То есть часть экспозиции, которая раньше была вот в параллельной галерее, но там ближе к началу, там как раз фарфор был виноградовский, ее вот сюда, да, перенесли?
1: Нет, у нас виноградовский фарфор, вы имеете в виду в параллельной галерее Екатерининское время?
0: Да,
1: оно
0: в самом
1: осталось.
0: Начале. А, там осталось.
1: Нет, оно осталось, но там мы показываем екатерининский фарфор, а здесь мы показываем фарфор елизаветинский. То есть здесь у нас, там уже расцвет фарфорового производства, а здесь у нас именно виноградовский фарфор. То есть это именно первое начало. Вот эти золотые предметы – это чайно-кофейный сервиз Елизаветы Петровны. Конечно, самый первый сервиз был сделан для Елизаветы Петровны. И вот мы здесь показываем вот эти тарелки с цветами, они из этого сервиза, тарелки с птицами из этого сервиза. И здесь вот мы показываем предметы, опять же, из этого сервиза, собственного сервиза Елизаветы Петровны. И вот эти роскошные корзиночки с маленькими голубыми цветочками. Да. И вот эти вот корзины, украшенные лепными гирляндами цветов. Невероятно красивые вещи. Это лепные, причем это же каждый лепесточек лепится отдельно, приклеивается с помощью фарфоровой жидкой массы. То есть это такое очень сложное производство. И, конечно, такие сервизы делались для Елизаветы.
0: А это вот, я так понимаю, прообраз знаменитой сетки?
1: Кобальтовая сетка. Ну, в принципе, тот же самый завод. Ну, кобальтовая сетка, она без цветочков.
0: Да.
1: А здесь вот на прорезных этих предметах тоже есть вот эти цветочки. На прорезных предметах есть цветочки. И здесь тоже на пересечениях такие же цветы. Ну и рассказываем мы здесь, конечно же, про серебряное производство. Это опять продолжение темы Петровской, в какой-то степени такой промежуточный как бы итог вот этой темы, потому что при Петре в России находят свое серебро, потому что до этого мастера оружейной палаты, они работали на привозном серебре. При Петре находят серебро уже вот Сибирь-Урал, и у нас в первых залах показан кубок-кораблик, преподнесенный Петру, он сделан из первого найденного в России серебра. Ну, а здесь у нас уже, можно сказать, витрины ломятся от изделий отечественного серебра. Роскошные, барочные, рокальные вещи. И здесь же у нас есть такая тема в этом зале, вот этой вот переменчивости XVIII века, эпоха дворцовых переворотов. Вот, например, роскошный, невероятной красоты пладоминаж, сделанный, заказанный для императрицы Анны Иоанновны. Делался он мастером Либманом в Санкт-Петербурге. Но завершили создание вот этого роскошного серебряного ансамбля уже в царствовании Елизаветы Петровны. Поэтому здесь на блюде, вот на основе, помещены гербы и внутри вензель Елизаветы Петровны. Это вот...
0: А пладоминаж это что такое?
1: Ну, это как пладоминаж, ну, как поднос, блюдо, где расставлены различные предметы для сервировки стола. И здесь пладоминаж, он стоит в центре стола, и здесь мы видим, что вот на подносе установлена ваза для фруктов. Рядом Мы видим вот эти вот большие, немножко напоминающие солонки, вот эти сосуды, они предназначены для сахарной пудры. И рядом мы видим вот эти соусники. Мы специально на одном из соусников сняли крышечку, чтобы было видно, что к крышечке прикреплена ложечка. Крышечка снимается вместе с ложечкой. И подсвечники. Вот пладоминажи – это такие вот, как наборы посуды, да, она выставляется, и это вот такой сервировочный набор.
2: Можно было брать фрукты, посыпать из этой большой сахарно-пудреницы.
1: Да. Здесь мы показываем, опять же, вот эти вот парадные кубки. Это немножко такое продолжение традиций, как русских, так и европейских, потому что у нас такие кубки часто привозили, вот, особенно в начале XVIII века, из Аугсбурга, из Нюрнберга, таких центров, где изготавливали подобные изделия. Но вот здесь мы видим уже работу российских мастеров, изображение двуглавых орлов, знаменитые кубки-ананасы. Это все Москва и Петербург изделия. Продолжаются традиционные изготовление традиционных подносных ковшей. В основном они предназначались для казачьих атаманов. Но здесь мы опять же видим ковши времен Елизаветы Петровны и Анны Иоанновны. И видим, какие они сложные, какие они, как они насыщены декором. Это уже действительно такая эпоха расцвета барокко, эпоха рококо. Самый роскошный, конечно, вот этот вот ковш. Он такой, ну, наиболее объемно оформленный. Он с видением Елизаветы Петровны. Это времен Елизаветы Петровны с объемным. Еще серебро, опять же, парадное, опять же, часто именное, с гербами. Вот здесь есть предмет с гербом Шувалова. И две миски вот в центре на поддоне миска и вот круглая миска. Они из петровского сервиза. Это сервиз, заказанный для великого князя Петра Федоровича, будущего Петра III, для его резиденции в Эрненбауме. И там вензели Петра Федоровича, там двуглавые орлы, такие вот парадные серебряные изделия для украшения стола, но это все уже именно российское производство.
2: Чайники какие чудесные.
1: Бульетка. Внизу спиртовка, вот это, да, вы имеете в виду, вот этот нижний?
2: И этот, и сверху еще.
1: Очень красивые чайники, и внизу еще предполагается, что вы
2: типа
1: можете...
2: горелки.
1: Горелка, да, собственно, горелка и есть. То есть можно подогреть воду в этом чайнике.
2: А горелка маленькая, то есть это каким-то, ну, спирт.
1: Да. То есть она чуть-чуть подогревает, это, конечно, не для кипячения.
2: А почему бульетка, а не чайник?
1: Такое название пришло, да. Нет, чайник, это когда просто чайник стоит, а бульетка, это когда вот есть вот этот подогрев. Здесь у нас показаны две коронационные стопы. Вот одна стопа номер 4, это коронационная стопа Анны Иоанновны, коронационная стопа номер 1, это Елизавета Петровна. Все остальное – это изделия уральских мастеров. Это опять же такое у нас как бы завершение темы Петровской, потому что при Петре начинается промышленное освоение Урала очень активное. Это казенные заводы, это частные заводы, в первую очередь это, конечно же, хозяйство, империя, можно сказать, Демидовых. И Демидовы, которые делают медь и железо, и делают они вот такого качества, что их клеймо «Соболь» или надпись «Сибирь» – это показатель качества, и это железо и медь покупают даже в Англии, которая, собственно говоря, является главным поставщиком металлов в Европе. И здесь мы как раз показываем изделия этих заводов. При Анне Иоанновне, при Елизавете Петровне продолжает крепнуть вот эта империя, промышленная империя Демидовых. Появляются новые промышленники, потому что часть промышленных производств при Елизавете Петровне передается вельможам в управление. Они, конечно, на Урал не приезжают, но, по крайней мере, вкладывают деньги в развитие этих заводов, ну и как умеют, так и развивают. И появляются уже новое поколение таких активных фабрикантов, и в частности, вот Турчининов, которого я уже упоминала, у него создается такое мощное производство, которое будет развиваться еще и при Екатерине II, и у нас вещи, связанные с Турчининовым, есть в залах Екатерины. И у Турчининова будет создан при его металлургических заводах будет создана Троицкая фабрика для изготовления посуды. И там будут делать расписные самовары, расписные подносы. Они у нас есть, но они более позднего времени, поэтому они в этой экспозиции не представлены. Так что здесь у нас, пожалуйста, вот еще уральские заводы.
2: Наталья Юрьевна, можно вопрос? А это же все серебро, да?
1: Да.
2: А почему...
1: Позолоченное.
2: Да. То есть одно белое, а другое...
1: Да.
2: Ну,
1: серебро с позолотой, да. Здесь у нас стеклянное производство. Опять же, оно развивалось при Петре, Ямбургский стеклянный завод. Очень много было привозного стекла. И вот в царствование Анны Иоанновны Елизаветы Петровны оформление стола становится еще более пышным, еще более богатым. Поэтому, конечно, изменяется и декор, и формы кубков. И, конечно, привозится много из Европы стекла. И здесь мы показываем изделия, в том числе европейских мастеров. Но и крепнет, и развивается собственное производство. Стекло становится более чистым, более прозрачным. Усложняются гравировки. И здесь мы видим изделия, которые как кружевом покрыты, да, вот этой великолепной гравировкой. Очень часто на этих кубках гравируются вензели императрицы и ее портрет. Вот здесь мы видим такие изделия. Это могут быть кубки, посвященные каким-то важным событиям. Вот там военные атрибуты, это значит, что это связано с военными победами. Вот тут знамена награвированы на кубке. Но не обязательно, не только такие сюжеты. Вот здесь мы видим стаканы с изображениями каких-то домов, усадеб. Мы видим использование символа и эмблематы. Вот опять же такие нравоучительные сюжеты или какие-то символические изображения. Изображения охотничьих сцен. То есть очень разнообразный вот этот жанр гравировки. Роскошная жирандоль, украшенная вот этими вот...
2: Подсвечник.
1: Да-да-да, это подсвечник, который ставится у стены или у зеркала. Если он ставится у зеркала, то, отражаясь в стекле, он кажется круглым. На самом деле он такой вот плоский, с одной стороны. И вот мы видим эти невероятно красивые кубки. На некоторых сделана вот эта вот виноградная лоза в виде таких как будто пузыри. Это действительно иголочкой протыкающееся вот стекло в процессе его выдувания, когда появляются вот такие вот грозди винограда. Невероятной красоты вещи. Да. В основном вот в этой витрине у нас изделия, связанные с Елизаветой Петровной, а вот в этой витрине есть вещи, связанные с Елизаветой, а есть кубки более ранние. И мы, кстати, видим, что они еще не настолько прозрачные. Мы видим, как постепенно вот это вот совершенствуется производство. Это кубки времен Анны Иоанновны. Здесь есть кубки, которые, опять же, говорят нам об эпохе дворцовых переворотов. В нижнем ярусе у нас стоят кубки, на которых помещен портрет Анны Иоанновны. Но вензель на них уже Елизаветы Петровны. То есть их начали делать при Анне Иоанновне и использовали уже при Елизавете, поэтому портрет одной императрицы, вензель другой. И есть у нас здесь уникальный предмет, опять же связанный с эпохой дворцовых переворотов, в верхнем ярусе, в центре, под номером 2, кубок, на котором изображен император Иоанн Антонович. И помещен его вензель Иван III. В XVIII веке отчет вели немножко иначе Иоаннов, поэтому он был III, в XIX веке его стали называть Иоанном VI. Это уникальная вещь, потому что это племянник, это как бы сын племянницы Анны Иоанновны, принцессы Анны Леопольдовны, внучатый племянник, которому Анна Иоанновна завещала трон, и он вступил на престол, когда ему было всего 2 месяца. Через год его свергла с престола Елизавета Петровна, мальчик был арестован вместе со своими родителями, и остаток своей жизни он провел в заключении, видя только, собственно говоря, своих охранников. И при вошествии Елизаветы на престол указом было повелено уничтожать все изображения Иоанна Антоновича, все документы им подписанные и оды, какие-либо произведения ему посвященные. Вот любое напоминание об Иоанне Антоновиче подлежало уничтожению. Поэтому хранение у себя такого кубка было в буквальном смысле слова смертельно опасно, потому что если вы храните у себя изображение свергнутого императора, то вы готовите переворот, это государственная измена. Он был действительно опасен, потому что, ну и, наверное, если бы он скончался, все было бы проще, да, вот уже в конце XVIII века, в XIX веке уже Анна Антоновича вспоминали. Но он находился в заключении, и это был законный монарх, поэтому все напоминание о нем необходимо было стереть. И вот это очень надо было быть отчаянным человеком, чтобы хранить у себя кубок с изображением Иоанна Антоновича. Кубок поступил к нам, как и большинство коллекций русского искусства, в 1941 году из историко-бытового отдела Русского музея, то есть такой музейный фонд. Где он находился до революции, мы не знаем. Мне кажется, что его могли приобрести, скорее всего, его приобрели, может быть, какой-то коллекционер, Может быть, это было в 19 веке, но где-то за границей. Я думаю, что в середине 18 века этот кубок находился за границей. Mm-hmm. То есть это кубок, и таких кубков было сделано всего несколько штук. Делали их, конечно, во время правления Иоанна Антоновича. Это кубок парадный. Возможно, он был поднесен кому-либо из дипломатов, которые сюда приезжали. И вот только таким образом я могу объяснить, как этот кубок мог сохраниться вот в середине 18 века.
2: Ну, это получается как бы кубок на будущее, потому что Иоанн Антонович же был, ну, маленьким, младенцем.
1: Он самый император.
2: Я не в этом смысле. А изображение уже взрослого человека.
1: Да. Изображение символическое. Как правило, вообще вот эти вот изображения императриц, они при их создании использовали монеты и медали. И на монетах Иоанна Антоновича тоже изображают не двухмесячным младенцем, то есть его изображают в виде такого, ну, немножко античного героя.
2: Да.
1: Это символическое изображение императора. В основном-то формально правила его мать, Анна Леопольдовна, ну, вначале еще Берон, в начале его царствования, потом уже Анна Леопольдовна. Но, да, это такое символическое изображение. Но это очень красивые вещи, и тут, конечно, надо вот просто стоять около этих витрин, тем более, что витрины у нас с хорошим светом, и они позволяют это все рассмотреть, и просто вот эти вот гравировки разглядывать, как сделаны вензели, как сделаны орлы, как сделаны эти грозди винограда. Вещи очень красивые.
2: Да.
1: И действительно, этот зал напоминает такой богато накрытый стол. И еще он напоминает о том, что в XVIII веке при французской сервировке стола на стол же выставлялось как бы все угощения, но посуда, она находилась вот в шкафах, да, в каких-то поставцах. И, например, при входе во дворец, в Зимний дворец Анны Иоанновны, который стоял на месте того дворца, в котором мы сейчас находимся, при входе с парадной лестницы гости видели сначала такие шкафы, витрины,

0: Очень трогательный.
1: Очень трогательная. Может быть, не очень правильные еще какие-то где-то формы, может быть, не очень ровная. Вот эти вот букашки и веточки, которые маскируют брак. Но вы понимаете, что это вот самый ранний фарфор. То есть в течение многих-многих-многих лет мир пытался разгадать секрет китайского фарфора. Подражали в майолике керамики фарфору. Вот здесь у нас, кстати, показаны икжельские изделия. Это вот керамика, которая подражает фактически, ну, насколько это было возможно, фарфору. Тоже очень такие наивные вещи. Вот с этой белой глазурованной росписью, которая подражает фарфоровой росписи. И то, что у нас появляется свой собственный фарфор, это, конечно, невероятное достижение. И, кстати говоря, в витрине мы наряду с виноградовским фарфором показываем одну современную фарфоровую скульптуру. Это изображение, изображение Дмитрия Ивановича Виноградова, который стоит у стола и держит в руках как раз вот ту самую фарфоровую чашечку с виноградной лозой, которую мы здесь видим, и перед ним лежит пакетошная табакерка. То есть это вот как раз изображение самого Виноградова. Ну, без него нельзя было обойтись, конечно, на экспозиции, но его исторических изображений нет. Это вот уже работа современных
0: мастеров. Ну, это выставка же была несколько лет назад, да, к юбилею Виноградова.
1: Да. И вот там... у нас, да, с этой выставки у нас, собственно говоря, и появилась эта скульптура, и теперь она украшает нашу экспозицию.
0: Восхитительно, конечно. Вот эти вот предметы все, сервировки, они восхищают. Хотела уточнить по поводу французской сервировки, то есть... Стояли уже все кушанья на столах, да, больших блюд. И как? А тарелки из чего есть и чем есть? Это...
1: Тарелки стоят перед гостем, да. Но были люди, которые разрезали мясо, которые подавали какие-то блюда. Но это уже русская сервировка с меню, да, когда это постепенная подача. Да. А вот французская сервировка – это такой вот пир для глаз еще. Потому что по команде крышки поднимались крышки специальные, которые закрывали еду, чтобы она не остыла. Да. И вы видели сразу вот это все изобилие на столах. И это, конечно...
0: Впечатляло.
1: Да.
0: А сразу и первые блюда, и второе, все сразу. И десерты, то есть все, кто что хотел. Потрясающе.
1: Да, такое...
0: Итак, к середине XVIII века российский императорский двор по своему великолепию не уступал крупнейшим дворам Европы. Что это значило для того времени? Это был престиж государства, его место и значение на политической карте, экономический и научный потенциал. У каждого времени свои мерила. Для XVIII века это была роскошь и изысканность двора. А двор задавал тон и стиль для придворных, которые обязаны были соответствовать своей монархии. Но об этом мы продолжим беседу в нашей следующей передаче. Напомню, что о залах галереи Петра Великого нам рассказывает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Юрьевна Бахарева. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Для вас прозвучала первая часть сонаты для блокфлейты и баса континуо «Фа-мажор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Читательский клуб на радио «Град Петров». На радио «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И сегодня ее ведущие Лиза Тихомирова.
1: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы, по моему скромному предложению, читаем занимательный, как минимум, текст «Ученики в Саисе», автора под псевдонимом Навалис. Я, пожалуй, не буду вас полным именем данного господина сейчас мучить. Все равно он известен всем, кто вот как-то какое-то сношение имел с романтизмом, как именно что Навалис, собственно. Вот, и тогда, как у нас принято, я должен сказать несколько слов, почему я предложил этот текст. Ну, начнем, как обычно, с прозы. Ну, на самом деле, ведь всегда прекрасно в каком-то синхронизме, что ли, находиться со своими собеседниками. Я думал, что Лизе понравится. И, видимо, я угадал. Да, мне кажется, да, это вполне в духе. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас получится. Как-то на одной волне, извините за такой новомодный термин, но на самом деле восходящий в каком-то смысле к этому романтизму.
1: На вайбе.
0: Да, на одной музыкальной как бы волне, да, находиться в одной гармонии, вот, да, да, в одной гармонической каденции какой-то находиться с Навалисом всем вместе. Почему этот текст, кроме таких прозаических причин? Вообще, я как-то вот понемножку проникаться начинаю любовью к романтизму как раз вот этого периода. В принципе, ну, наверное, я еще молодой просто. Я не знаю, в чем тут дело. Да, да. Но как-то вот очень мне самому приятно. В особенности, конечно же, некоторые вещи, которые говорит Навалис. Тут же еще важно сказать, что текст, ну, те, кто читали, видели, он довольно философичный. Это область моей основной деятельности. И судя по тому, что пишут сами комментаторы к этому тексту более современные, и судя по тому, что я вычитал из текста, он еще и предвосхищает многие

0: такие темы, о которых я и так на этих передачах иногда говорю время от времени, и не я один говорю. И мне кажется, это прекрасно. В каком-то смысле этот текст, хотя он так, наверное, не задуман, но можно читать как такую вот такое руководство, как вообще читать. Вот я даже такой вот немножко завирательский заход предложу. Но разовью его, наверное, попозже. Пока слово передам Лизе.
1: Да, так интересно, вот насчет романтизма. Ну, я постарше тебя, но я тоже сейчас к нему очень близка. И понимаю, я извиняюсь, я буду сегодня использовать немножко какие-то эзотерические термины, которые иногда раздражают моих православных друзей, но сейчас уже нет, потому что сейчас понимают, что очень многие термины надо воспринимать именно поэтически. Я когда говорю про эзотерику, я не говорю про какие-то схемы жесткие, как устроен мир, что есть те, которые видят, а кто не видит, что не надо там молиться и поститься, а надо вглубь всматриваться мира. Нет, я как раз, когда каждый раз говорю там про Штайнера или про какие-то свои эзотерические, как-то чаяния даже. Я, наверное, вот мне Навалис открыл сегодня, что, скорее всего, я имею в виду то, что он имеет в виду. То есть это поэтичность всего мира, связанность всего мира. Это связь поэзии и философии, это связь прозы и поэзии. Он же сам говорит, что насколько я люблю лирику, но при этом мне хотелось написать, ну, в комментариях, да, в каких-то, именно прозаическое произведение, но с первых же строк я уже даже не знала, как выделять, не выделять, потому что так же, как в «Набережной неисцелимых», хочется выделить все и зачитывать эти кусочки. Но с самой первой строки ты понимаешь, что это поэзия. Я читала вслух маме, и мы вот просто как будто бы Пушкина читали. Но при этом столько тем, которые ты хочешь выразить, но своим корявым языком все время как будто бы говоришь не о том, а вот человек, который смог о том правильным языком, без лишнего какого-то пафоса. Вот как-то, вот, мне кажется, гений как раз в том, что говорит об очень пафосных, я бы даже сказала, вещах, очень простым языком. И помимо того, что это просто красиво, как он говорит, что санскрит ради санскрита, что не надо думать, что вот мы изобретем речь, которую будут все понимать. Да нет, у нас эта речь везде, вот как он говорит, в природе, там, в религии, да в бытовых наших каких-то вещах. Есть поэзия, через которую человек, кстати, благодаря поэтам, спасибо им огромное, потому что они как раз нам открывают какие-то даже намного более простые вещи, чем нам кажется, которые существуют в природе, в жизни, в бытие. И как раз вот эта вот поэтичность всего, то, что связывает и науку, и философию, и жизнь, он описал вот в таком прекрасном сочинении. Я просто благодарна, что ты для меня его открыл, потому что, наконец-то, я нашла то, как это можно все выразить, что меня мучает изнутри, но я не могу никак это все объяснить. Вот. Ну, если уже к тексту переходить, ты хотел бы первый про текст начать? Конечно, я все равно буду затрагивать. Для меня все равно каждый текст, он ниточками, ну, как-то аллюзии постоянные к чему-то любимому, к чему-то то, что наболело, или наоборот, то, что вот было где-то потаённое, и вдруг ты, наконец, оно каким-то новым светом озаряется. Конечно, у меня тут все время там пометки. Это я писала диплом по Бергсону. Поэтому для меня вот эта творческая эволюция очень сочетается с мыслями Навалиса, и какие-то образы даже, я понимаю, что это люди из разных эпох, но при этом, столько образов поэтичных, оба человека близки к науке, казалось бы, вот как Бергсон говорил, что это слепок челюсти на длительности времени, да, но без нее никак, потому что если у нас там нет рук и ног, мы не можем там цветок сорвать, понюхать его, там говорят, что даже ангелы нам завидуют, сколько на это книг написано, на эту тему фильмов снято. И вот это вот общее состояние, мне кажется, ангельского начала, к чему, кажется, иногда стремится человек, к божественному началу. И все равно венец творения, и этот венец творения, он ни в коем случае не должен отделяться от всего, что создано. Вот еще важная мысль, которую бы мне хотелось как бы в православной среде тоже еще раз повторить. Мы православные, я тоже себя, конечно, к православным приписываю, но я так понимаю, что очень боятся тему какой-то одушевленности природы, все время связывают с пантеизмом. И что нет-нет, мы не пантеисты, ни в коем случае Бога нет в природе, он не растворен по всему. Да, конечно, не растворен. Понятно, что тут какое-то дело в терминах. Но то, что природа одушевленная, Мне кажется, Навалис об этом говорит. И это как раз роднит ее с человеком. И мысль одушевленная, и природа, и каждый листочек, и наше тело одушевлено. И вот эта вот душа, может быть, дух, ну, все по-разному все время используют, да, эту терминологию, поэтому тяжело, может быть, из-за этого все споры возникают. Мне еще напоминает тоже одну важную мысль, я сразу ее скажу, просто это вот все в кучу, потому что об одном. Мой любимый Штайнер, которого тоже все боятся часто, православные, он такую мысль обозначил, что природа на самом деле эмоциональна. Он вот называет это эмоцией, что связано с человеком. И когда мы в детстве, в школе изучаем какие-то стихотворения лирические, все время мы пишем сочинения, что хотел сказать автор, ну или какой он портрет рисует человека, используя природные. Да не надо специально вырывать что-то и думать, а что же это в природе? А, вот солнце закатилось, это значит, что он про старость говорит. Там Есенин, да, например, за горы солнце яркое скатилось. Вот он рассуждает там о старости, об отсутствии сил, еще что-то. Нет, наоборот, все настолько связано этими эмоциями душевными. И получается, что когда мы говорим или читаем, или поэт и пишут о природе, то они этим самым говорят и о человеке, и о Боге. И поэтому, когда мы смотрим на закат, мы не рефлексируем и думаем, вот, скоро старость. Да нет, просто те же самые ниточки затрагивают души так же, как когда мы думаем о старости. Или травинка трепещущая о влюбленности, может сказать. Подувший ветер о тревоге о какой-то. Не зря ведь вот говорят, тревожность такая перед бурей. Не просто из-за того, что мы боимся, что молния ударит, а из-за того, что есть действительно какая-то эмоциональность в природе, которая роднит с человеком и вообще с божественным миром. И вот мне очень близка эта связь.
0: Мне кажется, да, действительно, это очень в духе Навалиса, потому что сам он несколько раз говорит какие-то такие вещи. Ну вот я один такой образ только вспомню. Сам я есть ли не тот ручей, который бежит по склону, когда я к этому склону весь приникаю. И наоборот говорит про то, что когда он, ну там в контексте влюбленности, мне кажется, это не только влюбленность, ну, там разные эмоциональные состояния сильные могут быть. Ну, в общем, когда все вот как бы расцветает, оно именно из-за того, что есть человек, и для этого как бы человека, получается, расцветает. Это для вот этого классическое философское двусмысленное, и в том смысле, что для как цель, и для в смысле, что из моей перспективы, вот я не могу по-другому видеть, для меня все будет расцветать, да? Да, мне кажется, это очень даже в его духе, и тут по поводу вот этих вот рационализирующих, вот в жесткие какие-то коробочки раскладывающих подходов к тексту и к самой природе, когда мы простое, емкое и как бы удобное, снимающее всякую тайну объяснение имеем. Ну, вот как вот, да, вот, мы тревожны, потому что боимся и там дальше чего-то, да. Действительно, как-то сухо и смешно, и, наверное, даже далеко от действительного изучения природы такого рода объяснение бывает, что текст, что наших состояний, связанных с природой. Я к чему это говорю? К тому, что вот текст, он, если утрировать, начинается как бы с двух таких мыслей, из ниоткуда берущихся у, судя по всему, героя, ученика, потому что называется первый этот отрывок «Ученик». И вот как раз вот вторая мысль в моем переводе как звучит? «Истолкования противопоказаны священным письменам. В совершенной речи сказывается преизбыток вечной жизни, а для нас такое писание созвучно первозданным тайнам, ну, то есть природным тайнам, да, ибо в таком писании слышна всемирная гармония». Ну и далее, собственно, через образ учителя, который тут же появляется, говорится, что, вот, видимо, в нем эта мудрость воплотилась. То есть все вот эти вот попытки, а вот сейчас мы схвать, вот объясним, смысл зафиксируем того, вот, что нам там в тексте говорится, или вот что там со мной какое-то состояние произошло там, да, или вот в природе. Все, мы быстренько объяснение дадим, зафиксируем, смысл понятен, идем дальше. Противопоказано священным письменам такого рода работа. Ну и, собственно, не раз в тексте аллюзии евангельские имеются, да, у нас про пришествие нового царства, да, или про какое-то вот дальнейшее, ну, правда, в контексте развития природы, но человека вместе с этой природой и духовной жизни человека вместе с этой природой, пришествие чего-то небывалого нового, которое вернет золотой век, да, то есть тут эти аллюзии довольно понятны, и более того, собственно, сам в какие-то моменты он говорит о некой благой вести тоже, да, в тексте. Я это к чему говорю? К тому, что, ну, и это тоже в любом, наверное, мне все-таки кажется, сообществе, которое что-то чтит как священное, важная всегда такая вот одергивающая, дисциплинирующая, что ли, мысль. Потому что про дисциплину здесь, кстати, при всей поэтичности тоже не раз говорит Навалис. Дисциплинирующая вещь. Это очень удобно свести всю тайну самого важного к какому-то короткому, ёмкому, как бы прагматическому объяснению, чтобы можно было дальше жить свою жизнь. Mm-hmm. Ты вот нам скажи, да, что ты от нас хочешь, и мы дальше как бы будем жить хорошо. Нет, противопоказано священным mm-hmm. письменам истолкованию. Mm-hmm. Да. Мне кажется, это очень в духе Навальца, то, что Лиза говорит.
1: Да. Ты продолжаешь?
0: Мне, да,
1: просто
0: бесконечно.
1: Как раз, да, хочется из того же диалога. С одной стороны, ведь тоже он берет два таких начала, да, естество, ну, как не испытательское, естество, естество научное. Mm-hmm. Он же тоже был и философом, и все-таки его называют ученым, да, mm-hmm. естественником. И вот это поэтическое. И он, с одной стороны, как будто бы там есть диалог разных учеников, ну, разных собеседников. Один действительно больше говорит, что надо больше испытывать, природу как-то надо... Ну, нет ничего очень жесткого. Понятно, что все склоняются к тому, что это должно быть какое-то благодарное изучение. Я помню, у нас была лекция у Сикацкого как раз, и мы говорили про, ну, вот этот научный метод, что все равно опыты от слова пытка, мы все равно лягушку, да, разделываем. И как быть? С одной стороны, человек должен, чтобы потом на столе хирургическом помочь спасти жизнь другому человеку, должен и лягушку препарировать, лягушке больно, и живую лягушку препарировать, не просто там, и можно сказать, даже издеваться в каком-то смысле на природу. Вот что делать? Я вот помню, тогда еще я поняла, что есть какая-то ниточка с восточным каким-то мировоззрением и даже с восточным пониманием жертвы. Ну, в библейском смысле, мне кажется, тоже это жертва. Это не просто вот Богу, потому что вот мы про тебя помним, с одной стороны, да, что надо всегда помнить о Боге, что Он нам все дал, поэтому можем там и тельца, и все. Но вот это жертвоприношение, оно как бы... нас немножко не оправдывает жертвоприношение, это действо, которое позволяет нам извиниться за то, что мы так к природе относимся. То есть сакрализация вот этого обряда жертвоприношения нас прощает, что мы можем заколоть ягнёнка, там ещё, ну, вот что-то такое сделать для человека. То есть мы говорим, Господи, ну иначе мы жить не можем. Но вот мы это делаем все время, памятуя о том, что мы корову там закололи или там еще кого-то. И вот мне хотелось провести аналогию с учеными. Вот было бы здорово, если бы ученые с этой лягушкой, ну, это, конечно, может быть, немножко по-детски звучит, но чтобы в тот момент, когда они ее препарировали, они как бы немножко просили прощения за это. Вот, ну, какая-то такая, я может быть, не могу сформулировать, но мне кажется, что у Навальса тоже есть, что надо природу исследовать благодарно, аккуратно, тихо, спокойно, без вот этих вот лозунгов, сейчас мы все узнаем, все победим и бессмертными будем. Без гордыни, опять же. И если это все делается без гордыни и с, вечным, ну, с вечной памятью, опять же, о первородном грехе, потому что мы действительно ходим, мы всегда должны об этом помнить. Помнить о том, даже если мы сходили на исповедь, помнить о том, что мы натворили в этой жизни. Это все равно всегда в нашей памяти. Но есть примирение здесь. И я вот вижу и в этом тексте то, что мне близко, что наука могла бы пойти каким-то путем более как-то именно сакральным путем, чтобы это не превратилось вот в такой какой-то раздрай между наукой и пропасть просто, просто когда все спорят, ученые спорят с религиозными людьми, ну, умные, понятно, не спорят, там, сколько сейчас умниц, которые говорят, что как можно сказать, что Бога нет, когда такие чудеса творятся. Но вот это вот чудо, он же, я так понимаю, называют магическим идеализмом, да?
0: Ну, тут разные у него, тут такое уже, вот с этими измами очень, ну, очень, да. очень много. И мистический символизм, и магический идеализм, и романтизм, просто ну, все да. это в одну коробочку.
1: Ну, эти все слова, они действительно уравнивают и действительно как-то сдружают все направления. Вот именно про науку и поэзию замечательно. Я считаю, надо идти таким путем. Просто как это сделать, непонятно.
0: Я вот как раз нашел место, специально сейчас искал, как раз очень близко ведь то, что ты говоришь, к тексту. Вот зачитаю сейчас. Это вот уже во второй вот этой части «Природа», ближе к ее началу. Естествоиспытатели и поэты всегда составляли как бы особую народность, способную, сплоченную общим языком. То, что естествоиспытатели накапливали в совокупности, сочетая свои находки в продуманном изобилии, поэты приготовляли как насущное продовольствие для человеческих алчущих сердец, вычленяя и чеканя из непомерной природы множество уменьшенных, неповторимых, привлекательных подобий. То есть одни обобщают, другие неповторимые делают, понятно. Но вот дальше вот. Пока... И то, что единый язык тоже надо отметить, да? А дальше. Пока поэты, недолго думая, увлекались приходящим и зыбким, ну, естественно, если ты единичным, неповторимым занимаешься, ты занимаешься приходящим и зыбким. Это такая эфемерная область. Естествоиспытатели, разъяв острым лезвием сокровенную соразмерность, силились вникнуть в сочленение. Дружелюбная природа, умерщвляемая руками естествоиспытателей, только дергалась, словно безжизненное тело. Однако, вдохновленная поэзией, как возбудительным вином, она не таила своих священнейших, отраднейших наитий, воспарив над своей повседневностью. Достигала небес. Вещая танцовщица была рада красиво. Каждому гостю и, развеселившись, не скупилась на дары. И дальше там тоже есть образ природы, которая как бы играючи, без какой-то такой напущенной серьезности раздает свое знание, свои дары. Да? Ну, и не только знания, собственно, дары природы в самом там, привычном, обычном смысле. То, что, естественно, в практическом измерении интересует всякого ученого тоже. Да, тут интересная такая вещь, на самом деле, по поводу связи науки и поэзии. Можно вот про какую-то параллель с современностью говорить и контрасты проводить. Я, может, к этому вернусь от Зализы. Но вот интересно на эпоху саму посмотреть. Потому что это именно тот самый момент, когда у нас, ну вот в Германии особенно, на тот момент, в Британии уже это разделение более очевидно, но вот в Германии у нас философ, натурфилософ, то есть человек, который вообще всю природу изучает, и в той или большей мере поэт, это как бы примерно одно такое перетекающее поле. Можно быть ближе к тому полюсу, к другому, но это все примерно один разряд людей. То, что язык у них как бы единый на тот момент рубежа 18-го, конца 18-го, начала 19 века, это правда. Интересно, тоже можно вспомнить пораньше немножко, да, ну, конец 19 века тоже, нашего сами замечательного Ломоносова, который прямо писал, что он занимается поэзией для того, чтобы совершенствовать свой язык для науки. То есть буквально. Да, то есть, чтобы у вас был адекватный язык для изучения природы, нужно, ну, как минимум, практиковаться, говорит нам Ломоносов в поэзии. Это общий такой, как бы, дух эпохи. Ну, замечу еще раз, да, что не везде это так. В Британии это разделение уже более очевидно происходит. Что есть естествоиспытатели, и вот со своей поэзией нам не обязательно сюда, вам не обязательно сюда к нам лезть. И это понятно тоже. По поводу сегодняшнего дня я разделяю с целым рядом авторов такую вот позицию. И мне кажется, что-то похожее в тексте можно увидеть. Ну, сейчас разберемся. Действительно, нету никакой необходимости для научного познания, чтобы сохранять свое достоинство, вообще хоть как-либо затрагивать вопросы поэтические или религиозные, в смысле ставить их под сомнение или, наоборот, доказывать. Не знаю, там, религиозные истины с помощью биологии. Это странно, вообще, честно говоря. Нет такой задачи. Это не входит в то, что делает науку добродетельным предприятием, скажем так. Короче говоря, такие попытки сделали бы науку нечестной. Она не этим вроде бы занимается. Да? Разъятие трупов занимается трупом. Да? В то же время Навалис, совершенно верно, я согласен, говорит о том, что поэзия говорит о том ускользающем единстве, которое составляет все живое как таинственное целое. Душа, собственно, то, что по классике начинается еще с греческой там, философии, потом, и, в общем-то, и в других религиозных учениях, в том числе в христианском. Собственно, душа – источник жизни в живом теле. Вот что такое душа вот, по классике древней. Почему камни не двигаются, да, там, а люди двигаются? Потому что душа. И откуда идея этой мировой души? Что на самом деле это все двигается. И планета двигается.
1: И камни.
0: И камни двигаются, все двигается. Поэтому как бы, источник движения – мировая душа. Да, как бы. Или какой-то дух, там, божественная воля, которая этим движет. Ну, в общем, источник некое, некое духовное существо. Я к чему это говорю? Потому что, разбирая труп и устройство трупа, можно оставить тайну того, почему этот труп пока был жив, за скобками, и от этого разбирание трупа и его устройства ничего не потеряет и, наоборот, ничего не приобретет. Но вот важно, да, что всякая попытка выйти за этот предел, выйти за предел, где вы скажете, нет, это никакая не тайна, где вы начнете претендовать, да, на место поэзии в жизни человека, на место убеждений в жизни человека, которые не связаны с научной деятельностью. Вот это уже подрывает достоинство, собственно, самой науки. Это не нужно науке, это лишнее для науки занятие совершенно. И, ну, мягко говоря, я не один таких позиций придерживаюсь.
1: Да, это вот то, о чем я тоже пыталась сказать, что тут так же, как поэзия — это что-то между строк, то, что невозможно взять, объяснить, сказать, так же и ученый может делать свое дело, но при этом не говоря каждый раз, что мне не нужно, мне не нужна ваша религия и ваша магия для того, чтобы заниматься наукой. То есть, с одной стороны, это так, но говорить об этом нельзя. Мне кажется, вот это и есть, это и есть какой-то закон, о котором надо помнить. Потому что все равно ты, когда разбираешь труп, ты должен понимать, что ты не живого человека, и ты в живом человеке ничего не понимаешь, пока, сколько бы ты даже кровь не исследовал. Потому что когда кровь ты исследуешь, вроде бы она только что из живого человека, она уже другая, она уже не по венам течет. Поэтому тут в этом-то весь вопрос. Но, может быть, если бы все подходили именно так, с поэтической точки зрения, что что-то должно быть между строк, может быть, нам открывалось больше.
0: Ну, это, в общем-то, на самом деле и было интуицией многих естествоиспытателей, экспериментаторов и анатомов того времени. Ну, то есть, можно брать астрономию, где у нас Коперниканский переворот, так называемый, да, произошел не случайно. Напомню слушателям, о чем идет речь, да, о том, что к эпохе Возрождения уже стало очевидно, что все-таки как-то не вокруг Земли все вращается. Очень плохо математически объяснялись явления небесные, наблюдаемые с помощью уже открытых, изобретенных, извиняюсь, телескопов. Вот. И решения, которые предлагались изначально, они все были построены. Ну, изначально, они потом тоже не оправдались, но первые интуиции, они были все построены на таком около магическом, пифагорейском подходе к значению числа для движения. То есть это первая гипотеза, они строятся из такого вот практически мистически-поэтического подхода. Современник, старший современник Навалиса, Гёте, его занимает вопрос того, как соотносится анатомия и то, что тогда называлось естественной историей, то, что мы потом назовем теорией эволюции. Потому что в анатомии ты занимаешься тем, что вот у тебя вот мертвое разобранное на части, которое ты плохо понимаешь, как функционирует. До сегодняшнего дня мы делаем открытие в анатомии, потому что проблема. Пока оно функционирует, оно одно. Пока когда ты его разобрал, оно другое. И вот мысль какая была поэтическая. Гёте, известный поэт. Нужно внести историю, нужно внести рассказ, ну, то есть какой-то вот, может быть, сухой, но все-таки аналог поэзии, для того, чтобы яснее понимать устройство мертвого. Нужно оживить в своем воображении это мертвое, чтобы приходили верные гипотезы для объяснения анатомии. И, в общем-то, эта интуиция до сегодняшнего дня живая. То, что можно сегодня заниматься наукой и не помнить о том, что очень многое приходит из поэзии даже до сегодняшнего дня, ну, это отдельный разговор. Ну, то есть, как можно, не знаю, пользоваться компьютером и не думать о том, как придумываются все составные детали и код, точно так же можно, да, повседневно заниматься наукой и не помнить о том, откуда инструменты эти пришли. Но до сегодняшнего дня это, мне кажется, так и работает на самом деле.
1: Но тут еще, мне кажется, можно говорить об опыте в таком смысле не только в научном, вот, собирании фактов, какое-то набирание базы, Вот о том, о чем, мне кажется, ты начал говорить, и я подхватила, насчет романтизма. Мы же вот везде можно, я использую еще термин эзотерический, как бы общая голограммная картина мира вообще, голограммная картина бытия.
0: Придется объяснять, я не знаю, что
1: голограмма
0: это такое.
1: Как устроена, что в каждой частичке, кусочке голограммы есть уже весь, все равно весь образ, вся картинка этой голограммы. Я просто это услышала, как бы повторила, но интуитивно понимаю. Ну что, так же, как там клетка устроена, так же, как...
0: Изоморфизм это называется. Да? Изоморфизм, да?
1: Наверное,
0: где
1: да.
0: Где у вас большое какое-то устройство совпадает с маленькими,
1: ну,
0: да, устройствами?
1: Да,
0: ну,
1: да? Просто человек ага. с миром.
0: Да.
1: Человеческое, может, какое-то взросление с взрослением миром. Клетка с планетой, ага, например. Ага, ну, вот эти вот все вещи.
0: Ну, так и кристаллы так тоже устроены бывают, да.
1: Да, и в этом смысле... Получается, что человек своим, просто своей жизнью может многое постигать. Вот почему к романтизму, ты говоришь, вот сейчас тянет. Да когда-то тянуло к романтизму, когда маленький был, потому что там рыцари, любовь, отходит на какое-то время. Ты живешь чем-то другим. Тебе надо и материализмом тоже увлечься, чтобы все-таки научиться в этом мире разбираться. Потом опять приходит ступенька. У меня вот сейчас тоже ступенька романтизма, потому что цинизм уже надоел. Отпал, хотя он тоже для человека нужен, для формирования личности, для формирования характера какого-то. И вот эти вот круги мне напомнили вечное возвращение Ницше, который Навальный-то считал своим учителем, я тоже понимаю, по какому-то тоже общему, мне кажется, по духу они больше друг друга учителями считают.
0: Да.
1: И вот эта тема вечного возвращения, мне кажется, тоже тут есть. О том, что странники идут этот мир изучать, но пока ты все это не проживешь, пока ты в себя это не впитаешь, так же, как вот он говорит, глухо, как-то слепой, он не увидит сразу вот что-то, если ему сказать, какого это цвета, какого размера, пока
0: там,
1: ты
0: там
1: не увидишь...
0: Там прям про длину волны что-то говорится, прям современные очень...
1: Очень научные какие-то фразы. Да. И он понимает, что ты все равно не узнаешь. И у нас беда в том, что очень много отраслей науки думают, что вот они занимаются только вот этой клеткой, да, они ее изучили полностью, но, к сожалению, это не работает. И пока ты не станешь поэтом, ты это, может быть, не сможешь понять, как вот ты сейчас сказал, что многое невозможно объяснить, пока нет какого-то багажа. И вот в этом смысле можно, мне захотелось просто на эту цитату вспомнить поэта из нашего времени. Вот я кусочек прочту из Навалиса, и везде про странника, который пошел, повзрослев, он странствовал, исследовал чужие края, чужие зыби, чужие небеса, невиданные светила, незнакомые растения, зверей, наземные народы, углублялся в пещеры, в разноцветных наслоениях и пластах изучал состав земли, лепил из глины прихотливые подобия скал, и везде убеждался, что ему ничто не чуждо, какие бы странные союзы и соединения ему не встречались, в нем самом уживал не меньше загадок. Вскоре он обнаружил во всем взаимодействии скрещения, соответственно. То есть некоторые пытаются наоборот себе область какую-то отчертить и ей заниматься, но, к сожалению, только пока ты все целиком не посмотришь, ты не сможешь даже областью заниматься. Тогда он уже понял, ничего не существует порознь. Чувственные свидетельства едва вмещались в необразимые красочные видения, в которых совпадали слух, зрение, осязание, мысль. Ликуя, он сопрягал и народное. И вот тут я почему-то вспомнила, я очень люблю кусочек, у Бродского есть текст, кажется, выступление перед студентами о том, какие он пожеланием в будущей жизни выпускникам. Кажется, это оттуда. И у него есть кусочек такой. «Изучать философию нужно, когда философия вам не нужна». Он вообще говорит, что после 50 лет. «Когда вы догадываетесь, что стулья вашей гостиной и Млечный путь связаны между собой и более тесным образом, чем причины и следствия, чем вы сами с вашими родственниками». Ну, понятно, что это тоже пишет поэт, но мне кажется, тоже об этом, что надо не гнушаться того, что иногда говорят, ну, это твои там фантазии, опять там эзотерика какая-то, что как раз вот эти вот поэтические соединения, они могут помочь и в науке, ну, философия, это же тоже наука. И размышления о том, что твои стулья в гостиной стоят так же, как звезды в Млечном пути, мне кажется, это развить может больше, чем препарирование лягушки. Ну, это я так грубо говоря. Вот. Но мне просто хотелось поделиться именно вот этим.
0: Вот это очень важная вещь по поводу соответствия, по поводу того, что есть какое-то огромное невообразимое целое мира, в котором мы находимся. Мы являемся его, ну, по крайней мере, вот если воспроизводить, да, мысль Навалиса, какой-то краеугольной частью, но при этом совершенно бессмысленно, если нас из него вырвать, да, вот этот вот хюбрис, это гордыня, которая поставила бы нас выше мира и превратила бы мир в как-то ремесленную мастерскую или место для преобразования, это бы нас лишило бы этого статуса. Вот это вот невообразимое какое-то величие, оно же еще и, по словам Навалиса, вот эта вот интуиция, которая как раз будет предвосхищать вот эту эпоху появления идеи эволюции, как раз Шеллинг считается то ли один из первых, то ли первый, кто придумывает термин эволюция, развитие природы. То есть оно еще и не статичное, оно еще и меняется, это единство, боже ты мой. То есть получается заведомо понятно, что за всю свою жизнь ты все это целое не охватишь. Но в то же время мы только что сказали, что ну да, чтобы не закопаться в детали и не потеряться в препарировании лягушек или вот в каких-то вещах, которые с точки зрения Навалиса, он несколько раз в тексте у него проглядывает, они могут просто какой-то ужас и тоску от Вселенной просто навеять. Какую-то безвыходность, безысходность. А вот искать вот эти соответствия, какую-то скрытую связь между всем тем, что в мире происходит, как, собственно, в организме, да, вот мир один, одно большое живое существо, в нем ничего не может быть случайно одно от другого существовать. Как так, посмотрите на себя, у вас не функционирует тело, да, вот все с чем-то связано. Изолированно ничего не бывает. Ну вот, я к чему говорю. Так вот это он, весь развивающийся организм, получается, его вот не охватить. И потому, что он развивающийся, и потому, что, ну, просто мы маленькие. И я вот к чему это говорю? Где-то вот здесь же, в этом же месте текста, есть очень важное, мне кажется, руководство и для чтения самого этого текста, и для чтения, мне кажется, вообще. Вот, мне кажется, это важно. Говорится, когда о юности учителя, фигура, которая в начале и в конце текста у нас присутствует, как бы вот закольцовывает, mm-hmm. вот объединяет в целое, собирает все это, говорится, что он, будучи юным, вот, охотно вспоминает он, как в детстве был, даже не юн, с детства, был одержим неусыпным стремлением изощрять, напрягать, обогащать свои чувства. Он всматривался в звезды и, как умел, передавал на песке их приметы и местоположение. Без устали смотрел он в море небесное, какое прекрасное выражение, море небесное, и ему никогда не надоедало наблюдать эту синеву, эти волны, эти тучи и лучи. Он искал камни, цветы, насекомых и в разных сочетаниях раскладывал свои находки. Угу. Вот это вот разношерстность, да, вот, вот как мы сказали, искать соответствие как-то связи между вещами. Совершенно, казалось бы, различные. Камни, цветы, насекомых сочетал их в разные находки. При этом не упускал он из виду людей и зверушек, сидел на морском берегу, облюбовывал раковину. Ну, понятно, совершенно все. И вот дальше. Насторожно внимал он своей душе и помыслам. Невдомёк ему было, когда, куда душа стремилась, томясь. Да, то есть сам он ждал в себе какого-то отклика к вот этим многообразиям примет в мире. Ну и дальше как раз вот тот самый отрывок, который Лиза зачитала. Сейчас немножко я пробегаю вперед, сейчас секунду, да. И что мы увидим? Сам про себя говорит нам вот этот вот персонаж ученика, от первого лица которого вот мы здесь видим повествование. Мгновение. Опыт учителя мне до сих пор неведом. Вот то, о чем речь идет. Все меня влечет в меня же самого. Ну, вот, то есть он говорит неведом, но в то же время совпадение сразу, как бы, да. Вот вроде учитель в детстве там к разным предметам в разных сочетаниях прилипал, но искал отклика от себя. И меня влечет в меня самого. Второму голосу я внял, который призывал, помните, не интерпретировать, не находить готовые значения, не замыкаться в отгадках как бы текста или мира вокруг нас. Второму голосу я внял, сдается мне, постигнув некий смысл. Мне по душе диковинные россыпи и начертания в залах, только мнится мне, это всего лишь ризы, пологи, оклады, предвещающие образ чудотворный, божественный. То есть тут тоже какое-то множество пошло на самом деле, да, вот узор, и причем узор в множественных выражениях словесных тоже, да. Их я не собираю, мне бы разобрать их. Тут то же самое, но наоборот. Да, вот.
1: Это, видимо, ну, человек хочется то собрать, то... Ну,
0: конечно, да. Сейчас, секунду. Мне думается, это вехи, указывающие путь в святилище, где сном глубоким объята дева, ею дух мой бредит. Ну и тут понятно, на самом деле, то, что мы вокруг да около ходим, я сразу про это скажу, если мы потом не успеем.
1: Про покров.
0: Да-да-да, покров Исиды, что вот есть, видимо, как раз та самая какая-то вот душа мира, и это есть возлюбленная в этой сказке. Скитальца.
1: Сказка, это же говорят, что это кульминация, а мы
0: да,
1: на нее не
0: да, видим. Да. И вот что вот есть вот скиталец, и вот этот вот скиталец, он уходит от, получается, своей любви к ней же возвращается, да, вот этот золотой век потерянный, золотой век найденный, от, как вот он говорит, юношеской невинной вот этой любви через премудрость, потом сжигание книги, такой образ немножко сегодня.
1: Нормально, все должно быть в жизни.
0: Ну,
1: вот опять же,
0: одну
1: мне
0: книгу,
1: очень нравится.
0: Одну книгу сожгли, одну, ладно. Сжигание книги и возвращение к этой самой любимой, как к результату поисков нечаянному. Вот тут об этом не раз говорят здесь навалится в тексте. Нечаянно вернешься к своему же, да? К себе же самому. И вот эта тайна любви, тайна того вроде бы частного моего личного, конкретно этому человеку чувства, но которое раскрывает как бы тайну всей природы. Вот всего того, что всей той жизни, которая стоит за множеством соответствий в мире таинственных каких-то, которые мир как в целое складывают, а не просто разрозненные части трупа. Как раз, да, вот не атомы в отдельности, а то, что эти атомы держат вместе.
1: Пока ты не полюбишь весь мир, ты любимую полюбить не сможешь.
0: Так? И наоборот, получается. И наоборот. Тут как бы оно вот как-то вот какой-то путь проходит, он, да. Я к чему говорю? Так хитрость-то в чем получается? Что да, весь мир как бы не охватывается, вот в опыте все-все-все-все вещи-то не собрать. Это можно сколько угодно быть энциклопедистом, да, вот там знать все-все-все на свете, там, извините, мемный такой товарищ, каким-нибудь Вассерманом таким вот быть, на все вопросы иметь ответы. И все равно это не тот путь, о котором говорит, очевидно, Навалис, да, это путь, через который человек проходит. И так этот опыт целого собирает. И этот текст, посмотрим, да, на него. Вот мы сказали, сказка кульминация, хотя она вроде в центре. Философские рассуждения от лица ученика также более сухие и повествовательные, но от этого какие-то, может, более приземленные, это поэтому по-простому прекрасные сообщения от автора о том, что же происходит вокруг. Какие-то еще более философствующие диалоги между то ли учениками, то ли какими-то пришельцами, которые как раз ищут, пришельцами, ну, в смысле, гостями, да, этого мастера, учителя, которые как раз ищут золотого века народ и его язык совершенный, на котором истина раскрывается. Этот самый, собственно, мастер, который у нас в начале и в конце есть, и в начале его описывает нам этот ученик, а в конце, как бы, словами косвенной речи, но все же описывается слова самого этого мастера. Эти два таинственных изречения, которые из ниоткуда приходят в начале ученику. Я к чему говорю? Ну, сложно не заметить, что как бы с жанровой точки зрения, извините за такую сухость, но текст очень разнообразный. И он осколочный, фрагментарный. Mm-hmm. И это, собственно, стиль Навалиса. Я вот к чему это все веду. Потому что, вот посмотрите, нам с самого начала сказали, вот вы собираете разнородные ракушечки, лягушечки.
1: Еще можно по-разному кучкам разложить.
0: Да, там тоже, по-моему, есть такой образ, что они там чем-то таким занимались, что они разноцветные эти все предметы вместе складывали по-разному. Как такая практика медитативная. Вот, то есть вот у вас есть это множество, вы его как-то так вот таинственным образом складываете, разнородное, и вдруг кажется, вай, да оно живое множество. Да на самом деле из этих фрагментов отдельных складывается то самое целое, оно угадывается, то самое целое, таинственное целое, которое есть, по сути, то же самое целое, что и в живом существе. Да, то есть...
1: И в текст ты меня прям навел на мысль. Я еще подумала, я что же все время выделяешь что-то и пометочку держишь. Вот это я скажу, когда там про воду. Вот это как... И я понимаю, что я привожу примеры совсем наоборот. Я подбираю группировку какую-то. И тут я уже поняла, что то, что я хотела сказать на эту тему, оказывается, что этот кусочек больше подходит под эту тему. То есть получается, что разбор текста, он действительно как разбор... ну и вообще как-то... похождение по миру и собирание разных-разных и эмоций, и впечатлений, и опыта.
0: И вот отсюда начинаются все наши классические, привычные нам вещи. Смотрите, получается, что вот у нас есть замкнутое целое текста, да, органическое целое, которое разом не охватить, как любое органическое целое, мы сказали с вами, живое целое, как мир, текст как мир. Вот у нас есть примерно этой же эпохи, но пораньше, автор такой одиозный, Шопенгауэр, простите, который прямо говорит, что можно излагать, пытаться все сухо, и как в Конституции, вот то есть основоположение, вытекающее, ну или как в геометрической задаче, вытекающее из этих основоположений следствия. Вот есть базовые статьи Конституции, есть подпункты, там, да, ну, закон такой. А можно излагать текст органически. И тогда вам придется делать что, дорогие мои, извините, по несколько раз его перечитывать.
1: Да.
0: То же самое совершенно и здесь. Вот этот вот ключ к тому, что какой имеет смысл этот текст, он в самом начале нам дан, и без него ничего не понятно. И поэтому я к тому, что вот мы приходим к знаменитому, там, нет чтения, есть перечитывание и так далее. Так далее. Потому что текст это органическое, живое целое. Да. Если текст это не живое целое, то мы что-то не читаем, мы ковыряемся в трупе лягушки.
1: Я вот, да. А еще я думаю, что хорошие тексты, ну вот у меня любимые книги, я понимаю, что когда я заканчиваю, мне прям хочется на начало перевернуть. Вот, кстати, этот текст я тоже закончила, и на следующий день я начала сначала читать. И поняла, что жалко. Ой, ведь начало... Хорошо, что я начала читать, потому что это у меня теперь отложилось в конце, в первая часть про ученика.
0: Да. И ведь да, как интересно. Красиво. Я сколько не сталкиваюсь с тем, как молодые читатели, совсем юные, которые начали читать, слава богу, намного раньше, чем я, когда они описывают свой читательский опыт, они как говорят, что становится грустно с хорошей книгой распрощаться, когда ты понимаешь, что это уже конец. Так это ведь очень правильная, очевидно, что это очень правильная интуиция. Открой сначала.
1: Да, и перечти сначала. Это действительно показатель того, что тебе очень понравилась книга. Да, это интересно. Кстати, у Ромена Гари, которого мы разбирали с Германом «Обещание на рассвете», интересно, он начинается книга с абзаца, которым он и заканчивает. И поэтому конец, он лежит там на пляже, птицы кричат, и это начало. И это он сам делает так, чтобы читатель опять открыл впереди, опять первую главу опять прочитал. Да, вот сейчас я понимала, что мне сложно будет понять. Я думала, вот, может быть, что если еще Герман придет, вы будете про текст говорить, искать какие-то вот связи именно. Ну, как с текстом работать, и это ведь действительно, я понимаю, что это тоже связано. Мне не нравится, когда это отрывочно. Вот мы там лингвисты, мы будем вот так вот работать. А когда ты понимаешь, что текст — это как мир, и что те же самые поэтические могут быть какие-то и образы, и какие-то даже находки, приемы, то понятно, что это все может быть очень интересно. Просто надо не забывать, хочется всегда не забывать, что это, что все равно это как мир. Не как текст.
0: И кстати, вот по поводу лингвистов, извиняюсь перед слушателями, но не могу не зацепиться за этот пример еще один, чтобы было понятно, что ну, не настолько это такая относительно юная в таком попсовом смысле романтичная какая-то фантазия моя или Навалиса по поводу действительно вот этой органической связи между поэзией и наукой. Вот у нас такой замечательный человек, революционизировавший, такое страшное слово есть, лингвистику, один из революционеров лингвистики рубежа 19-20 века, Фердинанд де Сасюр, и он очень важное деление вводит, одно из многих важных делений, введенных в лингвистику, простое, но очень важное, что вот есть речь, ну или, если хотите, текст как раз, да, вот зафиксированный, письменная речь, неважно, есть речь, данность, вот то, что в опыте вот нас окружает, вот эти вот осколки многочисленные, и мы ее изучаем, но мы ее изучаем с какой целью, что лингвист хочет. Он хочет найти язык, что отличается от речи, то есть язык — это такая система правил, по которым безграничное множество этих осколков может появляться. Но важно вот, что получается, что раз у нас есть безграничное количество этих возможных осколков появляющихся, то с чем сталкивается регулярный лингвист? Что вот эта область правил лингвистических, вот которые бедных детей там на занятиях русского языка учат, вот этот морфологический разбор, так далее. Это же вот тут есть все сосюровщина вот всякая такая. Что это набор правил лингвистических, он заведомо в такой картинке предполагается как гипотеза, и что на самом деле за языком всегда из-за этого стоит некоторая как раз живая тайна, порождающая, буквально рождающая новые возможности там поэтического или просто повседневного выражения. И что все вот эти построения лингвистически-теоретические, хотя вот они как раз сухие, вот разделывания лягушки, но не только потому и возможны, что когда-то Сосюр сказал, нет, вот смотрите, есть тайна, которая стоит за речью, и все мои конструкции теоретически сухие и страшные, они существуют только потому, что есть эта тайна. Эта тайна все время остается, она все время уточняется. До сегодняшнего дня, конечно же, лингвистика развивается, потому что эта тайна как была, так и есть. Она вот, тайна рождения, буквально как в природе, как вот в Навалисе как раз, с его миром одухотворенным, языком таким же одухотворенным, конечно.
1: Но эта лингвистика, она как будто бы помогает, то есть разобрав это все, но потом, вспомнив про тайну и окунув в эту тайну, мы можем на какой-то новый уровень вступить. Поэзия, она как была поэзия, так и осталась. Ну, лингвистика да. разве ей очень помогает? Ну, это я как пессимист такой лингвистический.
0: Не то чтобы. Ну вот в мире Навалиса мы можем увидеть, что вот он говорит, это там есть ближе к концу. Вот в его мире все красиво, и можно здесь некоторую скепсис выразить. У него там можно вспомнить, как говорится, что вот есть... Поэты-теоретики, есть люди прагматические такие, которые вот более как раз вот, вот отдельным опытом, на опыте своем как бы держатся. И вот эти поэты-теоретики, именно благодаря тому, что есть какие-то люди, которые занимаются там экспериментами и повседневной какой-то практикой, они могут оправдать или не оправдать свои теории, они как бы нужны друг другу. А есть еще вот беззаботные люди, которые доверяются любви и жизни, и как бы
1: муравей и стрекоза.
0: Да, да. В общем, есть как бы вот эти вот три там каких-то типа, он называет, и вот они в органическом, прекрасном в взаимодополняющем мире существуют и могут, как бы не вступая на поляну друг друга, все они для чего-то нужны. Все, все это прекрасно и благочинно. Можно выразить некоторые сомнения, потому что, ну вот да, действительно, и лингвисты, и поэты могут сказать друг про друга, что они друг другу не очень нужны. И они могут не согласиться с таким.
1: Мне кажется, да, ладно, не буду обижать образом. Лингвистов, но без поэтов мы бы не выжили. А без лингвистов, мне кажется, выжили бы. Нет?
0: Вопрос. Не знаю.
1: Ну, это так, это не я знаю. Со своим. Так.
0: Что ж.
1: Хочется красивыми какими-то словами, цитатой.
0: О, тут много.
1: У нас 2 минуты.
0: Да, ну вот цитату мы точно успеваем какую-нибудь прекрасную.
1: Давай на твой выбор, потому что я уже много, мне кажется, зачитала цитат. Я единственное тоже, опять, мне все время хочется вклинить другие стихи, которые мне кажется, что они вот единым целым. Если честно, мне даже кажется, что немножко тема похожа на Гильгамеш, когда мы говорили вот про это вечное возвращение и этот миф. А можно я прочитаю 24-стишья Арсения Тарковского, которую я вам присылала?
0: Давай,
1: мне кажется, просто очень хорошо. Тем более тема воды, которую мы не подняли, но действительно у поэтов и философов она проходит всегда красной нитью. Это последние 24-стишья стихотворения «Дума» Арсения Тарковского. «Все на земле живет порукой круговой, созвездие и земля, и человек, и птица. А кто служил добру, летит вниз головой, в их омут царственной смерти не боится. Он выплывет еще и сразу, как пловец, с такой влагою навеки породнится, что он и сам сказать не сможет, наконец, звезда он или земля, или человек, или птица». Мне кажется, тоже очень согласуется с сегодняшним текстом. У тебя есть какой-то?
0: Да, ну, я не знаю, у меня какой-то слишком нравоучительный всегда пафос,
1: хорошо.
0: Но пусть будет. Да. Мне кажется, очень хорошее напоминание от Навалиса, и я о каких-то таких вещах стараюсь часто говорить. Мне кажется, спасающая вещь. Если нам видится неподвижность, ну вот в чем-то, вот мы что-то смотрим, что-то неподвижное. Значит, мы устали напрягать наше внимание и не дорожим больше сокровищем времени. Наблюдаем от нечего делать, вычисляем скуки ради. И недалеко уже до настоящего бреда, когда вот-вот свершится в смертельную... Сорвешься в смертельную пропасть. Ну вот тут очень такая простая важная вещь. Если нам видится неподвижность, значит, это мы устали смотреть. Да,
1: значит, мы неправильным путем идем. Нам надо сказать про следующее произведение.
0: Конечно, да. Давайте. Мы в следующий раз по рекомендации...
1: Марины Валентиновны.
0: Текст читаем. Рольда Даля. «Автоматический сочинитель». Автоматический сочинитель Рольда Даля. Спасибо большое вам, в том числе за терпение к нашей философии, дорогие слушатели. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Елизавета Тихомирова и Евгений Маслов.
1: Спасибо, до свидания.
0: Доброго вам вечера.
2: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Улица города. Почему так названы? Рассказывает краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев.
3: Чичуринский переулок. Название этого переулка впервые зафиксировано на карте Ленинграда 1936 года. Хотя имя небольшого проезда, который начинается от улицы Жукова, пересекает Полюстровский проспект и доходит до Лабораторной улицы, возникло раньше. Скорее всего, в десятые годы 20-го столетия. Происходит название от искаженной фамилии землевладельцев, купцов братьев Чичуевых. На средства Ивана и Антона Чичуевых в 1907 году в Полюстрове на месте нынешнего дома номер 115 по проспекту Металлистов была выстроена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Землю под храм, устроенную епархиальным братством, также дали Чичуевы из числа принадлежащих им участков, выполняя волю отца, купца второй гильдии, потомственного почетного гражданина Ивана Егоровича Чичуева. Он умер в 1907 году. Имя Чичуевых было присвоено школе, устроенной при церкви. Храм закрыли в 1933 и вскоре разобрали. О жертвователях, братьях Чичуевых, отдаленно напоминает название Чичуринского переулка. Начинается он у Кондратьевского жилмассива, который был построен в 1928-1931 годах по проекту архитекторов Григория Симонова и Льва Тверского. Это целый жилой микрорайон из 20 корпусов. По завершении строительства всем корпусам, несмотря на то, что выходили они на 4 улицы, Жукова, Кондратьевский, Полюстровский проспекты и Чичуринский переулок, всем им был присвоен единый адрес – дом 40 по Кондратьевскому проспекту со сплошной нумерацией квартир. Отчего жилмассив подчас называли корпусами или сороковыми корпусами. А вот Чичуринскому переулку в связи с этим не повезло. В отличие от улиц и проспектов, которые окружают жилмассив, по нему не числилось ни одно здание.

Улица Софьи Ковалевской. Среди петербургских улиц, носящих имена выдающихся людей, женских имен не слишком много. Одно из них – Софья Ковалевская. В мае 1965 года новую улицу между только что возникшим тогда проспектом Науки и дорогой в Озерки, ставшей впоследствии Северным проспектом, назвали в честь выдающегося русского математика, писательницы и общественной деятельницы, первой в мире женщины, удостоенной звания профессора, Софьи Васильевны Ковалевской. 3 января родилась, 17-го крещена София. Родители ее, артиллерий полковник Василий Васильевич, сын Круковской, и законная жена его, Елизавета Федоровна, муж православного исповедания, а жена лютеранского. Восприемник отставной артиллерии подпоручик Семен Васильевич, сын Круковской, и провиантмейстера Василия Семеновича, сына Круковского, дочь, девица Анна Васильевна. Таинство крещения сотворил местный священник Павел Крылов с диаконом Павлом Поповым и пономарем Александром Спиранским. Такая запись значится в метрической книге Московской Знаменской Церкви, что за Петровскими воротами. Впрочем, детские годы Ковалевская провела в отцовском поместье Полибина Невельского уезда тогдашней Витебской губернии, а ныне Великолукского района Псковской области. Там же и произошло ее первое очень удивительное знакомство с математикой. Стены ее детской комнаты были оклеены лекциями профессора Михаила Васильевича Остроградского. И хотя маленькой девочке трудно было разобраться в интегральном исчислении, в душу ее запали математические формулы и знаки. В 1866 году Ковалевская безуспешно пыталась поступить в Петербургский университет, потому что женщинам путь в науку был закрыт, и это закреплялось соответствующими законами. Однако в столице Российской империи она нашла путь к получению знаний. 16-летняя девушка стала брать уроки высшей математики у известных педагогов, а осенью 1868 года добилась разрешения слушать лекции Ивана Михайловича Сеченова и заниматься анатомией в военно-медицинской академии. Позднее поехала учиться в Германию. И уже в 1874 году ученый совет Геттингенского университета присудил Софье Ковалевской степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств. Она хотела преподавать в Петербургском университете, но ей вновь было отказано. Тогда она уехала в Швецию, где ее назначили профессором математики Стокгольмского университета. Научная деятельность Ковалевской на родине была отмечена в 1889 году, когда ее первой из женщин избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Ковалевская была и хорошей писательницей. Ее литературные произведения воспевали торжество любви. Кроме того, они проповедовали революционные идеи, что, безусловно, способствовало популяризации ее имени в советское время. Улица Софьи Ковалевской застроена жилыми серийными домами в 5 и в 9 этажей. Улица проходит, напомню, между проспектом Науки и Северным проспектом. Улица Адмирала Чирокова. Улица Адмирала Чирокова появилась в Петербурге в 2009 году. Она названа в честь вице-адмирала Виктора Сергеевича Чирокова, командующего Ладожской военной флотилией в 1941-44 годах. Виктор Сергеевич Чироков родился в Ордубаде, Нахичеванской области, ныне это Азербайджан, а в Ленинград он приехал для получения образования. В 1930-м он окончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе. С городом на Неве судьба связала его накрепко. В период Советско-финляндской войны Чироков командовал бригадой торпедных катеров Краснознаменного Балтийского флота. Главная же его заслуга перед Отечеством – это защита Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С октября 1941 по ноябрь 1944 года он командовал Ладожской военной флотилией. В этот период Чироков руководил перевозками по Ладожскому озеру. Подчиненная ему флотилия обороняла рубежи в Южном Приладожье. В ноябре 1944-го Чироков возглавил Рижский оборонительный район. Он руководил Тлоксинской десантной операцией, участвовал в блокировании Курляндской группировки противника. После Великой Отечественной войны в 1947-1948 годах Чироков командовал Беломорской военной флотилией. В 1951 году ему присвоили звание вице-адмирала. В 60-70-х годах вице-адмирал Чироков занимал пост начальника кафедры военной академии Генштаба. По выходе в отставку жил в Москве. Он награжден

0: двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Ушакова второй степени, орденом Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Вице-адмирал Чироков умер в 1995 году. Его похоронили на московском Троекуровском кладбище. Виктор Чироков – почетный гражданин Новой Ладоги, города, в котором базировалась Ладожская военная флотилия.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Среди тех известных и знаменитых людей России, кому помогал и смог помочь Жуковский, на первое место, безусловно, следует поставить Пушкина. Жуковского связывала с ним 25-летняя теснейшая дружба. Наперсник, пестун и хранитель великого поэта был его поэтическим наставником и помогал ему на всем протяжении жизни поэта. Но мы начнем свой рассказ с 1831 года, когда Пушкин окончательно переселился в Петербург и оказался в Царском селе. Но этому предшествовали бурные события, как политические, так и значительные события, связанные с тем, что в 1930-31 году Россия пережила очень тяжелое время, связанное с тем, что в России началась холера. И вот в 1831 году, в апреле месяце, Жуковский подробно описывает знаменитый, печально знаменитый холерный бунт на Сенной площади в Петербурге. Он говорит: «Петербуржцы были напуганы врачебными мерами, которые приняли власти, и, подстрекаемые злонамеренными людьми, кинулись в больницу и убили доктора, опустошили палату и разнесли постели с больными по своим домам. Войска усмиряют толпу, потому что полицейской помощи оказалось недостаточно. Весь Петербург в тревоге. Николай I отплывает из Петергофа, где он находился в карантине, садится в коляску и едет по многолюдным улицам к Сенной площади, останавливается возле церкви и произносит 20-25-тысячной толпе, собравшейся здесь на площади, следующую речь. И вот я вас познакомлю с этой речью, потому что, может быть, не все знают о ней. Эта речь содержится в письме, которое Жуковский написал прусской принцессе Луизе. Оно так и называется — «О холерном возмущении в 1831 году». Письмо французское, мы даем его в русском переводе. Обращаясь к толпе, Николай I сказал: «Венчаясь на царство, я поклялся поддерживать порядок и законы. Я исполню мою присягу. Я добр для добрых, они всегда найдут во мне друга и отца. Но горе злонамеренным. Я не боюсь вас. Вам надо меня бояться. Нам послано великое испытание, зараза. Надо было принять меры, дабы остановить ее распространение. Все эти меры приняты по моим повелениям. Стало быть, вы жалуетесь на меня. Ну вот, я здесь и приказываю вам повиноваться. Теперь расходитесь, в городе зараза». И завершается это описание следующими словами Николая: «Вы оскорбили меня вашим непослушанием, но еще более оскорбили Бога преступлением. Совершено было убийство. Невинная кровь пролита. Молитесь Богу, чтоб он вас простил». Ну и тут, конечно, на память приходят строки пушкинского стихотворения «Герою», которое датировано 29 сентября 1830 года московскими событиями, тоже связанными с эпидемией холеры. В этом стихотворении Пушкин откликается на такой поистине царский жест Николая I, который посетил холерных больных. И, собственно говоря, сопоставляет этот поступок Николая I с Наполеоном, который в 1712 году, находясь в Яффах, посетил чумной госпиталь, не побоявшись заразиться и умереть. И это замечательное стихотворение, дата которого символична, 29 сентября 1830 года, Москва, и раскрывает значение этого текста, оно заканчивается следующими словами: «Оставь герою сердце, кто же он будет без него тиран?» В 1831 году
в карантине, поскольку холера бушевала в Петербурге, царский двор оказался в Царском селе. И вместе со двором туда приехал Жуковский. Кроме того, как известно, Плетнев снял для Ушкина и его молодой жены дачу Китаева, расположенную неподалеку от царских резиденций. И вместе со двором переехала в Царское село и фрейлина Александра Осиповна Смирнова, будущая Смирнова Рассет. Она выйдет замуж в 1932 году, пока она фрейлина Рассетти. И вот общение между Жуковским, Пушкиным, Смирновой Рассет и Гоголем, который тоже в это время в качестве домашнего учителя живет в Павловске, вот все эти люди постоянно общаются, и это царскосельское лето было очень плодотворным как для Жуковского, так и для Пушкина. Именно тогда были созданы замечательные сказки, как бы соревновались поэты, и одну из сказок, сказку о царе Берендее, Жуковский написал, взяв за основу пушкинскую запись сказки Арины Родионовны, слегка переделав ее в духе западноевропейской сказочной традиции. Тогда же Жуковский написал и «Спящую царевну». В 1931 году такой взлет творческий Жуковского необыкновенный. Издается двумя изданиями баллады и повести Жуковского. Среди новых баллад, которые впервые смогли прочитать читатели, были такие шедевры, напоминающие о, может быть, первых опытах в балладном жанре Жуковского, относящихся к 800-810 годам. Что это за баллады? Это переводы из Шиллера, «Элевзинский праздник», «Перчатка», замечательная баллада «Кубок», «Поликратов перстень». Наконец, переведенные Саути, замечательная баллада «Суд Божий над епископом», «Жалоба Цереры» и многое другое. Тем не менее, 1931 год закончился удачно, потому что на это время пришлись последние военные действия и победы русских войск. И поэтому, когда Варшава, возмутившаяся и восставшей Польши, была взята русскими войсками, и известие об этом достигло царских покоев и, конечно, царского села, и Жуковский, и Пушкин отозвались на это событие стихами. В начале сентября 1831 года оба еще находятся в Царском селе, но из печати выходит совершенно замечательная маленькая книжечка, названная «На взятие Варшавы. Три стихотворения Жуковского и Пушкина. Пушкинские клеветникам России. Бородинская годовщина и русская слава Жуковского». Таким образом, впервые Жуковский и Пушкин в этой книжке выступают как соавторы. И это, конечно, совершенно замечательно. У них общее патриотическое событие. Здесь, конечно, можно было бы говорить очень многое, но мы оставим этот разговор для, так сказать, особых пушкинских сюжетов. Как известно, в 1832 и 1833 году Жуковский находился за границей. Он лечился, он отдыхал, он жил в Швейцарии, он путешествовал по Италии, и только осенью 1833 года он возвращается в Петербург. Возвращается в Петербург, еще не застает Пушкина, Пушкин приедет несколько позднее, но тем не менее конец 1833 года чрезвычайно важен для каждого из них. Прежде всего он важен для Жуковского, потому что именно к этому времени относится завершение его долголетней работы над созданием государственного гимна России. Это стало ясно не сразу. «Боже, царя храни». Начало это еще событие заграничного войн 1815 года. Затем этот текст был расширен и опубликован в 1818 году. Затем на долгие годы он был как бы оставлен, а в 1833 году последовал официальный заказ со стороны Николая I, который заявил следующее. Он пожелал, чтобы в мелодии и в тексте не было фанфарных звучаний, призывов к победе. Ну, это естественно, что он имел в виду здесь «Гром Победы, раздавайся», знаменитый, доселе бывший государственным гимном России гимн на слова Державина,
чтобы не было фанфарных звучаний, призывом к победе, а звучала музыка, близкая к молитве. 22 ноября этот гимн с музыкой Алексея Федоровича Львова, директора придворной певческой капеллы, было исполнено в капелле, а 25 декабря, который отмечался обычно как День изгнания Наполеона из России, гимн исполнялся уже в залах Зимнего дворца при окроплении боевых знамен русской армии святой водой. Но для Пушкина конец 1933 года был не столь ясным и не столь успешным. В самом конце декабря 1830 года был подписан указ о присвоении Пушкину придворного звания камер-юнкера. Я не буду подробно останавливаться на этом, но вот существует предание, существует свидетельство, что Пушкин находился, узнав об этом, в таком бешенстве, что Жуковскому чуть ли не приходилось отливать его холодной водою. Насколько Пушкин был глубоко оскорблен, он уже к этому времени известный, знаменитый, европейский знаменитый поэт и, несомненно, лучший поэт России, уравнивался с мальчишками, с молодыми людьми, которые были камер-юнкерами. Об этом мы не будем говорить. Далее начинается для Пушкина очень сложный период его, так сказать, придворной жизни, необходимости появляться на придворных балах, на церемониях, на молебнах в церкви придворной Зимнего дворца. Одним словом, многое такое, что, конечно, оскорбляло и унижало поэта и вынудило его в июне, летом 1834 года подать прошение об отставке. Он запутался в денежных делах. Он был оскорблен тем, что его письма к жене были вскрыты на московской почве, и о них было донесено Николаю Первому. И вот в таком очень сложном состоянии, ничего не сказав своим друзьям, которые в это время находились в Петербурге, 25 июня он подает прошение об отставке Бенкендорфу. И это прошение было подано в день рождения императора и вызвало, конечно, бешеную реакцию со стороны Николая Первого, который посчитал этот поступок поэта совершенно недопустимым, возмутительным. Он увидел в этом проявление неблагодарности, считая, что он облагодетельствовал Пушкина. И его ответ был сух и холоден. Естественно, прошение это будет подписано. С государственной службы Пушкин будет уволен, но ему будет запрещен вход в архивы. И, одним словом, над ним нависает новая угроза опалы. И где-то в начале июля, начиная с 3 числа, лично от императора узнает об этом Жуковский и активнейшим образом включается в помощь Пушкину. И вот благодаря его вмешательству, благодаря той переписке, которую он ведет ежедневно в течение 3 дней с Пушкиным, ему удается остановить прошение Пушкина об отставке и затем добиться его отмены. Но здесь возникает вопрос, вообще было ли это правильно, хорошо ли это было. Да, это безусловно. Условно было правильно. Находясь долгие годы при дворе, Жуковский прекрасно понимал, чем грозит новая опала. Той спокойной жизни, о которой мечтал Пушкин, Михайловском, семьёю, в обитель дальнюю трудов и чистых нег, этого уже не получится, а он переживет те самые сложные моменты своей жизни, которые он в свое время пережил, оказавшись опальным поэтом при Александре Первом. Отставка была взята обратно, но тяжелые следы остались в душе Пушкина, и поэтому накануне знаменательного события, которое было назначено на 30 августа 1934 года, Пушкин уезжает из Петербурга, поскольку не желает присутствовать на церемонии вместе со своими, как он ядовито пишет, товарищами камер-юнкерами. Жуковский, естественно, остается, он при дворе, он наставник наследника, и он не просто присутствует на этом торжестве, но и оставляет его очень яркое и подробное описание. Это описание так и называется «Воспоминания о торжестве 30 августа 1834 года». «День накануне, — пишет Жуковский, — был утомительно душен». Подробно описывает состояние города, природы, окружающей эту площадь. Наконец запылала гроза,
И в этом беспрестанном переходе из мрака в блеск чудесным образом являлись и пропадали здания, кровли и башни, и сверкала громада колонны, Александровской колонны. Для Жуковского это было не просто описание торжества, это была символическая картина. Даже гроза напоминала ему ту губительную грозу, которая поднялась над Россией в 1812 году. Как известно, колонна была сооружена во знаменование побед России над Наполеоном, и, по иронии судьбы, ее создателем был французский архитектор Монферран. Стоит более подробно остановиться на этом замечательном произведении Жуковского, потому что оно дает полное представление о том, как воспринимал Петербург Жуковского, чем был Петербург для Жуковского, что привлекало его в этом торжестве. Он описывает площадь. В 9 часов утра, он говорит, вся площадь колонны была окружена бесчисленными толпами народа. Весь Зимний дворец от кровли до площади и другие здания, обращенные в амфитеатр, все полукруглое здание, противоположное дворцу, то есть здание главного штаба, все смежные с ним дома, весь бульвар, кровля и высокая башня Адмиралтейства наполнены, унизаны, загромождены были народом и представляли зрелище удивительное. Это зрелище отразилось в серии замечательных гравюр, посвященных этому событию. И их вы можете увидеть во многих музеях нашего города и, конечно, во Всероссийском музее Пушкина на литературной экспозиции. Далее Жуковский описывает военный парад 100-тысячного войска. Он говорит, наступает тишина, и, наконец, она обратилась в тяжкий, мерный, потрясающий душу шаг. Начался молебен и общее коленопреклонение войска, народа, и перед ними государя, который на коленях молится за Россию, за славу минувшую и славу грядущую. При этом поэту, участнику военных событий 1812 года, вспоминалось Бородино, роковая слава Москвы, а затем и всенародный Лейпцигский бой, Париж, Наполеонов гроб, охваченный океаном. И, наконец, сам император Александр, который был вознесен на вершину мировой славы и известности, и который смиренно окончил свои дни и ныне покоится вблизи площади в соборе Петропавловской крепости. Совершенно не случайно описание торжественной церемонии рождает у Жуковского исторические воспоминания. Он вспоминает о смерти Александра в Таганроге и его последний путь через всю Россию к своему последнему петербургскому пристанищу. Так закончил свои дни император, проживший свою жизнь на высоте величия и славы, и как бы окидывая единым взором дворцовую и Сенатскую площадь, Жуковский делает очень интересную вещь. Он сравнивает два знаменитых памятника. Он как бы прочитывает. Медный всадник, который на Сенатской площади, и Александровскую колонну. Но это не просто описание. Для Жуковского это символическое обозначение старой допетровской России. Символически он ее видит в медном всаднике, и Александровскую колонну, которая воплощает для него новую Россию. Кстати сказать, при описании медного всадника Жуковский, конечно, вспоминает пушкинскую поэму, которая в это время еще не была напечатана, но о которой Жуковский, безусловно, хорошо знал. Пушкин читал ее друзьям и, конечно, в первую очередь Жуковскому. И вот некие текстуальные переклички свидетельствуют о прекрасном здании Жуковским этого творения Пушкина. «Там, на берегу Невы, — пишет он, — поднимается скала, дикая и безобразная, а на той скале великан, столь же почти огромный, как она сама. И этот всадник, вот здесь я вижу прямую перекличку с пушкинской поэмой, и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины. И ввиду этой скалы, пишет он далее, воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее и уже не дикая, а стройная, величественная
искусством округленная колонна, и ей подножием служат бронзовые трофеи войны и мира, и на высоте ее уже не человек, скоро приходящий. Каковым был даже император Петр I, а вечный сияющий ангел. А между сими двумя монументами, вокруг которых подъемлются здания великолепные, и Нева кипит всемерную торговлю, тоже какой-то отклик на вступление к медному всаднику. И вот вокруг всего этого стоит стотысячная армия, где под одними орлами и русский, пишет Жуковский, и поляк, и ливонец, и финн, и татарин, и калмык, и черкес, и боец закавказский. Не напоминает ли нам этот перечень известные строки из пушкинского памятника? И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Пушкина немножко другой перечень народов, населяющих Россию. И он совершенно по-другому представляет в тексте своем эти народы. Это народы. А у Жуковского это представители этих народов в стотысячной русской армии. И все здесь говорит о мощи России, ее стремительном развитии, о ее вхождении в семью европейских народов и о главной роли русского самодержавия, которая способствует процветанию России. Таков исторический итог этого торжества. Для этого оно было произведено, для этого оно было задумано и соответственным образом описано. Вот что интересно. Статья, безусловно, была показана императору и была им одобрена и представлена к публикации. Вот я хочу сказать, что известно, что Николай I вызвался быть цензором Пушкина. Но в каких-то моментах, особенно касающихся крупных государственных мероприятий, Николай I, безусловно, был и цензором Жуковского. И вот мы сравним два произведения Жуковского, из которых одно было допущено к печати, а другое нет. Статья была не просто прочитана и разрешена к публикации, но она появилась в очень интересном журнале для воспитанников военно-учебных заведений. То есть она должна была поднимать дух будущих русских воинов. И затем вошла в 7-й том 4-го издания сочинений Жуковского, который вышел из печати в 835 году. И тем не менее, несмотря на такой очень торжественный, пафосный тон статьи Жуковского, мы не будем торопиться с выводом о Жуковском как идеологе русского самодержавия. Жуковский, как известно, был монархистом, но он стоял за просвещенную монархию. Об этом нам уже пришлось говорить в связи с его деятельностью как наставника наследника русского престола. Его в отношении к русскому самодержавию было очень много противоречий. С одной стороны, он признавал его огромную, колоссальную, как ему казалось, историческую роль самодержавия для России, для ее истории. Но, с другой стороны, очень многое противоречит его представлениям о том, что же такое самодержавие, что же такое русская монархия. Оставался необъясненным главный вопрос, который в сущности мучил поэта всю его жизнь. А как же быть с людьми, которые живут в самодержавном государстве и страдают от произвола властей? Народ по-прежнему в рабстве. Я уже говорил о том, что Жуковский, так же, как и братья Тургенев, был противник крепостного права. По России прокатываются мятежи и бунты. Идет гонение на лучших людей России, Николаевская Россия, и это понимает Жуковский, который наблюдает все это вблизи и как бы изнутри, это далеко не райские времена страны. Рост оппозиции, он совершенно несомненен. Кружки возникают, какие-то объединения, как бы подавлены тайные общества, но в Сибири томятся узники, и это возбуждает страну, заставляет людей задуматься, заставляет людей критиковать власть. А идеологом культурной политики самодержавия Николай I назначает Бенкендорфа. Жуковский с ним не ладил, Жуковский не любил его, потому что, с его точки зрения, Бенкендорф был грубым и очень жестким опекуном русской литературы, которой он, безусловно, мешал. И он окружил себя шпионами, доносчиками,
В частности, очень близким для него человеком был Фадей Булгарин, с которым отношения совсем разладились к началу 30-х годов. И вот возникает вопрос. Особенно, когда вот мы только что прочитали, только что вспомнили замечательную статью на открытии Александровской колонны в Петербурге 30 августа 1834 года. Да с кем все-таки вместе и как заодно был поэт-просветитель Жуковский? Был ли он безусловным сторонником самодержавия в том его облике, который придал ему Николай I и его окружение? Или же он занимал, может быть, какую-то особую позицию? И вот ответом на этот вопрос для меня вот лично становится история дуэли и смерти Пушкина, в которой Жуковскому выпала самая трудная, трагическая, драматическая роль главного свидетеля и участника событий дуэли и смерти Пушкина.

Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

0: Маленький концерт.
1: В любом произведении Глинки звучат простота и сердечность. Его музыка без всяких пояснений всегда споет что-то дорогое, задушевное, приободрит и приласкает, заставит задуматься и порадует, расскажет о самом близком. Так писал Борис Асафьев об особых свойствах музыки Михаила Ивановича Глинки. А сам композитор подчеркивал стремление создавать такие музыкальные произведения, которые были бы, по его словам, равно докладны и знатокам, и народу, то есть понятны, близки самой широкой аудитории. Глинкинские мелодии с их удивительной пластичностью, простотой и естественностью остаются в памяти так же легко, как прекрасное стихотворение, и, раз услышанные, сопровождают нас всю жизнь.

В нашем маленьком концерте прозвучал дуэт Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Партия фортепиано Георг Арендлихер. По поводу авторства слов этого романса существуют разные предположения. Либо это стихотворение самого Глинки, либо это его же перевод с французского, либо в этом дуэте композитор использовал стихотворение Петра Дубровского. Петр Павлович Дубровский, филолог-славист, профессор польского языка, академик, издатель, литератор, цензор, редактор русско-польского журнала и автор полного словаря польского и русского языков, стал близким приятелем Глинки во время пребывания композитора в Варшаве. Дубровский, как прекрасный знаток отечественной и европейской поэзии, подсказал Глинке многие стихи для будущих романсов. Дубровский был известной личностью в свое время, и племянник Пушкина Лев Николаевич Павлищев утверждает, что дядя Александр Сергеевич именно в его честь дал эту фамилию герою своей повести «Дубровский». Но вернемся к музыке. Как бы ни были прекрасны стихи, романс для Глинки – это прежде всего мелодия, вокальная партия. Известно, что нередко музыка глинкинских романсов рождалась прежде слов. Главенствует всегда голос. Тонко выписанное сопровождение лишь дополняет и дорисовывает, по выражению самого Глинки, музыкальную мысль. Гармоничная во всех своих элементах и подчиненная классическим законам симметрии, мелодия в полном смысле слова воплощает собой идеал русского бельканто. Она льется свободно и плавно, на большом дыхании. Примером такой мелодии является знаменитый романс «Сомнение» на слова Нестора Кукольника. По словам Шостаковича, высоко ценившего творчество Глинки, можно ли говорить о русской вокальной лирике, не поставив в качестве высших образцов такие глинкинские шедевры, как «Я помню чудное мгновение», «Жаворонок», «Сомнение». В нашем маленьком концерте романс «Сомнение» прозвучит в редакции для двух голосов. Жанр дуэта всегда наполнен особой эмоциональностью. Вторящий голос словно подчеркивает самые выразительные мелодические обороты, и удивительная мелодия романса расцветает новой красотой.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы дуэта Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова и «Сомнения» в исполнении Марии Шапошниковой и Георгия Виноградова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Сказаний об Ольге. Ольга, вдова Игоря, была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его Асмут, и воевода был Свинельд. Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского, возьмем жену его Ольгу за нашего князя Мала, и Святослава, сына ее, возьмем, и сделаем с ним, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих, числом 20, в ладье к Ольге, и пристали под Боричевым взвозом в ладье. Ведь тогда вода текла под горой Киевской, и на Подоле не жили люди, но на горе. На горе был терем каменный. И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе и сказала им: «Добрые гости пришли». И ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Говорите, чего ради пришли сюда?» Ответили ей древляне: «Послала нас древлянская земля с такими словами: мужа твоего мы убили, ибо муж твой был как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, ибо пасут они древлянскую землю. Пойди замуж за князя нашего, за Мала». Было ведь ему имя князю древлянскому Мал. Сказала же им Ольга: «Люба мне речь ваша, мужа моего уже не воскресить, но хочу почтить вас завтра пред людьми своими. Ныне же идите в свою ладью и ложитесь в нее, величаясь. Утром я пошлю за вами, а вы говорите: не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье». И отпустила их к ладье. Ольга же повелела выкопать на теремном дворе вне города яму великую и глубокую. Наутро Ольга, сидя в тереме, послала за гостями. И пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем на конях, ни на возах, ни пешим не идем, но понесите нас в ладье». Ответили киевляне: «Нам неволя, князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя», и понесли в ладье. Они же сидели важно, подбоченившись, и в великих нагрудных бляхах, и принесли их во двор к Ольге. Как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» А они ответили: «Пуще нам Игоревой смерти», и повелела засыпать их живыми, и засыпали их. Вот такие жестокие были языческие законы. Тогда еще Русь не приняла христианство. И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей с великой честью, чтобы я могла пойти за вашего князя. Иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управляющих древлянскую землею,
и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга велела приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И разожгли баню, и влезли в нее древляне, и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь от ее двери, тут и сгорели все. И послала Ольга к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою тризну мужу своему». Они же, услышав, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле и плакала по мужу своим, и повелела людям своим насыпать великую могилу, и когда насыпали, повелела совершить тризну. После того сели древляне пить, и повелела Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобой?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда упились древляне, сама отошла прочь и велела дружине своей сечь древлян и иссекла их 5000. А Ольга возвратилась в Киев.

в лето 6454, 946 год. Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на древлянскую землю. И вышли древляне против нее, и сошлись оба полка для схватки. Бросил копьем Святослав в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило в ноги коню, ибо был Святослав еще ребенок. И сказал Свенельд, воевода отца его: «Князь уже начал, последуем, дружина, за князем». И победили древлян. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как жители его убили ее мужа, и стала около города с сыном своим. А древляне затворились в городе и крепко боролись из города, ибо знали, что сами убили князя и на что себя обрекли. И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила так. Послала к городу со словами: «Да чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и обязались платить дань, и уже возделывают нивы свои и земли свои. А вы, не желая платить дани, хотите умереть с голоду?» Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга: «Я мстила уже за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз, и во второй, и в третий раз мстила, когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу мстить, хочу только взять с вас небольшую дань, и, замирившись с вами, уйду прочь». Спросили же древляне: «Чего хочешь от нас? Мы рады тебе дать мед и меха». Она же сказала: «Нынче у вас нет ни меду, ни мехов. Вы ведь изнемогли в осаде. И прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой. Оттого и прошу у вас мало». Древляне обрадовались, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы уже и покорились мне и моему дитяти. Идите в город, а я завтра отступлю и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и поведали людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же раздала воинам, кому по голубю.

и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда, голуби в голубятни, воробьи под стрехи. И так загорелись, где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как все дворы загорелись сразу. И побежали люди из города, и повелела Ольга своим воинам хватать их, и так взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей, кого убила, кого отдала в рабство мужам своим, остальных оставила платить дань и возложила на них тяжкую дань. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по древлянской земле, устанавливая уставы и уроки, и сохранились места ее стоянок и охот до сих пор. Пошла Ольга к Новгороду и установила по Мсте и Луге погосты и назначила, кому какие оброки и дани платить. Ловище ее есть по всей земле, и сани ее стоят в Пскове до сего дня, и по Днепру, и по Десне есть места ее для ловли птиц, есть и доселе село ее Ольжичи. И, упорядочив все, возвратилась к сыну своему в Киев и жила с ним в любви».

лето 6463, 955 год. Пошла Ольга в Греки и пришла к Царьграду. Был тогда князь Константин. И пришла к нему Ольга, и увидел князь, что она очень красива лицом и разумна, подивился ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев это, ответила царю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь». И крестил ее царь с патриархом, и поучал ее патриарх. Она же стояла, склонив голову, внимая учению, как губка напояемая. После крещения призвал ее царь и сказал: «Хочу взять тебя в жены себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня в жены, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается этого, ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей дары многие, и золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Пришла Ольга в Киев и учила Святослава, сына своего, принять крещение, но он не внимал этому, говоря: «Как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться?» И продолжал жить по языческим обычаям. Но если кто собирался креститься, то не запрещал.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Продолжение слушайте в понедельник в 16:40.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Микаэл Таривердиев. Посвящается 75-летию со дня рождения. Часть вторая.

Обратимся к статье жены композитора Веры Тривердеевой «Мир вещей» Микаэла Тривердеева. В последнем интервью, которое Микаэл Тривердеев дал в Сочи весной 1996 года, отвечая на вопрос «Почему вы не уехали из этой страны?», он, полушутя, полусерьезно ответил: «Я люблю свой диван». Куда бы он ни приезжал, где бы он ни проводил даже несколько часов, он всегда переустраивал пространство вокруг себя, переставлял мебель в гостинице, располагал свои вещи в какой-то внутренней логике. Были предметы, без которых он никогда не отправлялся в путешествие. Например, без фотоаппарата, трубок и подзорной трубы. В общем, он создал свое пространство. Таким пространством, конечно, был и остается его дом. Когда-то это была типовая квартира в районе, который мог бы стать местом действия фильма «Ирония судьбы». Типовая девятиэтажка на типовой московской улице. Но, получив гонорар за фильм «17 мгновений весны», он снес одну из стен, расширил гостиную, придумал при участии дизайнеров студии Горького интерьер, обив золотом шелковые стены, обустроил фотолабораторию. И хотя он часто говорил: «Это не квартира, это декорация Мосфильма», его дом никогда не был декорацией, никогда не был просто интерьером. Как все, что создал Микаэл Тривердеев, он несет на себе отпечаток его внутреннего мира. Главное условие его жизни в любом пространстве – порядок. Когда-то Родион Щедрин написал во вступительной статье к музыковедческой книге о Микаэле Тривердееве: «Он до чрезвычайности любит порядок». Побывав у него дома, я почувствовала, что так, наверное, мечтал жить всю жизнь, хотя не прожил ни одного дня. При этом удивительное и редкое чувство уюта. А Микаэл Тривердеев прожил так всю свою жизнь. Он не понимал людей, которые могут существовать в беспорядке, не убирать квартиру каждый день, разбрасывать вещи, у каждой из которых должно быть свое строго отведенное место. Мне, как любительнице заваливать письменный стол бумагами и по возможности ни с чем из них не расставаться, доставалось от него по этому поводу очень часто. Сам он не мог сесть за письменный стол, не приведя его в образцовый порядок. В определенном месте должны находиться карандаши, ластики, чистая нотная бумага и, конечно же, электрическая точилка, предмет его обожания, как все, что движется, сверкает и имеет механическую или электронную начинку. Он окружил себя вещами, ценность которых никогда не определялась денежным выражением. Было важно их соответствие его внутренним представлениям об уюте, комфорте и их согласованность друг с другом. В музыке это называется ансамблем. Иногда очень недорогие вещи, став частью этой согласованности, приобретали значительность и даже производили впечатление на незнатоков, конечно, старых, почти антикварных, как, например, бронзовые пепельницы на длинных ножках, купленные когда-то по случаю и совсем недорого в Таллине, или золотистые плоские пепельницы с надписью «Бухара», которые были привезены из гастрольной поездки и так и прижились на стеклянном журнальном столике, что без них я не представляю даже себе этой комнаты. И еще. Вещи, которые были частью дома, служили ему, а не он им, а он был к ним привязан, иногда как ребенок к игрушкам. Бывало так, что вещи сами появлялись, как будто находили свой дом или свое правильное место. Так появился рояль, замечательный Стенвей. Когда-то он жил у его друзей, отец которых вывез его из Германии сразу после войны. Говорят, до этого он принадлежал Герингу. В типовой квартире рояль занимал слишком много места. Друзья предложили поменяться роялями. Так небольшой кабинетный Вайнбах переместился в типовую гостиную, а Стенвей переехал в его уже не типовую квартиру. Писался он прекрасно, как и физгармония Паркер прошлого века. Это тоже отдельная история. Микаэл Леонович, любивший орган, долго искал подобный инструмент. Поиски не приносили результатов. Но как-то раздался звонок. Пожилой голос представился и предложил подарить Микаэлу Леоновичу физгармонию. «Я старый человек, мне некому ее оставлять, а вашу музыку я очень люблю. Заберите инструмент к себе». Так физгармония стала частью интерьера и творческой жизни этого дома. Какие-то вещи, их совсем немного, остались у него от родителей. Например, портрет прапрабабушки,
и прапрадедушки, написанные в Париже в год первой всемирной выставки. Многие годы они валялись на чердаке в Тбилиси и осторожно не предъявлялись. Михаил Леонович, никогда не задумавшийся о такого рода осторожностях, сделал эти два портрета частью интерьера, как и фамильный кинжал и пороховницу XV века, в которой недостает одного самого большого камня. Мама сдала его в Торксин в тяжелые голодные времена. Обустраивая дом, он невольно привнес в него что-то от старых тбилисских парадных комнат. Конечно, комнаты в доме его деда, где он родился, были несоизмеримо больше, но понятие пространства весьма относительно. Мне иногда кажется, что эта квартира обладает удивительными свойствами раздвигать свои стены, расширять пространство. Например, когда звучит музыка, или когда ты погружаешься в свои мысли, или когда общаешься с людьми, которые приходят, те, которые живут сейчас и которые жили когда-то. Портрет мамы, совместный портрет родителей. Старых фотографий на стенах немного, но это часть продуманного, нет, не интерьера, а того самого пространства, которое не определяется метражом когда-то обычной квартиры. Михаил Таривердиев был во всех смыслах свободным художником. У него не то, что не было трудовой книжки, он даже не знал, что они вообще бывают. Но работал он много. 4 оперы, 3 балета, несколько томов органной музыки, более чем 100 романсов, концерты для скрипки, альта, музыка более чем к 130 фильмам и многое другое. Как-то один врач обратил внимание на его руки и отметил: «У вас руки рабочего человека». Михаил Леонович с гордостью ответил: «А я и есть рабочий человек».

Правда, работал он чаще всего дома, если не считать записей на студии или репетиции. Хотя многие встречи, репетиции, вернее, даже уроки, он тоже проводил дома. Здесь он занимался с трио «Меридиан». Здесь он встречался с Борисом Покровским, Марией Лемешевой. Здесь бывали знаменитые режиссеры, поэты, дирижеры, незнаменитые исполнители и совсем никому неизвестные композиторы. Иногда люди появлялись буквально с улицы. Это тоже было частью его жизни, жизни этого дома. В последние годы музыку к кино он тоже записывал здесь, в своей домашней студии. Инструменты, магнитофоны, компьютеры, пульты, все время растущая библиотека, часть из которой были мы вынуждены вынести вместе с полками в общую с соседями прихожую, рукописи. И были причины таких реплик, как «это не дом, это декорация Мосфильма». Мы мечтали о спальне и большой кровати, но еще одной комнаты для этого у нас не было, и кровать тоже. Удовлетворялись диванами. Пить и есть в гостях он не любил. Где бы мы ни бывали, что бы ни подавали на приемах, он стремился домой. И не было вопроса, ужинать или не ужинать. Конечно, ужинать. Людей в доме бывало много, но близких друзей, крошечный, закрытый круг. Если звать гостей, то не больше 8 человек, то есть не больше того количества стульев, которые всегда стоят вокруг парадного обеденного стола. Впрочем, этот стол был и парадным, и обеденным. Микаэл Леонович никогда не садился за стол на кухне. Обед нужно было подавать только в гостиную. В редких случаях за журнальный столик. Но это не поощрялось, понималось как наша общая распущенность. В детстве мама требовала, чтобы семья переодевалась к обеду. А когда мы сидели после беготни по Москве, работы, переездов по забитому машинами городу, в чем-то чересчур свободном, Микаэл Леонович восклицал: «Видела бы нас мама!» Микаэл Теревердиев возмущался, когда его в глаза или за глаза называли светским человеком. Наверное, потому что под этим выражением у нас чаще всего подразумевалась богемность. Он не был богемным, нисколько, но он светский человек, в правильном смысле этого выражения. Ведь светский человек — это тот, который не делает чего-то, что может быть неприятным другому. Например, не сморкается публично, не используя платок, или плюет на глазах у других, старается вести себя недостойно, некорректно, необходительно, не есть некрасиво или входить в комнату без предупреждения. В этом смысле он был светским человеком, в том числе и дома. К тому же он полагал, и в этом он был прав, правила поведения были выдуманные не ради самих себя, а ради сохранения своего внутреннего пространства, своего достоинства, своей независимости, которая есть часть уважения к независимости окружающих. В этом смысле они еще и чрезвычайно удобны. Безупречно владея формой в музыке, он владел законами формы и в жизни. И дом был для него не просто адресом, не просто местом прописки или вложения своих средств. Дом придавал, создавал форму его личной, частной жизни, которая, может, и есть главная форма жизни людей. «Я просто живу», — так и заглавил свою автобиографическую книгу композитор. Теперь обратимся к книге самого Микаэла Теревердиева и прочтем некоторые отрывки из книги «Я просто живу». Синее небо, небо моего детства, небо Тбилиси, жаркое лето, воздух, напоенный запахом южной зелени, и настолько густой, что, кажется, его можно резать ломтями. И мама, мама, которая идет мне навстречу. У меня захватывает дух. Я не вижу ее лица, только сияние, исходящее от него. Всему, что было во мне хорошего, я научился у моей матери. А все плохое — это то, чему я не смог у нее научиться. Кончилось детство. Арестовали отца. Его взяли прямо на работе. Потом был обыск дома, какие-то книги, бумаги разбросаны на полу. Почему-то все книги перелистывали. Несколько месяцев мы с мамой жили по знакомым, прятались. Я помню еще, что деньги у нас исчезли совершенно. Мы сидели на картошке и чае. Не знаю почему, но я переносил это легко. Подрабатывал частными уроками музыки. 1953 год. Первый год моей жизни в Москве. Я уже был студентом, учеником Арама Хачатуряна. Весной, после смерти Сталина, выпустили отца. Мир мне казался огромным, бескрайним. Я был молод, полон сил, наивен, восторжен.
и чрезвычайно глуп. Впереди, мне казалось, меня ждет только радость. Полуголодная, веселая юность, стипендия 27 рублей. Мы с ребятами подряжались на Рижском вокзале разгружать вагоны. За работу нам, на восьмерых, давали мешок картошки. Мы тащили его в общежитие, и начиналась безбедная жизнь. А как-то к нам пришел человек и предложил купить наши скелеты. После смерти, естественно. Я учился в классе Арама Ильича Хачатуряна. Он сам, недавно подвергшийся уничтожающей критике, пытался в каждом из своих учеников выработать ощущение своего стиля, собственного восприятия мира. В институте образовались все три линии, которые меня потом интересовали. Камерная вокальная музыка, опера и киномузыка. Я уже не жил в общежитии, когда мне позвонила Зара Телуханова и попросила ноты моих вокальных произведений. Я понес ноты ей домой на улице Неждановой. Я показал ей вокальный цикл, она заинтересовалась и сказала, что будет его петь. Тогда же Зара Александровна заинтересовалась моими циклами на стихи Леонида Мартынова, акварелями, скирли. Так родилась программа концерта.

как я фланировал накануне концерта возле зала Чайковского. Там висела афиша. Она врезалась мне в память. Микаэл Таривердиев, первое отделение. Сергей Прокофьев, второе отделение. От лицезрения напечатанной афиши мне хотелось закричать: «Люди, посмотрите на афишу!» А люди равнодушно проходили мимо. Самое начало 60-х. Ощущение полета, восторга. Тогда же вышел следующий наш фильм с Мишей Каликом «Человек идет за солнцем». Если «Разгром» был достаточно традиционной картиной, то новая работа оказалась действительно новой. Это был первый советский фильм, снятый в достаточно раскованной манере. Успех картины был оглушительный. На другое утро после премьеры мы проснулись знаменитыми. Позже жизнь раскидала моих друзей тех лет. Но даже когда мы ссорились друг с другом, воспоминания о тех годах не давали сегодняшним обидам или неудовольствиям заслонить ощущение общности, которое возникло тогда. Нет, ни слава, ни честолюбие, ни деньги объединили нас. Нас объединяло ощущение, что мы нужны своей изменяющейся стране, что мы нужны нашим сверстникам. Иллюзии молодости никому из нас не давали трезво оценить ситуацию в стране. Это все было единым полетом, пока этот полет не прервался самым грубым образом, отвратительным скандалом в манеже. Мы были очень разными, очень. И судьбы у Растиньяка в 60-х совсем разные. Просто тогда нам все еще казалось, что впереди нас ждет одна только радость.

В юности мне хотелось писать, как и всем. Наверное, все проходят через этот этап. Позже я понял, что все-таки уходить от себя нельзя, да и не уйдешь. И заинтересовался экспериментами по соединению камерной музыки и эстрады. Мне хотелось нащупать новую линию. В этом был еще протест против официальной массовой музыки, так называемых советских песен, с их купленной формой, глупыми, наивными словами, не стихами, а текстами. Я пытался сделать высокую поэзию более доступной. Так стали появляться эти странные циклы. Не песни, но и не романсы. Эстетика третьего направления. Мне всегда в кино было чрезвычайно интересно. Я любила эту атмосферу. В кино я мог ставить разнообразные творческие эксперименты, и это превращалось в своего рода топливо для работы в других жанрах. И, наконец, кино и телефильмы давали выход на несравненно большее количество зрителей. Вообще, я убежден, что если бы Моцарт жил сегодня, то он непременно писал бы музыку к кино. Корабль дураков. Человек бывает счастлив дважды, когда он покупает катер и когда он с ним расстается. Водным спортом я увлекался всегда. Многие годы у нас была возможность выбирать только между двумя командами. Первое. Вы жили в согласии с начальством, любым, музыкальным и немузыкальным. Это удобно для карьеры, имело ряд преимуществ, но было не очень престижно. Вторая позиция – заключалось в том, что вы выступали в роли деятеля, апеллирующего к связям вне страны. Эта позиция, хотя и имела ряд неудобств, связанных с осложнениями во взаимоотношениях с начальством, но почти всегда была престижна. Так случилось, что я не примкнул ни к одной, ни к другой группе. Я оставался вне команд. Это имело ряд двойных неудобств, но зато я всегда был волен в своих поступках. Независимость — то немногое, чем я действительно дорожу. Театральный роман. Как композитор я пришел в театр случайно. Случайно встретил Бориса Александровича Покровского, который, видимо, случайно бросил фразу: «Написали бы вы для нас оперу?» «Уже написал», — ответил я. Это и был «Граф Калиостро». В общем, прописался я в камерном театре основательно. В какой-то мере он вернул меня в атмосферу прежнего современника. Нет, ни компаний, дружб, романов. В камерном всегда ощущалась дистанция между Покровским и труппой. Но я чувствовал себя здесь своим. Мне была дорога атмосфера увлеченности работой, взаимной любви и понимания. Человек, нормальный человек, не может жить в состоянии других, но может жить в состоянии своем, которое ему понятно. Тогда он живет нормально. А я всегда жил так. Я просто живу. И никакая моя музыка не перебьет это мое ощущение. Я не чувствую себя мессией, как чувствует себя из 3500 композиторов все 3500. И главное, не желаю себя чувствовать таковым. Музыка — одна из сторон моей жизни. Есть масса других проблем и дел. Еще есть рассвет, еще есть ночь, еще есть море, еще есть океан, есть водные лыжи, есть многое, что мне интересно. Еще есть моя любовь. И музыка — один из аспектов моей жизни. Но каждый раз он залезает к нам в душу, в сердце. У него особого рода современность.

А вот некоторые высказывания о композиторе Микаэле Тривертееве. Его всегда легко узнать среди других композиторов. В музыке любого жанра он имеет свой неповторимый голос. Иногда он обращает нас якобы в старину, иногда, напротив, кидает нас намного вперед обычной жизни. Это эмоциональный, глубоко прочувствованный мир и человек в мире. Мире, который концентрируется в человеческих чувствах. Кажется, Шопенгауэр сказал, что из всех искусств именно музыка не только объясняет объект, она показывает интим этого объекта. Вот Микаэл Таривердиев – композитор интимный, в самом высоком, самом глубоком для каждого из нас смысле слова. Он композитор современный, но он еще и композитор прошлого, и настоящего, и будущего. То есть он обобщает в своей музыке все эти интонации. Борис Покровский. Микаэл Таривердиев – удивительный композитор и удивительный человек. Он пришел ко мне совсем молодым человеком и сыграл цикл на стихи Беллы Ахмадулиной. Музыка понравилась мне. Я сразу ощутила в нем какую-то особую концентрированную выразительность, представляющую богатейший материал для камерных певцов. Я тут же представила себе, как я это пою. Этот цикл, а также цикл на стихи Мартынова – сначала музыка. Но речь вольна о музыке глаголить. В протяжении многих лет и публика всегда принимала их на ура, их выслушивали буквально раскрыв рот. Все, что сделал Микаэл Таривердиев, будь то камерная вокальная лирика или его популярные работы в кино, невероятно высоко. Он – отражение нашего века. Он нашел свой язык, совершенно неординарный и единственно ему присущий. Я не знаю другого такого композитора, который мог бы писать так изысканно и в то же время просто. Хотя его музыка совсем не проста для тех, кто берется ее исполнять. Она требует профессионализма, тонкости. Зара Далуханова. Музыка, если это музыка, не может унизить смысл или задеть его, или оскорбить. Она может только возвысить его, если это музыка. Музыке, в чистейшем смысле этого слова, Таривердиев и служил. Он был изящный, элегантный человек. Я не говорю о моих стихах, которые навсегда совпали с музыкой, которую он посвятил им. Присущая ему тонкость сопутствовала всей его жизни, но и отчасти моей, потому что мы совпали по времени, совпали по жизни. Я думаю, что между нами были и другие совпадения. Отвращение к развязности, вульгарности, так я полагаю. Его поведение, его человеческое, художественное, музыкальное, мужское поведение было безупречным. Не могу предположить, чтобы он когда-нибудь в этом смысле ошибся, оступился. Это было всегда соотнесено с музыкой. Дисгармония была невозможна. Если бы я умела сочинять музыку, я бы написала какую-то музыкальную фразу. Эта фраза соответствовала бы изяществу его силуэта, изяществу его походки и великодушию его всегда вспомогательной, дарующей руки. Белла Ахмадулина.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актуихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники – не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога-Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности – удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя –

0: будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою, чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззакония и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета, за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
1: Слово в неделю 8-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Сии на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконни моими, моего всячески ожидая обращения. Ты борекл еси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубити, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убой мене, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи и мне усресть Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, воиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, причистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия, во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих несловесных же образов, ниже безстудия, дождь мне дерзновенно глаголоти я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить ей глаголоти, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазати твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есим един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле неопально горящие. Ныне, благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзи ми утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвами бессеми народшая Тя и небесных сил, яко благословен

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: В программе «Поговорим о театре» авторы, ведущая Мария Петько, беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра. Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19 часов 5 минут в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11 часов.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Бюллер-Бю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллер-Бю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллер-Бю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники «Радио Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря в подмосковном городе Кашира 22 июля 2018 года.
5: В сегодняшнем апостольском чтении, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, мы находим замечательные слова апостола: «Умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом, сохраняйте единство в духе, единство в мыслях ваших». Эти замечательные слова были сказаны не случайно апостолом, потому что Коринф, процветающий античный город, существовавший на перекрестке очень важных дорог, был центром притяжения очень разных людей – с разными убеждениями, с разной культурой, с разным целеполаганием. Это был трудный город с точки зрения сохранения какого-либо общественного единства. И когда в Коринфе возникла первая христианская община, то веяние окружающей среды было настолько сильным, что и внутри христианской общины возникли разделения. Вообще, что такое единство? Ведь Господь создал каждого человека неповторимым. Абсолютно одинаковых людей нет, даже близнецы и то отличаются друг от друга. Господь создал наше многообразие как величайшую ценность. Даже трудно представить, что было бы, если бы мы все были одинаковыми. Наверное, никакого бы развития вообще не существовало. И это была бы очень тяжелая жизнь. И она бы никогда не способна была бы предоставить человеку возможности для всестороннего развития и построения многоразличных человеческих обществ. Но вместе с этим разнообразием, конечно, в мир приходит и разделение. И мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон человеку. Но самое, наверное, ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся родители, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение между родителями и детьми. Как будто бы два поколения принадлежат к разным мирам. Особенно сейчас, в наше время, когда массовая молодежная культура не является культурой их родителей. И вот на эти возрастные различия накладываются еще эти новые культурные различия. И очень часто в семьях, которые должны были бы жить в единстве духа и в единстве мыслей, нет никакого единства, а только возрастающее отчуждение. Мы знаем, как иногда разделения проникают и в общественные организации, союзы, которые призваны как бы объединять людей для достижения общих целей, но и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, погубляющие весь положительный смысл таких объединений. Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития и одновременно потенциал разрушения. И, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который там, в Коринфе, где эти разделения были особенно зримы и ощутимы, он там и сказал эти пронзительные слова о том, что необходимо иметь единство в духе и в мысли. Должен быть единый дух. А что ж такое единый дух? Дух, если вы откроете словарь Даля, это то, что не имеет тела. Это бестелесная субстанция, это не материальная субстанция, это не молекулы, не атомы и не элементарные частицы, это нечто, что не имеет материального носителя. И вот этот самый дух человеческий,

0: не может быть ни жизни Духа, ни единства Духа, если нету обращения людей к Богу. Именно Бог объединяет человеческие души. Но еще очень важно, чтобы человеческое общение, разные взгляды и убеждения, разные философии, как теоретические, так и жизненные, не разрушали человеческого общения. И вот здесь апостол Павел и говорит, что нужно соблюдать единство духа и единство мыслей. Если в основе первого лежит наша связь с Богом, ибо Бог есть существенное, онтологическое начало существования человеческого духа, человеческой души, то вот в отношении мыслей куда сложнее. Потому что мысли могут быть совершенно разные, противоречивые, вступающие друг с другом в конфликты. Как примирить людей, имеющих различные мысли? Эта задача всегда стояла и перед философами, перед правителями, перед всеми теми, кто управлял человеческими массами. И использовались разные способы. Некоторые предлагали определенные учения философские, следуя которым люди должны были бы объединиться друг с другом. А власть строго наблюдала, чтобы так и было. Мы же знаем, как в недавнем нашем прошлом мы все должны были бы быть объединены вокруг одних материалистических, философских взглядов на мир, на человека, на общество. И совершенно очевидно, что множество людей этих взглядов не разделяло. И тогда силой власти, силой убеждения пытались сохранить народную общность вокруг идеологии. Ничего не получилось. И это лишний раз свидетельствует о силе слов апостола Павла, что единство мыслей связано с единством духа. А единство духа только там, где людей объединяет вера. Вот это та платформа, на которой и может формироваться единство мыслей. И в доказательство тому исторический опыт церкви. 2000 лет. Какие только общественные формации не сменились, какая только власть не существовала, какие только этносы не брали вверх, а потом уходили в небытие, чего только не происходило на культурной арене, даже перечислить всего невозможно, и все это не работало на единство, а церковь сохранила свое единство. И сегодня, принадлежа к единой святой соборной апостольской церкви, мы благодарим Бога за то, что, совершая святую Евхаристию, мы сохраняем единство поверх всех существующих разделений. Для того, чтобы мысль была единой, должен быть единым дух. И вот эту заповедь апостолов должны усвоить все. И руководители страны, и люди, которые считают себя лидерами общественного мнения, которые пытаются учить народ, как ему нужно жить. Если эту основополагающую заповедь не усвоить и на этой заповеди не построить человеческую общность, то успеха в объединении людей не будет. И сегодня мы все должны молиться о том, чтобы в первую очередь возродилась сила духа нашего народа, чтобы вера православная стала той связующей силой, которая сильнее всяких идеологий и всякой дисциплины и всяких законов, потому что верующий человек исполняет свой долг пред Богом, а в этом долге прописано сохранять единство духа в союзе мира.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря подмосковного города Кашира 22 июля 2018 года.

Дорогие слушатели, сегодня мы начнем новый цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия», «Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников, отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал 4 лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. Елена Дорман, переводчица книги «Литургия смерти» с английского языка, дает следующее уточнение по поводу составления этой книги. Каждый год в Свято-Владимирской семинарии проходит летняя школа-семинар, посвященный какой-то одной теме. В 1979 году такой семинар вел отец Александр Шмеман. Темой его была «Литургия смерти и современная культура». Вот что он сам писал в своем дневнике. Четверг, 28 июня 1979 год. Всю неделю семинар о смерти, погребении и так далее. Читаешь лекции с вдохновением, от души, убежденно. Слушаешь, обсуждаешь, и все сильнее внутренний вопрос. Ну, а ты сам? А твоя смерть? Как обстоят с нею дела? Этот вопрос волновал отца Александра. О смерти он много писал в дневниках, читал курс на эту тему в семинарии. Уместно будет привести здесь цитаты из дневников, имеющие прямое отношение к курсу и к размышлениям о смерти и погребении. Понедельник, 9 сентября 1974 года. Вчера начал работать над своим новым курсом «Литургия смерти». И снова поражаюсь. Как никто этим не занимался, никто не заметил чудовищного перерождения религии воскресения в похоронное самоуслаждение. С оттенком зловещего мазохизма все эти «плачу и рыдаю». Роковое значение Византии на пути православия. Понедельник, 16 сентября 1974 года. Все эти дни чтения, работы в связи с новым курсом «Литургия смерти». И, как всегда, то, что казалось извне сравнительно простым, вдруг предстает во всей своей глубине и сложности. Смерть стоит в центре и религии, и культуры. Отношение к ней определяет собою отношение к жизни. Она – перевод человеческого сознания. Всякое отрицание смерти только усиливает этот невроз. Бессмертие души, материализм и так далее. Как усиливает его и приятие смерти. Аскетизм, плоть, отрицание. Только победа над ней есть ответ. И он предполагает трансенсус, то есть выход за пределы отрицания и приятия. Поглощена смерть победой. Вопрос в том, однако, в чем состоит эта победа? Смерть
раскрывает, должна раскрыть смысл не смерти, а жизни. Жизнь должна быть не приготовлением к смерти, а победой над ней, так, чтобы, как во Христе, смерть стала торжеством жизни. Но о жизни мы учим без отношения к смерти, а о смерти безотносительно к жизни, мораль и индивидуализм. Христианство смерти – награда и наказание, и тот же индивидуализм. Выводя из жизни подготовлением к смерти, христианство обессмысливает жизнь. Сводя смерть к тому иному миру, которого нет, ибо Бог создал только один мир, одну жизнь, христианство обессмысливает смерть как победу. Интерес к загробной участи умерших обессмысливает христианскую эсхатологию. Церковь не молится об усопших, а есть должна быть их постоянное воскрешение, ибо она и есть жизнь в смерти, то есть победа над смертью, общее воскресение. To come to terms with death – примириться со смертью. Написал это в своей лекции, но это изнутри. В 53 года стукнуло в пятницу. Пора, как говорится, подумать о смерти, включить ее как увенчание, все собою завершающее и осмысливающее в то мироощущение, которое я именно ощущаю больше, чем могу выразить в словах, но которым я в лучшие минуты жизни действительно живу. Для памяти отмечу следующие важные открытия. В смерти нет времени. Отсюда умолчание Христа и подлинного предания о состоянии умерших между смертью и воскресением, то есть о том, о чем больше всего любопытствует неподлинное предание. Ужас умирания. Может быть, для внешних? Смерть 2 недели тому назад Мариночки Розенчильд, утонувшей, спасая своих детей. Ужас этой смерти для нас. А для нее, может быть, радость самоотдачи, встреча со Христом, сказавшим «Больше сия любви, что исчезает в смерти?» Опыт уродства этого мира, зла, текучести. Что остается? Его красота, то, что радует и тут же мучит, полевые пути меж колосьев и трав, покой. Тот покой субботний, в котором раскрывается полнота и совершенство творения. Божий покой, не смерти, а жизни в ее полноте, в вечном ею обладании. Вторник, 15 сентября 1981 года. Вчера вечером начал свой курс «Литургия смерти». 64 студента, а курс факультативный, то есть необязательный. Вторник, 20 октября 1981 года. Сколько мыслей, сколько откровений приходит, пока читаешь лекцию. Вчера говорил о проблеме спасения, воскресения некрещенных. И вдруг таким ясным становится, что дело не в том, знали они или не знали Христа, поверили ли в Него или нет, были крещены или нет, а в том, что Христос знает их и себя отдал им и за них. Поэтому и их смерть поглощена победой, поэтому она и для них встреча со Христом. Отец Александр собирался написать и книгу. Вторник, 23 марта, 1976 года. Вчера писал скрипты для «Свободы» о вербном воскресении. В сущности, хотелось бы до смерти написать «Страстная Пасха Пятидесятница», «Богородица», «Литургия смерти», «Рождество и Богоявление». Так был бы обнят, покрыт весь круг.
Среда 8 октября 1980 года. В связи со своей книжечкой «Литургия смерти» думаю и почитываю о смерти, точнее, о подходе к ней в христианском богословии. Но написать такую книгу отец Александр не успел, да и записей к лекциям не осталось. Вторник, 8 декабря 1981 года. Вчера вечером кончил курс о литургии смерти. Теперь надо бы заняться приведением его в порядок. Но когда? Огромное счастье, просто чудо, что студенты нередко записывали лекции на магнитофон для себя. В декабре 2008 года на международной конференции «Наследие отца Александра Шмемана», проходившей в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, я спросила приехавшего из Соединенных Штатов отца Алексея Виноградова, не сохранились ли какие-нибудь записи лекции отца Александра о литургии смерти. И он вспомнил, что один тогдашний студент расшифровал аудиозапись летнего семинара и использовал этот текст для своей выпускной работы. Он даже вспомнил имя этого студента. Оказалось, что это служащий в настоящее время в Канаде священник Роберт Хатчин. С помощью друзей я нашла отца Роберта, и он любезно прислал мне свою расшифровку. Он даже разбил текст на разделы и дал этим разделам название для того, чтобы облегчить чтение. Лекции отец Александр заранее не писал, только набрасывал тезисы и цитаты. Поэтому предлагаемый читателю текст, не тщательно подготовленная самим автором публикации произведения, а запись устной речи, образной, часто страстной, что я постаралась сохранить в переводе, пишет Елена Дорман.

0: Первая лекция – развитие христианских погребальных обрядов. Смерть как практическая проблема. Несколько вступительных замечаний. В воскресном тропаре глаз 4 мы слышим «испровержися смерть». Но принятые буквально, эти слова приведут к немедленному закрытию нашего семинара. Поэтому я предложу, по крайней мере пока, не понимать их буквально. И тогда, конечно, возникает вопрос, как нам понимать эти слова. Так вот, задача нашего семинара практическая. Мы попытаемся и именно на практическом уровне, пасторском, литургическом, музыкальном, рассмотреть проблемы, относящиеся к той существенной области церковной жизни и служения, которую можно назвать литургией смерти. Обратите внимание на то, что я употребляю здесь слово «литургия» не в его узком, исключительно литургическом значении, но в том смысле, какое оно имело место в ранней церкви, как оно обозначало существенное служение и функцию, включая в себя и церковное видение смерти и ответ на нее. Но говоря это, мы уже придаем некоторые качества слову «практический». Ибо ничто в церкви, особенно в области столь глубокой и важной, не может быть просто сведено к категории практического, если практическое несет в себе противопоставление теоретическому видению, вере, традиции, а то и разрыв с ними. Вся практическая деятельность церкви всегда в первую очередь претворение в практику теории явления веры. Так, например, когда в 17 столетии одна французская принцесса в своем завещании просила, чтобы в день ее похорон в городе Париже были отслужены 1000 месс, ее просьба отражала определенный тип благочестия, укорененный в определенном понимании теории, понимании самой смерти. Когда в церкви, и на этот раз в нашей собственной православной церкви, постепенно сложилась невероятно сложная система правил, определяющих, когда можно и когда нельзя молиться за усопших, а потом эти правила стали постоянно нарушаться самими священнослужителями, так сказать, по требованию общественности, потому что так хотели люди, мы усматриваем в этом ясное доказательство того, что в самом понимании молитвы за усопших произошли изменения. И требуется не просто обеспечение выполнения правил, но в первую очередь раскрытие их смысла.
1: Наконец, мы можем взглянуть на долгую историю кладбищ. Сначала они располагались экстрамурос, вне городов и деревень, и образовывали некрополис, город мертвых, отделенный от города живых. Потом кладбище передвигается в самый центр города живых и становится не только местом упокоения, но центром событий, ничего общего не имеющих со смертью. Вас может удивить то, что в средние века на кладбищах происходили даже увеселительные мероприятия, и это никого не шокировало. А потом мы наблюдаем, как происходит очередная трансформация, в результате которой кладбища превращаются в прекрасные гигиенические покойные форест-лоны нашего времени, мемориальные парки в Америке, в настоящую гордость нашей культуры. И тут мы должны понять, что в самом этосе нашего общества произошли огромные изменения, и в этот раз изменения во взгляде не только на смерть, но и на саму жизнь. Я привожу эти примеры, взятые, как сказать, наугад, иллюстрирующие разные аспекты рассматриваемой на семинаре проблемы, для того, чтобы попытаться сформулировать саму проблему. Эти примеры показывают, что мы немногого достигнем, если в наших практических изысканиях обойдем стороной или забудем богословскую, историческую и культурную основу, которая определяет современное положение вещей и являет его нам именно как проблему, возможно, даже как главную проблему, стоящую перед нами православными христианами, живущими на Западе, в Америке, последнюю четверть XX столетия и отчаянно пытающимися быть православными в мире и культуре не просто нам чуждых, но в последнем смысле откровенно враждебных православной вере и видению.
0: Вызовы современной культуры. Секуляризм. Таким образом, я вижу свою задачу в том, чтобы в этих четырех лекциях, по возможности кратко и в каком-то смысле в порядке рабочей гипотезы, определить ту шкалу ценностей, те отправные точки, без которых мы рискуем обсуждать псевдорешения, псевдопроблем. И наша первая отправная точка, конечно же, современная культура. Хотим мы того или нет, но невозможно искусственно отделить смерть от культуры, ибо культура – это в первую очередь видение и понимание жизни, мировоззрения, и потому по необходимости и понимание смерти. Можно сказать, что именно в отношении к смерти раскрывается и определяется понимание жизни в конкретной культуре, ее понимание смысла и цели жизни. Для меня несомненно, что большинство православных христиан, особенно те, кто живет на Западе, иногда осознанно, а иногда и нет, приняли эту культуру, в том числе и отношение ее к смерти. Другим это отношение просто было навязано как единственное возможное, и они не отдают себе отчета в том, как радикально отличается это отношение от отношения церкви, которое она наскоро являет в течение одного часа. Я имею в виду тот час, который мы проводим около гроба, который привозят в церковь по пути из морга на кладбище. А ведь и этот час, нынешнее короткое отпевание, уже приспособили к современному положению вещей, так чтобы не противоречить современной культуре, а скорее создать для нее своего рода алиби, предоставить этой культуре доказательство ее уважения к вере отцов, которая, как всем известно, главным образом выражается в традициях, обрядах и церемониях. Таким образом, если наша задача и задача церкви всегда и везде понять, объективно оценить и преобразить культуру, любую культуру в любом месте, преобразить ее в свете ее же веры, воплощенной и сохраненной в ее наследии и традициях, то нам необходимо сначала попытаться уяснить конечный смысл нашей современной культуры. А это значит уяснить смысл, который эта культура отводит смерти. И здесь, дорогие братья и сестры, основной и кажущийся парадоксальным факт состоит в том, что наша культура не видит в смерти вообще никакого смысла. Или, скажем по-другому, смысл смерти в современной культуре в том, что она не имеет смысла. Это я должен буду пояснить, потому что в реальности это вовсе не парадокс, а естественное, и я бы даже сказал, неизбежное следствие секуляризма, который, как все хорошо знают и с чем все согласны, есть главная, поистине всеобъемлющая, характерная черта нашей культуры.
1: Итак, что же такое секуляризм, рассматриваемый в заданном нами контексте? Что бы еще ни говорилось или не могло говориться о нем, а у нас, что очевидно, просто нет времени для обсуждения всех его аспектов, секуляризм в первую очередь – это идея, опыт жизни, видящий свой смысл и свою ценность в самой жизни – без отнесения ее к чему-либо, что может быть названо потусторонним. Как я уже показал в некоторых своих статьях, и не только я, конечно, но практически все, кто изучал секуляризм. Секуляризм нельзя просто отождествить с атеизмом или отрицанием религии. Так, мы все знаем или должны бы уже знать, что американский секуляризм, отличный в этом от, скажем, марксистского, на деле очень почти патологически религиозен. Однако достаточно взглянуть на заголовки проповедей, ну, Знаете, в субботних газетах, дающие объявления о событиях во Второй Баптистской церкви или в 31-й Пресвитерианской, или прочитать список мероприятий в любом приходе, совершенно независимо от его конфессиональной принадлежности, чтобы понять, что религия в секулярной культуре, как, например, в американской, преследует на деле те же самые цели, что и сам секуляризм, а именно счастье, реализация своих способностей и возможностей, социальное и личное преуспеяние. Такие цели могут быть как возвышенными и благородными – спасение мира от голода, борьбы с расизмом, так и более ограниченными – сохранение этнической идентичности, поддержание некоторой системы общественной безопасности. Меня тут интересует главным образом то, что не в секуляризме во всем его объеме, ни в его религиозном выражении нет места для смерти как значимого события, как последнего срока, кайрос человеческой судьбы. Можно, не боясь прослыть циником и не пытаясь легковесно пошутить, сказать, что в нашей культуре единственная ценность смерти – это наличная стоимость страховки жизни покойного. В этом хотя бы есть нечто осязаемое, реальное. Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение первой лекции о развитии христианских обрядов по книге «Литургия смерти и современная культура» отца Александра Шмемана.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача пятая. «Приходи чаще в церковь», — говорит отец Иоанн, — «славить Господа или соболезновать о своей духовной немощи и о своей бедности духовной и греховности. Никто сильнее и искреннее не поболит с тобою, как церковь. Ее лучшие чада испытали все то, что ты испытал. Немоществовали, как и ты, согрешали, как и ты. Она не таит от тебя, что язва греха, лютая, всех коснулась, уязвила, растлила, и все они плакали, молились, страдали, скорбели, подвергались великим искушениям, и тебе будет легче скорбеть, терпеть. И это ощущение больше всего совершается именно через жертву, причащение. Образ покаяния показан нам пророком Исаиею, когда он в видении увидел Господа на престоле высоком и превознесенном, и херувимов окрест его, и сказал: «Окаянный я человек, желал бы и я славить Бога, но уста мои нечисты». Один из серафимов, взяв клещами горящий уголь с небесного жертвенника, слетел к нему, прикоснулся к его устам и сказал: «Вот это касается твоих уст, и беззаконие твое отъемлется, и грех твой очищается». Этот горящий уголь знаменует огонь божественного тела и крови Господней, принимаемой иереями и мирянами в причащении, попаляющей грехи их. Поэтому иереи тотчас же после причащения и говорят: «Се прикоснулся Христос устом моим и отымет беззаконие мои, и грехи моя вся очистит». И отец Иоанн по собственному опыту знал это. Человек как бы ни был высок, все же он не свободен от грехов. Поэтому и батюшка нередко говорит о своих грехах: «Вера Христова православная, сколько в тебе открыто благ неизреченных, как ты обновляешь, очищаешь, освящаешь, претворяешь, вновь творишь нашу душу и самое тело через веру, надежду, через покаяние, молитву и особенно через животворящую тайну причащения. Какая божественная жизнь! Какие чудные действия Духа Животворящего! Немощные мы врачуемся, мертвые оживотворяемся, плененные освобождаемся, виновные тьмою согрешений примиряемся с разгневанным правосудием и от всех их избавляемся. Какая чудная ты соль земли для нас, земных человеков, гнилостью греха, зараженных до костей и мозгов!» Здесь он соединяет себя со всеми, говоря «мы». Но он и прямо о себе одном пишет, что в причащении постоянно получает очищение, опытно зрит это. Он говорит: «Мы ощущаем, как благодать Духа Святого попаляет все грехи наши. Якоже огонь да будет мне тело Твое святое и честная кровь, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терния. Попали огнем невещественным грехи моя», — говорится в каноне к причащению. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. «Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа». Сколько раз Господь подавал мне здесь очищение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни,
дарами мира и радости, и благами вещественными. Слава Тебе, Иисусе, Сыне Божий! Ты — очищение о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира. Сколько раз смерть вступала в мое сердце, сообщая начатки свои и телу, числа нет. И от всех смертных случаев Господь избавлял меня, помиловал меня милостью несказанную, оживотворил меня. Моя ежедневная, величайшая беда — грехи, язвящие и гложущие мое сердце. Но против этой беды есть ежедневный же, величайший Избавитель и Спаситель Иисус Христос. Он меня ежедневно в тайнах благотворит невидимо, благостно. Грешники, бедные, познайте сего Спасителя, как знаю его я, по благодати его, по дарованию его. Не унывайте же, подобные мне грешники, но только веруйте в Сына Божия, уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника, ибо все мы грешники, и всех пришел спасти, очистить и до небес вознести Сын Божий. Какие поразительные слова! Уважайте! Нигде во всемирной литературе я не читал подобного. Какая бодрящая сила у него, потому-то и тянулись к нему со всего мира. Вот к Христу стремились от того, что исходила от него радость, утешение, сила, надежда, бодрость, жизнь. Да, христианство есть жизнь. И именно для нас, грешных, жизнь, упование, свет, отрада. Как бы мы ни пали, всегда есть опора, спасение, Спаситель. «Никогда не отчаивайся в милости Божией», — пишет отец Иоанн. «Какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, помолись всем сердцем с надеждою на помилование, толцы в двери милосердия Божия, и отверзится милосердие тебе». Как я не согрешу иногда по действу дьявольскому, например, со враждою к брату отнесешься из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела, и весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое совершишь недостойно не по небрежению вольному, а по неготовности и действу дьявольскому. Однако по раскаянии все Владыка прощает. Особенно по достойном причащении святых тайн, как снег или волна, убелишься кровью Христовою, мир пренебесный будет обитать в сердце твоем, и легко-легко тебе будет на сердце. Блаженным сделаешься. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься, и как будто из мертвых воскреснешь. Не отчаивайтесь, братья, какие бы грехи вы ни сделали, только сердцем сокрушенным и духом смиренным покайтесь. Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи! Поэтому отец Иоанн и всякому священнику дает такой совет. «Причащаясь святых тайн, о Иерее, говори в сердце, грядеши ко мне, жизнодавчи, исхитите меня из челюстей адского змея, очистить меня от скверны страстей, умиротворить метущееся сердце мое, оживотворить умерщвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой. Грядешь напитать меня гладом греховным томимого, одеть меня, обнаженного от всякой добродетели, укрепить меня немощного, почтить меня бесчестного, возвеличить меня низкого, облагородить меня презренного, просветить меня темного. Всякое благодеяние даруешь мне, благодарю тебя, премилосердый». Так нужно сочетать в себе
и сокрушение, и надежду, и покаяние, и бодрое упование. И у отца Иоанна несравненно чаще говорится именно о бодрости. Сам сильный, бодрый, горящий, уповающий, восторженный, он и других влек к тому же «не унывайте». И лишь в одном месте мне пришлось найти слова строгие, карающие, предупреждающие против недостойных причастников. Вот они. Мы не всегда отлучаем, страх прочим, от святой чаши, известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даем через то этим заразительным и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые эпитемии, которые налагаем на них, Боже праведный, и пастырь, и паства безответны пред Тобою. Си уклонишася, вкупе непотребны быша, несть творяй благостыню, несть даже до единого. И иногда отец Иоанн с властью отстранял приступающих к чаше, очевидно, как недостойных. Я это и сам видел грешный. Но если люди искренне каются и сокрушаются, то не отринет Господь. Как мы видели выше, лишь бы человек сознавал свое недостоинство и уповал. Отец Иоанн говорит в молитвах литургии, выражается великость таинства тела и крови Господней и нашего недостоинства, то есть нас, совершителей таинства. Служащий постоянно находится в сознании своего недостоинства и своих немощей, и Божия неприступного величия, и Божией святости и правды. В молитвах литургии спрашивает благодать для достойного совершения таинства и неосужденного причащения священнослужителей и мирян. На нее мы и будем уповать, грешные. Толците и отверзятся вам. Толцы в дверь милосердия Божия, говорит отец Иоанн, каким грехом не согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоем сердце, и тебе верно отверзится. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божия. Это помни всегда. Мы, грешники великие, непрестанные, много согрешающие пред Богом и достойные праведного осуждения. Поэтому и взываем часто к Богу: «Господи, помилуй». Но, хотя мы и грешники, но смиренные грешники, кающиеся, или грешные, да Божии. Когда ты согрешишь против Бога, и грехи твои будут мучить, жечь тебя, ищи тогда единой жертвы о грехах, вечной и живой, и повергай свои грехи пред лице этой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. И таинство причащения и дано именно во оставление грехов, как постоянно твердит Церковь. Таковы два основных дара причащения, тесно связанных один с другим, или даже представляющих лишь разные стороны одного дара — прощение грехов и через то оживотворение души, освобождение от духовной смерти и возвращение в истинную жизнь. Но плоды такого обновления, оживотворения проявляются потом и дальше. Они не останавливаются на одном лишь причастнике, а распространяются и на окружающих, а потом даже на весь мир. Однако прежде чем перейти к этим дарам, остановимся еще немного не только на исцелении души от греховных болезней, но и тела от болезней телесных. Отец Иоанн уже про себя
говорил, как мы видели, что он многогрешный и обязан всеми днями своей благополучной жизни только литургии. Но и вообще про всех он добавляет, что в болезнях мы исцеляемся через святое причащение. В своем дневнике он, между прочим, рассказывает следующий случай. Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в 9-й день поутру животворящих тайн, к вечеру стал здоров и встал с одра болезненного. Причастился он с твердую верою, а то был на волосок от смерти. Воистину, причащение бывает во исцеление души и тела. Воистину, мы причащаемся животворящих тайн. Рычаг мира. Действие литургии не ограничивается лишь отдельным человеком. Христианство все вообще по основному своему смыслу и цели дано всему миру. И слово «литургия» с греческого языка значит именно «общее дело». Через нее прежде всего осуществляется восстановление единства человека с Богом и со святыми того мира, и между собой. Эта мысль о единстве особенно восхищала отца Иоанна. Об этом он часто говорит. Первообраз пришел к образу, творец к твари. Эта мысль, существо веры христианской, проникает все христианство, все богослужение, единство, великая задача христианства. И это достигается через примирение с Богом, совершение таинств, очищение и освящение христиан, возведение к христианскому совершенству. Спасение мира — вот цель на земле Церкви Божией. Вся надежда нас, грешных, говорит отец Иоанн, на помилование и спасение, на заслуги Иисуса Христа, на крест Его и на молитвы Пречистой Богородицы и всех святых. И в частности, по опыту, он утверждает, что таинство причащения подвизает к самоотверженным подвигам любви, милосердия и сострадания ко всем человекам, соединяет всех в один союз братства, совокупляет в один союз небо и землю. Это общение очами незримое, но действительное и чрезвычайно тесное, близкое. «В какой близости, — пишет он, — друг к другу находятся и небожители, и землежители, и Божия Матерь, и все святые, и все мы, православные христиане, когда совершается божественная, всемирная, пренебесная, всеобщительная литургия. Боже мой, какое прирадостное, животворное общение!» Поэтому, советует отец Иоанн, должно быть в единстве любви и за литургией, и после нее. С радостью и страхом, с любовью к Богу и со взаимную друг к другу любовью надо всегда присутствовать при совершении ее. Что же мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам? Питаем ли алчущих? Напояем ли жаждущих? Одеваем ли нагих? Посещаем ли больных и в темнице заключенных? А ведь в лице их, как членов своих, требует нашей помощи сам Христос, Спаситель наш. «Себе пожерший за нас», — говорит отец Иоанн. Вот лучший способ провождения времени после литургии. И в особенности после причащения, тогда человек особенно расположен любовно, особенно способен к объединению.
Между прочим, люди забывают одну великую истину. Связь любви с чистотой душ. Отец Иоанн это хорошо знал. Мы это уже слышали от него, и не раз он так пишет священникам. «О Иерей, как ты должен быть чист, свят, чтобы ты мог любить ближних и чад твоих?» Это знает и опыт. Но понятно и богословски. Любовь от Бога. Любовь есть должное, идеальное состояние человека. А грех и от Бога удаляет, и природу человека расстраивает. И наоборот, освобождение от греха снова восстанавливает и то, и другое. Литургия же совершается именно во оставлении грехов и в теснейшее общение с Богом, отсюда и объединение в любви по образу Пресвятой Троицы Единицы. А где нет любви, там, следовательно, нет и плодов святого причащения, там все напрасно, там и церковь не церковь. Так как мы веруем в церковь, которая есть общество верующих в Господа, соединенных в одно тело главою Христом и одушевляемых одним Духом Божиим, то мы, как члены тела, церкви, должны беречь и любить друг друга, как себя, как свою душу и тело, отражать от сердец своих самолюбие, свои корыстия, зависть, неприязнь, гнев, вражду, злопамятство, блуд, невоздержание, прощать друг другу, как желаем того себе от других, снисходить к немощам ближних, помогать им усердно и охотно. Любовь есть признак самый верный учеников Христовых и членов Церкви Христовой. Без любви нет Церкви. А если это говорится вообще о Церкви, то в особенности относится к состоянию душ во время богослужения, тем более на литургии. Даже благоухание храма, производимое кадилом, напоминает всегда о том, что наши нерукотворные храмы, души и тела, должны благоухать непрестанно благодатью Святого Духа и добродетелями, чистотою, святостью, кротостью, смирением, незлобием, просто сердечием, искренностью, доброжелательством, сочувствием, снисхождением, терпением, нелицеприятием, правдолюбием, послушанием, милосердием. Если так действует благоухание кадила, то во сколько больше святое причащение? Из церковного богослужения говорит совершенно так же отец Иоанн: «Вы выносите сознание, силу, единство всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга, подвязать друг друга на дела благие». В богослужении, особенно, конечно, на литургии, нашей православной церкви клир и народ – представляются как одно. Одно сердце и одна душа. И дашь нам единим усты и единим сердцем славить и воспевать и пречестное, и великолепное имя Твое, говорит Церковь после присуществления святых даров. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении, к нему всех понуждать и поощрять. И наоборот – по мере того, как вы будете удаляться от церкви, от богослужения, от этого Царства Божия, вами будут обладать страсти житейские, разные недобрые навыки и князь века сего со своими темными силами. Вас будет покрывать сень смертная.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь».
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

0: души наши освети, тельца чести повышение исправи, мысли очисти и избави нас от всякие скорби, злы, болезней. Ограни нас святыми Твоими ангелами, на волчениях соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры в разуме преступные Твои славы. Яко благословен си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, первимославнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Рожью, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне благослови, Отче.
1: Святый Отец наш,

Божий, Господи, силы все отвари Создателю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, Единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, нечистым Его крестом, рукописание грех наших растерзавы, и победим всем начало и власти тьмы. Сам Владыка человека рюче, прими нас грешных благодарственно сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех узлов и ненасыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не угони сердец наших во славе сайры помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, еже Тебе светом наславляемый, Тебе неприступного и пристосущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение посылаем безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи,

Всегда в мире, а соблюдав их во имя Твое, и ждал

помилуй испытание, пришедшее на Русь святую, обрещающее Бога нашего.

нашей молитве, и помиловать рабы Твоя, Владимира Манвеньямина, Сергия Михаила Александра, Петра Дарья Евгения Артемия, со сродниками и сработниками их, благодатью и щедротами Твоими, исполнится прошение им, и простудится согрешение вольное и невольное, благоприятно же быть и мольбам и милостив их, пред престолом Владычества Твоего, и покрытие в брак веревых и невидимых, от царя напасть беды и скорби не могу избавить и подать здравие, то благодетствие, в церкви Господи услышит.

напоминаем всех непрестоящих и молящихся, и о плодоносящих добродетель во святе, и тещих в храме всем, трудящихся, поющих и предстоящих людях, Божий

спасительной победы, верующий ангел Моисей.

Олег.

Благодетель.

Господа
Христа, приходим в храм Божий, если мы живем с верой в Господа нашего Иисуса Христа, чудо, которое сотворяет Господь, мы воспринимаем его по вере, мы воспринимаем, что действительно Господь из ничего может создать все, и уж из малого превратить больше, без сомнения, ему по силам. Но вообще надо задуматься, а что такое чудо? Давайте вспомним, как центурион, воин, имеющий крепкую душу, стальные нервы, приходит к бродяге, проповеднику, завоевателю этой страны, кланяется неизвестному для него человеку, но смиряет свою гордыню, потому что отрок лежит дома ослаблен. И вот это соединение кротости, надежды, веры с любовью Божией, воли человеческой и воли Божией, это приводит к чуду исцеления отрока. Вспомним, как прославленный человек, приносимый четырьмя друзьями к ногам Иисуса Христа, которые разбирают кровлю, опускают его к ногам Спасителя, и тот встает и начинает ходить. Здесь ведь тоже соединение веры, труда этих людей, надежды на исцеление и, конечно, любви и воли Божией на исцеление. Вот когда происходит чудо, когда соединяется воля божественная с волей человеческой. И вот в сегодняшнем евангельском рассказе есть деталь, на которую всегда надо обратить внимание, всегда обращать наше внимание на вот эти слова Христовые. Не надо никуда отпускать людей. Здесь пустынное место, но вы дайте им есть. У вас есть вот эти 5 хлебов и 2 рыбки, отдайте им. Но невозможно, казалось бы, и тем не менее рассаживает Господь людей на траве и начинает делить, и всем хватает, и в итоге собирают еще избыток того, что было. Мы должны прислушиваться в нашей жизни вот к этому тихому божественному призыву. Дайте им есть. Мы с вами обладаем богатством, о котором как будто бы знаем, но сомневаемся. Неверующий человек, он может подойти к нам, знаете, с такой агрессией и сказать: «Но где ваш Бог, если дети умирают? Где ваш Бог, когда соловьи сжигали детей? Где ваш Бог, когда столько горя кругом, столько беды, напасти, столько болезней?» Мы на это должны сказать, что мы живем сейчас в 7-й день творения, когда Господь почил от своих дел и отдал нам с вами творчество на этой земле. Мы с вами, люди, обладаем свободой воли. Мы с вами творим историю. И если случаются какие-то горести и беды, то мы виноваты в этом, а не Бог. Мы очень редко и с трудом отслеживаем свои грехи. Мы не видим своей жестокости, мы не видим своей корысти, мы не видим своей жадности, своей злобы. Нам легче обвинить кого-то другого и даже само небо, что зачем Господь сотворил человека свободным, почему допустил грехопадение и почему не уничтожил человечество после грехопадения. Мы задаем эти вопросы как будто бы логичные, но есть другая логика. Логика покаянного христианского сердца, который видит, что мир лежит во зле, что этот мир готов нас обмануть, готов разорвать нашу душу, сердце и бросить нам его обратно и сказать: вот что такое мир. А мы в этом покаянии должны понять и услышать:
Да, мир действительно полон боли, полон горя, полон голодных людей во всех смыслах. Но мы должны дать им есть и должны задаться вопросом, мы накормили кого-то или в реальности, или своими знаниями, или своим участием в этот день, на этой неделе, в этом году, во всей нашей жизни мы что-то сделали в этом мире, или так этот седьмой день только для нашего удовольствия, а на самом деле он нам дан для того, чтобы мы возделывали ниву нашей жизни, возделывали, прикладывали наш труд, наши усилия, нашу синергию, соработничество с Богом, и тогда действительно мир будет преображен, и тогда не будет голодных, и тогда мы насытим огромное количество людей небольшим количеством снеди, которое всегда у нас есть, в прямом смысле или в переносном. Аминь.

Господи, любящий и благолепный Дом, благодетель, Господь, прослави божественную Твою силу и не остави нас, бывающих на Тебе мирами, как в народу церкви Твоей, священником воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние и благо, и всяко совершенствующий есть, хотя и Тебе за светом и Тебе славы и благодарение.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех вольных апостолов, и жестких отца нашего Иоанна, архиепископа Константин Град Златоустого, святых священномучеников Климента и Петра и жестких отца нашего, преподобного Сергия, игумен Радонежского, вся Российская Творца, святых отцев шести вселенских соборов, и жизнь день, и всех святых, помилуй ты,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: В программе «Поговорим о театре» авторы, ведущая Мария Петько, беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15, с повторением в понедельник в 10:00 утра.

0: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
0: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего 6, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10. Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

фрагмент 70-го псалма, да исполнится уста моя, мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 124-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа быть в согласии друг с другом, чтобы не было у вас разделений, но чтобы вы исправились и вернулись к единству духа и помыслов. Ведь от домашних Хлои я узнал о неких спорах между вами, братья мои. Я имею в виду, что каждый из вас говорит свое. Я — Павлов, я — Аполлосов, я — Кифин, я — Христов. Как? Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? Благодарю Бога, что я, кроме Криспа и Гаия, никого из вас не крестил, так что никто из вас не может сказать, что я крестил вас во имя самого себя. Впрочем, я крестил еще семейство Стефана, но не помню, чтобы еще кого-то крестил. Ибо не крестить послал меня Христос, но возвещать Евангелие, не в премудрости слова, чтобы не лишить смысла крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих безумие, но для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 10 по 18. Апостол Павел начинает основную часть своего послания к Коринфянам настоятельным призывом. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Греческое слово, которое переведено как «умолять», очень весомо. В нем звучит «увещевать», «призывать», «просить», «приглашать», «ободрять», «утешать», «уговаривать», даже «проповедовать». Апостол не желает приказывать. Он обращается к разуму и чувству коринфян. Он называет их братьями. «Умоляю». Это очень сильно сказано, ибо речь идет о большой опасности для церкви, о ее расколе. Нет, до настоящего раскола дело еще не дошло. Мы знаем, что расколы в церкви еще впереди, и какие расколы. Но уже тогда, когда церковь делала первые шаги в своей истории, в среде христиан явственно наметились разделения. Эти разделения были результатом искаженного понимания Евангелия, то есть благой вести о спасении, которое принесла людям крестная жертва Иисуса Христа. Без обиняков апостол Павел приступает к сути дела. Он настоятельно призывает церковь к единству, и ссылается он при этом на имя Иисуса Христа, что придает его увещанию большой вес. Цель увещания — возвращение к прежнему единодушию и согласию христиан. Единство в церкви для апостола вовсе не означает единообразие и обязательной униформы в мыслях и действиях. Такому единообразию противоречило бы уже само понятие церкви как тело Христова. Апостол в этом же послании разъясняет коринфянам, что их многообразие и непохожесть друг на друга — неоценимое богатство, дар благодати Духа Святого. Многообразие не отрицает единство, но, напротив, делает это единство живым телом, состоящим из многих членов. Единство подвергается опасности тогда, когда ослабляется то главное, что объединяет многообразные члены в единое тело Церкви Христовой. Такое скрепляющее начало — любовь. Вот когда отсутствует любовь во Христе, тогда и начинаются разделения. И именно это и происходило в Коринфе. Апостол Павел называет некоторые тревожащие факты, о которых он узнал от неких людей в коринфской христианке Хлои, предположительно ее рабов, прибывших в город Эфес, где в то время находился апостол. Он узнал, что в церкви образовалось несколько групп, каждая из которых претендовала на то, что именно она исповедует истинное христианство. Приверженцы различных групп в церкви ссылались на свои собственные авторитеты. Одни на Павла, другие на Аполлоса, третьи на Кифу, то есть Петра. Но при этом все, конечно, считали себя христианами, ссылаясь на Христа, которого проповедовали их авторитеты. Апостол никак не характеризует все образовавшиеся группы с их культами той или иной личности. Да это его и не интересует. Он не собирается спорить с той или иной партией в церкви, но подвергает критике само существование таких партий. Следует ряд полных иронии и риторических вопросов. Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? С облегчением апостол пишет, что лично он крестил всего лишь нескольких человек в Коринфе, так что никто не может утверждать, будто бы крещен во имя Павла. Ведь речь идет не о вере в Павла или Петра, а о вере во Христа, распятого и воскресшего. В Коринфе опасно сместился центр тяжести, человеческие посредники в вере слишком переоценивались, а само дело веры отодвинулось на задний план. Нас может несколько удивить предположение, будто коринфяне могли подумать, что они как-то принадлежат тому человеку, который произвел над ними таинство крещения. Ведь мы знаем только наше крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. В ранней церкви бытовало и крещение во имя Христа, или, опуская слово «имя», еще проще — крещение во Христа. В нашей литургии осталось воспоминание о таком крещении в песнопении «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Но что могло означать крещение во имя Павла, или Петра, или Аполлоса? Для античного человека здесь было все ясно. Дело в том, что аналогичный обряд крещения, то есть погружение или омовение, совершался ежедневно во множестве домов Римской империи. Когда покупали раба и вводили его в дом нового господина, то над ним совершался обряд крещения во имя нового господина. Это омовение, которое иногда совершал и сам покупатель, символизировало забвение прежней жизни раба и его переход в абсолютное владение покупателя. Кстати, при этом раб получал от нового хозяина новое имя. Все старое должно было быть вычеркнуто из памяти. Прежнее имя, прежний господин, прежняя жизнь. Вот так и в христианстве. Быть крещенным во имя Христа означает, что христианин отдает себя Христу, полностью принадлежит Ему. Не во имя Павла крестились коринфяне, а во имя Христа. И они не должны это забывать. Они не Павловы и не Аполлосовы, но Христовы. И никто не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Не может и не должен. Павел вовсе не желает принизить значение крещения. Оно знаменует начало христианской жизни, и поэтому чрезвычайно важно. Он указывает на второстепенное значение личности того, кто совершает таинство. Сам Павел послан Христом не крестить, а благовествовать, и видит в проповеди Евангелия свою важнейшую задачу. Что касается крещения, то он, как правило, предоставлял совершать его своим помощникам. Благовестие апостола Павла — слово о кресте Христовом, весть о божественной искупительной жертве Иисуса Христа за грехи человеческие. И это полное трагического содержания весть ставит под сомнение всю самозванную и самодовольную человеческую мудрость. Апостол настаивает, спасение людям принесла не их мудрость, но непризнанная и распятая именно кресте премудрость Божия. Разделение же в Коринфе вызывает у апостола Павла опасение, что слову о кресте грозила подмена словом человеческой премудрости, того якобы особого, элитарного, доступного лишь избранным возвышенного знания, овладение которым ведет к спасению. Не к спасению, которое совершает Бог, а к своего рода самоспасению. Павел видит в этом искажении благой вести угрозу единству Церкви и своей проповеди. Кроме того, апостол знал, как высоко эллинский римский мир ценил премудрость слова, в смысле искусства речи и убеждения. Но он не желает и не имеет права излагать людям историю распятия Христа, прибегая к словесному искусству. Не стиль речи, но ее содержание. И не проповедник, но сама проповедь. Вот что должно привлекать внимание слушающих. Форма и содержание слова благовестия должны простотой и недвусмысленностью соответствовать друг другу. Иначе весть о кресте может быть искажена уже самим способом изложения. Премудрость слова может, как буквально пишет апостол, опустошить, свести на нет крест Христов, то есть лишить слова о кресте его смысла, сделать содержанием проповеди красоту речи проповедника, а не спасительный крест. Однако слово о распятом на кресте Сыне Божьем для погибающих, будь то ищущие человеческой мудрости культурные эллины, будь то требующие знамени набожные иудеи, казалось сущим безумием. Для спасаемых же, то есть для верующих, оно есть слово божественной мудрости и потому спасительная сила Божия. Как писал святитель Феофан Затворник, «Бог умер на кресте и спас нас. Веруйте и спасетесь».
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю восьмую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 58-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 14 главы.
3: «В то время увидел Иисус множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“. Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“. Они же говорят Ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: „Принесите их мне сюда“. И, велев народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, и благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ».
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, возвестило нам о еще одном чудотворении Господа нашего Иисуса Христа. О чудотворении, которое очень легко понять с точки зрения нашего немощного человеческого естества. И вместе с тем, о чудотворении, которое очень трудно воспринять, если обратить к нему наш духовный взор сейчас. 5000 человек были насыщены Спасителем 5 хлебами и 2 рыбами. Это действительно поразительное чудо. Оно вполне понятно, если будем смотреть на него, как, наверное, смотрели на него многие современники. Ведь что может быть важнее для человека, тем более для человека, жившего в такой бедной, можно сказать, нищей стране, какой была Палестина в те времена, чем хлеб земной, хлеб физический. И вот Господь наш Иисус Христос дает этот хлеб в изобилии этим несчастным, годами голодавшим людям. Но вместе с тем, как совместить это чудо с другим евангельским рассказом, с рассказом об искушении в пустыне Христа дьяволом, когда дьявол, искушая Спасителя, предлагал ему превратить камни в хлебы и говорил о том, что люди тогда последуют за ним. Но Спаситель отверг это искушение дьявола, сказав, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божьим. И вот в сегодняшнем евангельском чтении Христос как будто совершает то самое чудо, которым искушал его дьявол. Как совместить два эти евангельские повествования? А между тем совместить их в Вполне возможно, если мы внимательно вдумаемся в само существо евангельской проповеди Христа. Если мы вдумаемся в смысл всего его служения. Кого насыщал 5 хлебами Спаситель тогда на берегу озера? Он насыщал хлебом тех, кто пришел к нему не для того, чтобы получить от него земной хлеб. Он насыщал им тех, кто пришел для того, чтобы услышать от него благую весть о Царстве Божьем. Он насыщал этими 5 хлебами тех, кто уже отверг в сердце своем многие земные радости, многое земное довольство во имя Царства Небесного. Они пришли, чтобы взыскать Царство Небесного, и получили совершенно неожиданно для себя насыщение этими чудесными земными хлебами. Но дьявол, искушая Спасителя, имел в виду другое. Ведь дьявол очень хорошо знает природу падшего человека. Он знает, что во все времена большая часть людей, которые идут поклониться Богу, идут поклониться Ему не для того, чтобы пойти во след Богу, не для того, чтобы стяжать Царство Небесное, а для того, чтобы укрепиться, устроиться в Царстве Земном. И во все времена, увы, было так. Люди просили Бога прежде всего о земных благах, о хлебе насущном, о здоровье, о благополучии, об успехе. Это было, есть и будет, пока жив этот мир, отпадший от Бога. И дьявол, искушая Спасителя, предлагал ему сделать именно то, что ожидало от него большинство людей, а именно удовлетворить их материальные потребности в изобилии, в избытке, чудесным образом, тем самым привязав людей к себе. И это искушение Христос отверг. Мы часто размышляем над вопросом о том, а почему в прежние времена, в древности, людей верующих было гораздо больше, чем сейчас? Почему тогда храмы были наполнены людьми? А сейчас верных Христу становится все меньше и меньше. При этом мы забываем о том, что как тогда, так и сейчас большая часть людей была увлечена мыслью о том, чтобы стяжать себе материальные блага, материальное благополучие. В древние времена материальное благополучие было еще труднее достижимо, чем сейчас. Постоянные войны, от которых не было спасения, эпидемии различных заразных болезней, которые опустошали целые города и области, регулярно повторявшиеся неурожаи, вызывавшие голод. Все это делало человека совершенно беззащитным от испытаний этого мира, от испытаний материальными стихиями этого мира. И человек, ощущая свою беззащитность, прибегал к Богу. Он просил Бога о том, чтобы Бог насытил его, согрел его, сделал его жизнь спокойной и благополучной. Об этом просили языческих идолов, об этом просили и Христа, не думая о том, что служение единому и истинному Богу, которого возвестил миру Спаситель, требует прежде всего отвержения себя от этого мира, а не укоренения себя в этом мире. И вот прошли века, и человек научился бороться со многими болезнями, с голодом. Человек научился создавать такие условия внешней жизни, при которых можно чувствовать себя спокойно и комфортно. И выяснилось, что многим людям, которые живут в таких условиях, Бог уже стал не нужен. Они получили уже здесь все, что нужно для благополучной жизни, но получили это не от Бога. Их это не трогает, их это не беспокоит. Они пребывают в убеждении, что раз они своими силами, хотя, может быть, и не без дьявольских научений, научились комфортно и благополучно жить в этом мире, не нужно ни каяться, ни поститься, ни молиться, ни просить постоянно в сердце своем Бога обратить на себя его взор. Жить стало спокойно и уютно, и Богу не осталось места в сердцах очень многих людей. Мы сейчас с вами живем не очень богато, хотя гораздо более спокойно и комфортно, чем жили наши предки много веков назад. Наверное, если все будет развиваться в нашей жизни так, как развивается, может быть, через 50 лет наши с вами дети и внуки будут жить так же комфортно и благополучно с материальной точки зрения, как живут люди на Западе. Но точно так же, как и на Западе, храмы наши будут тогда пустеть все больше и больше. И, повторяю, большинству людей нужно от Бога прежде всего спокойствие и благополучие в этом мире, земном мире. Они от Царства Небесного хотят получить именно Царство Земное. Но не таковы были те 5000, которые пришли ко Христу. Они хотели Царства Небесного, и чудесным образом далось им то немногое в материальном плане, но очень значимое в духовном отношении, чудесное насыщение 5 хлебами, которое, конечно же, предопределило на многие годы их дальнейшую духовную жизнь. И нам с вами, дорогие братья и сестры, ведь очень трудно противостоять соблазнам этого мира. Мы видим, что не только вокруг нас, но и в наших семьях люди думают о том, как спокойнее, комфортнее, благополучнее устроиться в этом мире. И только об этом просят Бога. Но кто, как не мы, христиане, должны напомнить им о том, что от Бога нужно просить, и можно просить только одного – креста, который Он каждому из нас возложит на плечи, и который Он каждому из нас поможет нести, если мы будем верны Ему. Бог ни себе, ни нам не обещал легкой и комфортной жизни. Да, Он исцелял больных, очищал прокаженных, насыщал голодных, но делал это не для того, чтобы привязать людей к этому миру, а потому, что Он просто любил их. И любил их прежде всего за то, что они верили не в этот мир, а в мир иной. Не в царство земное, но в царство небесное. Пусть же сегодняшнее евангельское чтение вновь заставит нас задуматься над вопросом, а мы-то с вами о чем просим Бога? Что мы-то с вами хотим получить от Бога? Действительно ли стяжать Царство Небесное или же просто благополучнее устроиться в этом мире? И задав себе этот вопрос, мы наверняка обнаружим, что далеко не всегда мы готовы с доверием безоглядно идти вслед за Богом по Его крестному пути. Мы очень часто хотим от Бога того, что должны нам давать система социального обеспечения, система здравоохранения, бухгалтерия тех или иных учреждений и предприятий, на которых мы работаем, царство от мира сего, хлеба земного. Но мы христиане и должны помнить, что не хлеба едино будет жив человек. И когда будет у всего человечества этого хлеба в избытке, тогда, наверное, и случится то, что мы все называем вторым и страшным пришествием Христа. Когда придет Он к этим сытым и благополучным людям и скажет, что они забыли о Нем. Я дал вам великие таланты по преображению этого мира, но вы превратили этот мир просто в комфортное, бездуховное царство сытости. Поэтому вы не мои. Вы были со мной, но вы были против меня. Вы поддались тому искушению, которое я после 40-дневного поста отверг в пустыне. Вы пошли за тем, кто может превращать камни в хлеб. Давайте, дорогие братья и сестры, помнить, может быть, один из самых главных заветов христианской веры. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 26 июля, 13 июля по старому стилю празднуется собор Архангела Гавриила. Также сегодня совершается память святителя Иулиана, епископа Киномонийского, жившего в I веке. Церковное предание говорит, что он назывался ранее Симоном и был прокаженным. О нем пишет евангелист Марк, что в его доме Христос был помазан драгоценным миром перед тем, как Иуда предал его. В крещении Симон получил имя Иулиан. Апостол Петр поставил его во епископа Киномонийского и послал проповедовать Евангелие в Галлию. Проповедь святого Иулиана сопровождалась великими чудесами. Святитель Иулиан молитву исцелял разные болезни. Постепенно к нему стали стекаться многочисленные толпы людей, просивших помощи. Исцеляя телесные недуги, святой Иулиан исцелял и души, просвещая приходящих к нему светом Христовой веры. Скончался святитель глубоким старцем в конце I века. До конца дней своих благовествовал он о Христе и совершенно истребил идолопоклонство в Киномонийской области Италии. Сегодня прославляются два мученика III века – святые Серапион и Маркиан. В этот день мы чтим память преподобного Стефана Саваита, жившего в VIII веке. Он был племянником преподобного Иоанна Дамаскина. В 10-летнем возрасте поступил в лавру святого Саввы и всю жизнь провел в этой обители, иногда уходя в пустыню для уединенных подвигов. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике – соборе Архангела Гавриила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.

Архангел Гавриил входит в сон высших ангелов, бессмертных, бесплотных духов, служителей Божиих, сотворенных Богом раньше человека. Ангелы были сотворены Богом свободными существами. Часть ангелов воспользовалась даром свободы, чтобы отпасть от Бога, падшие ангелы называются демоны. Прочие хранили верность Творцу и остались ангелами света. Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух высших ангелов – архангела Михаила и архангела Гавриила, ввиду их особого участия в судьбах человечества. Святой архистратик Гавриил – служитель божественного всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа, являлся праведной Анне с вестью рождения от нее, преблагословенной Девы Марии. Святой архистратик Гавриил неотступно пребывал со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял ее во все время земной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение предтечи Господня Иоанна Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику. Он являлся ему во сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с младенцем и Богородицей. Когда Господь перед своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление его, по церковному преданию, был послан с небес архангел Гавриил, имя которого означает «крепость Божия». Жены мироносицы услышали от архистратига радостную весть о воскресении Христовом. Архангел Гавриил предстал также и Марии, Матери Божией, когда она молилась на Елеонской горе и возвестил: «Сын твой и Бог наш ждет тебя со всеми архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных, чтобы взять тебя, Матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно». В знамение торжества благодатной над телесной смертью архангел Гавриил вручил ей райскую ветвь от финикового древа. Православной иконографии святой архангел Гавриил обычно запечатлен в образе ангела-благовестника с оливковой ветвью в руках, символом примирения Бога и творения. Этот образ помещают в храме над царскими вратами. Святая Церковь, вспоминая многократные явления архангела Гавриила в истории Ветхого и Нового Завета, возносит горячие молитвы к этому неусыпному ходатаю, заступнику и благодетелю рода человеческого.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Стефана Саваита. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Стефан родился в 725 году. Его отец был младшим братом преподобного Иоанна Дамаскина. В 10-летнем возрасте святой Стефан впервые приехал в Иерусалим, где в то время проповедовал преподобный Иоанн, живший в обители преподобного Саввы Священного, близ Иерусалима. Святой Иоанн взял племянника к себе и с того времени стал его воспитателем, учителем и духовным наставником. Преподобный Иоанн обучил святого Стефана различным наукам, начиная с грамматики и кончая богословием. Будучи одним из образованнейших людей своего времени, он передал свои знания и богатый духовный опыт талантливому воспитаннику, который стал его послушником. Главное, преподобный Иоанн научил святого Стефана внутренней духовной жизни и стал для него образцом подвижничества. Сын послушания, преподобный Иоанн, прежде всего научил этой добродетели святого Стефана. Так телесные родственные узы со временем скрепились еще более крепкими узами духовного родства. Достигнув зрелого возраста, святой Стефан вместе с преподобным Иоанном Дамаскиным вел письменную полемику с еретиками, желая обратить заблудших к святой церкви. Святой Стефан изучил историю обители преподобного Саввы, которому во всем старался подражать. Очевидно, поэтому он был назван Саввоидом. Преподобный Стефан подвязался и в общежитии, и в отшельнической. Господь наделил своего угодника дарами прозорливости и чудотворений. Своими молитвами он изгонял бесов, исцелял болезни. Преподобный предвидел день своей кончины, которая последовала в апреле 794 года.

0: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актуихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые и злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему, и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле Божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного и питателя всякой твари, исполняя заповеди Его. От оскудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях из умножения жестокосердия и других грехов. Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою и чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззаконие и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты – завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
1: Слово в неделю восьмую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря в подмосковном городе Кашира 22 июля 2018 года.
1: В сегодняшнем апостольском чтении, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, мы находим замечательные слова апостола: «Умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом, сохраняйте единство в духе, единство в мыслях ваших». Эти замечательные слова были сказаны не случайно апостолом, потому что Коринф, процветающий античный город, существовавший на перекрестке очень важных дорог, был центром притяжения очень разных людей – с разными убеждениями, с разной культурой, с разным целеполаганием. Это был трудный город с точки зрения сохранения какого-либо общественного единства. И когда в Коринфе возникла первая христианская община, то веяние окружающей среды было настолько сильным, что и внутри христианской общины возникли разделения. Вообще, что такое единство? Ведь Господь создал каждого человека неповторимым. Абсолютно одинаковых людей нет, даже близнецы и то отличаются друг от друга. Господь создал наше многообразие как величайшую ценность. Даже трудно представить, что было бы, если бы мы все были одинаковыми. Наверное, никакого бы развития вообще не существовало. И это была бы очень тяжелая жизнь. И она бы никогда не способна была бы предоставить человеку возможности для всестороннего развития и построения многоразличных человеческих обществ. Но вместе с этим разнообразием, конечно, в мир приходит и разделение. И мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон человеку. Но самое, наверное, ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся родители, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение между родителями и детьми. Как будто бы два поколения принадлежат к разным мирам. Особенно сейчас, в наше время, когда массовая молодежная культура не является культурой их родителей. И вот на эти возрастные различия накладываются еще эти новые культурные различия. И очень часто в семьях, которые должны были бы жить в единстве духа и в единстве мыслей, нет никакого единства, а только возрастающее отчуждение. Мы знаем, как иногда разделения проникают и в общественные организации, союзы, которые призваны как бы объединять людей для достижения общих целей. Но и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, погубляющие весь положительный смысл таких объединений. Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития и одновременно потенциал разрушения. И, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который там, в Коринфе, где эти разделения были особенно зримы и ощутимы, он там и сказал эти пронзительные слова о том, что необходимо иметь единство в духе и в мысли. Должен быть единый дух. А что ж такое единый дух? Дух, если вы откроете словарь Даля, это то, что не имеет тела. Это бестелесная субстанция. Это нематериальная субстанция. Это не молекулы, не атомы и не элементарные частицы. Это нечто, что не имеет материального носителя. И вот этот самый дух человеческий является отображением божественного существа. Каждый человек создан по образу и подобию Божию. И первое, что по образу Божию создано, это духовное начало человека. И очень важно, чтобы это духовное начало человека не разрушалось. Потому и нужно единство Духа. А поскольку Дух от Бога, и нету никакой другой причины появления Духа, то не может быть ни жизни Духа, ни единства Духа, если нету обращения людей к Богу. Именно Бог объединяет человеческие души. Но еще очень важно, чтобы человеческое общение, разные взгляды и убеждения, разные философии, как теоретические, так и жизненные, не разрушали человеческого общения. И вот здесь апостол Павел и говорит, что нужно соблюдать единство духа и единство мыслей. Если в основе первого лежит наша связь с Богом, ибо Бог есть существенное, онтологическое начало существования человеческого духа, человеческой души, то вот в отношении мыслей куда сложнее. Потому что мысли могут быть совершенно разные, противоречивые, вступающие друг с другом в конфликты. Как примирить людей, имеющих различные мысли? Эта задача всегда стояла и перед философами, перед правителями, перед всеми теми, кто управлял человеческими массами. И использовались разные способы. Некоторые предлагали определенные учения философские, следуя которым люди должны были бы объединиться друг с другом. А власть строго наблюдала, чтобы так и было. Мы же знаем,

0: платформа, на которой и может формироваться единство мыслей. И в доказательство тому исторический опыт церкви. 2000 лет, какие только общественные формации не сменились, какая только власть не существовала, какие только этносы не брали верх, а потом уходили в небытие, чего только не происходило на культурной арене, даже перечислить всего невозможно, и все это не работало на единство, а церковь сохранила свое единство. И сегодня, принадлежа к единой святой соборной апостольской церкви, мы благодарим Бога за то, что, совершая святую Евхаристию, мы сохраняем единство поверх всех существующих разделений. Для того, чтобы мысль была единой, должен быть единым дух. И вот эту заповедь апостолов должны усвоить все. И руководители страны, и люди, которые считают себя лидерами общественного мнения, которые пытаются учить народ, как ему нужно жить. Если эту основополагающую заповедь не усвоить и на этой заповеди не построить человеческую общность, то успеха в объединении людей не будет. И сегодня мы все должны молиться о том, чтобы в первую очередь возродилась сила духа нашего народа, чтобы вера православная стала той связующей силой, которая сильнее всяких идеологий и всякой дисциплины и всяких законов, потому что верующий человек исполняет свой долг пред Богом, а в этом долге прописано сохранять единство духа в союзе мира.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Преображенском соборе бывшего Никитского монастыря подмосковного города Кашира 22 июля 2018 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

Совершившееся на наших глазах открытие иконы, одно из самых крупных и вместе с тем одно из самых парадоксальных событий новейшей истории русской культуры. Приходится говорить именно об открытии, так как до самого последнего времени в иконе все оставалось скрытым от нашего взора, и линии, и краски, и в особенности духовный смысл этого единственного в мире искусства. А между тем, это тот самый смысл, которым жила вся наша русская старина. Мы проходили мимо иконы и не видели ее. Она казалась нам темным пятном среди богатого золотого оклада. Лишь в качестве таковой мы ее знали. И вдруг полная переоценка ценностей. Золотая или серебряная риза, закрывавшая икону, оказалась весьма поздним изобретением конца XVI века. Она прежде всего произведение того благочестивого безвкусия, которое свидетельствует об утрате религиозного и художественного смысла. В сущности, мы имеем здесь как бы бессознательное иконоборчество, ибо заковывать икону в ризу значит отрицать ее живопись, смотреть на ее письмо и краски как на что-то безразличное, как в эстетическом, так и в особенности в религиозном отношении. И чем богаче оклад, чем он роскошнее, тем ярче он иллюстрирует ту

0: бездну житейского непонимания, которое построило эту непроницаемую золотую перегородку между нами и иконой. Что сказали бы мы, если бы увидали закованную в золото и сверкающую самоцветными камнями Мадонну Боттичелли или Рафаэля? А между тем над великими произведениями древнерусской иконописи совершались преступления не менее этого. Уже недалеко то время, когда это станет весьма нам понятным. Теперь на наших глазах разрушается все то, что до сих пор считалось иконою. Темные пятна счищаются, и в самой золотой броне, несмотря на отчаянное сопротивление отечественного невежества, кое-где пробита брешь. Красота иконы уже открылась взору. Но, однако, и тут мы чаще всего остаемся на полдороги. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее духовный смысл. А между тем, в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них воплощается. Кто видит лишь внешнюю оболочку этого содержания, тот недалеко ушел от почитателей золоченых рис и темных пятен. Ибо в конце концов роскошь этих рис обязана своим происхождением другой разновидности того же поверхностного эстетизма. Открытие иконы все еще остается незавершенным. На наших глазах оно, можно сказать, только начинается, когда мы расшифруем непонятные доселе и все еще темные для нас язык этих символических начертаний и образов. Нам придется заново писать не только историю русского искусства, но и историю всей древнерусской культуры, ибо доселе взор наш был прикован к ее поверхности. В ней, как и в иконе, мы созерцали ее ризу, но всего меньше понимали ее живую душу. И вот теперь открытие иконы дает нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, послушать его исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось все жизнепонимание, все мирочувствие русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть, и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал. Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того, ее будущее. Ибо в этих созерцаниях выразилась не какая-либо переходящая стадия в развитии русской жизни, а ее непреходящий смысл. Пусть этот смысл был временно скрыт от нас, даже утрачен, он вновь нам открывается. А открыть его значит понять, какие богатства, какие еще неявленные современному миру возможности таятся в русской душе. Мы оставим в стороне всякие произвольные гадания об этих возможностях и постараемся узнать их в их иконописных отражениях. Не один только потусторонний мир божественной славы нашел себе изображение в древнерусской иконописи. В ней мы находим живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны, потусторонний вечный покой, с другой стороны, страждущее, греховное, хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование, мир ищущий, но еще не нашедший Бога. И, соответственно, этим двум мирам в иконе отражаются и противополагаются друг другу две России. Одна уже утвердилась в форме вечного покоя, в ней немолчно раздается глас, всякое ныне житейское отложим попечение. Другая, прислонившаяся к храму, стремящаяся к нему, чающая от него заступления и помощи. Вокруг него она возводит свое временное мирское строение. Это прежде всего Русь земледельческая. Во храме мы находим живой отклик на ее моления, надежды. Среди святых она имеет своих особых покровителей и молитвенников. Кому неизвестно непосредственно близкое отношение к земледелию святого громовержца, пророка Илии, Георгия Победоносца, коего самое греческое имя говорит о земледелии, и особо чтимых угодников Флора и Лавра, протестантское высокомерие, огульно обвиняющее нас в язычестве, очевидно, прежде всего имеет в виду имена святых этого типа. И их, в самом деле, как будто соблазнительное сходство с языческими богами-громовержцами или же покровителями полей и стад. Но ознакомление с лучшими образцами древней новгородской иконописи тотчас изобличает удивительную поверхностность такого сопоставления. Наиболее интересными в иконописных изображениях святых являются именно те черты, которые проводят резкую грань между ними и человекообразными языческими богами. Эти черты отличия заключаются, во-первых, в аскетической неотмирности иконописных ликов, во-вторых, в их подчинении храмовому архитектурному соборному целому и, наконец, в-третьих, в том специфическом горении ко кресту, которое составляет яркую особенность всей нашей церковной архитектуры и иконописи. Новгородская иконопись любит изображать его уносящимся в огненной колеснице, в ярком пурпуровом окружении грозового неба. Соприкосновение со здешним земным планом существования ярко подчеркивается, во-первых, русскую дугою его коней, уносящихся прямо в небо, а во-вторых, той простотою и естественностью, с которой он передает из этого грозного неба свой плащ, оставшемуся на земле ученику Елисею. Но отличие от языческого понимания неба сказывается уже тут. Илья не имеет своей воли. Он вместе со своей колесницей и молнией следует вихревому полету ангела, который держит и ведет на поводу его коней. Другое, еще более резкое отличие от богов-громовержцев бросается в глаза в поясном образе Ильи. Здесь поражает в особенности аскетический облик пророка. Все земное от него отсохло. Пурпуровый грозовой фон, которым он окружен, и в особенности мощный внутренний пламень его очей, свидетельствует о том, что он сохранил свою власть над небесными громами. Кажется, вот он встанет, загремит и низведет на землю огонь или небесную влагу. Но изможденный лик его свидетельствует, что эта власть — действие не здешней, духовной силы. В нем чувствуется все тот же полет влекущего его и направляющего его ангела. Печать недвижного вечного покоя легла на его черты. И Божья благодать, и Божий гнев не спосылается им не из пасю стороннего неба, а из бесконечно далекой и бесконечно возвышающей над грозою небесной сферы. Другое явление того же громового облика в нашей иконописи — святой Георгий Победоносец. И ослепительное блистание его вихрь несущегося белого коня, и огневой пурпур его развивающейся мантии, и рассекающий воздух копье, которым он поражает дракона, все это указывает на него как на яркий одухотворенный образ Божьей грозы и сверкающей с неба молнии. Но опять-таки и здесь мы видим аскетического всадника, управляющего одухотворенным конем. Конь этот — явление не стихийной, а сознательной, зрячей силы. Это ясно изображено в духовном выражении его глаз, которые устремлены не вперед и назад, на всадника, словно они ждут от него какого-то откровения. Кроме того, и здесь, над грозою и вихрем, иконописец видит благословляющую с неба десницу, которой подчиняются и всадник, и конь. Наконец, ту же победу над языческим пониманием неба мы находим и в иконах Флора и Лавра. Когда мы видим этих святых среди многоцветного табуна коней, играющих и скачущих, может показаться, что в этой жизнерадостной картине мы имеем посредствующую ступень между иконописным и сказочным стилем, И это в особенности потому, что именно флор и лавр, более чем какие-либо другие святые, сохранили народный, русский, даже прямо крестьянский облик. Но и они, властвуя над конями, сами, в свою очередь, имеют своего руководящего ангела, изображаемого на иконе. Еще поучительнее поясны их изображения. Там их ясные русские глаза просветляются тем молитвенным горением, которое уносит их в запредельную, бесконечную высь и даль. Не остается никакого сомнения в том, что они не самостоятельные носители силы небесной, а только милосердные ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боящегося потерять свое главное богатство — лошадь. И здесь опять-таки тоже гармоническое сочетание — отрешение от здешнего и моление о здешнем. Тот же недвижный покой, снисходящий к человеческой мольбе о хлебе насущном. Я уже сказал, что другое отличие вышеназванных святых от языческих человека-богов в их подчинении храмовому целому, или что тоже в их архитектурной соборности. Каждый из них имеет свое особое, но всегда подчиненное место в той храмовой иконописной лестнице, которая восходит ко Христу. В православном иконостасе эта иерархическая лестница святых вокруг Христа носит характерное название «чина». В действительности во храме все ангелы и святые причислены к тому или другому чину, и в том числе вышеназванные. Все они одухотворены ярко выраженным стремлением ко Христу. В иконописи это особенно наглядно обнаруживается на примере Илии Пророка. В иконе преображения он непосредственно предстоит преобразившемуся Христу, склоняясь перед Ним. И что же? В этом предстоянии он утрачивает свое специфическое световое окружение. Его грозовой пурпур блекнет в соседстве с фаворским светом. Здесь все залито блеском солнечных лучей. И самый гром небесный, повергающий ниц апостолов, раздается не из свинцовой тучи, а из лучезарного окружения Спасителя. Весь религиозный смысл фигуры Илии в нашей иконописи всех веков именно в подчинении ее общему начальнику жизни. И в этом отношении Илия, конечно, не составляет исключения. Как в православной храмовой архитектуре ее смысл выражается в том горении ко кресту, которое столь ярко выражается в золотых церковных главах, так и в иконах. Все в них горит к тому же сверхвременному смыслу человеческого существования, и все на него указывает. Все здесь охвачено стремлением к той запредельной небесной тверди, где умолкает житейское. И в этом стремлении уносится ко кресту вместе с святыми все, что есть лучшего, духовного в бытовой Руси, от царя до нищего. Вот, например, перед нами яркий образ нищеты земной в лице нагого юродивого Василия Блаженного. На замечательной иконе московского письма XVI века мы видим его молящимся на беспросветно-сером фоне московского ноябрьского неба. Его изможденная постом и всяческим самобичеванием фигура, настоящие живые мощи, находится в полной гармонии с этим фоном. В молитве перед ним как бы разверзается окно в другой мир. И что же? Он видит там блистающие золотыми солнечными лучами крылья трех ангелов. Они сидят за накрытым столом, уставленным яствами. То Божья трапеза Святой Троицы, в этом самом образе явившийся Аврааму. И всякий раз, когда перед иконописцем приподнимается завеса, скрывающая от нас горний мир, он видит там тоже солнечное блистание горящего, искрящегося неба. Мы можем наблюдать совершенно то же явление, когда в иконописном изображении соприкасается с небом другой, противоположный конец общественной лестницы. Молится нищий, молится и царь. Окно в другой мир открывается обоим, но не одинаково в обоих случаях его явление — в последнем случае с царем задача иконописца неизмеримо труднее и сложнее, ибо здесь краса небес выступает уже не на сером будничном фоне, она вступает в спор с земным великолепием и блеском царского одеяния. Есть икона Ярославского письма XVII века, где мы находим замечательное решение этой задачи. То князь Михаил Ярославский в предстоянии облачному Спасу. Роскошный узор царственной парчи выписан с поразительной яркостью и вместе с тем с какой-то умышленной тщательностью, которая подчеркивает мелочность мишурного земного великолепия. Это вполне правильное, реальное изображение царского облачения. И что же? Это массивное царское золото в иконе побеждено и посрамлено простыми и благородными воздушными линиями облачного Спаса с немногими золотыми блестками. Всякая просящая и ищущая душа находит в небесах именно то, чего ей недостает, и чем она спасается. Нищий юродивый, страдалец и постник, видит там нездешнюю роскошь божественной трапезы. А царь, возносясь молитвой к небесам, освобождается там от тяжести земного богатства и в предстоянии облачному Спасу обретает легкость духа, парящего над облаками. Так отражается в нашей древней иконописи жизненное соприкосновение с небесами мирской России, земледельческой, нищей и царской.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю восьмую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Сегодняшнее чтение Священного Писания ставит проблему, которая будет сопровождать всю последующую историю христианства и станет особенно актуальной в наше время. Проблему церковных раздоров и расколов, разделений и вражды, их преодоления. Апостол Павел видит основную причину этой проблемы, обращаясь с призывом к христианам Коринфа, в своеобразном культе личности и просит коринфян следовать только за Христом, безо всякого культа кого бы то ни было, в том числе и его самого, пишущего им эти строки. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было бы между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». В чем основание апостола Павла делать такой сильный призыв? Споры, о которых ему сообщили, вызванные отдельными христианскими проповедниками Павлом, Аполлосом, Кифой, то есть Симоном Петром. Вот что споры. «А я Христов», отвечает это несогласный с ними, но противопоставляющий даже Христа, и Павлу, и Аполлосу, и Петру. Все это для апостола Павла неприемлемо. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Как можно уравнивать и Павла, и Аполлоса, и Петра, и кого бы то ни было другого со Христом, единственным и неповторимым? Откуда такой культ личности всех этих Павлов, Петров, Аполлосов и других? Конечно, можно сказать, что тот, кто в спорах отвечал, что он не Павлов, не Аполлосов, не Петров, а Христов, что такой человек и из Христа создает себе культ, тоже культ личности. Для апостола Павла и это неприемлемо. Христос абсолютно уникален. Он выше всего и всех. Он выше какого бы то ни было культа человеческого. Он Сын Божий, который пришел на землю и распялся за нас всех. И ни в каком культе он не нуждается. Достаточно перечитать все послания апостола Павла, остановившись на тех местах, в которых апостол Павел пишет о Христе, изучить его христологию, чтобы увидеть его отношение ко Христу по сравнению со всеми остальными людьми, великими и малыми, и апостолами, и простыми смертными, и вообще кем угодно. Правда, находились писатели, которые самого апостола Павла впоследствии упрекали, что он создал культ Христа, и этим оказался изменником своей древней веры, иудаизма. Находились историки, утверждавшие, что культ Христа подобен культу Зевса, и что Христа даже никогда и не было исторически, что Христос – миф, созданный вот именно такими писателями, как автор послания апостола Павла. Были библейские критики, развенчивавшие, как они выражались, Христа как культ, как мифологическое обожествление, и делали его обычным человеком, хотя и великим, не отрицая его историчность. Но были и другие, как Альберт Швейцер, который, наоборот, сделал вывод, что исторического Христа можно понять только, если увидеть его в перспективе новозаветной эсхатологии, то есть учения о конце веков и об ином мире, о Царстве Небесном, основном учении евангельского Иисуса. Мы сейчас не будем подробно разбирать все эти часто противоречивые взгляды. Мы упомянули все это, чтобы яснее и выпуклее было то подлинное, что говорил апостол Павел о Христе, и на чем именно был основан его ответ спорщикам в Коринфе. Язык апостола Павла именно не культовый. Под культом, разумеется, умственная надстройка воображения, часто коллективного и постепенного, изображающая ту или иную личность преувеличенно и нереально. Именно в этом можно упрекнуть всех тех, кого упоминает апостол Павел в послании к Коринфянам и к кому он обращает свой призыв. Парадоксально и смиренно Павел и самого себя включает в число объектов культового преувеличения со стороны этих коринфян. Следует различать понятие «культ» в смысле психологической надстройки и «почитание» в смысле реального преклонения перед реальными качествами человека. Первое – отрицательное и нереальное. Второе – положительное и реальное. У Павла в отношении Иисуса не было ни того, ни другого. Скорее наоборот. По всем имеющимся у нас данным, Павел никогда не встречался с Иисусом до его воскресения и вознесения. Возможно, видел его издалека и очень много слышал. В годы особенно активного служения Иисуса в Израиле Павел, тогда его имя было Савл по-еврейски, был юношей и жил, по-видимому, в Тарсе, далеко, где он и родился. Потом он был учеником в фарисейской школе Гамалиила. Он полностью разделял ненависть фарисеев к Иисусу и считал его изменником веры отцов, жестоко преследуя его учеников и последователей. На такой почве никакой культ создаться не мог. Перемена, происшедшая в Савле в отношении Иисуса, психологически необъяснима без какого-то внешнего события, потрясшего Савла и резко до противоположности изменившего это его отношение. Вот как описывает книга «Деяний апостолов» это событие. Стефан, христианский диакон, будучи исполнен Духа Святого, взглянул на небо и увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, фарисеи и первосвященники, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав это, скончался. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли люди благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет, последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне сделать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Так Савл, гонитель христиан, стал Павлом, Христовым апостолом. Такая перемена психологически необъяснима без этого явления. Такая перемена – непостепенное культовое преувеличение – собственной фантазии, а мгновенное перерождение под действием явления свыше. И это явление свыше стало основой проповеди апостола Павла на всю его жизнь. Убедившись на опыте, что Иисус был действительно Христом, Мессией, что Стефан, видевший его в раскрывшихся небесах Царство Божие, действительно видел его, Павел поверил в это со всей горячностью своей пылкой души и осознал в Иисусе Сына Божия. С психологической точки зрения Савл, по-видимому, остро переживал жуткое убийство Стефана, в котором он принимал участие как свидетель, стерегший одежды других свидетелей, что было в обычае того времени для юридического оправдания перед законом, хотя это и не признавалось римскими оккупантами страны. Савл видел вдохновенное, преобразившееся лицо Стефана, о котором книга Деяний пишет. Все сидящие в Синедрионе во время суда над Стефаном, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Савл слышал его предсмертные слова, и это не могло не поразить его, по существу, чуткую душу. Его это не могло не мучить. Его, по-видимому, терзали сомнения. Но он, будучи с детства убежденным последователем древнего иудаизма, заставлял себя продолжать терзания христиан, ненавидя их именно за то, что они вызывали в нем эти внутренние сомнения. И чем больше сомнения терзали Савла, тем больше Савл терзал в отместку христиан. Таково возможное психологическое объяснение. Но оно недостаточно в объяснении самой наступившей резкой перемены без внешнего толчка. Неверующие пытаются это объяснить, если вообще принимают свидетельство Библии, разразившимся в душе Савла психологическим кризисом, приведшим к галлюцинации и перемене. Но такое объяснение при всей своей наивности никак не подтверждает теорию постепенного культивирования в душе личности Иисуса, а скорее наоборот, такую теорию опровергает. Итак, перед нами человек, далекий от какого бы то ни было культа личности Иисуса, но полностью убежденный на основании личного опыта в подлинном существовании Царства Небесного и пришедшего оттуда на землю Христа, Мессии, Спасителя мира. Он свидетель этой истины, и так и говорит о себе. Свидетельство этого человека ясное и недвусмысленное. Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Другими словами, христианская проповедь Евангелия не плод человеческого рассуждения и человеческой психологической надстройки, а премудрости Божией, явленной не дедуктивным размышлением ума человеческого и культового развития в человеческой психике, а непосредственным откровением небесной истины и Божьей правды. Слова эти были сказаны апостолом Павлом сразу же после его горячего призыва к расколовшимся коринфянам не следовать слепо отдельным культам личностей Павла, Аполлоса, Петра и даже Христа, ссорясь друг с другом и создавая секты, а одной только божественной премудрости, не человеческому измышлению, а силой Божией, явленной в кресте Христовом и в слове Его Евангелия. Иисус Христос неотделим от Бога. Споры, раздоры, расколы, разделения, секты, вражда, религиозные войны, убийства во славу Божию ad majorem Dei gloriam, чем, увы, так богата христианская история, все это не от Бога. Как в древнем Коринфе Павлов, Аполлосов, Кифов и даже Христов с бесчисленными такими именами вожаков разделенного христианства не Божие царство, а грешное, человеческое, от мира сего. Только так, как свидетельствует нам бывший Савл и как ведет нас преобразившийся Павел, только от человека к Богу, от культа личности по-человечески, отвергнув всякий культ, к божественному откровению, Сыне Божием, неотделимым от Бога и Иисусе Христе. Только так можно преодолеть соблазны христианских разделений, которые губят мир. Сам Христос дает нам пример в сегодняшнем евангельском повествовании. Оно описано у всех четырех евангелистов. Но есть две подробности. Одна у евангелиста Марка в главе 6, стихе 34. Другая у евангелиста Иоанна в главе 6, стихе 13. Рассказ идет о насыщении 5000 человек пятью хлебами. Это произошло непосредственно после убийства Иродом Иоанна Крестителя. И после того, как Иисус, узнав об этом, пошел в пустынное место помолиться, побыть наедине, не быть на глазах у врагов, потому что час его еще не пришел. Евангелист Марк прибавляет, что Иисус и учеников послал отдохнуть в пустынное место. Но народ не дал им покоя. Тысячные толпы пошли и за Иисусом, и за апостолами. И вот, продолжает евангелист Марк, Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. После этой долгой беседы ученики советовали Иисусу отпустить народ в окрестные селения, переночевать там и купить себе пищу. Но Иисус сказал ученикам, «Вы дайте им есть». У них ничего не было. Только, как сообщает евангелист Иоанн, у одного мальчика было 5 хлебцев и 2 рыбки. «Но что это для такого множества народа?» — сказали ученики. Тем не менее Иисус повелел рассадить народ, благословил хлебы, которые мальчик отдал в ответ на его просьбу. И все ели, и все насытились. Духовная пища в долгой беседе, и теперь вот телесная пища чудесным образом соединила все эти тысячи, не имевшие пастыря, в одно единодушное стадо. Благая весть о Царстве Божьем стала реальностью, так как «Царство Божие внутри вас», — сказал им Спаситель. Он стал их пастырем, собрал вокруг себя. Но этого было недостаточно. Отпустить их в окрестные селения значило нарушить это охватившее всех единодушие, это восторжествовавшее в них чаяние Божье Царство. Это означало снова разделить их, снова рассеять единое стадо. И вот он дал им небесную пищу, дал им те самые плоды древа жизни, о которых говорят первые и последние страницы Библии. Это были плоды жертвенной любви, беспрекословного послушания и бескорыстной заботы о других. Ведь эти 5 хлебцев и эти 2 рыбки были даны, очевидно, матерью, этому мальчику в качестве его собственного личного завтрака, обеда на дорогу. И он, вероятно, тоже уже был голоден. Но он отдал все, по слову Христову, беспрекословно. Себелюбивая пища мира сего, плоды древа познания добра и зла, уступили в этой душе место небесной пищи древа жизни в гармоническом единстве Царства Божия. И эта небесная пища сделала эти маленькие 5 хлебцев достаточными для насыщения 5000 человек. Вот в чем сущность этого чуда. Небесное стало земным, потому что земное стало небесным. Когда все насытились, когда единое стадо находилось в полноте общения друг с другом, тогда произошло следующее. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сообщает евангелист Иоанн, сказали, это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Опять началось человеческое мудрование, человеческий культ личности, человеческое царство вместо Божьего Царства Небесного. Это привело к тому, что пастырь оставил собранное им стадо и ушел. Не для того, не для человеческого культа личности пришел Христос на землю. 50 лет спустя епископ римский Климент писал, как за 30 лет до этого писал Павел, писал послание Коринфянам, писал по тому же поводу. Коринфяне опять разделились, и опять по тому же принципу, по принципу Павлов, Аполлосов, Кифов, Христов. Но сам Христос, когда хотели сделать его царем, ушел от них. Теперь Климент писал Коринфянам, взбунтовавшимся против своего епископа, потому что были не его, а кого-то другого. Климент писал: «Мир и согласие в церкви должны быть отражением того космического порядка, который установил Господь в творении, в теле человека», о чем писал уже в Коринф святой апостол Павел, «потому что церковь – невеста Христова, и в ней должен быть такой же порядок и устройство в любви и мире, как в творении всемогущего, всеблагого Творца. Единый Боже, Ты создал церковь свою, одно тело Христово. Удали от нас расколы и раздоры. Направь наши взоры на Иисуса, чтобы мы не смотрели ни вправо, ни влево, но чтобы мы знали только Христа, жили бы только в Нем. Аминь».
0: Прозвучала проповедь в неделю 8-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал, и в заключительной части нашей передачи будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Символ веры. Отец Александр, что такое символ веры? Ведь несколько же существует символов веры. Это не только тот текст, который мы в храме все вместе поем.
1: Да, конечно. Значит, символы веры стали появляться в первые века христианства, когда в церковь принимали неофитов. Прежде чем принять таинство крещения, они должны были внятно исповедовать свою веру. Люди приходили из язычества, у них были свои представления о прекрасном, о Боге прежде всего. И вот тут очень важно христианам было убедиться, что эти люди адекватно понимают, что такое христианство, какому Богу мы молимся, как мы исповедуем этого, то есть Бога, да? От этого зависит и наша жизнь, наше поведение в жизни. А ведь христианство – это прежде всего наши поступки. Это не отвлеченные какие-то совсем истины, но наши поступки. Они будут зависеть от того, кто Бог, которому мы поклоняемся. Кто Бог, которому мы призваны, ну, как бы подражать, да, как бы явиться его каким-то отображением в этом мире. Вот, поэтому, поскольку проповедь христианская распространялась уже вот в эти первые века в неиудейской среде, ну, поначалу в иудейской, потом это стало выходить все больше и больше за пределы традиционного иудаизма, если там апостолы в основном, конечно, проповедовали в синагогах, то уже ученики апостольские, они уже обращались к самым широким аудиториям, языческим уже. И вот в этой языческой среде было очень важно тоже как-то структурированно объяснять веру, интерпретировать свою веру. Поэтому вот в иудейской среде мы не находим никаких символов веры. Вот. Ну, например, вот из ранних образцов проповедь апостола Петра после Пятидесятницы. Проповедь, ну, можно назвать это проповедью, такая апологетическая речь апостола-первомученика Стефана. Да. Там никаких символов веры нет. О чем они говорят? Они говорят о вере наших отцов. Мы верим так же, как верили наши отцы. О, мы верим в Авраама, мы верим в Моисея, который извел народ из рабства и так далее. То есть они начинают пересказывать историю еврейского народа и действия Бога в этом народе. И вот это, собственно, и было в каком-то смысле символом веры для самих иудеев. Для людей эллинистической культуры, там уже другой подход, более такой как бы системный. Не историю рассказывай, расскажи по пунктам. Кто такой Бог? Вот. Как мы соотносим себя с этим Богом? Как мы входим в общение с этим Богом? Например, через таинство крещения, да? Вот. Ну и так далее. То есть на что мы надеемся, на что мы уповаем в результате вступления в церковь, да, к чему церковь нас призывает, на что мы надеемся в конце. Вот как-то так вот структурно надо это было уже для, ну, условно говоря, греков, там, не знаю, римлян, людей эллинистической культуры, да, вот, изложить то, во что мы веруем. И вот...

0: тогда, в общем, и стали составлять эти символы веры. Каждая церковь, то есть каждая христианская община могла это сделать самостоятельно и делала это самостоятельно. И до 325 года, до Первого Вселенского Собора, таких символов сложилось очень много. Они были очень разные, были очень краткие, лапидарные, были очень развернутые. Вот. Ну вот наша церковь использует два варианта символа веры. Тот, который мы знаем, ну более-менее церковные люди знают все, и наизусть, конечно, знают, он входит там в молитвенные правила. Вот он воспевается обычно у нас в нашей русской сегодняшней традиции всем народам на божественной литургии. Вот, так что это нам хорошо известный текст. А второй текст, например, он тоже используется в нашей церкви при, правда, редко, при рукоположении епископа. Вот, вот там он говорит символ веры, но он гораздо-гораздо более развернутый. Там много каких-то подробностей, ну, я бы сказал, частностей, да, но тем не менее очень важно. Почему так? Потому что епископ это, так сказать, надзирающий за церковью. И одна из его главных функций – это как раз следить, чтобы вера в его церкви, да, то есть в его епархии, вот, она исповедовалась так, как она исповедовалась апостолами изначально. Чтобы не было каких-то новых фантазий, введенных какими-то людьми и так далее.
1: Символ веры же не застраховывает от фантазий.
0: Нет, фантазии могут быть, но есть с чем сравнить эти фантазии. Если эти фантазии выходят за пределы того, что в символе веры сформулировано, да, а там довольно подробно все сформулировано, если в нашем таком привычном символе веры Никео-Цареградском так все достаточно коротко обозначено. Вот, абсолютно точно, но коротко, то вот тот символ веры, он более расширенный. Вот, именно для того, чтобы епископ точнее понимал, что требовать от своих посомых. Вот. Так что таких символов веры, значит, повторяю, было довольно много, но вот в 325 году, когда состоялся Первый Вселенский Собор, значит, произошла некоторая такая унификация. И поскольку уже как раз были неправые исповедания, мы знаем, что Первый Вселенский Собор был в основном связан, там было много вопросов, не единственный вопрос, конечно, о символе веры и о троичности Бога. Собственно, главный вопрос богословский был, кто такой Иисус Христос. Понятно, что Мессия для христиан было понятно. А вот дальше уже вопрос. А, ну, Мессия, а Мессия – это кто? Это такой человек, наделенный какими-то особыми Богом способностями, вот, и воскрешенный Отцом. Или, как вот церковь утверждала, все-таки, что это тоже Бог. Ну, тогда возникал вопрос, а у нас тогда один у нас Бог или два? Ну вот эта проблематика была все-таки центральной, можно сказать, по сути, на Первом Вселенском Соборе, хотя там и про Пасху, там и про много что говорилось. Вот. И именно символ веры призван был зафиксировать вот то исповедание, которое утверждала церковь против, ну вот, возникшей ереси ария в этот момент, но были и другие варианты представлений о Боге. Вот, которые тоже этим исповеданием отстранялись церковью. Вот, но все-таки символ веры не до конца был сформулирован, то есть он был сформулирован, как на тот момент казалось, до конца,
1: году.
0: В 325
1: да,
0: году.
1: Да, я как раз хотел у вас уточнить, есть, получается, принятый в 325 году никейский символ веры,
0: да,
1: есть отдельно
0: верно.
1: Никео-Цареградский.
0: Да, так вот,
1: который был принят.
0: Да,
1: после,
0: совершенно верно.
1: Это разные символы.
0: В Константинополе.
1: Веры,
0: да? Нет, это не то, что это просто некое дополнение следующим да. собором того текста, который был принят на Первом соборе. Вот, в 381 году состоялся Второй собор. Значит, первый был в Никее, а второй был в Цареграде, то есть в Константинополе непосредственно. Никея – это тоже совсем недалеко от Константинополя, на противоположном берегу. Ну, собственно, примерно какой-нибудь Петродворец у нас, скажем так. Вот, там был действительно императорский дворец в Никее, и там проходил первый собор. А второй был непосредственно в Константинополе. Так вот, на момент Первого Вселенского собора было достаточно утвердить единосущность сына по отношению к Отцу, Богу Отцу. То есть, что он тоже Бог. Бога истина от Бога истина, да, говорим. Вот. А дальше еще был вопрос, возник вопрос о Святом Духе. А какой, так сказать, ранг почитания Святого Духа? Вот. Ну и вообще формулировка троичности божества, вот она была утверждена на Втором Вселенском соборе, Константинопольском. И формулировки, которые церковь приняла, это были формулировки как раз отцов каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниссского, младшего брата Василия Великого. Так вот, значит, на Втором Вселенском соборе было принято некоторое дополнение, вот начиная, значит, и в Духа Святого. Вот на этом была точка этого никейского символа веры. А после этой точки пошло животворящего, иже от Отца исходящего, иже со Отцом и Сыном с поклоняемо, то есть поклоняемо наравне с Отцом и Сыном, им же глаголы шопророки. Да? Значит, вот тот самый Дух, чтобы связать Духа, которого мы исповедуем, как тоже Бога, с тем духом, которым говорили пророки, что это именно тот самый дух. Но, кстати говоря, есть интересная особенность вот этого дополнения о Духе Святом, а именно она заключается в том, что он все-таки не назван Богом. Вот мы о Сыне говорим «Бога истина от Бога истина», а здесь мы только говорим, что мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну. Вот. Это такой след ожесточенной полемики, которая была в то время, и она на Втором соборе как раз проявилась, были так называемые пневматомахи, то есть, по-русски говоря, духоборы. Духоборы было движение, которое, то есть было движение в церкви, которое не признавало Дух Святой третьим лицом Пресвятой Троицы, то есть не считало его равным Отцу и Сыну. По божественности своей. И поэтому собор, не желая раскола, а желая как-то сгладить вот эти вещи, вот не включило такого слова, что Духа, Бога, тоже Бога, истинно. Вот, от Бога истинно, от Отца исходящего. Вот. Значит, и действительно это оказалось, ну, вот такой правильной тактикой. То есть в церкви далеко не всегда действует закон утверждения каких-то истин духовных, так сказать, через колено всех, кого попало. Вот. В церковь ищет, так вот в древности, по крайней мере, было, каких-то путей, на которых можно достичь компромисса. Если все-таки вот такая формулировка устраивала этих пневматомахов, хорошо, давайте вот на этом остановимся. То есть это результат, в общем, такого богословского компромисса. Да, мы знаем в дальнейшем, что, в общем, этот компромисс был абсолютно оправдан, потому что это движение довольно быстро угасло. И хотя в символе веры мы продолжаем говорить так, но, понятно, все исповедуют Духа Святого третьим лицом Пресвятой Троицы, равного совершенно Отцу и Сыну. Вот, это такой, ну, я бы сказал, хороший урок для будущего времени всего, который, к сожалению, не всегда церковью использовался. Были и другие ереси, которые,
2: князь Евгений Трубецкой,
0: возможно, тоже можно было уврачевывать каким-то вот таким более компромиссным путем, но вот иногда шли путем очень жесткого отсечения всякого неправого мнения. То есть мнение действительно было неправым, но вопрос в том, а нельзя ли было ну, как-нибудь компромиссно попытаться это решить, а потом само по себе оно угасает. Ересь все-таки неправое суждение тем же Духом Святым, оно как-то в церкви постепенно угашается.
1: Отец Александр, в 381 году на Втором Вселенском соборе был принят уже вот этот текст Никео Цареградский, символ веры, и с тех пор этот текст не менялся.
0: Да, в Восточной Церкви действительно он вот как был принят в 381 году, так слово в слово он сохраняется и по сей день в Церкви.
1: В Восточной Церкви.
0: В Восточной Церкви,
1: с чем связано, что не в Восточной Церкви?
0: Да, но это довольно длинная история. Связана она, как ни странно, с арианской ересью. Вот. Дело в том, что арианство, вот, как я сказал, ереси все-таки постепенно умирали в церкви. А вот те, которые отделялись от церкви совсем, ну, те продолжали существовать какими-то такими осколками. Иногда очень существенными, численно и так далее. Так вот, дело в том, что символ веры был, конечно, этот и Западом, и Востоком принят изначально в равной степени, и долгое время, собственно, исповедовался точно так же, что Римской церковью, что Константинопольской, что там Александрийской и так далее, да? Всеми пятью вот этими пентархи-патриархатами, чуть позднее уже сложившимися. Вот.
1: Да, у нас звонок.
0: Хорошо,
1: тогда
0: может
1: прервемся
0: быть, да,
1: немножко. И здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Александр из Санкт-Петербурга.
0: Да.
2: Скажите, пожалуйста, почему в молитве ко Пресвятой Троице мы говорим «Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради»? Что, собственно, имеется в виду под словами «имени Твоего ради»? И обращение это только к Пресвятому Духу Господу или ко Пресвятой Троице? Спасибо.
0: Угу. «Приди и вселись в ны, очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи душа». Это молитва ко Святому Духу, там этих нет слов. Я думаю, да, это обращение к Троице, но в Троице мы в общем и целом всегда обращаемся прежде всего к Отцу, потому что, ну, это уже мы будем говорить там, может быть, дальше о, так сказать, структуре нашего исповедания Троицы. Так вот она такова, что там есть такое понятие, как монархия Отца. Отец есть причина бытия Сына и причина бытия Духа. Но Сын рождается, а Дух исходит. То есть мы не знаем, в чем, собственно, не можем сказать, тайна внутрибожественной жизни, разница в этом, но тем не менее вот сам Христос произносит именно так. И это обозначает некоторую разницу во взаимоотношениях между Отцом и Сыном и Отцом и Духом. Они по-разному как-то связаны с Отцом. И поскольку причиной бытия Сына и Духа является Отец, то Он тем самым выделен и строится, да? В своем божественном достоинстве они все трое равны. Но вот причинная связь, да, она все-таки существует, и она выделяет Отца, которую вот святые отцы называли монархией Отца. Вот. Поэтому, когда мы молимся Троице, мы все-таки обращаемся прежде всего к Отцу. «Имени Твоего ради», я думаю, что здесь, может быть, подчеркивается милосердие, милость, да, которая является одним из имен Божьих. Вот, то есть ради твоей милости, ради того, что ты милостив, человеколюбив и так далее, это все некоторые свойства. Там есть такое сочинение неизвестное Дионисия Ареопагита о божественных именах. То есть мы знаем множество имен Бога, можем там его всеведение, там, ну, всемогущество, может быть, это не совсем точное библейское слово, но в богословии, конечно, используемое широко, всемогущество, всеведение, милость, благость и так далее, да, вот, вот эти имена Божии, когда мы говорим «простить грехи наши имени Твоего ради», то здесь, скорее всего, подразумевается именно вот имя Бога как всеблагого, милостивого и человеколюбивого. Поэтому мы употребляем вот такой оборот.
1: Еще один звонок. Здравствуйте.
3: Да. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Хочу спросить вот такой момент.
0: Да.
3: Помню где, но явно слышал, что когда Господь наш говорил: если вы обижаете меня, это ничего. Но Духа Святого непростительно. Вот как это тогда понимать?
0: Угу, спасибо. Ну, это надо понимать в контексте вот этого евангельского места, да, где, собственно, Христа, фарисеи, обвиняли в том, что он совершает свои чудеса силою духа бесовского, да, там, Вельзевула. Вот. Что имеется в виду? Имеется в виду, что хорошо, по-человечески вы можете все что угодно обо мне говорить, обо мне самом, но вы должны познавать меня в моих действиях. Если мои действия соответствуют тому, что хотел бы Бог видеть, так сказать, в человеческом обществе, вот, то вы уже хулите не просто меня как человека, а вы хулите сами действия Божии, которые в этом мире, ну, производятся, скажем, Духом Святым. Таким образом, если вы хулите меня в моих действиях, я исцелил кого-то, да, я возвратил человеку первозданный его образ, который был Богом дан при творении человеку, да, чтобы Бог не сотворил ни болезни, ни смерти и так далее, да. Или я воскресил там Лазаря. Вот, можете сказать, что это бесовской силой. Да, но если действие мое соответствует тому, что хотел бы Бог, и с этим вряд ли вы будете спорить, да, то, значит, вы хулите Духа Святого, действующего через меня и совершающего эти дела. И вот такая хула, она не простится. То есть человека вы можете как угодно там поносить и ругать, но его действия, если вы поносите, если эти действия благодатные и благи с точки зрения Бога, с точки зрения Священного Писания, которое вы прекрасно знаете, да, вот, то вы поносите уже самого Бога, то есть Дух Святой.
1: Не совсем понял пример, да, с Лазарем. Если некий человек говорит, что Господь зря...
0: Ну, как одно из чудес, да, которое он творит, исцеление, в данном случае воскрешение было. Вот. Ну, если бы говорили, кто-то сказал, что он воскресил, но там не по этому поводу его обвиняли, да, а по поводу там других его исцелений в основном, да, вот, говорили, что он вот эти чудеса исцелений совершает силы, вот. Ну, то же самое кто-то мог бы сказать, что он Лазаря воскресил силою бесовскую. Ну, хорошо, но...
1: То Бог... есть сказать так можно? Нет, ну не в смысле можно, а то есть это не будет хула за дух, на Духа Святого.
0: Конечно, нет, нельзя, потому что это действие, которое было бы благом для Бога.
1: Я просто не очень понимаю разницу между действием и результатом в данном случае.
0: Нет, результат, я провожу разницу между человеком, совершающим то или иное действие, и самим его действием. То есть, если вы просто говорите про человека, что он там,
1: да,
0: плохой...
1: Да, это в нашей жизни, что, а вот как, про...
0: Про Христа. Да. Вот они просто говорят про Христа, что он плохой. Угу. Да, что он... Нет. Но они его хулили именно за те действия, которые он совершал. То есть, исцеление. Да? Угу. Исцеление, воскрешение, неважно. Вот эти действия, они благо, да, с точки зрения Бога.
1: Да.
0: Правда?
1: Да.
0: Значит, если он совершает эти действия, и они кем-то объявляются действиями сатаны, это хула на Бога.
1: Вот теперь понял. Вот, спасибо.
0: Понятно, да? То есть можете ругать меня, но не ругать то, что я делаю. Если вы ругаете то, что я делаю, вы хулите Бога. Вот. так можно это сказать.
1: Так, отец Александр,
0: будем... То есть есть такая, если возвращаться уже к такому богословию, перспектива, так сказать, сущностная и перспектива личностная. Вот личность проявляется в действиях, а личность Христа, она как раз божественна. Но это уж богословское рассуждение некоторое, да, если мы переведем это на язык богословия. Так вот, сущность его человеческая, в принципе, может хулиться. Ну, то есть это, конечно, тоже будет очень нехорошо, правда, потому что он не сотворил греха, он живет благочестивой жизнью, он любит всех и так далее. Да? Вот. Но, во всяком случае, сущность человеческую, это не является похулить, не является, так сказать, смертным грехом. А вот действие, за которые отвечает вот эта, так сказать, личностная перспектива, как человек разворачивает свою жизнь, как он эту сущность являет, да, мы ее проявляем в своих действиях, словах, делах, да. Вот, так вот, личность здесь похулить это гораздо страшнее и хуже, чем похулить, так сказать, сущность, которая, конечно, человеческая, вполне во Христе явлена. То есть ругать человека можно, вот, плохо, если мы ругаем его не за дело, но в конечном счете это не смертельный грех. Вот если мы видим дела, которые делает человек, и эти дела, очевидно, божественны, да, благословлены Богом, из Священного Писания мы это должны знать, евреи это знали, то вот тогда мы хулим уже самого Бога и Духа Святого.
1: Отец Александр, как вообще, кто первый придумал?
0: Да, кто придумал? Так вот, я говорил о том, что долгое время исповедование церкви было совершенно одинаковым, и вся церковь понимала, что какие-либо изменения, дополнения в символ веры, скорее дополнения, изменения, это уж совсем было бы странно. Обычно в церкви ничего не изменяют, а только дополняют. Вот это дополнение, оно было бы невозможно без Вселенского собора. То есть, более или менее полнота епископов по всему христианскому миру должна была собраться, чтобы внести какие-то изменения, дополнения. Но надо сказать, что арианская ересь, она умирала медленно. И дольше всего она сохранялась в среде готов. Германское племя, которое приняло христианство в тот момент, когда в церкви как раз арианство очень было популярно, скажем так, широко распространено. И императоры тоже в эту ересь, так сказать, уклонились и ее поддерживали. И можно сказать, что да, большинство, не большинство, здесь трудно нам сегодня сказать, в какие-то моменты, может быть, даже и большинство христиан исповедовало арианство. Это в IV веке все происходило. Но все-таки оно довольно быстро было изжито и энергично замечательными епископами. Афанасий Великий, тот же Василий, Григорий, и так далее. Вот их Авросий Медиоланский на Западе, Осия Кордовский, такие очень крупные богословы, авторитетные епископы того времени, они боролись с этой ересью. И, в общем, ее победили. А вот ариане, то есть готы приняли христианство, благодаря своему первому епископу Ульфилла, такой был епископ, который перевел на германский язык Священное Писание и, так сказать, какое-то богослужение, такой своего рода Кирилл Мефодий для германцев, для готов. Вот, он был убежденным арианином, но так получилось, что он сам пришел в церковь в этот период. Вот, и для готов арианство было как бы формой национального исповедания. Это как была национальная религия христианства, но в версии вот такой. Значит, готы, как известно, исторически разделились на восточных и западных. Да, значит, там эти вестготы, которые ушли совсем на запад уже до предела Европы, то есть в Испанию. Там они оказались. и остготы, которые были здесь рассеяны по территории более или менее Римской империи, ну вот ее итальянской, там части Византии они были. Здесь довольно быстро они ассимилировались и приняли все-таки православное исповедание. А вот в Испании, вот там арианство держалось довольно долго. Там были, конечно же, и православные, и епископы, и священнослужители. Там эта борьба затянулась до 8-го примерно века. И аргумент в полемике, шла полемика очень такая интенсивная, да, что вообще само по себе нормально для церкви. Ариане утверждали, что Христос это не Бог, да, что Христос это творение, ну, высшее творение и так далее. Теперь они говорили, раз Христос говорит, что Дух Святой исходит от Отца, значит, от Сына Он не исходит. А раз Он не исходит от Сына, то Сын уже ниже Отца. То есть они вот эту связь причины бытия Сына и Духа использовали как аргумент против божественности, равно божественности Сына. Да? Поэтому епископы православные, которые с ними полемизировали, они стали применять вот такую формулу, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Вот. Это, конечно, было неверно, но...
1: А применять в каком качестве? То есть это в...
0: Ну, в этой полемике и они стали говорить, что Дух исходит от Отца и Сына.
1: То есть это
0: почему?
1: Уже было внесено вот в этот отредактированный символ веры?
0: Это не было полемизируемо как спор с символом веры. Угу. Это была полемика с арианами, да? Вот. И они стали говорить, что исходит... Почему они, ну, какое-то основание имели, так сказать? Потому что Христос говорит, «Пошлю вам Духа Святого от Отца Исходящего». Такие слова в Евангелии в точности. То есть, как бы, нам Дух посылается от Отца, но через Сына. Ну, вот они немножко здесь, так сказать, нивелировали эту разницу, что исходит он по своей онтологии, так сказать, от Отца, а только нам лишь посылается от Сына. Ну, в общем, они вот это сгладили и говорили, что нет, Сын равен Отцу, и Дух нам дается от Отца и Сына. То есть вот это «и Сына» они стали в своей полемике добавлять против ариан. Поскольку все понимали, православные во всем мире, что там идет вот эта последняя, так сказать, борьба с арианством, на это более-менее закрывали глаза. Поэтому там для 8 века это было более или менее, так сказать, приемлемо. Ну, как локальное явление, где вот есть очевидное зло арианства, значит, вот в порядке борьбы с арианством, ну, пускай они говорят так. И, в общем, из этого никто не делал проблемы, ни римские папы, ни восточные патриархи. Понимая, с чем это связано.
1: В какой-то момент все-таки произошла радикализация.
0: Да, совершенно верно. А вот дальше уже был момент, ну, я бы сказал, просто политический. Значит, в 8 веке, в конце 8 века, римский папа, не имея какой-то опоры, так сказать, ну, физической перед лицом ну, варваров, которые продолжали, в данное время это были лангобарды, значит, на севере Италии они очень сильно давили на папу, а византийский император, на которого папы опирались до этого времени, он уже был достаточно слаб, да, то есть последняя попытка была при императоре Юстиниане, когда, так сказать, там вот Велизарий его полководец, еще там один, отвоевали практически всю Италию. Но на этом империя на данном этапе надорвалась просто на несколько столетий. Там были бесконечные войны с Персией, с Востока, им надо было основные силы тратить там. Поэтому поддержка вот такая вот просто государственная, чтобы Рим не разрушили, все храмы там не смели, и папу вместе с ними, и христианство не было уничтожено, надо было опереться на какую-то силу. И вот такой силой стал, в конечном счете, франкский вождь, король, Вот Карл, который потом стал Карлом Великим, и которого папу за его, так сказать, вот эти большие достижения и заслуги возвел в императоры Западной Римской империи. Да? Так вот, опираясь на франков, значит, папа все-таки выстоял. Да? Карл Великий разгромил, значит, лангобардов, вот, и дал поддержку папе. Но дальше епископы западные, значит, были попытки женить Карла на принцессе византийской. Византия на это не пошла, немножко, так сказать, его отодвинули. Карл обиделся, епископы его, в общем, стали склонять к тому, что надо было бы как-то и вообще самостоятельную здесь устроить жизнь. Все эти восточные, они какие-то не такие. Mm-hmm. Давайте мы как-то сами. И вот здесь на вооружение, то есть они пошли, в общем, по пути раскола. Что восточная церковь нас презирает.
1: Причем более или менее осознанно.
0: Более или менее осознанно, да. Причиной была некоторая, все-таки я бы сказал, заносчивость восточных, которые считали себя культурными, а этих они считали варварами, там, франки какие-нибудь. Реймса, Кёльна, там вот всех этих немецких городов, это такие варварские. Ну вот и всегда, когда есть какая-то, ну, гордыня, с одной стороны возникает противодействие с другой. Поэтому сказать, что это было совсем уж не спровоцировано, вот, до некоторой степени вот таким было спровоцировано. Ну, в сегодняшней, может быть, политической жизни мировой, какие-то примеры этому видим, когда одна сторона с некоторым презрением и свысока смотрит на другую, это вызывает плохую реакцию. Ну вот, и они стали добиваться того, чтобы, например, то есть, ну вот у нас будет теперь символ веры, вот такой с филиоквы. Они взяли за основу вот тот, который звучал там в Испании как локальное явление, понятно, с чем связанное. Вот в результате папа был против. Тот, я уж не помню сейчас, какой там папа был по имени в этот момент. Вот, он был против и был низложен. Вот, потому что он понимал, что нельзя этого делать, будет раскол. Но вот такая сила была этих северных епископов, которые, значит, поставили нового папу, который там тоже сопротивлялся. Ну, в общем, в конечном счете удалось продавить это, так сказать, вот в западном мире такой символ веры. Ну, а дальше уже все пошло-поехало. Восток не хотел, естественно, этого ничего принимать, это было, наверное, правильно. Вот, но параллельно с этим возникли претензии папы вообще на первенство. Вот. Они тоже как, какие-то робкие поползновения раньше, может быть, были, но вот здесь уже, ну, началась такая политическая чистая история. И новый символ веры западный с филиоквы, то есть и сына, да, филиоквы, сына также. Вот. Он вошел в жизнь Западной Церкви и стал некоторым принципиальным камнем преткновения.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: прозвучал символ веры композитора Петра Ильича Чайковского в исполнении хора Мариинского театра.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», «Вестники свободы». В Москве с 17 по 20 ноября 2003 года прошла богословская конференция Русской Православной Церкви «Православное учение о Церкви». На этой конференции с докладом выступил гость конференции протопресвитер Борис Бобринский. Доклад назывался «Церковь и Евхаристия». С этим докладом я хочу вас познакомить с нашей сегодняшней передачей, но сначала два слова о Борисе Бобринском. Он родился 15 февраля 1925 года в Париже, в аристократической семье, носит титул графа. Окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, затем работал инспектором института и профессором догматического богословия. В 1959 году Борис Бобринский был рукоположен в сан священника, является настоятелем франкоязычного прихода в крипте Святой Троицы. С 1993 года отец Борис Бобринский – декан Свято-Сергиевского богословского института. Он автор многочисленных богословских статей в русских и иностранных журналах. Он является также руководителем парижского радио «Голос православия». Это большой друг и партнер нашего радио «Град Петров». Итак, протопресвитер Борис Бобринский, «Церковь и Евхаристия». В современном православном сознании тайна Церкви неотделима от тайны и таинства Евхаристии. «Там, где Евхаристия, там и Церковь», – писал святитель Киприан Карфагенский. Я дерзну утвердить, что когда совершается Евхаристия, выявляется подлинная природа Церкви, ее таинственное и сокровенное бытие. И так можно говорить об евхаристической природе Церкви, или, как принято говорить у нас на Западе, об евхаристической экклезиологии. Так же, как православное богословие не является плодом рассудочного упражнения, а оно лишь выражает словесно и умозрительно глубочайший соборный опыт православной Церкви всех времен, также и сознание евхаристического измерения Церкви и богословие о ней лишь выявляет глубокое сознание Церкви, что Евхаристия есть средоточие всей духовной жизни, сколь верующего христианина, столь и всего церковного тела. Понятие евхаристической экклезиологии было, вероятно, выдвинуто впервые протопресвитером Николаем Афанасьевым, профессором канонического права и церковной истории в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Уже в 30-х годах в ряде статей, а затем уже после Второй мировой войны в своей докторской диссертации под заглавием «Церковь Святого Духа» отец Николай Афанасьев развивал свою мысль о противоположении двух экклезиологических построений – а именно Рима-католического, нашедшего свое конечное выражение и формулировку в так называемой универсальной экклезиологии, восходящей пирамидально в конечном счете ко вселенскому примату римского папы, как викария или наместника Христа, и, с другой стороны, экклезиологии евхаристической, нашедшей свое наилучшее выражение уже в посланиях священномучеников Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и Иринея Леонского. В совокупности трех сакраментальных начал «Церковь, Евхаристия, Епископ» совершается в истории тайна спасения. Полнота троичной благодати пребывает в Церкви на каждом месте совершения Божественной литургии и вообще через посредство совершения святых таинств. Итак, согласно своему евхаристическому измерению, местная Церковь возглавляется своим предстоятелем, епископом, окруженным пресвитерами, диаконами и народом Божьим. В своем предстоятельстве епископ является образом Христа – и сосредотачивает в себе все харизмы Духа, изливаемые на народ Божий, как носитель царственного и пророческого священства. Но епископ поставляется всегда для определенной местной церкви, и через него, как предстоятеля Евхаристии, выражается связь и единство местной церкви и единой церкви Христовой. Там, где появляется епископ, да будет там собрание, также там, где и Христос Иисус, там кафолическая церковь. В наше время митрополит Пергамский Иоанн Зизиулос продолжает воззрение своих предшественников Николая Афанасьева, отца Георгия Флоровского, отца Александра Шмемана и отца Иоанна Мейндорфа, подчеркивая, что Евхаристия не мыслится лишь как одно из таинств Церкви, а как сама Церковь, как таинство, в котором актуализируется тайна всецелого Христа, главы и тела в истории, как общее дело всей Церкви, выявляющей само ее бытие и призвание. Образ Церкви как тела Христова, представленный нам в посланиях апостола Павла, лежит, конечно, в корне экклезиологических воззрений митрополита Иоанна. Он подчеркивает момент глубокого, онтологического единства Христа и Церкви, выражающегося в образе единства тела и главы. В рамках этого образа нельзя даже мыслить о Христе, то есть главе без тела, то есть без Церкви, и обратно о Церкви без главы.
В наше время митрополит Пергамский с предельной ясностью подчеркивает значение этого образа для православного богословия о церкви. Но тайна церкви многогранна, и нельзя ее ни исчерпать, ни ограничить одним лишь библейским образом. Наряду с образом церкви как тела Христова, апостол Павел представляет также церковь в качестве невесты, обращенной к своему небесному жениху. Мы здесь уже находим не органическое единство тела и главы, а брачный союз, единение и обращенность невесты к жениху. Ветхозаветные корни этого образа наглядны, и последняя книга Нового Завета заключается зовом. И дух, и невеста говорят: «Гряди, ей гряди, Господи Иисусе». Именно в Божественной Евхаристии совершается устремленность церкви и всякой христианской души к небесному жениху, к Христу. Сопоставление и сочетание этих двух основных павловых образов церкви, тела и невесты, способствует осмыслению двуединой природы церкви. С одной стороны, церковь, воедино со своим главой Христом, первосвященником вечных благ, находится в непрестанном состоянии ожидания, ходатайства и озарения благодатными дарами Святого Духа по обетованию самого Господа: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». В небесной литургии преосвященник Иисус ходатайствует за нас, предстоит ныне за нас пред лице Божие. Вместе с тем, Дух незыблемо пребывает в церкви по обетованию Господа и устремляет ее внутренним желанием и томлением ко встрече с небесным женихом. Таким образом, церковь непрестанно возрастает, словом созидаемое, совершаемое Духом. Уместно еще иллюстрировать эту таинственную двойственность церкви упоминанием слов отца Георгия Флоровского о том, что церковь всегда находится одновременно в двух состояниях – на пути и уже в отчизне. Будучи на пути, церковь устремлена через свое сакраментальное и молитвенное делание к выявлению царства, града будущего, так как мы не имеем здесь постоянного града. Но будучи уже в отчизне, таинство церкви и сама церковь, как таинство спасения, являются предвосхищением и начатком благодатного общения Троичного Царства, которое уже внутри нас. Ввиду этой двойственности природы церкви, будучи и на пути, и в отчизне, и в устремленности ко Христу в духе, почивающем в ней, и в непрестанном даровании духа от главы церкви Христа, следует очень бережно и трезво относиться к понятию евхаристической экклезиологии. Необходимо учесть, что таинство Евхаристии неотделимо от всей полноты церковной жизни, таинств, молитвы, благовестия. В настоящее время в наших западных приходах придается большое значение таинству крещения, как таинству вступления в церковь, как таинству царства, по выражению отца Александра Шмемана. Нередко совершается чинопоследование крещения в начале самой божественной литургии при участии всего церковного народа, что подчеркивает соборную церковную природу таинства крещения, слишком часто понимаемого и совершаемого как частное семейное треба. Восприемники не только отвечают за крещаемого, но и представляют всю церковную общину, которая в своей совокупности несет перед Богом ответственность за отречение сатаны и за сочетание Христу крещаемого. Скажу еще, что всякое вхождение через врата церкви носит крещальный характер. Потому и можно говорить о крещальном измерении всей христианской жизни, ибо наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, крещальное измерение христианской жизни предполагает весь путь личного и всецерковного подвига духовной брани и стяжания Святого Духа. Можно было бы еще остановиться на глубоком сродстве всецерковной жизни в таинствах и Евхаристии и личного духовного делания, находящего свою подлинную глубину и силу в умном делании, в призывании имени Иисусова. Укажу лишь, что древнее христологическое призывание «Кирия Элейзон» с арамейским аналогом «Маранафа» есть уже исполнение слов апостола Петра в день Пятидесятницы: «И всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Тем самым это призывание является уже древним апостольским ядром поздней классической формулы Иисусовой молитвы. Крещальные измерения христианской жизни многообразны и богаты. Покаянная практика исходит от крещального таинства, совершаемого в оставлении грехов. Так же, как и крещение, покаяние открывает двери к евхаристическому приобщению. Погружение в крещальную купель, в иорданские воды, освященные призыванием благодати Святого Духа, на всю нашу жизнь совершает нас в смерть Его крестившимися, причастниками Его воскресения. «Елице во Христа креститеся, во Христа облекостеся». Крещальное исповедание троичного символа веры продолжается во всей жизни новопросвещенного и утверждается в соборном троичном исповедании веры в самой литургии.
Крещальное уневещение человеческой души Христу как посвящение в царственное священство отображается и в брачном единении супругов, сочетавшихся во образ единения Христа и Церкви. Также и монашеское пострижение с новым именем и одеянием носит характер обновления крещальных обетов. Если, наконец, вернуться к евхаристической полноте, скажу, что в ней сосредотачивается и находит свое совершение все таинства Церкви – крещение, покаяние, брак, священство. Весь церковный годичный круг праздников, постов, память святых и молитва за усопших, ходатайство за весь мир – все это находит свое свершение и единство в литургии, в которой воспоминается все домостроительство спасения и в которой присутствует вся церковь неба и земли, собранная вокруг Агнца. Закончу этот обзор евхаристической жизни церкви указанием на центральное место воскресного дня в седмичном круге. И это в двух моментах. Во-первых, воскресный день завершает седмицу, которая всецело к нему устремлена, готовясь ко встрече с воскресшим Христом. Но тут воскресный день переходит за пределы седмеричного круга и является предвкушением восьмого дня Царствия Божия, уже грядущего в силе. Воскресная Евхаристия осмысляет этот семидневный путь, выводя нас к царственной встрече и общению с Господом. Но, с другой стороны, воскресный день открывает новую седмицу, пролагает путь в мир. С миром изыдем означает не конец божественной литургии, а продолжение ее на другом измерении, когда напоенные чашей жизни и исполненные благодати Святого Духа в таинстве причащения, как непрекращающейся Пятидесятницы, мы выходим в мир, как благовестники Царства. «Шедше, научите все языцы». Наконец, выходя из храма, совершается встреча с братом, с ближним, в продолжающейся Евхаристии, когда мы узнаем в нем самого Христа. «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». И так можно говорить о литургии, как о непрекращающемся делании, о литургии до литургии и о литургии после литургии. Таким образом, вся наша жизнь, личная, общественная, всецерковная, призвана быть орошаемой тихим веянием или бурным дуновением Святого Духа, просвещаемой светом Христовым, возгораемой огнем Духа, исполняемой любовью очей. Все это можно назвать воцерковлением всей нашей жизни. Это воцерковление жизни есть программа и содержание нашего церковного пути, исходя от крещальной купели и завершаясь в приобщении евхаристической чаши. Крещение и Евхаристия глубоко неотделимы друг от друга, и можно говорить об единой крещальной литургии. Крещение ведет и завершается Евхаристией, а сама Евхаристия исходит и вечно коренится в крещальных обетах и в троичном погружении. Этим осмысляется и оправдывается определение богомыслия о Церкви как экклезиологии крещальной и евхаристической. Это был доклад протопресвитера Бориса Бобринского «Церковь и Евхаристия», прочитанный им на конференции «Православное учение о Церкви», которая состоялась в ноябре 2003 года в Москве. Читал Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня наша книга посвящена апостолу Петру. Ее автор Мартин Хенгель. Уже книги с именем Мартина Хенгеля были в нашем книжном обозрении. Была книга «Иисус и иудаизм». Сегодня книга не такая большая, как «Иисус и иудаизм». И называется она «Недооцененный Петр». Книга вышла в 2024 году. О книге я буду беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. В прошлой программе, кстати, мы говорили об апостоле Павле. В повторе этот выпуск в архиве вещания доступен в среду. Время выхода 14:30. Но, наверное, как и вообще в христианской традиции, так и вообще в эфире «Радио Град Петров» чаще всего, больше всего речь идет об апостоле Павле. Из всех апостолов и из двух первоверховных апостолов также апостолу Павлу достается внимание в разы больше, чем апостолу Петру. А может быть, даже в десятки раз, а может быть, даже и в сотни раз. Может быть, потому что апостол Павел больше написал, а может быть, потому что оказал наибольшее влияние на христианскую традицию. Но мне пришла такая мысль в голову, что мы, христиане в целом, христиане всех конфессий, скорее верим по апостолу Павлу, а живем по апостолу Петру. Что я имею в виду? Что, конечно, интеллектуальное наполнение нашей веры, исповедание, собственно, да, это апостол Павел. А вот какие-то черты жизненные, ну, может быть, то, что мы следовали за Христом, как апостол Петр, а потом в грозный час повели себя так же, как апостол Петр. То есть это троекратное отречение Петра знаменитое. Очень характерно в христианской истории множество раз присутствовало. И в личной жизни каждого из нас, я думаю, мы тоже это замечаем. И еще одно – это приписываемое традицией внимание Петра к обрядовой стороне и уважение к стремлению людей исполнять обряды. Пылкое отрицание исполнения обрядов апостолом Павлом. Нам не свойственно, а мы скорее говорим, мы исполнили обряды, и мы хорошие. В этом плане мы живем по апостолу Петру, а исповедуем на словах по апостолу Павлу. Можно ли так сказать? Ну и в чем мысль нашего автора Мартина Хенгеля, вложенная уже в название «Недооцененный Петр»? Что значит «недооцененный»?
1: Здесь прежде всего имеется в виду недооцененность его со стороны исследователей, библеистов. Как вы верно сказали, Павел затмевает вообще всех апостолов и апостола Петра в частности. И как богослов, и как автор посланий, которые он точно написал, по сути дела, его проповедь, его личность стала основой раннего христианства, стала причиной такого исключительного успеха христианской миссии по всему Средиземноморью. Конечно, это тоже в значительной степени заслуга апостола Павла. Ну и, конечно, библеисты, учитывая, что они работают с текстами, по большей части именно корпус посланий апостола Павла рассматривали как такое самое раннее свидетельство христианской церкви. То есть мы знаем, что именно послания первые, появившиеся новозаветные тексты, потом позднее появились Евангелия и все остальные, входящие в Новый Завет, материалы. Соответственно, Павел первый и Петр в тени Павла. Наш автор, он, в общем, борется с этой тенденцией, считая, что очень несправедливо современные богословы даже задвигают на задний план Петра. Как пишет в своей книге Мартин Хенгель, Петру приписывают вот то, что вы назвали уважение к традициям или такое стремление распространить нормы закона на языках христиан. В общем, это такая самая знаменитая, наверное, история, которая попадает в поле зрения исследователей, богословов, да и простых читателей. Это, конечно, знаменитый спор, конфликт между Петром и Павлом, между двумя выдающимися апостолами. И, как правило, что исследователи, что простые читатели, они становятся на сторону Павла в этом споре, считая, что Петр себя неправильно повел, что в Антиохии, что, видимо, и позднее, когда спорил с Павлом насчет необходимости исполнения

0: норм закона Моисея христианами из язычников. Это, конечно, касалось пищевых ограничений, это касалось обрезания. В общем, апостол Павел в своих посланиях Галатам, к римлянам, в общем, не скрывает своего раздражения, хотя не называет Петра в числе своих противников. Но, тем не менее, мы понимаем, что Петр и еще Иаков, брат Господень, они составляли оппозицию Павлу с его проповедью, направленную против закона и необходимости, опять же, исполнять закон христианам из язычников.
1: Ну так, а если это не так сильно важно, то что же важно? То есть конфликт между Петром и Павлом точно был. В этом, как я понимаю, библисты согласны. Даже скорее всего, хотя, мне кажется, наш автор говорит, что, скорее всего, все-таки они помирились, но это его предположение, а документальные свидетельства говорят о том, что они не помирились. Вот как поссорились, так и разошлись. Причем поссорились серьезно. Тогда почему недооцененный Петр? Про Павла много сказано. А в чем мысль тогда Петра? И действительно ли, по мысли нашего автора, Петр ошибся?
0: Здесь, наверное, начинается самое интересное, потому что реконструкция, которую предлагает Мартин Хенгель, заключается в том, ну, это вещи, может быть, лежащие на поверхности, что позицию Павла мы знаем из его собственных посланий и из книги «Деяний», которые написал Лука, это второй том его новозаветной идеологии «Евангелия и Деяния». Они тоже про павловские, в общем-то. Эта позиция нам понятна, она нам ясна, и она кажется нам очевидной. Позиция Петра нам известна только со слов других людей, только со слов его, прежде всего, критиков, того же апостола Павла. И здесь возникает вопрос, а как нам понять, какова в действительности была точка зрения Петра? Возможно, его критики, ну, это всегда бывает в ходе полемики, какие-то его мысли, может быть, исказили, или какие-то тезисы поняли совсем не так, как утверждал Петр. Ну, мы представляем, что здесь часто полемика шла не напрямую, а через каких-то посредников, и в этом плане естественно, что какие-то мысли были искажены. И возникает вопрос, откуда мы знаем настоящую позицию Петра? И как мы его вообще можем узнать, учитывая то, что текстов Петра у нас нет? Здесь, конечно, могут возразить наши слушатели, а как же послание апостола Петра? В общем, послания апостола Петра, судя по всему, были написаны уже после смерти самого Петра, да и Павла тоже. И, в общем, это текст раннехристианской традиции, раннехристианской церкви, уже, видимо, следующего поколения христиан после апостолов.
1: По-моему, здесь даже есть такой намек, что Петр не умел писать.
0: Да, большинство исследователей и даже конфессиональных авторов сходятся в том, что Петр не умел писать, он умел читать, скорее всего, но писать не умел. В общем, в древности, как мы и говорили в других наших передачах, эти вещи, ну, не были напрямую связаны. Сейчас школьников учат и писать, и читать одновременно, а тогда, в принципе, людей учили, например, только читать, а читать и писать должны были уметь, например, какие-то специальные люди, либо там чиновники, либо писатели и поэты. А простые смертные, в общем, ограничивались умением читать.
1: Как я себе представляю, апостол Павел проповедовал на греческом, а Петр на арамейском. То есть возникает вопрос, а говорил ли Петр на греческом? Ну, наверное, все-таки тоже как-то говорил, но совершенно точно не так хорошо, как Павел. И получается, что Петр знал Христа и говорил на языке, на котором говорил Христос, и на котором он говорил с Христом. То есть он Христа не переводил для своих слушателей. А Павел, он и не знал Христа, то есть он уже предание как бы перелагает, еще и на другом языке нес эту проповедь.
0: Да, ну, скорее всего, Петр тоже знал греческий язык, он был широко распространен и в Палестине, и вообще по всему Средиземноморью, поэтому здесь, наверное, не было никаких проблем изъясниться по-гречески, но разве что, конечно, это был такой вот не очень правильный греческий язык.
1: Любой перевод – это проблема. Потому что вот у нас сейчас широко обсуждается тема, что-то переведено несовершенно, а мы на этом строим нашу веру и наше богословие. а переведено несовершенно, местами неправильно. Даже есть такие места, где с противоположным смыслом. А есть такие места, где переведено просто про другое. И такого в истории христианства полно. Перевод — это уже проблема. Даже есть такая тема, что разделение церквей на западную и восточную — это проблема языка. По латыни были одни термины богословские, по-гречески другие. Восток говорил на греческом, излагал веру, Запад на латыни. И при переводе случались прямо недопонимания, потому что одно и то же слово можно перевести по-разному. Переводишь, и вдруг получается ересь. И вот такие проблемы возникают из языка. Нет ли здесь тоже такой проблемы между Петром и Павлом?
0: Здесь проблема серьезнее, потому что, опять же, повторим, у одного есть писание, где выражена достаточно очевидная его точка зрения, а у другого нет. И нам неоткуда взять вроде бы каких-то текстов, которые содержали бы в себе аргументацию апостола Петра. То есть почему он так считал правильным, почему он так действовал, почему он так думал, как он свою позицию, какими положениями, какими аргументами подкреплял. Это вопрос, который, в общем, сам себе и читателю задает наш автор. И, в общем, пытается на него ответить, то есть реконструировать позицию Петра, каково же было его богословие. И здесь тоже много неясностей, поскольку мы Петра воспринимаем, опять же, через призму вот этой полемики с Павлом. Мы, конечно, знаем Петра из Евангелий. Это тоже важная опора для исследователя, поскольку предание, ну, скорее всего, в основных чертах, ну, точно донесло до нас образ апостола Петра как человека цельного, как человека вместе с тем достаточно пылкого. В общем, знаем мы несколько таких эпизодов из Евангелия. При этом всегда, что рассматривает Хенгель, то есть вроде бы это такая вещь очевидная, но важно подумать и осмыслить, что она значит. Это вот это первенство Петра. Что значит его вот это старшинство и среди апостолов, и что значит вот знаменитое исповедание Петра и все то, что Иисус говорит Петру после того, как он его исповедовал сыном Бога. Вот это власть вязать и решить, власть ключей и слова об основании, что он будет основанием или камнем. В общем, он получил новое имя. И этот момент тоже рассматривается в книге достаточно подробно. Много этому уделено времени. Тоже вроде бы здесь вещи такие понятные и самоочевидные. Ну да, вот такое прозвище — камень, мол, кремень, скала.
1: Фундамент.
0: Да, но вместе с тем не очень очевидные, потому что, как вы говорили верно насчет переводов, здесь слово «камень» «петра», «петрос» достаточно редко встречается. То есть, как правило, используется для обозначения камней, ну, в общем, булыжников, строительных камней, каких-либо других камней. Другое слово, греческое, вот оно более распространенное, и оно есть в нашем языке, это вот слово «литос». Оно нам известно, например, по литосфере, такие понятия уже современной науки о Земле, ну и литография, там какие-то другие слова с этим словом. То есть это куда более распространенное и встречающееся более чем, наверное, в 90% случаев в Ветхом и Новом Завете, то есть в Септуагинте и в Новом Завете слово, которое обозначает камень. Здесь почему-то было использовано другое слово, при том как прозвище, как новое имя Симона. Вот это интересно, что даже непонятно, если Петрос, что это? То есть Хенгель здесь указывает на других исследователей, которые тоже этим вопросом занимались. И только такая вот пара понятий, слов Петрос, Петра делает понятным, что имеется в виду. То есть Петра – это по-гречески «скала».
1: Ну, то есть эти слова рядом стоят для почти рифмовки этого библейского стиха.
0: Да, возникает вопрос: Петр – это кто? А вот Петра – понятно сразу. То есть это как Петра. Петр – это как Петра. То есть это как скала. Ну, или, скорее, даже обломок скалы,
1: гора,
0: пишет наш автор. Нет, не гора. То есть гора – другое слово. А именно обломок скалы. То есть вот такой, это не булыжник, это не какой-то драгоценный камень, такие прозвища тоже встречались. Там, например, у Оригена было прозвище адамант, то есть бриллиант, алмаз, то есть прочный. А здесь обломок скалы, то есть что бы это значило? То есть обломок скалы, возможно, такой строительный материал, который как раз полагается в основу чего-то. В общем, это понятно из контекста вот этого фрагмента из Евангелия от Матфея.
1: Фундамент, на котором будем строить.
0: Да, но с другой стороны, фундамент – это еще другое слово. То есть возникает вопрос, почему, например, он не назвал его просто фундаментом. Потому что такое слово тоже встречается.
1: Тогда что это значит скорее по Хенгелю?
0: Вот здесь возникает вопрос, то есть приводят разные мнения на этот счет, это очень интересно. Возможно, здесь, то есть здесь Хенгель ничего не изобретает, а, в общем, следует уже такой проторенной другими исследователями дорожке, где речь идет, конечно, о вот основании. То есть это другой вариант, то есть не совсем тоже понятно, почему он именно выбран, именно такой вариант для обозначения основы, фундамента, то есть то, на чем что-то может быть построено.
1: На чем, а не из чего?
0: Как получится. Фундамент здесь должен быть максимально прочен, на нем можно строить уже, не опасаясь, что построенное развалится.
1: Но библеисты довольно часто в отношении Петра недоумевают, какая же прочность у того, кто трижды потом отречется. Это же диссонанс, но это же очевидно.
0: Да, есть некоторый диссонанс, но, может быть, это как раз и избрано такое имя Иисусом Христом, чтобы, ну, как бы подбодрить Петра, который Симон, чтобы ему было к чему стремиться, чтобы он стал камнем.
1: А это не подбодрило его. Возможно, это стало одной из причин его вот этого отречения, потому что это ему показало, что Христос во всем не прав. Как он мог назвать меня камнем, если вот я сейчас вот так, вот в таком ужасе пребываю, в таком разочаровании, в такой депрессии? Как, значит, он не прав. И, может быть, это подвигло Петра к тому, что он отрекся.
0: Ну, этого мы не знаем. Отрекся, потом покаялся. А насчет камня, ну, да, наверное, здесь много можно привести разных гипотез. Почему?
1: Тогда вот к этому эпизоду, который, как я понимаю, стал причиной того, что Петр считается первоверховным апостолом наряду с Павлом. У Павла реальный вклад, а у Петра вот только то, что Христос ему так сказал. Получается так. Сейчас я спрошу про реальный вклад Петра, но здесь хочу отметить, что вот в этом эпизоде такая получается линия назначения, что называется, Петра. Христос спрашивает, Петр исповедует, а Христос признает, что это не ты сказал, а что это ты только мог так сказать, получив это от Отца. То есть в каком-то смысле Петра вообще Отец назначил, а даже не Христос. Вот. А есть любимый ученик у Христа, это Иоанн, а вот Петр, он как бы избран даже помимо Христа, и как бы Христос вот свидетельствует здесь об этом выборе Отца. Может быть, Христос даже сам по-человечески удивляется. Ну как же так? Еще вопрос к исследователю. А в чем тогда вклад Петра в становление церкви и вообще в христианство?
0: Вклад, в принципе, соответствует тому предназначению, которое мы знаем из Евангелия от Матфея, то есть это лидерство, это быть основанием или столпом, то есть здесь еще другое используется такое обозначение, другая метафора, Петр как столб вместе с Иаковом, столпы Иерусалимской церкви. То есть первый вот такой христианской общины в Иерусалиме.
1: Вот опять полное недоумение. Какой столб, какое основание? Если церковь пошла против Петра, за Павлом, следуя их вот этому размежеванию.
0: Ну, во-первых, это произошло не сразу. Во-вторых, как посмотреть? То есть здесь мы, опять же, смотрим на все глазами Павла, не зная или почти не зная позицию Петра. Мало того, так получилось, что иерусалимское христианство, иерусалимская церковь, ну, в общем, перестала существовать во время иудейских войн, и Яков был убит, и Петр был казнен, а христиане либо в горниле войны исчезли, либо вынуждены были бежать в другие части Римской империи. То есть колыбель христианства достаточно быстро опустела. И это, конечно, ну, способствовало именно распространению, так сказать, павловской версии. И опять же, мы не знаем аргументов Петра. То есть часто даже Павел их представляет в качестве каких-то, ну, личных счетов. Ну, то есть не счеты Петра к Павлу, а особенности личности Петра, которые привели вот к конфликту по поводу закона Моисея. Вклад заключается, наверное, в живом свидетельстве. Вот лидерство здесь, оно подразумевает свидетельство Петра, и особая роль Петра, она, в общем, как бы ни на что не разменивается. То есть это не богословие, это не какая-то организация, не создание этой как бы сети домашних церквей, как это делал Павел. Это вот что-то, что с одной стороны многое дало, с другой стороны точно сказать и указать на то, что это было конкретно, нельзя. То есть Петр, и это мы узнаем на основе тех текстов, которые до нас дошли. То есть везде указана роль Петра, везде, например, в такой форме его представляет повествователь апостолы и Петр. То есть всегда подчеркнута его какая-то отдельная роль. Какая это роль? Что она из себя представляла? Опять же, мы здесь имеем только достаточно неясные и недетальные описания. Возможно, Петр тоже, как и Павел, это как раз можно понять из деяний, следовал путем миссии. То есть вот это обращение Корнилия, например, римского легионера, римского центуриона, и другие известные из предания черты служения Петра, они говорят о том, что он не был таким вот уж сторонником такого христианства, которое менее всего христианство, поскольку большинство черт, большинство воззрений сохранялось от ветхозаветной еще традиции, то есть это просто второзаконие, но еще исповедание Христа, распятого и воскресшего. Петра иногда представляют таким действительно обскурантом, сторонником такого вот минимально христианского христианства, что неверно. Скорее всего, и Хенгель вот здесь достаточно разнообразно и убедительно эти все крохи, эти все свидетельства представляет. Петр и его проповедь мало чем отличалась от проповеди Павла. Другое дело, что она скорее вот в иудейской среде или в среде вот боящихся Бога, то есть такая была категория тех, кто следовал закону Моисееву, но без его вот этой обрядовой части, а не среди язычников. И этот мы момент видим и в деяниях, где вроде бы были как бы разделены аудитории, то есть все согласились, что у Павла лучше получается с язычниками, а Петр и Яков будут действовать здесь, в Палестине, или иудейской диаспоре в других частях Средиземноморья. Вот это вроде бы всех устроило, такой как бы подход. То есть не будет Петр обращаться к язычникам и к языко-христианским общинам, а Павел, в общем, не будет свою линию, свою проповедь обращать к пастве Петра. Это еще история про то, у кого что лучше получается. В общем, Петр – человек-скала, не демонстрировал гибкости, но, может быть, это и хорошо. То есть надо иногда проявить некоторую твердость, некоторый традиционализм продемонстрировать для того, чтобы приобрести ту паству, к которой обращался Иисус Христос в своей галилейской проповеди именно к иудеям.
1: Ну и такое предположение, что у Петра была идея, в общем-то, от Христа, им воспринятая лично и непосредственно, что сначала нужно обратить иудеев, избранный народ. Евреи должны все принять Христа. И мне кажется, это была идея фикс Петра, с которой не согласился Павел. Во многом Павел махнул рукой на избранный народ и бросился в проповедь среди язычников.
0: Сам Павел так не считал. Это такая интерпретация его деятельности. Он очень серьезно относился именно к миссии среди иудеев, среди народа Божьего. Для него было важно, чтобы именно народ принял Христа в качестве Мессии, как Спасителя. И много он здесь положил сил для того, чтобы именно в этом направлении действовать. То, что касается Петра, здесь вот действительно такое получается разделение вот этих аудиторий или паств. И когда и тот, и другой как бы действовали в своей родной стихии, они очень гармонично сосуществовали, и их деятельность прибавляла церкви сторонников. Но, конечно, невозможно проповедь, в общем, ограничить и как-то вот предупредить, например, иудеев, что сейчас я буду говорить язычникам, а иудеев тоже выгонять, а язычников выгонять, когда иудеи здесь оказываются в большинстве. Это, конечно, и привело вот к этому конфликту.
1: Петр так и делал.
0: Антиохийскому, да.
1: Две разные литургии. Одна литургия для иудеев-христиан, другая для языка-христиан.
0: Да, но
1: а
0: это...
1: Павел говорит, да ты что?
0: Да, это не совсем литургия, но действительно такой вот конфликт возник. То есть те, кто следуют Моисееву закону, они не могут вообще принимать пищу с язычниками, не говоря уже о том, чтобы разделять вот хлеб и вино, то есть совершать агапу, как это вот было в древнем христианстве. Мало того, там у иудеев-христиан возникал вопрос на эту складчину. То есть все приносили свои продукты на эту трапезу. То есть откуда это вообще мясо? Правильно ли оно приготовлено? Нет ли там крови? То есть здесь еще не только Моисеев закон, но еще, в общем, еще более ранние заповеди Ноя, что нельзя касаться крови.
1: Ну, то есть, в общем-то, это то же самое Павлово слово, что если я кого-то смущаю, сам-то я ем мясо, но если я кого-то смущаю, пожалуйста, могу и не есть. Но так же поступал и Петр.
0: Так поступал Петр, но не во всех случаях. Вот как раз вот в этом антиохийском конфликте мы видим другое поведение. Нам кажется, что такая ситуация, она, в общем, ну, да, легко эти стороны примирить, но вместе с тем это не так-то просто сделать. То есть вопрос не только ведь в обряде, но и в вещах более серьезных, ведь этот обряд есть прямая заповедь Бога. Причем данная не раз, данная сначала Ною, потом Моисею. Мало того, мы ведь не видим в этой полемике, например, со стороны того же апостола Павла, аргументацию которого мы знаем лучше, каких-то очевидных ссылок на Иисуса Христа. То есть, а Христос, он вообще...
1: Соблюдал закон или нет?
0: Да, поощрял ли такое поведение? То есть, исцелял в субботу, это мы знаем. Сидел за одним столом с грешниками, это мы знаем.
1: Но он был обрезан, и мы празднуем праздник.
0: Да, но вроде бы не разделял трапезу с язычниками. То есть,
1: не спорил с тем, что это...
0: То есть, с необрезанными и с теми, кто не соблюдает ни законы Ноя, ни законы Моисея. То есть, нигде не сказано, что там Иисус, ну, грубо говоря, ел котлеты.
1: И что он отменил закон.
0: Да, мешал, например, молочное и мясное.
1: Вот Павел, он говорил: «Я не соблюдаю теперь, и вы все не соблюдаете». А Петр говорил так, ну, теоретически, то есть, скорее всего, Петр не соблюдал, но говорил, что «я не соблюдаю, но если вы хотите, то, в принципе, соблюдайте».
0: Ну да, это кажется очень остроумно, но это тоже ничего не решает. Что значит «хотите»? А что Бог хочет? Это как «хотите»?
1: Ну вот это Павел.
0: Да, это,
1: а Петр?
0: Это вообще что значит? А мало ли что мы хотим.
1: А Петр говорил, если вам так удобнее, если вам это дорого.
0: Ну, это нам дорого, но ведь здесь тоже не совсем важно, что кому дорого.
1: Так все-таки,
0: а важно, какое существует общее для всех правило.
1: Да, но дело в том, что Павел говорил, что закон не важен, поэтому важно, чтобы все не соблюдали. А Петр говорил, если закон не важен, значит, не важно, соблюдаешь ты его или нет, можешь и соблюдать.
0: Да, ну а тогда чем первая позиция отличается от другой? То есть здесь,
1: отличается.
0: Здесь важно, если есть закон, исполняй.
1: В этом смысле Павел как был фундаменталистом, так и остался, а Петр нет.
0: Павел как фундаменталист. Интересно. То есть обычно иначе его личность трактуют.
1: Ну,
0: и
1: видите,
0: его
1: как получается-то после...
0: проповедь. В каком-то смысле, да, может быть, это так и есть. Хенгель, кстати, намекает на такую, ну, точнее, не намекает, пишет немножко о таком варианте. О нем упомянули в самом начале, что не искажает ли вот в полемическом запале, задоре апостол Павел, ну, позицию Петра. То есть он ведь там иногда явно уже начинает иронизировать.
1: Над Петром.
0: Да, и он же... конечно, наследник вот такой античной традиции полемики и риторики, которая вся, в общем, строится на некоторых бездоказательных вещах. То есть ритор должен хорошо убеждать. Он не обязан там доказывать или обосновывать свои положения. Речь его должна быть красивой и убедительной. Это как бы философы должны представлять какие-то доказательства, аргументы. А здесь достаточно каких-то иллюстраций, а иногда можно отделаться какой-то такой как бы иронической фигурой речи, как-то посмеяться над своим оппонентом. Это тоже считалось аргументом.
1: И мощнейший вклад, который внес совсем другой апостол, но одно слово Иисуса все равно перевешивает.
0: Ну да, хотя в первом послании Коринфянам основание церкви – это Христос, а Петра он вообще не упоминал.
1: Ну вот, и нам теперь предстоит
0: кто еще, камень?
1: Еще долгий путь, чтобы понять, почему так сказал
0: да.
1: Христос.
0: Да, это к вопросу о камне и о том, как он интерпретировался в разные эпохи. То есть это было давно замечено, что Павел обходит вот эти слова Иисуса о первенстве Петра.
1: Много ли нового в книге Мартина Хенгеля о Петре?
0: Это скорее сводка, причем тоже с элементами полемики, поскольку вот он полемизирует с теми авторами, которые как раз и недооценивают Петра.
1: Некоторые из них тоже были героями нашей программы. Недооцененный Петр, автор Мартин Хенгель, об этой книге сегодня рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Приходите учиться в Институт богословия и философии, сайт institutaibif.ru. Образование дополнительное, по вечерам, два раза в неделю, может учиться каждый, абсолютно каждый человек в любом возрасте. Богословие и культурология вам, дорогие слушатели, доступны. Пользуйтесь, пожалуйста. Вообще не воспользоваться – это, в общем, практически грех. И напомню, что в прошлой программе «Книжное обозрение» был выпуск об апостоле Павле. Программа доступна в архиве вещания на сайте. За воскресенье архива нет из-за аварии, а в среду в 14:30, я надеюсь, уже архив на сайт поступил.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. +26 июля, День памяти Василия Никитича Татищева.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире нашего календаря знаменательных дат передача, посвященная 320-летию со дня рождения замечательного русского человека, ученого и практика, энциклопедиста, человека петровской эпохи Василия Никитича Татищева. У микрофона Нина Жирвы. Понятно, что любая эпоха крутых переломов в жизни государства выдвигает на общественную арену наиболее значительные личности. Именно в эпоху преобразования Петра появляется целая плеяда замечательных людей, птенцов гнезда Петрова. Они действовали на разных поприщах государственной жизни, но, пожалуй, наиболее выдающимся из всех них был Василий Никитич Татищев. Несмотря на то, что его заслуги в экономическом и духовном развитии России признавали все, отношение современников и потомков к его имени было неоднозначно. Спор вокруг научного наследия и воззрений Татищева, возникшие в научных кругах еще во второй половине XVIII века, продолжаются и по сегодняшний день. Почему же личность Татищева привлекает такое внимание? Вероятно, прежде всего потому, что Татищев – основатель научного изучения отечественной истории, автор многотомной истории российской. И это, конечно, одна из самых значительных его заслуг. Жизненный путь Василия Никитича был трудным. Он изобиловал крутыми поворотами, ставившими его иногда на край гибели. Он находился и в милости, и в опале у власти придержащих, в опале чаще, чем в милости. Будучи младшим современником Петра, родился Татищев в 1686 году, на 14 лет позже Петра Великого, он оставил очень яркий след в жизни России петровской эпохи. Татищев более известен как ученый. Наука не была его профессиональным делом, скорее увлечением, страстью. Без занятий наукой он не мыслил своей жизни. Главной же сферой Татищева была военно-административная. Она продолжалась более 40 лет, из них 16 приходится на службу в армии в суровые годы Северной войны. В 1720 году он действовал на административном поприще. Участвовал во взятии Нарвы, в Полтавской битве, Прутском походе. В 1712 году был послан за границу для изучения инженерного дела, артиллерии, математики. И там с перерывами находился 2,5 года. Вернувшись в Россию, в 1716 году был переведен в артиллерийский парк в чине поручика, где выполнял разные поручения начальник артиллерии русской армии Брюса. В 1720-22 годах и в 1734-37 ведал металлургической промышленностью на востоке страны. Полтора года находился в Швеции, где изучал экономику и финансы этой страны. В 1727-33 годах был членом, а затем главой монетной конторы. В 1737-39 начальником Оренбургской, а затем Калмыцкой комиссии. В 1741-45 годах астраханским губернатором. В 1745 году Татищев был отстранен от должности астраханского губернатора и сослан в свое имение сельцо Болдино Дмитровского уезда. Там он находился под домашним арестом до самой смерти. Болдинский период жизни Василия Никитича самый плодотворный в научном отношении. Впервые он получил возможность полностью посвятить себя науке, которой ранее занимался урывками, в часы отдыха от государственных дел. Здесь-то ему и удалось в значительной степени завершить свой основной труд «Историю российскую». Татищев проявил себя как талантливый инициативный администратор, мысливший неординарно, а самое главное – масштабно. Присущий ему широкий государственный кругозор сказывался во всем, независимо от того, какой пост он занимал и какие вопросы решал. Главная заслуга Татищева как государственного деятеля состоит, конечно же, в разработке программы экономического развития России и практической деятельности по ее реализации. Эта программа предусматривала приоритетное развитие промышленности и ремесла, внутренней и внешней торговли, считая их основой богатства, экономического и военного могущества государства. Татищев рассматривал развитие этих отраслей хозяйства не изолированно, а в комплексе с другими. Он придавал большое значение сельскому хозяйству, росту народонаселения, хозяйственному освоению и заселению окраин, исследованию природных богатств, строительству дорог, развитию водных путей, организации почтовой связи, подготовке отечественных кадров-специалистов. Татищев был сторонником и активным проводником петровской политики преобразования России. Но это не исключало его критического отношения к некоторым моментам этой же политики. Он был убежден, что нельзя ограничиваться идеями и планами Петра. Надо развивать их, идти дальше, учитывая те сдвиги, которые произошли в экономике уже в петровскую эпоху. Суть корректив, который он предлагал внести в экономическую политику Петра, сводилась к созданию более благоприятных условий для торгово-промышленной деятельности купечества, ремесленников и крестьян, то есть ликвидации всякого рода ограничений и стеснений, отмена монополий, откупов, подрядов, запрета на вывоз за рубеж некоторых товаров. Он ратовал за организацию государственного кредита и учреждение банков, за улучшение вексельного дела, открытие новых ярмарок и многое другое. Он был сторонником свободного развития промышленности и торговли, но под контролем государства, и создания необходимых правовых гарантий для деятельности промышленников и купечества. Татищев считал, что экономические успехи России возможны лишь при условии широкого привлечения купеческого капитала в промышленное строительство. Он выступал за предоставление государствам различной помощи и льгот всем предпринимателям. Прислушайтесь, в общем-то, очень актуально звучит эта программа и сегодня, в начале 21 века. Большое значение Татищев придавал экономической политике правительства, справедливо полагая, что от того, насколько она соответствует требованиям жизни и времени, во многом зависят успехи хозяйственного развития. Характеризуя основы экономического преуспевания государства, Татищев писал, в кавычки, «Всякого государства сила, честь и слава рождается от богатства и умножения людей. Богатство единственно происходит от рукоделий и торгов порядочных. Торг и рукоделие умножаются от благорассудной в том свободы и вольности, помощью и содержанием в добром порядке от высочайшей власти. И сии три правила, подобно цепи, связаны так, что одна без другой никак совершенно быть не может». Кавычки закрываем. С именем Татищева и крупного инженера-металлурга Генина связан новый этап в развитии горнозаводской промышленности на востоке страны, превращение Урала в крупнейший центр металлургии в России, основание Екатеринбурга и Ягошихинского завода, положившего начало города Перми. По инициативе Татищева в 1723 году был построен Екатеринбургский завод, точнее целый комбинат, который стал крупнейшим предприятием того времени. Здесь производили разных сортов железа, сталь, медь, жесть, проволоку. В 1735 году, во время второго пребывания на Урале, Татищев начал строительство 7 новых железоделательных и медиплавильных заводов, которое завершено было в 1739 году. В экономике России Татищев наряду с промышленностью большую роль отводил торговле, особенно внешней. Как начальнику Оренбургской комиссии, а затем астраханскому губернатору, ему приходилось решать многие вопросы, связанные с русско-восточной торговлей. Торговле с Востоком придавали особое значение в России и по экономическим, и по политическим соображениям. Развитие торговли, как и всей экономики в целом, по мнению Татищева, во многом зависело от стабильного состояния денежного обращения в государстве. Денежным хозяйством страны Татищев занимался в 1727-33 годах. Как член, а затем глава монетной конторы, ведавший непосредственно вопросами денежного обращения и монетным делом в стране, он руководил московскими монетными дворами, чеканкой золотых, серебряных и медных денег. Так как бумажные деньги, ассигнации в России появились только в 1769 году. До Михаила Васильевича Ломоносова в России трудно назвать другого человека, которого можно было бы сравнить с Татищевым по энциклопедизму, широкому диапазону творческих интересов и занятий. Подготовка кадров специально для промышленности всегда находилась в центре внимания Татищева. Отдавая должное ученичеству, которое было основным способом владения профессиями, посылки русских людей для учебы за границу, приглашению иностранных специалистов, Татищев считал, что кардинально решить вопрос о подготовке кадров можно только, создавая в России профессиональные училища и школы. Именно Татищевым открыты были школы разных типов на Урале 20-30-е годы 18 века. Они сыграли очень большую роль в обеспечении уральской горнозаводской промышленности квалифицированными специалистами и административно-управленческим аппаратом. В 30-е годы Татищев выступает с проектом создания в стране широкой сети учебных заведений. Что характерно для этого проекта? Организация трехступенчатой системы образования, все звенья которой были бы связаны между собой. Семинарии, гимназии и университеты. Значительное расширение контингента учащихся. Создание учебных заведений во многих городах, то есть распространение просвещения на всей территории России. Предусматривалась организация двух академий ремесел для подготовки специалистов, необходимых промышленности страны. Этот проект поражает своей масштабностью. Он превосхитил на несколько десятилетий многие идеи в области образования. В то же время, ясно создавая потребность России в Академии художеств и ремесел, Татищев выступает с инициативой создания такой академии. Планы ученого отчасти были осуществлены лишь в 1755 году, когда открылся Московский университет, и в 1757 году, когда открылась Академия художеств. Говоря о заслугах Татищева в хозяйственном развитии России, надо иметь также в виду, что его проекты и записки оказали влияние на законодательство и экономическую политику правительства второй четверти XVIII века. Можно сказать, что в известной мере Татищев наметил направление экономической политики России, которая стала осуществляться с начала 60-х годов XVIII века. Не случайно Екатерина II так высоко ценила Татищева как государственного деятеля, а в людях она разбиралась весьма неплохо. Помимо первого фундаментального труда по истории России, Татищеву принадлежит замечательное произведение русской общественно-политической и философской мысли XVIII века «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». С именем Татищева связан новый этап в изучении географии и картографии. Он составил первый энциклопедический словарь «Российский исторический, географический и политический лексикон». Татищев много сделал для развития экономической и философской мысли, права, ряд вспомогательных исторических дисциплин, таких как хронологии, генеалогии, геральдики. Также для некоторых естественных наук. Отводя большую роль науки в развитии общества и государства, Татищев особенно подчеркивал значение исторических и географических знаний. Татищев открыл для науки такие памятники, как «Русская правда», «Судебник Ивана Грозного», «Книга большого чертежа». Он собрал богатейшие летописные материалы. Ученый впервые высказал мысль, которая остается и поныне справедливой. Успешное исследование истории России невозможно без широко организованного и продуманного издания источников, в том числе и произведений иностранных авторов, содержащих сведения об отечественной истории. Он разработал проект публикации источников и подготовил некоторые из них к печати, сопроводив их примечаниями. В 1740 году он предложил в собрании русских древностей напечатать отдельными выпусками древние законы, духовные грамоты великих князей, некоторые старинные грамоты, материалы о соборах Руси. Над подготовкой к печати собрания законов, свода древних законодательных памятников, в которые вошли «Русская правда», «Судебник» 1550 года и последовавшие за ним указы, ученый работал много лет. Важнейшей задачей Татищев считал перевод и издание сочинений иностранных авторов, содержащих сведения по истории России. При этом он неизменно подчеркивал, что к сочинениям иностранцев о России необходимо подходить критически, поскольку они написаны определенным субъективным образом, содержат грубые ошибки и оскорбительные выпады иногда против русского государства. Добиваясь от президента Академии наук поддержки своих начинаний и подчеркивая важность изучения отечественной истории, Татищев писал в сентябре 1746 года, кавычки, «У нас сие историческое искусство и труд презирают, не только мы сами трудиться не хотят, но другим от незнания или злости препятствуют. Итак, Россия от чужеземных принуждена терпеть клеветы и поношения». Кавычки закрыть. Татищев в течение 30 лет работал над своим обобщающим трудом по русской истории «История российская». Именно этот труд стал делом всей его жизни. Вначале он хотел написать свой труд на современном ему литературном языке. Изложение в нем должно было вестись не по годам, как в летописях, а в порядке событий, то есть так, как в работах современных ему западных историков. Именно с таким намерением Татищева приступил к работе над второй частью своей истории, но следы этой работы не сохранились. Однако вскоре он отказался от первоначального плана. Он опасался, что если будет придерживаться принятого им порядка изложения событий, то фактически материал его истории будет трудно проверить по летописям, тем более, что они не сосредоточены в государственных хранилищах и библиотеках, а имеются у многих частных лиц. Отсутствие же возможности проверки его труда может вообще подорвать к нему доверие. Поэтому ученый решил писать свою историю тем порядком и наречием, каковы в древних находятся, то есть дать погодное изложение событий на древнем языке, как в летописях. Первый вариант своего труда Татищев представил в Академию наук в 1739 году, вскоре после приезда в Петербург. В столице он многим оную рукопись показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить. Отклики на историю российскую были различными. Одни упрекали автора в отсутствии эрудиции. Вероятнее всего, это были иностранные ученые, члены Академии наук. Другие упрекали за сложный и трудный язык. Третьи – за подрыв устоев православной религии. Последнее обвинение встревожило ученого. Он отвез рукопись для просмотра новгородскому архиепископу Амвросию и просил его сделать замечания и внести поправки. Все они были учтены Татищевым, что, однако, не избавило его от упреков со стороны консервативных кругов высшего духовенства. В течение нескольких лет ученый продолжал напряженно работать над первой редакцией второй части истории и завершил эту работу в 1746 году. Но рукопись в таком виде его уже не удовлетворяла. Он считал, что она теперь пригодится только для хранения в архиве или академической библиотеке. В том же году Татищев послал рукопись в Академию наук. Историки длительное время не знали о ее существовании. Она даже не вошла в первое издание истории российской и опубликована была лишь в новом академическом издании труда Татищева в 1964 году. Что же побудило ученого переработать свой труд и написать его на современном ему литературном языке, то есть составить новую редакцию? Татищев решил сделать историю российскую доступной для читателя, так как древний язык не всякому может быть вразумителен. Во второй редакции ученый по-прежнему сохранил погодное изложение событий, но, перелагая на современный язык текст, подверг его значительной переделке. Чтобы сделать рассказ более выразительным и ярким, усилить его эмоциональное воздействие на читателя, Татищев, кроме летописи, привлек дополнительные источники – степенную книгу, хронографы, сказания и повести, документальный архивный материал. Принимая решение о составлении новой редакции своего труда, автор исходил из патриотических соображений. Он полагал, что история российская нужна не только русскому читателю, но и всему ученому миру, и что в результате ее издания, кавычки, «неприятели наших, басни и сущие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличаться и опровергнуться», кавычки закрыты. Но чтобы историю российскую сделать доступной ученому миру, ее надо было перевести на один из европейских языков. Лишь в этом случае, считал Татищев, она может оказать воздействие на европейскую историографию. А это, разумеется, легче и удобнее сделать, когда она будет написана на современном литературном языке, а не на древнем наречии. Татищеву не удалось полностью осуществить свой замысел. Он успел переработать, то есть составить вторую редакцию, только вторую часть своего труда, охватывающий период с вокнижения Рюрика до монгольского нашествия, то есть 860-1238 года. Третья ряда и четвертая части от монголо-татарского нашествия до Ивана III и от Ивана III до 1577 года не были завершены им и написаны на языке летописи. Что касается первой части, посвященной древнейшему долетописному периоду истории Руси, которая содержит введение историю скифов, сарматов и славян до 860 года, она основана главным образом на иностранных источниках и литературе. И, естественно, написана была изначально на литературном языке XVIII века. В истории российской, в хронологической последовательности, излагались политические события Руси. Труд Татищева лишь по форме напоминает летописи. В действительности же он во многом отличался от них, разных сочинений по истории, появившихся в XVIII веке. Автор поставил перед собой две задачи. Во-первых, выявить, собрать и систематизировать материал и изложить его в соответствии с источником. А во-вторых, объяснить его, установить причинную связь событий, сопоставить русскую историю с западной, византийской и восточной, дать оценку фактам, иначе говоря, дать объяснение историческому процессу, подвергнув критике использованные источники. Вторую задачу, исследовательскую, ученый мог выполнить в примечаниях к тексту, составляющих примерно во второй части около 1/5 объема. Принципиальное значение имеет и предизвещение к труду, в котором Татищев изложил свои теоретические воззрения на русскую науку, свое понимание русской и всемирной истории, методы критического изучения источников. Это было новым словом, отличившим историю российскую от предшествовавших исторических сочинений. Татищев обосновывает значение истории, которая обобщает жизненный опыт людей и важна для практической деятельности во многих областях – государственной, дипломатической, судебной, военной. Без знания истории ни один человек мудр и полезен быть не может. В основе концепции русской истории Татищева лежит история русского самодержавия, общие взгляды на развитие государства и формы правления в России и в других странах были разработаны Татищевым в специальной записке «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном», а также в философском трактате «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищах». Труд Татищева представляет собой первый опыт научного освещения отечественной истории с позиции рационалистической философии. Историю российскую Татищев довел до 1577 года, но сохранились подготовленные материалы к этому труду, посвященные главным образом XVII веку, в том числе правлению Михаила Романова и Федора Алексеевича. Выдающееся значение этого труда, как нового этапа в развитии русской исторической науки, было признано не сразу и далеко не всеми. Отношение к истории российской и ее автору длительное время не было однозначным. Часть историков с недоверием отнеслась к сочинению Татищева и особенно резкой критике. Историю российскую подверг Николай Михайлович Карамзин. Он обвинял автора во многих грехах, главный из которых состоял в том, что историк выдумывал многие события, ссылаясь при этом на якобы вымышленные летописные источники. Впервые труд Татищева был опубликован в 60-80-х годах XVIII века. Новое академическое издание истории российской вышло в свет спустя почти 200 лет, в 1960-х годах. Оно отличается от первого высоким научным уровнем и обстоятельным справочным аппаратом. При подготовке его были использованы все известные рукописи Татищевского труда, которые находятся в архиве Академии наук. Татищева занимали не только прошлое России, но и современная ему эпоха. Особенно его интересовали события Петровского времени, переломные в истории страны, тем более, что он был их свидетелем и активным участником. После смерти Петра ученый, видимо, не раз задумывался над тем, чтобы написать книгу о его правлении. Он много размышлял о деятельности и личности царя, его преобразованиях, сравнивал и сопоставлял их с политикой его преемников. По-видимому, собирал материалы по истории Петровской эпохи. Эти раздумья и отчасти воспоминания, не только собственные, но и некоторых современников, отражены в трудах ученого, его записках и письмах. Глубокие впечатления от личности Петра и бесед с ним на разные темы Татищев сохранил на всю жизнь. Он считал, что всем обязаны великому монарху. Кавычки. «Все, что имею, чины, честь, имение, и главное над всем – разум, естественно, все по милости его величества имею. Ибо если бы он меня в чужие краи не посылал, к делам знатным не употреблял, а милостью не ободрял, то бы я не мог ничего того получить». Кавычки закрыты. Для Татищева, как и многих других сподвижников и современников Петра, характерно преклонение перед личностью царя-реформатора. Петр у него отец Отечества, премудрый в свете государь, бессмертной славы и пользы российской умножитель, монарх, достойный вечного от России благодарения, и многие другие эпитеты относятся к Петру. В 1747 году Татищев предложил Академии наук подготовить и издать все заслуживающие памяти потомков изречения Петра. Он рекомендовал начать эту работу, не откладывая, пока еще живы люди, которые часто общались с царем и помнят многие беседы с ним. В памяти ученого тоже запечатлелись наиболее яркие рассказы о беседах Петра I. Некоторые из них он привел в истории российской и в письмах. Примеры эти стали хрестоматийными и, как правило, приводятся почти во всех работах о Петре. Но Академия тогда на запрос Татищева не ответила. Вопросы экономического, социального, политического развития России рассматривались Татищевым в его записках и представлениях правительству и в письмах. В числе проблем, поставленных им, отметим возникновение самодержавия и его роль в судьбах России, происхождение крепостного права, значение преобразования Петра, экономическая политика его преемников. Татищева с полным основанием можно считать и основоположником не только исторической, но и географической науки в России. Работа ученого в этой области развивалась в нескольких направлениях. В 30-х, первой половине 40-х годов в его ведении находились геодезисты, которые вели работы по государственным съемкам, картографированию, составлению генеральной карты всей России и ландкарт по отдельным губерниям и провинциям. Другим направлением была подготовка ученым анкет с вопросами и рассылка их на места с целью получения нужных материалов для составления описания России, в частности Сибири. Ученый создал несколько трудов по географии Сибири и России. Все они опубликованы в избранных трудах по географии России. В 1736 году он начал работу над общим географическим описанием всей Сибири. Из-за отсутствия необходимых материалов не сумел закончить его и написал только 13 глав и план работы. Ряд крупных трудов по географии был подготовлен Татищевым в 40-е годы. Это «Руссия» или, как ныне зовут, «Россия», «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи», «О географии вообще и о русской в частности». Вопросам географии уделено большое внимание и в лексиконе Татищева. В трудах ученого четко сформулирован взгляд на предметы географии, как науки вообще и русской в частности, определены ее задачи, подчеркнута связь между географическим описанием и картами, между географией и историей. Таким образом, Татищев закладывает фундамент исторической географии. Большой интерес ученый проявлял не только к политико-экономической и исторической географии, но и к физической, отмечая, что без выяснения физико-географических особенностей невозможно научное географическое описание страны. Татищев во всех своих научных исследованиях подчеркивал огромную роль науки в борьбе с невежеством и суеверием. Он выступал за укрепление связи науки с практикой, за активное участие Академии наук в решении задач экономического и культурного развития России. Именно эти идеи получили дальнейшую разработку и практическую реализацию в деятельности Михаила Васильевича Ломоносова. Историю русской науки и Академии наук в XVIII веке нельзя представить себе без учета трудов Татищева. Научная деятельность его – пример бескорыстного служения науке и просвещению. В своих научных занятиях он не искал ни собственной пользы, ни личной славы, а рассматривал их как выполнение долга перед Отечеством, интересы, честь и слава которого были для него превыше всего. На этом наша сегодняшняя передача о замечательном русском историке и общественном деятеле Василии Николаевиче Татищеве завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Питько.
2: И Александр Крупинин.
1: Да, сегодня у нас вдвоем с Сашей такая необычная передача «Поговорим о театре» в необычном формате. Мы собрались по поводу того, что 25 июля – день рождения Василия Шукшина. О нем мы говорили уже на наших программах «За двумя зайцами». Но сегодня именно театральная передача, потому что для нас Василий Шукшин не только писатель, но и режиссер, и актер. И вот интересно, мы накануне программы с Сашей тоже обсуждали, почему, вот, несмотря на то, что сам Василий Шукшин не поставил
2: спектакли,
1: да, он не работал режиссером в театре, да, у него такая кинокарьера. Допустим, вот сейчас, в настоящее время, ну и уже довольно-таки давно, его произведения пользуются популярностью именно в театре. Вот это, мне кажется, феномен.
2: Ну, даже не только пьесы «Энергичные люди», но и
1: рассказы
2: ставятся.
1: Рассказы, да? Его, да.
2: Но мне кажется, что это просто Василий Макарович, он смог найти вот что-то такое очень важное и глубоко раскрыть. Вот русский характер, вот характер русского человека, который, в общем-то, он же не меняется от того, там, советская власть, не советская власть, досоветская, послесоветская, а человек остается сам собой, и он как бы пытается вот найти себя, найти свое место в этом мире, да, несмотря на все, что его окружает, все его, так сказать, государственные феномены, да, такие, которые давят на него со всех сторон, а он все равно ищет себя, хочет найти свое место, прожить свою жизнь. И вот Шукшин это вот очень хорошо показал. Он же совершенно разных брал персонажей из разных слоев общества. И тем не менее, вот именно, мне кажется, вот он как-то один из немногих, кто вот понял глубоко русский характер вот, в 20 веке.
1: Да, а вот такая удивительная искренность от его произведений исходит, но это еще и потому, что как личность он никогда не умел притворяться. Вот несмотря на то, что он в ГИК закончил, казалось бы, конечно, у него и актерские данные тоже, да, и режиссерские, и вроде бы это самой профессией обусловлено, умение быть кем-то еще, но он всегда оставался именно самим собой. И вот это вот отсутствие дистанции, мне кажется, и есть какой-то секрет, ключ к пониманию Шукшина. Но вот сегодня как раз мы хотели представить...
2: Да, в театральной передаче будет правильно поставить, мы хотим поставить рассказ Шукшина «Упорный», который читает тоже выдающийся актер советского театра Михаил Ульянов. Это запись 1982 года. И вот именно характер человека, мне кажется, особенно проявляется в этом рассказе.
1: Да, ну вот небольшое мы вступление сделали, и мы удаляемся.
2: А вы слушаете, уважаемые радиослушатели, насколько это прекрасный автор, писатель и человек.
3: Все началось с того, что Моник Васов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель невозможен. По тем-то и тем-то причинам, потому хотя бы, что существует трение. Моня, тут, между прочим, надо объяснить, почему Моня. Его звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню. Так проще. А кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло. Выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер. Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен. Прочитал, что многие-многие пытались все же изобрести такой двигатель. Посмотрел внимательно рисунки тех вечных двигателей, какие в разные времена предлагались, и задумался, что трение там, законы механики, он все это пропустил. А сразу с головой ушел в изобретение такого вечного двигателя, какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое. «Да ладно, будут тут мне». И теперь он тоже подумал, да ну, что значит невозможен? Моне шел 26-й год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей. Те вечно расходились, то опять сходились, и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме 1,5 года. Не понравилось, бросил. До армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специального шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было. Если ему влетала в лоб какая-то идея, то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде 17 соток, не 15, как положено по закону, а 17, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню. Больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные 2 сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем. Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал, ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор, все мысли о двигателе. Он набросал уже 10 вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно. Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо. В своих догадках он все время топтался вокруг колеса. Сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы, как заставить колесо постоянно вертеться. И, наконец, способ был найден. Вот он. Берется колесо, например, велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении под углом в 45 градусов к плоскости колеса желоб, так, чтобы по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить, приварить железный стерженек, так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз, то есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать. Ну, не толкать, давить на него будет, на стерженек-то, а стерженек соединен с осью, ось закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить. Моня придумал это ночью. Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик. И даже не испытал особой радости, только удивился. Чего же не столько времени головы-то ломали? Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника, пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России, как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине. Идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг. И в этой ходьбе ничего больше, идет и все. Почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле, без крика, без возгласов, поглядит на все тут и уйдет. А потом хватится, кто был-то? Кто был? Кто был? Моня еще походил по горнице. Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уж теперь сунул бы руки в карманы. И так походил бы, хотелось. Но лень было надевать брюки. Не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал, там все ясно. А лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру послаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный. И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину. Скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал. Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми! Как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся. Хоть и рано, но все равно теперь уже не заснуть. Подсел к столу, просмотрел свой чертежик. Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах. Просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью, и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие. На столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами. Вольно сопеть и блаженствовать, кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем. Будут делать какие-нибудь маленькие дела, при этом морщить лоб, как если бы они думали. Оля-ля-ля. Даже и думать умеете? Гляди-ка. Впрочем, что же, вы думали же, например, рукомойник? Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди... Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению, к рукомойнику, умываться. И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра. Она была веселая, крепкая старуха. Мотьку своего любила, но никак любви это не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно. Живут, добывают кусок хлеба, приходит время, умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. Войну, например, она приспособилась так. Заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью квасика пробралась с мешочком через эти заросли и сжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко, хватит пролезть человеку. Квасика подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире и с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком и наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступки, подмешивала муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверное, дороже. Потому что больше теперь никого не было. Была дочь. Сыновей двух убила на войне. Мать Мотькина. Но она, в конец, запуталась со своим муженьком, закружилась в городе. Вообще как-то не вышла толку из бабы. Она сюда и носа не казала, так что есть она, и вроде ее нет. «Че это ты сегодня такой?» — спросила бабка, когда сидели завтракали. «Какой?» — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня. «Довольный-то? Жмурище, как кот на солнышке. Приснилось, что ли, чё?» Моня несколько подумал и сказал заковыристо: «Мне приснилось, что я нашел 10 000 рублей в портфеле». «Путь ты к лешему!» Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: «Ну и что бы ты с ямя стал делать?» «Что? А ты что?» «Я тебя спрашиваю». Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо? Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать? Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать, гнилье трясти? Бабка вздохнула, долго молчала. Гнилье-то гнилье. А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут. Начинается, невольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень осознавал, но одно в ней раздражало Моню. Разговор о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью. Нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. Чего ты опять? Умная старуха поддельно скорбно усмехнулась. А чё ж, что я два века жить буду? Придет, матушка. Ну и придет, значит, придет. Чё об этом говорить раньше времени? Но говорить старухе об этом хотелось. Жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень. Удивительно только, что в селе так не думает. Так чё приснилось-то? Да ничего, так я. Утро вон хорошее, я и радый. Ну-ну, и радуйся, пока молодой. Старость придет, не возрадуйся. Ничего, беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. Мы еще сообразим тут. Скажем еще свое фе. И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился. Инженер был в ограде, возился с мотоциклом. «Здравствуй», — сказал Моня. «Здравствуй», — не сразу окликнулся инженер и глянул на Моню неодобрительно. Наверное, не понравилось, что с ним на «ты». «Переживешь», — подумал Моня. «Молодой еще». «Зашел сказать свое фе», — продолжал Моня, входя в ограду. Инженер опять посмотрел на него. «Что еще за фе?» «Как ученые думают насчет вечного двигателя?» Сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы и смотрел на инженера снизу. «А?» «Что за вечный двигатель?» «Ну, этот, перпетум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать». «Ну, и что?» «Как насчет этого думаю?» «Да кто думает-то?» — стал раздражаться инженер. «Ученый мир вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?» «Никак не думаю. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать?» «Значит, сняли проблему?» Инженер снова склонился к мотоциклу. «Сняли». «Не рано?» — не давал уйти от разговора Моня. «Что не рано?» — оглянулся опять инженер. «Сняли-то проблемы-то». Инженер внимательно посмотрел на Моню. «Что, изобрел вечный двигатель, что ли?» И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера и всадил в его дипломированную головушку, как палку в муравейник воткнул. И изобрел. Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню, откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку. Тоже отчетливо, не без ехидства, сказал: «Поздравляю». Моня обеспокоился. Не то, что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся эта строптивость Мони, все упрямство его, чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием. «А что дальше?» – спросил Моня. «В каком смысле?» «Ну, ты поздравила, а дальше?» «Дальше? Пускай его по инстанции, добивайся. Ты его сделал уже или только придумал?» Придумал? Ну вот. Инженер усмехнулся, качнул головой. Вот и двигай теперь. Пиши, что ли, я не знаю. Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера. Ну, а что же ты даже не поинтересуешься, что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы. Ты же инженер. Неужели тебе не интересно? Нет, жестко сказал инженер, не интересно. Почему? Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху. Парень, ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился. 1,5 года. Вот видишь, чего же ты такую бредятину несешь, сидишь? Сам шофер, с техникой знаком. Что, неужели веришь в этот свой двигатель? Ты же даже не узнал принципа его работы. А сразу бредятина изумился Моня, чувствуя, что все, с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание. И узнавать не хочу. Почему? Потому что это глупость. И ты должен сам понимать, что это глупость. Ну а вдруг не глупость? Проверь, а потом уже приходи с принципом работы. Но если хочешь мой совет, не трать время на проверку. Спасибо за совет, Моня встал. Вообще, за добрые слова. Ну вот, сказал инженер, вроде с сожалением, но непреклонно. И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили. Да при чем тут институт? Я же к тебе не со справкой пришел. Ну а чего уж такая самодеятельность-то тоже, воскликнул инженер. Почти 9 лет учился, и на тебе, вечный двигатель. Что уж, надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь, если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели? Да вот так вот все рассуждают, невозможен, и все. И все махнули рукой. Да не махнули рукой, а доказали давно, невозможен. Ладно было бы у человека 4 класса, а то... Ты же 8,5 лет учился. Ну, как же так? Инженер по-живому рассердился. Именно рассердился. И не скрывал, что сердится. Смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал. Что же ты 8,5 лет делал? Смолил и к стенке становил. Тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженер. Что ты как на собрание-то выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь. Вот видишь, чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. Умеешь же говорить, значит, не такой уж темный. Нехрена тогда и с вечным двигателем носиться, людей смешить. Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды. Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная. Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой, к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт! И в такой безмятежности поперся к инженеру. Надо было проверить, конечно. Бабки дома не было. И хорошо, сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами. Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз вот он, давит на стержень. Давит же он на него, давит. Как же он не давит? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил, что же ты 8,5 лет делал? Нервно ерзнул на стуле, вернул себе опять двигатель. Ну, груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется. Двинется, а другим концом он приварен к оси. Да что за мать-перемать-то? Ну и почему это невозможно? Вот теперь Моня волновался, определенно волновался, прямо нетерпения хватило. Правильно, 8,5 лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот... Моня вскочил со стула, походил по горнице. Он не понимал, что они. Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны, подвинется? Тогда и ось. Фу. Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было, иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дому. Сам пока не знаю куда. Пошел бы к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал. И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило. Впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал в переулке, где людей не было. Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка. Она недавно встала, ходила в халатике, еще припухшая со сна, непричесанная. «Здравствуйте», — сказал Моня. «А муж уехал?»
4: «Уехал».
3: Моня хотел уйти, но остановился. «А вы же ведь учительница?» — спросила.
4: Хозяйка удивилась.
3: «Да.
4: А что?»
3: «По какому?»
4: «По математике».
3: Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания на хозяйку, что она еще не привела себя в порядок, прошел к столу. «Ну-ка, гляньте одну штуку. Я тут поспорил с вашим мужем. Идите-ка сюда». Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая. «Что?» – спросил Моня.
4: «А в чем дело-то?» – тоже спросила учительница, подходя к столу.
3: «Смотрите», – стал объяснять Моня по чертежу. «Вот это такой желобок из столистой какой-нибудь жести. Так? Он вот так вот наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь сверху, а вот это будет стержень, он прикреплен к оси, груз поехал, двинул стерженек». Он же двинет его.
4: Надавит.
3: Надавит. Он будет устремляться от этого груза. Так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится. А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит.
4: Это что же? Вечный двигатель, что ли, удивилась учительница?
3: Моня сел на стул, смотрел на учительницу, молчал.
4: «Что это?» – спросила она.
3: «Да вы же сами сказали».
4: «Вечный двигатель?»
3: «Ну?»
4: Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж. Тоже пододвинула себе стул и села.
3: «Ага?» – спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.
4: «Не будет колесо вращаться», — сказала учительница.
3: «Почему?»
4: «Не знаю пока. Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться».
3: Моня крепко стукнулся кулаком по колену. Встал и начал ходить по комнате. «Ну, ребята», — заговорил он, — «я не понимаю. Или вы заучились, или...» «Почему не будет-то?» — Моня остановился, глядя в упор на женщину. «Почему?»
4: Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась. «А вам нужно, чтобы он вращался?» – спросила она.
3: Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила. Сам спросил все свое. «Почему оно не будет вращаться?»
4: «А как вам муж объяснил?»
3: «Муж? Никак. Муж взялся стыдить меня». И опять Моня кинулся к чертежу. «Вы скажите, почему колесо? Груз давит?»
4: «Давит».
3: «Давит. Стержень от этого давления...»
4: «Знаете что?» – прервала Моня учительница. «Чего мы гадаем тут? Это нам легко объяснит учитель физики. Александр Иванович такой. Не знаете его?»
3: «Знаю.
4: Он же недалеко здесь живет».
3: Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.
4: «Только подождите меня, ладно?» – попросила учительница. «Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало».
3: Моня сел на стул. Учительница замешкалась.
4: «Мне одеться нужно».
3: «А, догадался Моня. Ну, конечно, я на крыльце подожду». Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой. «Вот дела-то, да?»
4: «Я сейчас», — сказала женщина. Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню. смотрел в чертеж, выслушал. «Вот», — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом, «видите, как все продумано, а вы говорите». И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять. «Смотрите сюда. Я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уперу ваш жёлоб и ваш груз, а к ободу колеса вместо жёлоба прикреплю тоже стержень вертикально». Вот Гетман нарисовал свое колесо, и к ободу его прикрепим стержень. Вот сюда мы его присобачим. Так? Гетман был очень доволен. «Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину». Вот учитель и пружину изобразил. «А другим концом...» «Я уже такой двигатель видел в книге», — остановил Моня учителя. «Так не будет крутиться». «Ага!» — воскликнул счастливый учитель. «А почему?» «Пружина одинаково давит в обои конца». «Это ясно. Взяли ваш вариант. Груз. Груз лежит на жёлобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно. Груз также одинаково давит и на стержень, и на жёлоб. Ни на что чуть-чуть меньше, ни на что чуть-чуть больше. Колесо стоит». Это показалось Моне чудовищным. «Да как же!» — вскинулся он. «Вы что? По жёлобу он только скользит! Жёлоб можно еще круче поставить, а на стержень падает! И это одинаково?» Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость. «Да!» — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверное, его так радовала незыблемость законов механики. «Одинаково! Это неравномерность, это кажущаяся неравномерность. Здесь абсолютное равенство. «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» — сказал Моня, сгреб чертеж и пошел вон. Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что. Как сговорились? Ведь ясно же, ну ребенку ясно, колесо не может не вертеться. Нет, оно, видите ли, не должно вертеться. Ну что это? Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель. И он его сделал. Весь день пластался до темна. Доделывал уже с фонарем. Раззарил велосипед, колесо взял, жёлоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил сосью болтами. Все было сделано, как и задумалось. Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил. И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота была начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось, покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками. Подолгу, с изумлением, враждебно смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить жёлоб и груз. Уравновесил. Опять, что есть силы, раскручивал колесо. Опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал. Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь. Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камушки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой. Она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега. Всю ночь чего-то все беспокоилось, бормотала сама с собой и текла текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камушки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вдруг смеялась тихо, шепотом. Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись, и дальше будут смеяться. Хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет. Пусть посмеются. Ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то. Моня людей. Он думал о них спокойно, с сожалением. Даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча. И себя тоже стало немного жаль. Дождался Мони, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улице. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей, трех примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой. Ходить вот так вот, медленно, тяжело, и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков. Уже совсем разведнело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Ненарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом. «Доброе утро», — сказал Моня, остановившись у изгороди, и смотрел на инженера мирно и весело. «Здорово!» – откликнулся инженер. «А ведь крутится!» – сказал Моня. «Колесо-то!» Инженер отлип от своего мотоцикла. Некоторое время смотрел на Моню, не то что не верил, скорее так, не верил и не понимал. «Двигатель, что ли?» «Двигатель! Колесо-то! Крутится! Всю ночь крутилось! И сейчас крутится!» «Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись». Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный, и нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный. «Правда, что ли?» «Пойдем, поглядишь сам». Инженер пошел из ограды к Мони. «Ну, это фокус какой-нибудь?» Все же не верил он. «Подстроил там чего-нибудь?» «Какой фокус? В сарае на полу крутится и крутится. А чего колесо-то?» «От велика». Инженер приостановился. «Ну, правильно, там хороший подшипник, оно и крутится». «Да», — сказал Моня, — «но не всю же ночь». Они опять двинулись. Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно. «И всю ночь крутится», не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и вроде сам тоже изумляясь сказал: «Всю ночь, часов с 10 вечера толкнул его, и вот сколько уж сейчас?» Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно. «Приготовились», — сказал он, остановившись перед дверью сарая, посмотрел на инженера и пнул дверь. И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай. Крайне интересно стало, как инженер обнаружит, что колесо не крутится. «Ну, — сказал инженер, — я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень». «Ну, извини, — сказал Моня довольный. — Пойдем, у меня дома коньячишка есть, сохранился. Выпьем по рюмахе». Инженер с интересом посмотрел на Моню, усмехнулся. «Пойдем». Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату. Прошли уже было, но бабка услышала. «Монька, где был всю ночь?» – спросила она. «Спи, спи», – сказал Моня. «Все в порядке». Они вошли в горницу. «Садись», – пригласил Моня. «Я сейчас организую». «Да ты...» «Ничего не надо организовывать», – сказал инженер шептом. «Брось, что с утра организовывать?» «Ну ладно», – согласился Моня. «Я хотел хоть пирожок какой-нибудь». «Ну ладно». Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза. Все же не поверил на слово. Сделал. Всю ночь, наверное, трудился. А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный, как если бы у него уже было трое детей, и он смотрел, как они развиваются. Весь день вчера угробил. «Дело не в этом», – заговорил Моня. И заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким искренним любопытством. «Дело в том, что я все же не понимаю, почему оно не крутится? Оно же должно крутиться». «Не должно», – сказал инженер. «В том-то все дело». Они посмотрели друг на друга. Инженер улыбнулся. И ясно стало, что вовсе он не злой человек. Улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверное, на него по его молодости и совестливости навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо. Не до этого стало. «Учиться надо, дружок», – посоветовал инженер. «Тогда все будет понятно». «Да при чем тут учиться, учиться?» – недовольно сказал Моня. «Вот нашли одну тему – учиться, учиться. А ученых, дураков, не бывает?» Инженер засмеялся и встал. «Бывают, но все же не ученых, их больше. Я не к этому случаю говорю вообще. Но будь здоров. Давай еще по рюмахе». «Нет, и тебе не советую». Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки. «Шагай вольней!» – сказала она. «Все равно не сплю». «Здравствуй, бабушка!» – поприветствовал ее инженер. «Здорово, мило! Чего вы-то не спите? Глядите-ка, молодые, как старики. Вам спать да спать надо». «А в старости-то что будем делать?» – сказал инженер весело. «В старости тоже не поспишь. Ну, значит, потом когда-нибудь». «Где-нибудь. Разве что там». Моня сидел в горнице и смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным, всходило солнце. Село пробудилось. Хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга. Все как положено. «Слава Богу, хоть тут-то все ясно», – думал Моня. «Солнце всходит и заходит, всходит и заходит, недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют, кричат, спешат, трудятся, поливают капусту, радости подсчитывают, удачи. Эх, люди! Милые люди, здравствуйте!»
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Ивлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
6: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах.

0: картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Имя Лермонтова мы знаем с детства. Кажется, мы знаем о нем все. Но это только кажется. Его образ наполнен противоречиями и загадками. 27 июля исполняется 185 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. В 9:45 вы услышите чтение стихов Лермонтова в исполнении Марины Михайловой. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» о жизни, творчестве и трагической гибели русского поэта вам расскажет филолог Галина Никул. Ежедневно в 21:30 в рубрике «10 минут с классикой» стихи Лермонтова для вас читает Чеслав Симонович.

0: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери под эгидой епархиального журнала «Вода живая» действует кинолекторий, регулярно проходят лекции, конференции, круглые столы. В рамках этих мероприятий архимандрит Иоаннуарий Ивлеев провел цикл бесед по евангельской этике. Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть этого цикла, в которой речь идет о покаянии.
1: Всем известно слово «покаяние», потому что существует в церкви таинство покаяния, сопровождаемое исповедью. Все мы знаем, как она происходит, но я должен вас предупредить, что евангельский смысл этого слова «покаяние» не имеет непосредственного отношения к тому, что мы называем таинство покаяния, происходящее в наших храмах. Конечно, генетически, так сказать, наше покаяние восходит к евангельскому понятию покаяния, но все-таки вещи это совершенно разные. Церковное покаяние, таинство покаяния относится к той области богословия, которая называется учение о таинствах, сакраментология или литургика. А сегодня мы будем с вами говорить на библейскую тему, о покаянии в Священном Писании. С самых первых шагов своего общественного служения Господь Иисус Христос произносит следующие слова. Вот открываем самое короткое Евангелие от Марка. Какие первые слова, которые там произносит Иисус Христос? Вот уже в первой главе, в 14 стихе, после того, как кратенько описано явление Иоанна Крестителя, после того, как Иисус Христос приходит на Иордан креститься, слышен небесный голос, возвещающий его спасительную миссию Сына Божия. После этого Иисус Христос отправляется в пустыню, где претерпевает искушение и не поддается им. И далее, после того пришел Иисус в Галилею,

0: Проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, и тут вот приводятся его первые слова, ну, условно первые слова, как они в Евангелии от Марка, во всяком случае. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну, вот если мы разберем эти слова Иисуса Христа более тщательно, опираясь не только на наш синодальный русский перевод, но на оригинальный текст на древнем греческом языке. Ведь мы же пользуемся уже переводами. Ну, кто же из нас знает древнегреческий язык? Очень мало людей, правда? Так вот, Евангелие от Марка написано, как и другие Евангелия, на греческом языке. И вот если мы посмотрим, что же там, то мы увидим следующее. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Не совсем так стоит в подлиннике. Исполнилось не просто время, а исполнился назначенный Богом срок. Там стоит совсем другое слово, не время, а такое слово, которое обозначает назначенный Богом срок. То есть пришел срок. И приблизилось Царствие Божие. Это в нашем переводе. Но если мы смотрим на греческий текст, то мы находим там глагол «приблизился» в таком времени стоит, которое обозначает, что царство уже здесь. Оно не просто приблизилось вот где-то за стенкой этого дома, да, вот там вот, ну, где-то близненько, но еще не здесь, да, как у нас можно понимать. Нет, царство Божие уже здесь, вот оно. То есть там, где Иисус Христос, там уже вокруг Него Царство Божие. В этом очень большой смысл. То есть наступил конец этого времени. Пришел срок, и Царство Божие уже там, где Иисус Христос. Что значит Царство Божие? Царство не в смысле географическом, как царство российское, царство там французское, какое-нибудь, я не знаю, царство византийское, а Царствие Божие в смысле власть Божия, его господство через Иисуса Христа как Сына Божия. Итак, исполнится срок, и здесь уже Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? В Евангелие от Марка или в Евангелие от Матфея? Но это вот, опять же, наш перевод. В русском языке не существует артикль. Определенные артикли, неопределенные артикли. Это и в английском, и в французском, и в немецком. То же самое и в греческом языке. Так вот, там стоит артикль определенный. Не просто веруйте в Евангелие. Какое Евангелие? Неопределенно какое-то там Евангелие. А стоит совершенно прямо в это Евангелие. В какое это Евангелие? Да, оно только что было произнесено. То, что Царство Божие уже здесь. Итак, исполнился срок, Царство Божие пришло со мною, с Иисусом Христом. Покайтесь и веруйте в это Евангелие, то есть в благую весть о Царстве Божьем. Вот всего два слова «Царство Божие» приблизилось, то есть уже здесь. Это и есть Евангелие. Но Иисус Христос требует покаяния, прежде всего, и веры. И для современников Иисуса Христа, которые собирались вокруг Него, эти слова о том, что Царство Божие приблизилось, оно уже здесь, звучали очень многозначительно и означали очень многое. Дело в том, что в этих словах для каждого верующего иудея того времени, а люди же были иудеи, во всяком случае, ну, грамотные в основном, верующие, мы знаем, что в Римской империи даже язычники всегда считали, что иудеи – это такие очень верующие люди, да, но они веруют странно, как-то в единого какого-то бога там непонятного, но это верующие люди, в отличие от нас, язычников, которые там могут верить, могут нет, никого это не интересует особо. Так вот, люди были верующие, грамотные и знали Священное Писание. Ну, каждый иудейский юноша, мальчик, посещал, как правило, школу синагогальную, где изучались псалмы, пророчества, молитвы. Люди умели и читать, и писать. И все они помнили старое пророчество пророка Исаии, который пишет: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение и говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой, Господь возвращается в Сион, торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим». Ну вот эти слова Исаии помнил каждый, и помнит до сих пор каждый благочестивый иудей. О чем они говорят? Это было в VI веке до Рождества Христова, очень-очень давно. И Иерусалим, и Иудея, Израильское царство были захвачены Навуходоносором, вавилонским царем. Иерусалим разрушен, храм разрушен, развалины храма здесь упоминаются, и иудеи уведены в вавилонский плен. Но у них постоянно была надежда на то, что Бог выведет их из плена, и царство будет не вавилонское, а царство Божие, воцарится сам Бог на Сионе. Вот они ожидали этого царства, и Исаия пророчествует об этом и говорит: «Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир». Подумайте, как переводится слово на русский язык, слово «евангелие»? Благая весть, благовестие. Вот само слово «благовестие», «благая весть» в Ветхом Завете, хотя он большой Ветхий Завет, не встречается ни одного раза, только вот у нас в Новом Завете. Но зато встречаются слова «благовестник» и «благовествовать», то есть вот существительное и соответствующий глагол. И именно здесь у пророка Исаии, вот, как прекрасен благовестник, ну тут говорится «ноги благовестника», который благовествует мир и говорит: «Пришло царствие, воцарился Бог твой». И вот Иисус приходит и говорит: «Наконец исполнилось это пророчество, пришло царство». И все удивлялись, где же оно, искали его. Об этом вся деятельность, вся проповедь Иисуса Христа о пришествии царства. И вот со времени Исаии в иудейском народе никогда не угасало страстное желание, чтобы когда-нибудь это произошло. Бог – царь, его царство стало реальностью. И вот Иисус говорит: «Бог – царь, царство уже здесь. Где я, там царство». Это было для окружающих ошеломляющим. Нам сейчас даже трудно себе представить, какое возбуждение могло вызывать это. Ведь иудеи того времени, все вы прекрасно помните, находились под властью Римской империи. И общество было неспокойно. Одни постоянно молились об избавлении от этих нечистых язычников. Потому что с точки зрения иудеев ими должен править только Господь Бог, но не какие-то язычники. Одни молились, другие вспоминали пророчества и внутренне желали, чтобы это Царствие Божие скорее-скорее пришло. Некоторые нетерпеливо даже уходили в пустыню, считая, что это общество осквернено. Осквернено язычниками, своими грехами, своими пороками, израильское общество. И вот появлялись специальные монастыри, куда уходили вот эти сектанты, отделяющиеся, скажем, ессеи, вот знаменитые кумранские пещеры, куда уходили эти сектанты. Там они каждый день подвергали себя крещениям, они крестились по много-много раз в день, и утром, и перед завтраком, и там после завтрака, перед обедом, после обеда. И если что-нибудь плохое скажут, сразу лезли в бассейн, чтобы омываться. Ведь крещение означает омовение, да? То есть они себя блюли в чистоте, потому что ожидали с минуты на минуту пришествия царства, которое придет, и Бог разрушит этот грешный Иерусалим, покарает не только язычников, о них-то и речи нет, покарает всех этих иудеев, грязных, нечистых, оскверненных, прежде всего этих священников в храме, разрушит этот храм, который оскверненный. А вот они, праведники в монастырях, вот они-то воссияют, как светилы, и будут, значит, вот чистенькими, а все остальные грязненькие. Вот такое было движение. И, наконец, было движение зелотов, то есть террористов, которые считали, что нечего дожидаться, когда там Царство Божие придет, надо помочь, надо самим чего-то делать, надо истребить самим кинжалом, там, мечом этих вот язычников и их приспешников. И занимались террором, ну, как сейчас мы видим, тоже в мире много терроризма, также было и особенно развито в те годы в Палестине. Общество было очень неспокойное. И вот здесь раздается голос: царство уже здесь. Но совсем не такое, какого ожидали все вот эти люди, и те, которые молились, и те, которые бежали в пустынные монастыри, и те, которые хватались за кинжалы. Совсем не такое. Но об этом все Евангелие. Прежде чем пришел Иисус Христос, как вы помните, приходит его предтеча, Иоанн Креститель, так его называли уже в глубокой древности, уже иудеи его называли Креститель, а христиане стали называть предтеча, то есть тот, который предшествует Спасителю. И вот проповедь Иоанна Крестителя возвещала израильскому народу скорое пришествие Царствия Божия, которое придет как беспощадный суд, страшный суд. Вспомним, что говорил Иоанн. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния! И не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, царство придет в огне, пламени, в суде, в страшном суде». И он называл народ, окружающий его, прелюбодейным, неверным, грешным. Та проповедь Царствия Божия, которую мы находим у Иисуса Христа, она как бы перевернута на 180 градусов, полная противоположность. Он вовсе не сулит народу огонь, гнев, суд, ужас, страх. Нет, он провозглашает, что Царство Божие приходит в любви Божией к людям, в единении, в мире, в заботе, но главное, выше всего, любовь. Он, конечно, согласен с тем, что этот народ и грешный, и прелюбодейный, и говорит об этом, как и Иоанн Креститель. Но если Иоанн говорил, что грешники все будут уничтожены до одного и единого, если не покаются и не крестятся от него, готовя себя к пришествию суда, то Иисус говорит о том, что он пришел к грешникам. Не к праведникам, а к грешникам пришел. Праведники-то не нуждаются в этом. Совершенно другое все, абсолютно другое. Равно как и понятие покаяния у Иоанна и у Иисуса Христа разные. Вы помните, значит, Иоанн пришел для совершения крещения покаяния. И Иисус говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось царство». Так вот, что такое покаяние там и что такое покаяние здесь? Ну вот, немножечко поговорим о смысле самого слова «покаяние», а потом о том, как оно реализуется в Евангелии. У евангелиста Матфея чаще встречается выражение «царство небесное». Ну, вы должны понимать, что «царство небесное» и «царство Божие» – это одно и то же. Почему же евангелист Матфей заменяет выражение «Царствие Божие» на выражение «Царство Небесное». А вот почему. Ну, это, так сказать, в скобках я мимоходом. Дело в том, что у иудеев, у людей, воспитанных в иудейской традиции благочестивой, каким был евангелист Матфей, у них не было принято не только называть имя Божие. Помните, есть такая заповедь, великая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего суе» или напрасно. Но это в нашем переводе. Если вы смотрите в подлинник, в еврейскую Библию, то там стоит другое: «Не произноси имени», так что написано это имя Господа, «Бога твоего, чтобы не унизить его», буквально «в ничто», «в ничтожество». То есть это полный запрет. У нас это не полный запрет, да, как бы в нашем переводе. Ну, напрасно. Может быть, ты не напрасно произносишь, а напрасно не надо. А в подлиннике полный запрет на произнесение имени Божия. Но это особая тема. Итак, имя Божие нельзя было произносить. Только один раз в году, только в храме, только в святая святых, в день Йом-Кипур, в день очищения. А так больше никогда. Иудеи не произносили имени Божьего. Более того, они даже избегали произносить слово «Бог». Хотя это не имя Божие, а просто обозначение «Бог». Они даже его избегали и заменяли какими-нибудь, ну, парафразами. Скажем, вместо слова «Бог» говорили «небеса» или «власть» или что-нибудь еще, какие-то другие слова. Вот так же и здесь. «Царство Божие», а говорили «царство небес». Так вот, понятие покаяния и «царство Божие» или «небесное», они очень характерны, если мы смотрим только на книги Нового Завета, они характерны для синоптических Евангелий. Какие Евангелия мы называем синоптическими? Это первые три Евангелия нашего канона. Матфей, Марк и Лука. Отдельно совершенно стоит Евангелие от Иоанна. Оно не похоже на эти три. Эти три Евангелия можно рассматривать параллельно друг другу, сопоставлять их. Они очень похожи по содержанию и по форме изложения даже. Поэтому их можно рассматривать вместе, составлять такой синопсис, то есть совместное рассмотрение. А Евангелие от Иоанна не называется синоптическим, оно стоит отдельно. Так вот, понятие покаяния и Царства Божия характерны только для синоптических Евангелий. Ну, например, слово «царствие» встречается в Евангелии от Матфея 57 раз. В Евангелии, в маленьком Евангелии от Марка, который в два раза меньше Матфея, 20 раз. В довольно большом Евангелии от Луки 46 раз, а в Евангелии от Иоанна только 5 раз, то есть в 10 раз меньше. А слово «покаяние» у Матфея встречается 7 раз, у Марка 3 раза, 14 раз Луки, у Иоанна вообще ни одного раза, он просто не знает даже такого слова. Вот это особенности Евангелий, которые обычно для нас проходят мимо нашего сознания, когда мы читаем, но для богослова это всегда очень важно. Потому что каждый из евангелистов обладал своими особенностями, говорил своим языком, имел свои собственные цели и излагал какие-то особые черты христианского богословия. Ну вот, что такое покаяние вот в этих синоптических Евангелиях? Ну, это перевод с греческого слова. Это слово пишется по-гречески так – «метаноя», «метаноя». Ну, может быть, вы знаете такое из медицины, из психиатрии слово «параноя». Слышали, да? А здесь «метаноя». То есть корень тот же самый, но. Но и я. Ну, я – это окончание. А вот приставки разные. Там пара, мета. Могут быть и другие приставки. То есть это имеет отношение к уму. Но и я – ум. Метаноя означает изменение ума. Это если буквально переводить. Вот Лев Платонович Корсавин – это очень крупный русский богослов и философ, и историк средних веков, который погиб в сталинских лагерях уже в 50-е годы, он в свое время в одном из своих трудов перевел это слово «метаноя» как «умоперемена». Это буквальный перевод. Перемена ума. Кстати, если уж мы говорим об этой «метаноя» или в новом произношении «метания», может быть, вы слышали из монашеского такого лексикона слово «метание». Он совершил или она совершила столько-то метаний. Имеется в виду таких коленопреклоненных жестов, когда человек касается лбом земли при произнесении очередной молитвы, там, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и кланяется, и второй раз кланяется, и третий раз. Вот эти вот поклонения называются в старом монашеском языке метания, там, совершить 20 метаний, 40 метаний, 100 метаний и так далее. Ну, это, конечно, связано с понятием покаяния, да, своеобразным образом. Итак, умоперемена или изменение ума. При этом мы должны учесть, что под умом понимается не интеллект. В библейской антропологии, то есть в библейском учении о человеке, слово «ум» обозначает не интеллектуальные способности человека, а его, скорее, нравственные суждения и побуждения, помышления нравственные и суждения нравственные. При этом любопытно, что в антропологии библейской, как и в других антропологиях античного мира, какие-то человеческие свойства связывались, ну, метафорически, может быть, связывались с какими-то частями тела. Ну, как мы сейчас связываем, скажем, ум с мозгом, с головой, да, наши любовные или злобные чувства с сердцем. Ну, разные органы как бы вместилище тех или иных человеческих свойств. Так было и в Библии. Так вот, ум никогда не связывался с головой в Библии, связывался с сердцем. Вот когда Библия говорит «сердце», имеется в виду именно нравственное суждение, то есть то, что они называли ум. Помните, благие либо злые помышления сердца. Сердцем человек мыслит, не головой, а сердцем, так в Библии во всяком случае. А любовь где сидела в Библии? Не в сердце. Когда упоминается любовь, то всегда упоминается чрево, чрево, утроба. Или в нашем переводе в славянском иногда «внутренняя». Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, а буквально все, весь живот мой, имя святое его, люди любили и благословляли именно чревом. Ну, такая условность. Так вот, ум означает не интеллект, а нравственное сознание. И когда говорится об умоперемене, то есть что у нас переводится «покаяние», то имеется в виду перемена нравственного сознания человека, его всех устремлений, желаний, нравственных суждений. Кстати, русское слово «покаяние», какова его этимология? Откуда это «покаяние»? Это чисто славянское слово. Ну, «по» – это приставочка, конечно, здесь корень «кая». Древнеславянское «каяти» – вот этот глагол «каять кого-то», «каять» – это значит кого-то ругать, осуждать, каять. Окаянный, да, то есть тот, который осужден. Каятися – это значит ругать самого себя, осуждать самого себя. Понятно, да? Отсюда покаяние, то есть это состояние самоосуждения, раскаяние, да, еще говорится. Иногда полезно смотреть на этимологию. Есть же ведь этимологические словари хорошие. Самый лучший этимологический словарь русского языка, конечно, это Фасмер. Вот немец, который написал самый лучший, он есть в переводе. Но слово «покаяние», как я уже говорил, у Иоанна Крестителя и у Иисуса Христа обозначают разные вещи. Иоанн Креститель весь еще находился в Ветхом Завете. Точнее говоря, он же ведь ушел в пустыню. Это вот пустыня между Ветхим и Новым, ну, условно говоря. Новое приблизилось, еще не пришло, Ветхое уже отжило, но еще не ушло. И вот Иоанн находится как бы в промежутке. Но он, разумеется, использует в своей проповеди выражения и понятия из Ветхого Завета. Ну, вот смотрите, Царство Божие у него приходит в огне, в дыму, в суде, в наказании, в убийствах. А у Иисуса по-другому. Также и покаяние. Он использует такое слово, ну, в еврейской Библии, естественно, оно встречается многократно. Слово «покаяние» по-еврейски означает «поворот» или «обращение», «обращение» или «переворот назад». Ну, у нас же есть такое слово «обращение». Он обратился, да? То есть перевернулся. Обратиться ко Христу – это значит отвратиться от чего-то прежнего и повернуться ко Христу, да? Это переворот, обращение. Обращение куда? Да назад. Вот были же времена, Авраам с его великой верой, было царство Давида, великое царство, были великие пророки, вера, Моисей с его дарованием закона. Да, были люди в наше время, а сейчас-то что, вот грешники одни сидят. Надо вернуться туда, туда. Это и означало повернуться, то есть вернуться назад к вере отцов, к познанию Бога, которого все теперь забыли, веру оставили. Так у Иоанна, и он требует покаяния, то есть раскаяния в грехах, отречения от них, омовения себя в струях Иордана, то есть крещения. Кстати, очень любопытно, ведь смотрите, крещение, конечно, было известно каждому иудею в то время, ничего необычного в этом слове не было и в самом ритуале, но вот мы говорили с вами, что вот эти сектанты подвергали себя ежедневно крещением, омовением, потому что они очищали себя. Ведь слово «крещение» само по себе, «баптисма», что оно означает? Буквально «погружение», буквально по-гречески, «погружение». Ну вот, например, берется какая-то ткань, ее надо окрасить, ну, белая ткань. Она погружается в красящий раствор, это называлось баптисма, погружение, как технический термин. Вынимается она уже другого цвета. Но человек, конечно, погружается не в красящий раствор, а в чистую воду, чтобы смылась грязь, и он вышел чистым для новой жизни. Но слово то же самое употребляется. Так вот, крещение знали все. Знали и единократное крещение. Исповедую единокрещение. А кто подвергался единократному крещению? Язычники. Вот если язычник обращался к единому Богу, то есть переходил в иудейство, он должен был подвергнуть себя, ну, некоторым обрядам. Ну, обязательно, конечно, обрезание и обязательное крещение. Он должен был смыть с себя языческую жизнь и выйти чистым иудеем для Бога. Вот это было единократное крещение. И вдруг появляется Иоанн Креститель, который говорит: «А вы, порождение ехиднины, что вы думаете, что вы дети Авраама? Да вы такие же язычники, как и все прочие, еще хуже. Потому что язычники хоть Бога не знают, а вы-то и о Боге знаете, а ведете себя точно так же, вы еще хуже их, и вам еще надо стать настоящими верующими иудеями, вернуться к вере ваших отцов». И он предлагает иудеям креститься. Никогда еще такого не было. Как? Нам креститься? Мы что, язычники, что ли? Вот это было непонятно, это было революционно совершенно. Нам сейчас это трудно себе представить, потому что для нас эти имена все старые, привычные уже, так вот они крутятся у нас в голове, там Иоанн, крещение, то, другое. Ну, пойдите немножечко в психологию народа того времени, вы почувствуете, что это невозможно. И тем не менее за Иоанном идут, потому что его весть, его проповедь настолько устрашающая, настолько мощная, пророческая, что за ним идут люди и крестятся. И каются, вот они исповедуют свои грехи. До нас дошли некоторые тексты из древности, которые свидетельствуют о том, как происходило это исповедание массовое. Вот собирается там 100 человек, и вот они исповедуют перед Иоанном свои грехи. Как это происходило? Ну, что такое исповедь сейчас, мы знаем. Это когда к священнику возле аналоя подходит поочередно там человек, что-то такое бормочет о своих каких-то мелких грешках, вот, отпускает ему грехи. Ну, а если слишком много народу, то и не успеть ничего, тогда вот толпа стоит, прихожан, а священник зачитывает какие-то грехи, а всегда вот каюсь, да. А потом уже один за другим подходит, ему шлеп и отпустит. Ну, такая вот формалистика уже пошла. Ну, конечно, многое зависит от сердечного состояния самого человека, да. В общем и в целом это немножко похоже на то, что происходило тогда, в глубокой древности. Потому что вот стояла толпа людей, и Иоанн, ну, представить себе, скажем, Иоанн своим там грозным голосом говорит: «Повторяйте за мной, согрешили мы, отцы наши, тем-то, и вот все повторяют, тем-то. А потом все вот крестились, как у нас подходит к священнику, им отпускают, накладывая епитрахиль грехи. Вот мы себе примерно представляем, как это было. И вот покаяние, к которому призывал Иоанн, это было ветхозаветное покаяние, то есть возврат к вере отцов. Но ничего подобного Иисус Христос не предлагает людям, когда Он говорит «покайтесь». Он говорит «покайтесь» не для того, чтобы вернуться во времена Авраама и Моисея. Упаси Бог, зачем это надо? Он ведет вперед. «Покайтесь, ибо Царствие Божие уже здесь». Он ведет вперед. Если Иоанн вел назад, для него покаяние – это было обращение назад, повернуться головой назад и бежать туда, то у Иисуса Христа наоборот – это снятие пелены с глаз и устремленность вперед. Совершенно разные направления движения, разное представление о покаянии. Не назад, а вперед. А как вперед? Что это значит? Что должно измениться в поведении человека, в его сознании, в его уме метаноя, умоперемена? Вот об этом-то и вся проповедь и все действия Иисуса Христа. Потому что в Евангелиях, в синоптических Евангелиях, во всяком случае, есть две основные темы. Это Царствие Божие, ну, собственно, это одна тема, Царствие Божие в лице Иисуса Христа, и как в это Царствие войти через покаяние. Что означает покаяться в проповеди Иисуса Христа? Прежде всего, и, пожалуй, это самое главное, это не следовать за Моисеем куда-то туда. У иудеев существовало такое выражение: если ты хочешь быть спасенным, если ты хочешь быть праведным, а Бог спасает только праведников, а грешников Он наказывает, если ты хочешь быть праведным, то иди к Моисею, учись у него закон, скрижали закона, вот исполняй закон, и все. И тебя Бог вознаградит за это, если ты будешь исполнять закон, заповеди. Тебя Бог вознаградит, потому что праведным называется тот человек, который исполняет заповеди закона. И вот приходит Иисус Христос, который говорит что-то новое, что странно звучит для окружающих. Он говорит, Матфея 11 глава, 28 стих, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Если иудеи говорили «идите к Моисею», а Иисус говорит «да не к Моисею, идите ко мне, не назад, а сюда, а я поведу вас вперед». А что это означает? Это означает следование Иисусу Христу. Помните, в самом же начале Евангелия, ну, того же кратенького Евангелия от Марка, когда Иисус вот произнес свои первые слова о том, что приблизилось Царство, и следующие же стихи, 16 стих 1 главы, «Проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. А дальше речь идет и о сыновьях Зеведея, Иакове и Иоанне. Они тоже тотчас оставили свою лодку и последовали за ним. Он им тоже сказал: «Следуйте за мною». Но это в нашем переводе «идите за мною». Там в подлиннике немножко не так. Там стоит очень яркий глагол, редко употребляемый в Библии, почти ни разу, кроме вот этих случаев, который обозначает военный приказ. Вот, ну, представьте себе такую ситуацию, когда, ну, сидят солдаты, скажем, в окопе, вдруг поднимается их командир из окопа и в таком энтузиазме или в полубезумии кричит там «За мной!» И все там бегут за ним, да? Вот это вот «За мной!» «За мной» – приказ, который не терпит никакого сопротивления. «За мной» – вот здесь используется. У нас это «идите за мной», ну «идите за мной». Ну, это как-то очень нейтрально звучит, да, а там именно вот «за мной», «вперед». Ну, конечно, мы не знаем точно, как это было в реальности, но ведь Евангелие – это же не просто повторение, фотографическое повторение реальности, а это же богословская книга, где излагается суть того, что было. Не фотография того, что было, а суть того, что было. А суть в чем? Что Иисус призывает в Царствие Божие своим настоятельным, не терпящим никакого промедления призывом. Призывом он призывает, вы призваны, идите за мной, то есть следуйте за мной. Следование Иисусу Христу, Его путем, следование Его поведению, Его мыслям, Его желаниям, Его стремлениям. И вот покаяние – это значит не поворот назад, а идти за Иисусом Христом, взять на себя вот этот крест и следовать за Иисусом. А что это означает для каждого конкретного человека или вот для тех людей простых, которые шли за Иисусом, которые окружали Его и стремились в Царстве? В Царствие Божие на самом деле стремится каждый. Ну, под Царствием Божьим, я еще раз повторяю, имеется в виду спасительное состояние власти Божией. Не власти земной, не власти земных законов. А есть еще, кроме законов государственных, еще какие-то заповеди Божии. Кому из нас нравится во всем подчиняться законам природы? Ну, скажем, вот по законам природы ты родился кривоногим. Нравится тебе это или не нравится? Наверное, не нравится. Но это закон. Вот закон обозначает всегда насилие над человеческой волей. Хочешь, не хочешь, подчиняйся. Какой бы ни был закон, любой закон. А человек тем и отличается от коровы. Тем, что он имеет в себе образ Божий. То есть стремление к свободе. Сознательное стремление к свободе. Которое, как правило, не реализуется, но оно всегда в человеке есть. Он сознает это, что ему хочется освободиться от этого, от этого, от этого. Вот жить так, чтобы было вот как хочу, не так, как мне повелевают кто-нибудь там, царь там, или законы природы, а вот как хочу. И вот это стремление, это и есть стремление к тому, чтобы образ Божий, а образ Божий – это образ свободы в человеке, потому что ведь мы же не носим в себе образ камня или образ космоса или образ коровы, мы носим образ Бога. А чем отличается образ Бога от всего остального? Чем отличается Бог от всего остального, от твари? Да тем, что тварь есть тварь, а Бог есть Бог. Тварь вся зависима, а Бог абсолютно свободен. Все остальное зависимо. Оно где-то имело начало, будет иметь конец. Оно подчиняется каким-то законам природы. Все подчиняется. Ну, все абсолютно подчиняется, то есть не свободно. И только Бог, Творец, свободен. Он никому не подчиняется. Над ним никаких законов нет. И в человеке есть вот это отражение, стремление к этой свободе, которое у нас в Библии называется образ Божий. Но человек ведь стремится не просто к тому, чтобы быть тусклым отражением свободы, но он хочет истинной свободы, реализации своей свободы, воплощения ее. То есть образ Божий стремится стать подобием Божьим. Человек стремится к богоподобию. Этот пример богоподобия мы находим пока только в Иисусе Христе воскресшем, конечно, который уже свободен, он уже не умирает, он уже может быть здесь, может быть там, может быть в тебе, может быть во мне. Он свободен, как Бог, а люди пока нет, но стремятся к этому. Поэтому вот в Царствие Божие, то есть в состояние богоподобия стремится, конечно, каждый человек. Христианин или мусульманин, или иудей, или самый последний язычник. У всех это есть, только у одних сознательно, у других бессознательно. Этим и отличается человек. Так вот, Иисус Христос призывает в это царствие, но как, будучи в этом мире, хотя бы немножко, хотя бы хоть как-то соответствовать вхождению в это царство. Вот Иоанн говорил, что покайтесь, вернитесь к вере отцов, и тогда вы избежите суда. А Иисус говорит, что следуйте за мной, и тогда вы почувствуете в себе Царство Божие, пусть вначале крошечное, как горчичное зернышко. Но ведь Царство ведь Божие сейчас незаметно. Ну где оно? Вот за этой стенкой или за той стенкой? Мы же не видим. Оно у нас внутри. И оно может быть, еще как горчичное зернышко маленькое, но ведь оно же постепенно вырастает, и мы чувствуем, как мы сами в жизни поднимаемся с укреплением нашей веры. Мы поднимаемся, и в нас это Царство Божие пускает корни. нам уже невозможно от него отказаться. Ведь тот, кто обрел это царствие, пусть оно маленькое, пусть оно похоже на маленькую закваску, но оно вскипятит все тесто. Зернышко горчичное вырастет в большое дерево, и урожай царства будет большим, хотя вначале посеяно много, но часть склюют птицы, часть засохнет, но то, что останется, оно вырастет. Помните все эти образы Иисуса Христа в его притчах о Царстве Божьем? Это всегда что-то маленькое, что становится огромным. Только не надо отчаиваться, что оно маленькое. Так вот, Царство Божие, конечно, испытывает в себе человека, и когда он ощущает в себе его, то он подобен тому купцу, который нашел драгоценную жемчужину, настолько прекрасную, что за нее можно отдать абсолютно все. И кто же поменяет эту жемчужину, которую обрел человек в своем сердце и в своем уме, на любые блага, тленные блага этого мира? Да никогда! Ну, иногда, конечно, случаются такие ситуации, мы знаем такие примеры, когда человек отворачивается от Христа, уходит из христианства там в какую-то другую религию, скажем, в ислам. Но это значит просто, что у человека даже зерно горчичное не пустило свои корни, только и всего. Это исключение.
1: Вы слушали первую часть беседы по евангельской этике архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Продолжение в нашем эфире.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 19:05.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице. Возлюбленные братья и сестры, ныне у нас восьмая неделя, то есть восьмое воскресенье после Пятидесятницы или Троицына дня, с которого идет особый счет недель и особенная служба с актуихом или осмогласником святаго Иоанна Дамаскина. В это воскресенье положено читать Евангелие от Матфея о исцелении Иисусом Христом больных в пустыне Вифсаитской и о насыщении 5000 народа, не считая женщин и детей, 5 хлебами ячменными и 2 рыбами. Бездну чудес, бездну благодеяний людям совершил Господь Иисус Христос в одни земной жизни своей. То Он чудесно исцелял разных больных, горячечных, расслабленных, прокаженных, лунатиков, то глухих, слепых, хромых, скорченных, сухих, то бесноватых освобождал от злых демонов, то питал голодных чудесным умножением хлебов и рыб, то воскрешал мертвых. Кратко сказать, Господь совершил столько благотворных знамений или чудес, что, как говорит святый евангелист Иоанн Богослов, если бы поодиночке рассказывать о них, то всему миру не вместить было бы пишемых книг. Эти чудеса, властным словом совершенные, до очевидности являли в нем Бога всемогущего, всеблагаго и премудрого, Творца твари, явившегося в мир во плоти. И только завистливые злобные книжники и фарисеи, старейшины и первосвященники – не хотели по упорству веровать в Него, как во всемогущего Бога-Творца, Промыслителя и Спасителя. Мы с вами знаем Его и веруем в Него, потому что и родились от христианских родителей, и отродились в христианской купели крещения и воспитаны в правилах и постановлениях христианской веры. Питаемся и оживотворяемся хлебом небесным, который есть плоть Христа Бога и кровью Его от ребра Его истекшую. Будем благодарны нашему Спасителю за эти неоцененные дары и крепиться в вере, уповании и любви к Нему, и в любви взаимной. Господь Иисус Христос тот же и ныне, который некогда жил и ходил по земле и творил бесчисленные чудеса, только теперь не ходит, видимо, по земле, как тогда, но в славе божественной воссидит на престоле божества, управляя всем миром и наполняя собою все. И теперь Он врачует всякие болезни, всесильную благодатью Своею по молитве веры, особенно в таинстве елеоосвящения, или порядком естественным через врачебные средства, или без них одной целительную силою природы. И ныне Он питает всякую тварь в изобилии, произращая всякие плоды земные. И ныне Он произращает и умножает хлеб на полях и в житницах, хотя по грехам нашим и разным непорядкам и неустройствам нашим в жизни, иногда и теперь в особенности, удерживает щедроты свои и не произращает в достаточном изобилии семена хлебные людям и траву скотам. Исправимся и будем непрестанно помнить и любить своего Творца и Промыслителя, врача душевного и телесного и питателя всякой твари, исполняя заповеди Его. От оскудения хлебных семян стал дорог хлеб, и для многих бедных людей стала теперь крайне трудна жизнь, а во многих местах люди терпят и настоящий голод. Будем стараться носить тяготы друг друга по силе своей и подавать хлеб алчущим. Ибо за оскудение любви в людях и за умножение жестокосердия и других грехов Господь делает скудость плодов. Будем усердно молить Его о изобилии плодов земных, а сами попечемся о том, чтобы изобиловать всякими делами добрыми, искренней любовью друг к другу, искренним ко всякому человеку доброжелательством, простотою, чистотою нравов, кротостью и смирением, незлобием, снисхождением и терпением друг к другу, воздержанием, искренним благочестием и сердечным участием в богослужении, трудолюбием, прямодушием, честностью и верностью в торговле и во всех словах и делах, как подобает христианам, призванным для правды и истины. Когда жизнь наша будет обиловать и украшаться христианскими добродетелями, тогда и земля будет изобиловать всякими плодами в пищу и наслаждение наше. В противном же случае, если мы не исправимся и грехи наши умножатся, то произведения земли еще больше оскудеют и дороговизна умножится. Так говорил некогда Господь евреям, коих беззакония и неправды Он обличал через пророка Амоса. «За грехи ваши я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Обратите сердце ваше на время, от сего дня и назад. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер хлеба, и оказывалось только 10, говорит Господь через другого пророка. Так и ныне Господь уменьшает плоды полей за грехи наши. В наше время делается то же, только прибавить надо еще, что расхищение чужого добра, корысть да карты завладели сердцем горожан. Но время кончить слово. Чем же заключим его? Теми словами, которые сказал Господь некоторым из иудеев, вкушавшим чудесно умноженные хлебы и рыбы. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сей, то есть хлеб, сшедший с небес. И вот он, прибавлю здесь, на святом престоле священнодействуется ежедневно. Уготовим же себя к принятию этого небесного животворящего хлеба. И примите, и едите, и пите все от этой чаши, ибо сия есть кровь Нового Завета за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Аминь.
3: Слово в неделю восьмую по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС. 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Слушай, поиграй со мной.
1: Мне некогда. Я свою коллекцию монет разбираю.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ты что, не видишь? Я важным делом занимаюсь.
0: А мне скучно. Ну, тогда покажи мне твои монеты.
1: Отстань, малявка. Поиграй в куклы, я занят, понимаешь?
0: Вот так всегда. Все мальчишки вредины.
1: Ага. А девчонки – плаксы.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
2: О чем это вы тут спорите?
0: Егор со мной не играет и дразнится.
1: А Сонька ко мне пристает и надоедает.
2: Все ясно. Ну, раз вы так заняты своими препирательствами, не буду вам мешать.
1: Погоди, мам, ты куда?
0: А как же мы будем без тебя слушать, как звучит Божий мир?
2: Ведь вы и не слушаете, а ссоритесь.
1: Ну, это мы совсем чуть-чуть.
0: Понарошку.
1: Да мы же помирились, правда, Сонька?
2: Неужели?
0: Ну, конечно, давай я тебя поцелую.
1: Ой, ой, телячьи нежности. О чем мы сегодня говорить будем, а, мама?
0: Да, о чем?
1: Помнишь, ты еще осенью нам обещала рассказать, как живут люди в разных странах?
2: Конечно, помню. И как раз сегодня собираюсь с вами об этом поговорить.
0: Ой, как интересно. А про какую мы будем страну говорить?
2: Про Швецию.
0: Ой, а я эту страну знаю. Там живет Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, Малышка Чорвин и еще Нильс с дикими гусями.
1: Ну ты даешь. Да это же герои детских книжек. Их по-настоящему никогда не было. Их шведские писательницы Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен придумали.
0: Смейся, смейся. Ты думаешь, что я такая маленькая и глупая, и ничего этого не понимаю?
1: Конечно.
0: А вот и нет. Очень даже понимаю. Только все эти герои книжек для нас как живые. Как будто бы они когда-то на самом деле жили. И с ними по-настоящему происходили эти истории. Когда мы прочитали все эти книжки, их герои ожили, и мы их полюбили, как своих друзей. Ну, мамочка, ну скажи ему, что это правда.
2: Да, это действительно правда. Герои хороших книг поселяются в нашей душе. Когда мы читаем книгу, мы как бы проживаем вместе с ее героями все описанные там события. Вместе с ними радуемся и огорчаемся. Смеемся и

0: А, ну в этом смысле, конечно, согласен. Но ты нам хотела о Швеции рассказать, о том, как там живут люди.
1: Дети! Расскажи нам, мамочка, как в Швеции живут дети. Они, наверное, совсем другие, не такие, как мы.
2: Ты думаешь? Ну что ж, посмотрим. Устраивайтесь-ка поудобнее и слушайте.

0: Швеция – государство северное. Оно расположено на скандинавском полуострове, на северо-западе Европы. Скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Народы этих стран родственны друг другу, и языки их очень похожи. Скандинавы – потомки отважных мореплавателей и воинов, викингов или варягов, как их называли на Руси. Это рослые, статные, светловолосые, выносливые люди. Их государства располагаются в северных широтах, но климат здесь смягчен теплым атлантическим течением Гольфстрим, который огибает скандинавский полуостров. Если бы не Гольфстрим, эти земли были бы краем вечных льдов и снегов. Но, к счастью, в Швеции есть не только продолжительная холодная зима. Есть там и нежная весна, и теплое лето, напоенное запахом цветов и луговых трав, и щедрая урожайная осень. А еще я должна вам сказать, что Скандинавия – родина самых известных детских писателей-сказочников. Здесь жили и творили датчанин Ганс Христиан Андерсен, шведки Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен. На шведском языке писали Сакария Стапелиус и Туви Янсен. Эти люди создали множество замечательных детских книг. Например, «Скромная учительница Сельма Лагерлёв». Однажды она задумала написать для шведских школьников новый учебник по географии. Ей хотелось, чтобы детям было интересно читать этот учебник, чтобы они полюбили родную страну, чтобы каждая область, каждое местечко Швеции было связано для них с какой-то старинной легендой, с ярким, запоминающимся образом. Так родился самый удивительный и интересный учебник по географии на свете. Книга путешествий Нильса с дикими гусями. В ней мы вместе с превратившимся в гнома Нильсом облетаем всю Швецию и получаем возможность поглядеть на нее, так сказать, с высоты птичьего полета.
1: Это учебник?
2: Да это же наша любимая книжка.
1: Эх, если бы все учебники на свете были такими интересными, как этот. Очень обидно, что про нашу страну никто ничего подобного пока не написал.
2: Вот вырасту и обязательно напишу такую книгу для наших детей.
0: Ну что ж, это было бы замечательно. А вот книги другой шведской писательницы, Астрид Лингрен, тоже своего рода учебники.
2: Географии?
0: Нет.
1: История Швеции?
0: Нет.
1: Но не математики же, не химии.
0: Конечно, нет. Это учебники детства.
1: Как это?
0: Вот так. Астрид Лингрен умела воссоздать на страницах своих книг трогательный, светлый, непосредственный и озорной мир детства. Детские тревоги и радости, игры и забавы оживали в ее книгах. И ей удавалось написать об этом так просто, искренне, так смешно и так щемяще правдиво, как никому другому. И, может быть, потому, что большая часть рассказанных ею историй – это воспоминания о собственном детстве.
1: Мам, расскажи нам о детстве Астрид Лингрен.
2: Да, мам, расскажи.
0: Хорошо. Астрид Лингрен родилась в начале 20 века на шведском хуторе недалеко от небольшого городка Вимербю в Смоланде, в крестьянской семье. Ее родители были небогатыми людьми, а в семье было четверо детей. Жизнь крестьянских детей на бедном хуторе была и сказочно чудесна, и в то же время

0: Сурово.
1: Как это так?
2: Как так может быть?
0: Сейчас объясню. Чудесная она была, потому что дети росли на природе, бегали и играли целый день на воздухе, придумывали разные забавы и всегда были веселы и счастливы. Зимой они катались на санях, летом не вылезали из озера. Вспоминая свое детство, Астрид Лингрен говорила: «Мы играли, играли, играли, и как только не заигрывались до смерти». А суровая эта жизнь была, потому что накрепко срослась с тяжелым крестьянским трудом взрослых, в который по мере необходимости включались подрастающие дети. Астрид вместе с сестрами и братом ходила в школу в ближайший небольшой городок, где ее прозвали Сельма Лагерлёв нашего городка Вимербю. И это потому, что еще в школьные годы она придумывала сказки и страшные истории о разбойниках и пиратах. Став взрослой, Астрид время от времени пробовала свои силы в литературном творчестве. Но настоящий успех принесла ей книга, которую она придумала для своей дочки, чтобы развлечь ее, когда та болела. С тех пор Астрид Лингрен написала более 30 книг.
2: А как называется книга Астрид Лингрен, написанная про ее детство?
0: Во многих книгах этой писательницы отразились события и переживания ее детских лет. Но есть одно произведение, в котором этого, пожалуй, больше всего. Это книга о жизни 6 шведских крестьянских ребятишек на маленьком хуторе под названием Бюллербю, что значит «шумная деревня».
1: А почему шумная?
0: А потому что на этом хуторе было всего 3 дома, но вдобавок к ним 6 веселых резвых детей. А там, где играют дети, тихо не бывает.
2: Это точно. Кстати, глядите-ка. Вимербю, Бюллербю. У них и название похоже.
1: Мамочка, прочитай нам эту книгу.
0: Ну, всю книгу, пожалуй, не смогу, но некоторые рассказы прочту с удовольствием.
2: Вот здорово. Мы сможем узнать, как раньше жили шведские дети.
1: Интересно, были они похожи на нас? Ну, читай же скорей.
0: Хорошо. Слушайте. Мы все из Бюллербю. Меня зовут Лизи. Я девочка. Хотя, наверное, это и так ясно, раз меня зовут Лизи. Мне 7 лет, но скоро уже будет 8, и мама иногда просит меня: «Лизи, ты уже большая, вытри, пожалуйста, посуду». А лассы-буссы говорят: «Маленьких играть в индейцев не принимаем». Да какая же я все-таки? Большая или маленькая? По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что еще маленькая, значит, я в самый раз. Лассы и боссы – это мои братья. Лассы 9 лет, а боссы 8. Лассы ужасно сильные, бегают гораздо быстрее, чем я. А с боссы мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, лассы меня держат, а боссы тем временем убегают. Потом лассы отпускают меня и убегают сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жалко, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры. Ведь мальчишки очень вредные. Мы живем в деревне Бюллербю. Это очень маленькая деревня. В ней всего 3 дома, и стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. В другом доме живет мальчик Улли. У него совсем нет ни сестер, ни братьев. Но он всегда играет с Лассе и Боссе. Ему 8 лет, и он тоже очень быстро бегает. А вот в третьем доме живут сразу 2 девочки. Я так рада, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю, и Анну, и Бритту. Но Анну все-таки чуть-чуть сильнее. Больше детей в нашей деревне нет. Нас всего 6. Лассы, боссы и я. Улли, Бритта и Анна.
1: Здорово! Вот бы нам столько друзей!
2: Да, уж неплохо было бы.
1: А Лизе-то 7 лет, Почти как мне.
2: Ну, давай дальше слушать, не отвлекайся. Мам, читай, пожалуйста.
0: Ну, слушайте. С братьями трудно ладить. Раньше Лассе, Босс и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Лассе и Боссе. Но не всегда. Хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя я и дрожала от страха. Лассе знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться. А Боссе не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Он ведь собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Лассе и Боссе так меня напугали, что я чуть не умерла. Лассе рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом и передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Лассе и Боссе. И вдруг по комнате запрыгал стул. Я решила, что это привидение, и заорала во все горло. И тут я услышала, как Лассе и Боссе прыскают от смеха. Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу две веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, но потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Лассе. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Лассе заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Лассе и Боссе тут же затевали какую-нибудь игру. Лассе может погасить свет, не вставая с кровати, потому что он смастерил какую-то штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение, но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как Лассе. Это Лассе всегда хвастает, что будет инженером по хитроумным приспособлениям. Я не совсем понимаю, что это значит, но Лассе говорит, что инженер по хитроумным приспособлениям – прекрасная профессия. И он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. А Боссе собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Наверное, мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть 7 дочек. Это мои куклы. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Так скучно быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который шила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бороду и усы. Это Лассе и Боссе нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна комнаты Лассе и Боссе можно заглянуть прямо в окно к Улле. Он ведь тоже спит в комнате на чердаке, а наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все три дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко. Но Лассе, Боссе и Улли с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Улли есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. Ветви липы с одной стороны достают до окна Лассы и Боссы, а с другой до окна Улли. Когда у Лассы, Боссы и Улли срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, входить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но Лассы, Боссы и Улли устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет.
2: Ха, молодцы ребята.
1: Хулиганы! Младшую сестренку пугают. Интересно, как Лиди переселилась в новую комнату?
0: Слушайте, как мне подарили комнату. Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения у меня был, когда мне исполнилось 7 лет. В этот день я проснулась очень рано. Тогда мы жили в одной комнате с Лассы и Боссы. Они еще не просыпались. Я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить. Разбудить их иначе я не могла, ведь в день рождения надо притворяться спящей, пока тебе не принесут угощение в постель. А Лассы и Боссы спали и, кажется, даже не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко. Наконец проснулся Боссы. Он сел на кровати и взъерошил себе волосы. Потом он разбудил Лассы. Они тихонько вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посуда и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Бах! Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, Лассы, Боссы и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос с цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором сахарной глазурью было написано «Лизе 7 лет». Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. И я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал:
3: «Выпей побыстрее какао и пойдем поищем. Может, найдутся какие-нибудь подарки».
0: Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз, и залпом выпила какао. После этого мама завязала мне глаза полотенцем, папа заставил меня покружиться, потом взял на руки и понес куда-то. Только куда, я не видела. Я слышала, что Лассы и Боссы бегут рядом. Нет, не слышала, а чувствовала. Потому что они все время щекотали мне пятки и говорили:
4: «Ну-ка угадай, где ты?»
5: «Да-да, попробуй угадай».
0: Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец, мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, которую я никогда раньше не видела. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно, я увидела дом Бритты и Анны. Они стояли у окна и махали мне руками. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате, и что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила у нас, когда я была совсем маленькая, а потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате стоял мамин ткацкий станок и лежал ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь в комнате не было ни станка, ни лоскутьев. Комната так изменилась, что я спросила, уж не побывал ли тут волшебник. Мама сказала, что, конечно, побывал, и что этот волшебник – мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду в ней жить. Это и есть подарок. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама – занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочки и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики. Но кто уж знал, что она ткет их для меня? И, конечно, я видела, как папа мастерил мебель. Но зимой наш папа всегда мастерит что-нибудь для людей, которые сами не умеют этого делать. Ласса и Босса тут же перетащили в новую комнату мою кровать. И Ласса сказал:
6: «Но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе и рассказывать страшные истории».
0: Первым делом я вернулась в комнату Ласса и Босса и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Беллину кроватку поставила рядом со своей, а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще красивее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссе и забрала у них из комода все свои коробочки и картинки. Боссе очень обрадовался.
7: «Вот сколько места освободилось для птичьих яиц!»
0: — сказал он. Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Вот какой подарок я получила на день рождения. Но на этом день рождения еще не кончился. После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, наверное, помните, что нас всего 6. Мы сидели в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе 7 лет». И еще 2 пирогами. Их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки. От Анны с Бриттой сказки, а от Улли шоколадку. Улли сидел рядом со мной, а Ласса и Босса дразнились.
6: «Жених и невеста!
7: Жених и невеста!»
0: Они дразнятся, потому что Улли не стесняется играть с девочками. Но Улли не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Ласса и Боссы тоже не прочь иногда поиграть с девочками, хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего 6 детей, им все равно приходится играть друг с другом. Неважно, мальчики они или девочки. В любую игру в 6 играть гораздо веселее, чем втроем. Поев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Боссы. А мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Лассе. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку с еще одной такой же длинной бечевкой и протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритте и Анне, можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сперва мы писали просто:
8: «Как ты поживаешь?»
9: «Я поживаю хорошо».
0: Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы. Бритта с Анной писали мне:
9: «Наш дракон жутко страшный, а твой? Принцесса Бритта и принцесса Анна».
0: А я им отвечала: «Мой дракон тоже жутко страшный. Он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться. Принцесса Лиззи». Потом мама позвала меня вниз. И пока меня не было, ко мне в комнату пришли Лассе, Боссы и Улли. Они увидели наши письма, и Лассе тоже отправил девочкам письмо. Он написал:
6: «А принцесса Лиззи ушла высморкать нос. Зато здесь куча принцев. Принц Ларс Александр Наполеонский».
0: Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости. Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрит как раз в окно Бритты и Анны. Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик 3, и это значит: «Приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное». Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. И тогда мама говорит, что я неряха.
1: Мам, прочитай нам еще про ребят из Билирбю.
0: А что, понравилась вам книжка?
2: Понравилась.
1: Она интересная.
0: Ну, тогда мы, конечно, еще встретимся с ребятами из Билирбю. Но только в следующий раз.

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
2: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В гостях у нас сегодня врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Государственной медицинской академии имени Мечникова Альфред Александрович Щеголев. Здравствуйте, Альфред Александрович!
4: Здравствуйте!
3: Мне помогает эту передачу провести Ксения, будущий психолог. Здравствуйте, Ксения.
5: Здравствуйте.
3: Альфред Александрович, сегодня мы попробуем коснуться темы очень опасной, может быть. Мы будем балансировать, наверное, на краях, чтобы никого не обидеть, чтобы никуда не упасть. И тем не менее, тема эта очень актуальна для нашей современной жизни. Половое воспитание наших детей. Мы все знаем, что сейчас мужчины теряют свою мужественность, приобретают какую-то излишнюю женственность. Женщины теряют женственность и, наоборот, приобретают мужественность. И очень часто мы видим настолько опасные перегибы в этой тенденции, что вот даже не знаешь уж, как выйти из этой ситуации. И поэтому о половом воспитании детей, я думаю, с кем и говорить, как не с вами.
4: Спасибо, конечно, большое за такое доверие. Понятно, что тема эта очень большая, очень такая, вы правильно сказали, задевающие, может быть, очень многих, поэтому она требует определенной, понятно, аккуратности, чтобы никого не задеть. Хотя, с другой стороны, знаете, вот не задеть никого – это вообще не сказать ничего. Когда я слышу выступление какого-нибудь там великого деятеля политического, который вот может там говорить несколько часов, вообще ничего не сказать, вот я просто поражаюсь таланту этому, да, вообще никого никак не задеть, ничего, все будет хорошо, прекрасная маркиза.
3: Ну, это любимое в нашем обществе слово «толерантность» теперь.
4: Толерантность, да. А что такое толерантность, кстати? Толерантность – это невосприимчивость организма к какой-то там инфекции. Здоровый, сильный организм, у него мощная сопротивляемость. Толерантность – это понятие противоположной сопротивляемости. Чем здоровее, сильнее организм, тем больше в нем сопротивления, да, он сопротивляется. А толерантность, ну, вот самый такой вот толерантный организм – это труп. Вот с ним можно делать все, что угодно. Ну, толерантен. Ну, все безразлично, абсолютно. Что его резать, там, кромсать на куски, как угодно, кидать в него чем-то. Если человек живой, да, если организм живой, он всегда сопротивляется. Это совершенно естественно. Поэтому вот эта идея такой толерантности, это как бы призыв к тому, чтобы мы вообще не замечали всех тех безобразий, которые творятся вокруг нас, чтобы мы относились к ним как бы вот с неким таким возвышенным пониманием. Да? На самом деле это сдача позиции, по сути дела. Это как бы призыв к несопротивлению. Поэтому, ну, когда говорим на всякие такие темы, ну, вот, что касается полового воспитания, да, конечно, быть абсолютно толерантным, никого там не задеть, никак там не зацепить и думать, что ты что-то сказал, ну, это как бы такое, знаете, самоудовлетворение такое не очень хорошее. Всегда в спорах, как говорят, рождается истина, в спорах рождается какое-то, ну, если не истина, то компромисс мнений каких-то обязательно. Каждый человек имеет право сказать свое «да» или свое «нет». Ну, вот, а когда вот всех он «да» и «да», а «нет», «нет», а я-то кто тогда такой? Я-то вообще никто, и звать меня никак. У меня никакой позиции, никакого собственного мнения, ничего нет. О чем тут говорить? Вообще, надо сказать, конечно, половое воспитание – тема огромной важности, ведь в каких бы аспектах мы ни рассматривали человеческую личность, все-таки корневым свойством этой личности является, конечно, ее половая принадлежность. мы не можем говорить, как бы, вот, человек вообще. Человек, это звучит гордо, да. Так вы понимаете, человек, он всегда либо мужчина, вот, человек, либо женщина-человек. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сказать, что вот это вот единый, так сказать, как бы один какой-то абстрактный человек, ну, это, опять-таки, никого не задеть, говорить о человеке вообще. То есть не существует какого-то человека вообще, а есть всегда либо вот мужчина, либо женщина. А это, можно сказать, в общем, два мира. Два мира, соприкасающиеся и одновременно существенно различающиеся между собой. Вот эти различия, они парадоксально, они являются как бы фактором их притяжения друг к другу, так и фактором непонимания друг друга, даже раздражения друг другом. Вот, знаете, как говорят там, старая шутка, мужчина с Марса, женщина с Венеры, вот, а встретились мы здесь как бы вот на Земле, и вот, так сказать, выясняем отношения в течение уже, там, не знаю, сколько, тысяч лет. Надо сказать, что вообще половая психология – это область такого очень сложного душевного содержания, которое, конечно, не следует упрощать ни в коем случае, тем более ни в коем случае нельзя вульгаризировать, но к которой, напротив, следует относиться с максимальной чуткостью и деликатностью. Половое самосознание – это вообще, можно сказать, вот такой центр кристаллизации человеческой личности. И поэтому деформация или разрушение полового самосознания оказывается одновременно и деградацией личности в целом. Половое самосознание, так или иначе, оно подвигает нас к объединению с противоположным полом. Ведь личность, она только тогда полноценна, когда она как бы вот состоит из двух половин. Когда мужчина в женщине, которую он любит, да, с которой он встречает в жизни, он как бы находит вот эту оплодотворенность собственной души, ее женским составом, а она получает то же самое от мужчины. Причем это касается не только физиологических аспектов их отношений, а именно душевных и духовных. Поэтому так или иначе, мужчина, как мужчина, он утверждает свою мужественность только в контрасте с женственностью своей подруги. Так же, как и женщина чувствует себя женщиной, полноценной женщиной, если рядом с ней достойный ее мужчина. То есть тогда происходит как бы вот это внутреннее объединение вот этого мужского и женского пола, и тогда человек вот обретает эту целостность, личностную целостность, без которой... собственно, невозможно личностное вообще функционирование. Когда он там сам по себе... Ну, бывает так, что человек, скажем, ну, никогда там у него не было никаких подруг, никаких, так сказать, там, жен, ничего. И тем не менее он личность. А почему? А дело в том, что есть еще внутренняя женщина и внутренний мужчина. Вот Юнг, величайший психолог 20-го столетия, он говорил о существовании двух архетипов – анимуса и анима. Анимус – это как бы архетип мужчины, а анима – архетип женщины. Так вот, этот анимус и анима – это как бы наша внутренняя принадлежность. То есть мужчина, да, он имеет свою аниму, то есть некий архетип и, можно даже сказать, идеал женщины, который соответствует ему. А женщина имеет свой идеал анимуса, анимус – мужчину внутреннего. Но вот люди такого андрогинного склада, есть андрогины, они обычно такие очень творческие люди. Они не нуждаются как бы в том, чтобы найти, ну, предмет своего вдохновения вовне. Они имеют его внутри. Понимаете, гений, анимус, да, он имеет такую же гениальную аниму внутри себя. Поэтому там происходит вот это, да, а здесь вот по жизни, да, в быту, у него могут там складываться отношения, могут не складываться отношения, он может вообще пользоваться какими-то случайными связями вообще, потому что у него это есть. Но это исключение, это люди очень такого особого сорта. А большинство людей, так или иначе, да, они находят реализацию собственной личности, да, вот во встрече с противоположным полом. Вот эта встреча, это дорогого стоит вообще в жизни, понимаете? Недаром все там романы, там всякие драмы, трагедии, они все вокруг этой темы. Они все вокруг, там сказки даже, да, все вокруг этой темы. То есть это центральная как бы тема, поэтому... Дело же здесь касается не просто какой-то физиологической зрелости. Мужчины или женщины, вот они доросли до определенного возраста, теперь между ними там должно все это произойти. Нет. Для того, чтобы это произошло, для этого нужно соответствующее воспитание. Потому что мужчина и женщина, они встречаются друг с другом не только вот как бы в некой системе природы, а они еще обязательно в системе культуры. Потому что в системе культуры всегда больше половых различий. всегда больше вот этого интереса, да, вот этого полового окраса окружающего мира. Вот это женский мир, он там, ну что женщины любят, да, понятно, формы какие-то, там, цветы, там, не знаю, музыку, поэзию, вот. А у мужчины, так сказать, там, ну, не знаю, оружие, там, еще что-то, да. Ну, я так беру, как бы так, очень мимолетно. Но, тем не менее, есть различия, да, есть женские занятия, есть мужские занятия, есть женские ценности, есть мужские ценности. Ну, вообще, надо сказать, что стиль, что ли, жизни женщины, он такой эмоционально-экспрессивный. Вот женщина очень хорошо чувствует, да, очень так глубоко переживает, и она способна это как бы вот, как бы экспрессивно выразить. Но если она там такая не очень развитая, ну, это, может быть, какие-то истерические выходки, это же тоже выплеск эмоций каких-то. Если она более развита, у нее как бы глубинные очень переживания, которые вот отражаются в ее поведении, вообще в ее настроениях, включает очень мощный вот этот эмоциональный регистр свой. А у мужчины, у него стиль жизни предметно-инструментальный. Мужчина очень хорошо взаимодействует как бы с предметностью мира. Вот он любит всякие там конструировать механизмы, там машины. У него там социальная деятельность, он тоже конструирует какие-то там партии, какие-то движения, какие-то союзы, они там борются друг с другом, на войну ходят, понимаете, там вот это все вот мужское такое. Поэтому вот эти различия, причем они такие очень стабильные. Вот если вы правильно сказали, что вот современный мужчина очень часто он такой не столько женственный, сколько женоподобный, а женщина мужеподобна. Это не женственность и не муж, да. Это подобие. Угу. Вот это подобие, оно всегда такое какое-то, ну, что-то в нем такое есть очень нехорошее. Искусственное какое-то, ну и какое-то противоестественное, да. Что-то такое, да. Поэтому очень важно, да, вот все эти моменты. Что касается полового воспитания, это сейчас довольно такая тема, часто поднимаемая, обсуждаемая. Ну и в нашей стране о половом воспитании заговорили, ну, сравнительно недавно. Но что самое интересное, тема эта как-то сразу обрела какой-то интригующий сексуальный оттенок такой. Или в лучшем случае такой как бы сексуально-просветительский. Все многообразие полового воспитания усилиями даже не столько вот серьезных сексологов, сколько многочисленных журналистов и всяких там энтузиастов-любителей, таких глашатаев и трубадуров сексуальной культуры, все свелось к освоению вот такой сексуальной грамотности, точнее, к подробной информированности подрастающего поколения в отношении интимных деталей секса, который будоражит, в общем, и не может не будоражить их воспаленное сексуальное воображение. Вот эти развращенные ценители всякого рода клубнички, они почувствовали вот в эти новые наши времена свое положение легальным. Более того, некоторым из них захотелось за неимением талантов публично преуспеть в своем телесном и душевном стриптизе, ну вот, став чуть ли не властителем дум, особенно у сексуально озабоченной публики. Это бы ладно, знаете, вот бесстыдники, они всегда были, есть и будут. Но началась активная пропаганда, я бы даже сказал, такая вакханалия сексуального воспитания, причем не по линии формирования половой психологии личности, то есть личности мальчика, девочки, мужчины, женщины, там, девушки, юноши, а по линии вот этого раннего приобщения молодежи к раскованной практике вот сексуальной вседозволенности, при полной моральной раскрепощенности. Значит, под знаменем вот такой демократизации общественной жизни решили, что настала вот такая долгожданная пора интимные отношения сделать публичными, демонстративно выставив на показ как бы все прелести сексуальной сферы отношений. И все это якобы с одной целью – снять вот эту ненужную закомплексованность. Да, говорят, ну вот эта девушка без комплексов. Вот лучше бы она с комплексами была, знаете, там как-то содержание чувствуется более глубокое, понимаете? А вот без комплексов, ну это как, знаете, вот собачья свадьба, она тоже как бы там без комплексов особых. Снюхались, так сказать, и все хорошо. Ну вот нам предлагают подобную даже как бы модель. Почему тебе нужно там что-то куда-то откладывать на срок какое-то там удовольствие, когда ты можешь его сразу получить? В полном объеме, больше секса, как я тут, значит, читал, разнообразного, пленяющего. Ну, понятно. Под видом научно обоснованной информации о сексуальных отношениях стали открыто пропагандироваться различные формы сексуальной распущенности, различных половых отклонений, извращений, А всякий протест против подобной пропаганды, вот эти рьяные защитники прав человека, они стали квалифицировать как призыв против толерантности, как гомофобию, как стремление к насаждению прежней такой вот тоталитарной морали, как борьбу против демократических прав и свобод. Ну, поехало все. Да. Лишь бы зацепиться, лишь бы только был повод сказать, что вот угнетают, подавляют, это же вот, да, как это? Какой-то требует какой-то дисциплины, какой-то порядка какой-то, какая-то порядочность, о чем речь? Когда надо жить свободно, не закомплексованно. Ну, разумеется, конечно же, ведь никто из здравомыслящих людей не будет же отрицать необходимости формирования таких ясных представлений, да, о физиологии, о гигиене сексуальных отношений. Но делать это нужно очень деликатно, очень тактично. Нужно это делать в определенном возрасте, в надлежащей форме, обязательно учитывая индивидуальный фактор. Свести все половое воспитание к сугубо такой сексуальной тематике – преступная глупость или вообще сознательная подлость. Беспокойство всех этих сексуальных просветителей по поводу того, что ребенок, дескать, может получить какие-то искаженные представления об интимных отношениях, от своих продвинутых в этих вопросах сверстников, они, собственно, никак не нейтрализуют влияние этих самых сверстников. Сверстники остаются сверстниками со всей информацией, которую они могут донести
3: и ушей. Доносят, несмотря и доносят, на просвещение.
4: Да, да. И плюс, да, плюс к этому еще и вот взрослые люди как бы говорят, да, что надо снять эти табу, надо снять эти запреты, надо обсуждать это подробно, желательно, так сказать, наглядно, с картинками вообще, все. Ребенок вообще может воспринимать соответствующую вот такую информацию как чуть не благословение. Благословение со стороны взрослых на ранний сексуальный эксперимент. Все, они же говорят об этом. Ну, почему я должен в чем-то себе отказывать и все? Вот это неуемное стремление как можно раньше информировать ребенка о сексуальных отношениях исходит, как правило, из какого-то очень серьезного вывиха сознания подобных ретивых информаторов, для которых все многообразие половой тематики оказалось суженным вот до пределов чисто технической стороны полового акта, не более. Такое половое просвещение, конечно, ведет лишь к профанации половых взаимоотношений в глазах ребенка или подростка, заостряет их внимание и возрастное любопытство исключительно на бездушной сексуальной механике, ну вот создает в их представлениях о половых отношениях циничный образ пошлых сексуальных соблазнов, не более. Вот такой рано прибитый сексуальный цинизм, он никак не способствует формированию такого полноценного эротизма развитой личности. И в значительной степени он примитивизирует, он опошляет, обедняет, обкрадывает человеческое существование. Вот если ребенок очень рано знакомится, скажем, с порнографической продукцией, а понятно, что у него, ну, в силу, опять-таки, возрастных факторов, особенно, скажем, у подростка, да, у него есть такой период возрастной гиперсексуальности, то есть его знобит этот интерес, у него еще такие недифференцированные сексуальные реакции, характерологические они имеются у него, и он ищет, как бы, образ, да, соответствующий, как бы, его, там, чувствам, желаниям. Вот, если это он находит, там, в серии порнографических картинок или, там, в порнографическом фильме, то все, у него, по сути дела, происходит мощное как бы замыкание его полового интереса исключительно вот на этих сценариях, которые там изображают эти, в общем-то, весьма проблемные люди. Вот. И ему кажется, что и он убежден в этом, не то что кажется, убежден, только так вот. Все, и если этого нет, то вообще как бы ничего нет. А вы же понимаете, что то, что изображается там, да, на этих картинках, понимаете, и то, что происходит в жизни, это же разное абсолютно.
5: Вот у меня вопрос возник о влиянии образа. Я по роду деятельности очень часто сталкиваюсь, мне за день приходится отсматривать очень много фотографий, картинок. И я столкнулась, это мое наблюдение, в динамике по времени года 3 назад, я еще нормально отсматривала картинки, там журналы, в интернете. А сейчас буквально каждая вторая фотография, она отражает именно вот такую какую-то сексуальную направленность. Да. Там странные позы, даже язык, да, не поворачивается их назвать. Да. Странные одежды, там, вплоть до того, что если раньше я заглядывала там, в журнал какой-то модный, по профилю нужно было, в последний раз я открыла журнал и просто встала в ступор, потому что там реклама одежды, но ее рекламирует абсолютно нагая женщина с мужчиной в каком-то странном очень взаимодействии. И я задумалась о том, что вот такое серьезное давление идет со стороны, что мы же не можем детей, поколение растущее, изолировать. Вот к чему это все в конечном итоге приведет? Чтобы знали взрослые родители, чтобы они поняли.
4: Все это к тому делается, для того делается, чтобы сексуализировать образ. Вот вы заметите, скажем, реклама автомобиля, рядом стоит роскошная какая-нибудь блондинка там или какая-нибудь женщина, такая красотка, да? То есть у человека что, у него отношение вот к этому возбуждающему, впечатляющему образу переносится на машину. Вот машина и этот образ, они как бы слиты теперь воедино. То есть если я куплю эту машину, то рядом со мной будет сидеть эта красотка. Такая податливая, легко доступная, да, и великолепная, с великолепной фигурой и так далее. Все. То же самое, реклама какого-то там, не знаю, одежды какой-то, да. Вот одежда, но это одежда, вот, которую может использовать вот эта красивая, обнаженная натура. Невольно, естественно, тот, кто смотрит, просто его инстинктивные реакции, они сразу заставляют его обратить внимание именно на эту натуру. А эта вот как бы одежда, она входит как бы в этот образ составной частью. Ну и потом, когда он видит, скажем, эту одежду где-то там, он даже, может, не вспоминает о том, что это вот была картинка, связанная с этой женщиной, а он уже почему-то вот ему очень нравится. Эта одежда, она действительно такая хорошая, такая сексапильная, как теперь говорят. Я вот модный приговор смотрю там на там, последние 10 минут, потому что до этого просто невозможно смотреть. Это. Они берут действительно часто очень таких женщин, не с идеальными фигурами, это уж точно, но они так их умело, очень профессионально одевают, что она выходит, ну, действительно, вот просто преображение. Красавица выходит. Но комментарии я слышать просто не могу. Куда вы, моя дорогая, пойдете в этом костюме? Ну, непременно, непременно, я думала, в Париж, теперь я поеду в Лондон. Ну, что это? Париж, Париж, там. Все какое-то мещанство вот это вот такое, патока такая. Лучше просто вот посмотреть, как они одели. Действительно профессионально, прическу сделали, макияж там, все. Так она замурована как бы самой себе, своей одежде. Приняла этот образ, и все. А здесь она распрямилась, здесь она получила, так сказать, статность такую, да, походку. Вот она пошла, все. Другое самочувствие, а для нее это очень важно. Это как бы новые возможности, это новое какое-то самоощущение, то есть какая-то полетность появляется. Все замечательно.
5: Ну и вот одно дело, когда я сам сижу где-то дома, смотрю журнальчик или там фотографии отсматриваю или что такое. Совершенно другое дело. Вот год-два назад для меня это просто явилось катастрофой. По городу была рекламная акция. Одной компании купальники рекламировали. А-а-а. Я даже не знаю, что там, купальники или вот опять же позы и да. как бы части тела.
4: Да.
5: Но это по городу, через каждые 5 метров.
4: На Крестовском, там вот грибной канал, я прогуливался. Там большое панно, обнимаются, целуются две лесбиянки. Да, не знаю, сейчас сняли, нет, но тут месяц назад висело.
5: Это такое прямолинейное уже растление, в общем-то.
4: Да, да, да. Ну, вот
5: растущего,
4: себе, да?
5: растущего
4: идет
5: поколения.
4: Идет зеленый какой-нибудь там молодой человек. Да. Природа берет свое, будоражит. И вот он встречает этот образ. Теперь все, он хочет его всегда воплотить. А какой вообще полноценной семейной жизни в последующем можно говорить, если у него уже там зафиксировано вот такое отношение к женщине, как, ну, какой-то там, я не знаю, сладкой конфете за щекой. Вы подойдите вот к любому киоску, и везде вот эти блудницы какие-то. Для него, я имею в виду молодого человека, женщина, вот она такая должна быть. Поэтому, когда она со своей там теплотой, женственностью, да, добротой, участием каким-то, ему нравится что-нибудь такое этакое, покруче, перчик такой вот ей нужен. И все, он потом, может быть, разочаруется тысячу раз во всем этом, но он свою уже упустил. Вот эта рано опошлившаяся душа, она уже сформировать действительно ценность своей жизни, она не может. Просто не может. У нее весь ресурс уже весь как бы забран всей этой пошлятиной. Одно дело, когда он там мечтает о девушке, да, вот она чем-то его впечатлила, поразила внешность, да, ну, понятно, ну, а как же внешность, конечно, она не просто какой-то дух увидел, да, внешность. У него, естественно, вот как бы центр кристаллизации его отношений с ней, это вот ее облик, да, ее глаза, там, ее лицо, вообще ее фигура, все. А дальше вот он как бы хочет как-то завладеть ее вниманием, да, он хочет что-то для нее сделать такое, чтобы она обратила на него свое внимание. Он, естественно, опирается на какие-то свои там креативные диапазоны личностные, стихи пишет, он ей цветы приносит, пытается ее там развеселить как-то все. Идет включение. При этом он же сам усложняется, становится более сложным, более интересным для самого себя, не только для нее. а открывает в себе какой-то вот потенциал очень мощный. Поэтому очень важный момент. Вот эти представления о половых отношениях, как о какой-то занимательной анатомии, занимательной физиологии, спецгимнастике, может совершенно девальвировать всю содержательную глубину и сложность вот этих особо значимых в жизни любого человека отношений. Тайна пола, она не только в сексуальном влечении, физиологическом механизме его удовлетворения. Для полноценно развитой человеческой личности это явно недостаточно. Тайна пола именно в любовном притяжении человеческих душ, для которых сексуальное влечение – только лишь чувственный аккомпанемент вот этой великой мелодии любви. Вот. Понятно, что один аккомпанемент, так сказать, всей музыки не создает, он лишь сопровождение, а потому на нем одном ничего невозможно постичь, вот всю глубину и всю полноту любовного переживания, которое делает человека по-настоящему таким одухотворенным существом. Как, знаете, говорил Блок, только влюбленный имеет право на звание человека. Абсолютно точно. Так вот, задача полового воспитания в первую очередь формировать в ребенке будущую, так бы, основы для формирования в будущем полноценной личности, а не учить его как можно раньше отрываться со вкусом, вообще брать от жизни все, превращая данное ему от природы половое влечение вот в такое сомнительное развлечение для рано опустошенных душ. Преждевременно приобщившись вот такой специфической информации, которой почуют его нравственно неполноценные горе-просветители, ребенок начинает считать себя вполне взрослым человеком. А если уж он там еще и очень рано вошел в сексуальный контакт, то вообще о всяком воспитании этого ребенка, перевоспитание можно забыть. Все. С этого времени он себя считает абсолютно независимой личностью. Да, он уже все познал, все, никаких тайн для него не существует. Он себя, более того, позиционирует как абсолютно полноценное существо. Никто ему не указ, никто его там учить не должен, он сам уже все знает и во всем разберется. Мир взрослых лишается для него некой загадочности, срывается покров тайны с родительских отношений, он теперь, как ему представляется, понимает, в чем дело, что таят от него эти лицемеры, взрослые люди. Ну и о каком после этого родительском авторитете можно говорить, если ребенок, вкусивший соответствующую информацию, не только знает, он еще и живо, образно представляет себе сцену интимных отношений своих родителей и начинает их за это презирать, вот понимаете, по-детски. Вот в чем дело. Сексуальная информация, выданная ребенку преждевременно, без учета его индивидуальных особенностей, обстоятельств, при которых возникла в них потребность, без учета его душевного состояния, сложившихся отношений в семье, в которой вот он пребывает и воспитывает, такая информация, она будет активно способствовать только одному – раннему опошлению и обгаживанию души. При таком просветительстве, воздвигаемый в личности любовный алтарь души, да, а мы говорим как бы о высоком назначении любви, да, так вот этот духовный алтарь, он превращается в отхожее место. У человека, хочет он это или не хочет, у него заложено, у него есть генетическая память о том, каким он должен быть. Природой, Богом заложено это. Если он не реализует этот потенциал, если он не творит как бы самого себя, он вытворяет непонятно что в этом мире и не может раскрыть себя, потому что человеку важна не только адаптация к окружающему миру, ему еще важна самоактуализация, раскрытие тех потенциалов, которые у него есть. И, конечно, любовное переживание, любовное чувство, оно наиболее мощно дает раскрытие этого потенциала. В полном смысле одухотворяет личность. Вот человек как бы дважды рождается. Один раз для жизни, а другой раз как бы для любви, для творчества. Есть неоплодотворенное состояние души, а есть оплодотворенное. Вот любовь – это оплодотворение души. Оплодотворение такое, когда человек становится способным воспринимать духовную составляющую своей личности. Уже вот эти высшие регистры включаются. А если ничего этого нет, ни духовности, ни души, душевность проблемная, вся покореженная, и остается только одна телесность – и через эту телесность он хочет себя реализовать и как-то утвердить, и что-то о себе заявить, да не способно тело к этому. Вот душа, духовность, да-да, способна, да, человек реализует себя, свой потенциал, раскрывает. А тело, оно ограничено. И если человек начинает это тело активно использовать для своего самопредъявления, что ли, ничем хорошим не заканчивается. Заканчивается тяжелой психосоматикой, заканчивается болезнями. Тело не выдерживает этой нагрузки. Тело дано нам не для того, чтобы решать наши душевные и духовные проблемы. Для этого нужна душа развитая, для этого нужна духовность. Когда человек вот получает эту энергетику духовную, особую, и она для него особенно важна вот во второй половине жизни, потому что в первой половине, ну так или иначе, человек живет за счет вот природы энергетики. У него до 25, да, там, до 33 лет возраст Христов, у него как бы еще хватает этой энергетики. А дальше нужно другое, вот нужно обрести смысл жизни, понимаете, ведь смысл не может быть только вот в удовлетворении там пищевой потребности, там пить, есть, спать, совокупляться. Не то. Поэтому он начинает привносить вот в эти свои функции что-то этакое. Вот не просто ем для удовлетворения там голода, а вот не просто у меня там встреча с подругой, а вот нужно опять что-то с какими-то изощрениями, извращениями. Потому что духовность молчит, душевность заперта. Все. И вот это блок. Человек сам замуровывает себя в своей телесности. А ему говорят, вот ты крутой, ты вот давай-давай. У тебя должно быть много. Да, вот ты тогда состоялся, ты так хорошо бабло нарубил. Ну и что в результате? А в результате он все, вот уж неудачник, так неудачник.
3: То есть общество поощряет вот такие нездоровые тенденции, которые больное приводят
4: общество,
3: к разрушению.
4: Больное общество.
3: Да, наше больное общество.
4: Порождает Альфред Александрович, такие, да.
3: Что вы посоветуете родителям?
4: Отсутствие в семейном воспитании ребенка нравственной закладки, из которой в дальнейшем произрастает духовный строй всей личности, да, на которой нравственность формируется. Вот отсутствие этого делает человека рабски зависимым от его сугубо эгоистических и, по сути, таких инфантильных по своей природе потребностей. Это, конечно, делает его уже в будущем легкой добычей всякого рода аморализма. Особенно в тех жизненных ситуациях, где следует проявить какую-то уже личностную целостность, принципиальность, ну, как говорили, явить силу духа. Вообще трудные испытания жизни, они укрепляют обычно все-таки, да, вот духовно сильного человека и озлобляют, разрушают, развращают такого вот духовно немощного, ограниченного сферой своих сугубо таких вот эгоистических инфантильных утех. Совершенно очевидно, что нравственная недоразвитость в половой сфере, она делает весьма проблемной и семейную жизнь. Вот эта такая нередко встречающаяся инфантильная ориентация будущих супругов исключительно на такие бесконечные сексуальные утехи в семейной жизни, такие ожидания, они создают, как правило, нежизнеспособный брак, полный глуповатых каких-то нереалистических ожиданий. Сходиться в браке только на основе сексуального влечения, без духовно-нравственных регистров во взаимоотношениях, мероприятие, можно сказать, весьма опрометчивое. Ведь природное влечение, оно прихотливо, понимаете? Оно сегодня есть, а завтра оно удовлетворено и неотзывчиво. В таких браках даже незначительное пресыщение такими чувственными отношениями или, скажем, первая трудность, которую необходимо преодолевать совместно, ну, уже вроде как повод для развода. Личностная незрелость таких супругов проявляется в их неспособности раскрыть другие значимые аспекты своих взаимоотношений, потому что уже изначально их привлекало друг в друге только одно. Вот это одностороннее, эгоистическое желание бесконечных сексуальных удовольствий. Причем вот это пользование друг другом, да, еще часто нередко на фоне такого беззаботного материального благополучия, обеспеченного им, их родителями. Вот это такое испытание, которое очень легко разрушает брак. Совершенно очевидно, что вообще с такими представлениями о браке полноценной семьи создать невозможно. Если человек

0: И с очень скорыми разводами, сопровождающимися нередко безобразиями, грязными взаимообвинениями, ну и всем прочим низменным репертуаром таких очень эгоистичных, в общем-то, безблагодатных душ, озлобленных друг на друга. Поэтому строить будущую семью только лишь на основе сексуального влечения при отсутствии нравственной зрелости – это строить дом на зубучем песке. Простоит он недолго. Вот почему в половом воспитании так важен именно духовно-нравственный аспект, необходимый развивающейся личности для ее будущей полноценной жизнедеятельности, для будущих семейных отношений. Вот отсутствие нравственной прививки в половом воспитании делает невозможным, по сути дела, формирование мужественности в будущем мужчине и женственности в будущей женщине. Только принимая во внимание вот духовно-нравственный аспект полового воспитания, мы можем четко определиться в том, на что ориентировать воспитание мальчика, да, будущего мужчины, и воспитание девочки, будущей женщины. Дело в том, что мужественность и женственность, они не просто задаются биологическим полом. Скажем, рождение мальчика или девочки вовсе не гарантия того, что мальчик в дальнейшем будет мужественным, а девочка женственной. Мужественность и женственность – это вот такие личностные свойства, которые формируются не столько за счет природы, сколько за счет культуры. Вот эти важные качества двух полов, они в значительной степени культивируются воспитанием мальчиков, как будущих мужчин, воспитанием девочек. Но мало воспитания, ведь всякое воспитание, граница воспитания, вот такого активного воздействия на ребенка со стороны родителей, воспитателей, заканчивается там, где начинается процесс самовоспитания. Так же, как и образование, да, заканчивается там, где начинается процесс самообразования. Без самовоспитания личность недостаточно, а без самообразования профессионал тоже неполный.
1: А
0: Потому что
1: самовоспитание в каком возрасте вообще должно наступать нормально?
0: наступает это где-то вот в районе 17-18, вот
1: То есть
0: так.
1: юношеский возраст уже,
0: Юношеский
1: когда...
0: возраст, да. То есть когда юноша уже осознает, что как бы получил определенную прививку, определенную базу, вот, а дальше на основе этой базы надо строить себя. Значит, соответственно, необходимы, ну, некие подвижки, уже исходящие из него самого. Понимаете, не со стороны, а уже потребность такая появляется.
1: Альфред Александрович, вы сказали о мужественности и женственности. А можем ли мы сейчас вот так хотя бы коротко перечислить набор качеств, которые свойственны мужественности и
0: Мы об этом
1: свойственны
0: сейчас,
1: женственности?
0: да, мы поговорим, да. Особую роль вот в этом очень, кстати, непростом процессе становления полового самосознания играет, конечно, приобщение молодых людей к существующей в культуре каждого народа представлении о мужественности и о женственности. Все-таки это те категории, которые очень зависят от, ну, скажем, национальной культуры. То, что, скажем, будет мужественным поведением у одного народа, может быть, у другого народа как бы не являться проявлением мужества. Каждый народ, он имеет свои традиционные представления о том, чем должны отличаться друг от друга мужчины и женщины, и физически, и психически, и социально. То есть культура любого народа, она направляет развитие мальчиков и развитие девочек к освоению ими традиционного полуролевого поведения, принятого в данном обществе. Если в обществе как бы распадаются представления о том, чем отличается мужчина и женщина в данной культуре, то, в общем-то, можно говорить о больном состоянии такого общества. Вот сейчас чуть не пропагандируется такое явление, как унисекс. Мальчик и девочка, мужчина и женщина, там, ну, уже взрослеющие, там, юноши, девушки, их как-то не отличить, понимаете? Она мужеподобна, он женоподобен, даже внешне, в одежде, в поведении, в манерах, в
1: Прическах.
0: прическах. Иногда так, знаете, даже вот видишь пару и не поймешь, там
1: Да.
0: сзади вообще не понять, кто они,
1: Да.
0: мальчик, девочка. Это катастрофа. Потому что вот это половое самосознание, без него невозможно вообще творческое начало. Половое самосознание подвигает, особенно к мужской полу, ну и женщину тоже, креативности. Мужчина может создавать что-то, продукты своей творческой деятельности, а женская креативность рождения ребенка. Воспитание раннее, совсем раннее, воспитание детей. Это чрезвычайно важный момент, как человек себя субъективно чувствует вот во всем этом. Если

0: все как бы так лишено дифференцированного какого-то различия, ну, пропадает вообще творческий импульс, как Пушкин говорил. Сладостное внимание женщин почти единственная причина всех наших устремлений. Это глубоко мужское заявление. Вот это мужчина сказал. Потом мужчина вдохновляется женской природой, да, женственностью, хочет создать что-то достойное ее. Это включает его воображение, его активность, его деятельность. Замечательно. Любовь, когда она возникает, она как бы заставляет людей приподниматься как бы над собой, да, потому что человек же не только такое природное существо, человек еще и сверхприродное существо. И вот любовь-то, она как раз и, ну, как, знаете, раньше говорили, браки заключаются на небесах. Да, это вот это некая высота, это некая одновременно глубина отношений. Сверху, знаете, многое видно, все, что даже там под землей находится. Это совершенно необходимо. А когда все вот так усреднено, все на уровне такого какого-то бытового общения, ну, вот это не секс, да, это ступенька вообще гомосексуализации общества. И мы это видим совершенно спокойно. То есть идет такой процесс деградации этих половых отношений, потому что в половых отношениях не задействована самая главная личность. Личность очень стертая, понимаете? Личность, она немыслима без, ну, вот этого нравственного уровня развития. Ну и что там, красивое тело, да, там, ухоженное, там, сильное, здоровое. Ну хорошо, да, тоже там не отрицает привлекательности такого объекта. Но любое влечение, тем более инстинктивное влечение, оно обладает такой, может быть, неприятной для гедонистически ориентированного человека неприятной особенностью. Оно присыщается. Вот эту красоту уже...
1: Уже этого мало становится.
0: Мало.
1: Дальше надо что-то... Да. А вот, Альфред Александрович, а вот это явление, унисекс, как вы говорите, это явление ведь свойственно не только для нашей страны. Во всех цивилизованных, так называемых, странах это сейчас, в общем-то, распространено. Это естественный процесс для цивилизованного общества? Или оно все-таки сверху как-то вот насаждается?
0: Ну, в значительной степени, да, есть, наверное, те силы, которые заинтересованы в том, чтобы человеческое общество превратить в какое-то, знаете, вот такое безликое стадо. В быдло, как говорят. Uh-huh. Знаете, быдло – это из польского языка взято слово. Оно обозначает скот, гонимый на убой. Превращает людей, в общем, лишает их культуры, прививает им какое-то дурновкусие. Думаю, что очень большую роль играет музыка, рано усвоенная молодыми людьми. Вся эта попса, по сути дела, делает людей безликими абсолютно. Вот если мы берем великие образцы музыкальные, да, там классические образцы. Если человек приобщен к восприятию этих образцов, ну, так это же способствует тому, что он раскрывает свою индивидуальность. Нет одинаковых личностей. Личность на личность не похожа. Угу. Каждая по-своему уникальна и универсальна. Это нужно развивать. Понимаете, в чем дело? Почему я на это обращаю внимание? Музыка маленькому ребенку, может, даже уже в утробе матери, выстраивает его мироощущение, способность существовать в гармонии с миром. Потому что музыка несет эту гармонию. А если ребенок очень рано приобщается и очень рано фиксирует вот эту дисгармонию, вот эти совершенно какие-то механистичные ритмы, какофонию, с этой какофонией в душе он живет. И он воспринимает все какофонично. Он и не может от этого отвязаться. У него фиксируется на уровне вот такого психофизиологического механизма, который называется импринтинг. Импринтинг – это такое мощное пожизненное запечатление. Эти впечатления, они сидят глубоко в подсознании, и они создают соответствующие установки на восприятие окружающего мира, на восприятие отношений с людьми, разрушает личность. Поэтому, я бы сказал, такой сатанизм современной антикультуры просто превращает людей вообще в полное ничто. Но, слава богу, все-таки какое-то сопротивление есть. Видишь даже вот молодых людей, которые что-то поняли, очнулись, протрезвели от этого дурмана. Я смотрю, так появляются даже вот на концертах таких серьезных, да, уже ребята такие, что-то хотят другое, понимаете?
1: Да, вот сейчас в Большом зале филармонии очень много молодежи, это так радует.
0: Да,
1: и, может быть,
0: да,
1: это вообще
0: да,
1: какое-то
0: они,
1: возрождение.
0: Они, конечно, там в этом зале филармонии, ну, иногда так немножко раскованное такое поведение, непривычное нам. Мы в филармонию ходили как в некий храм. Действительно уникальное явление нашей филармонии, просто уникальное. Классика же, понимаете, она чем хороша? Она всегда актуальна, она всегда современна, в отличие от всякого там авангарда. Но это все проносится быстро, понимаете, уходит, все новое появляется. А в классике все, и вот так же, как, скажем, Большой театр. Ну, я смотрю, у меня вообще слезы вот по поводу этих новых постановок там, потому что это эталон был. И вот эталон оперного искусства, эталон балетного искусства, ну, как есть там, я не знаю, эталон метра во Франции, там вот хранится в палате мер весов, вот это метр. Вот от него как бы все прочие метры. Все искусство, что касается оперы, там, балета, музыки, вот это эталонные такие, да, вот филармония, Большой театр, там, Мариинский театр. Когда там начинается, да, это все равно, что мы придем там в палату мер весов, да, и начнем, так сказать, по-своему там, да, устанавливать какую-то свою мерность всего этого дела. Это разрушает вообще все становление вообще личностное. Когда вот это глубокое мироощущение у человека, он же хочет его наполнить и глубоким миропредставлением, поэтому его тянет на серьезную литературу, на какую-то философскую литературу, на религиозные какие-то поиски. То есть запускается процесс роста, вот углубления человеческой личности. А так это поверхностный слой абсолютно, он такой социальный, он... Ну, ничего не дает, вы понимаете? Ну, как перекати поле такое, знаете, вот, и куда ветер подул, туда их и сносит. Нет как бы укорененности такой вот. Вообще надо сказать, что вот любовь мужчины и женщины, она, конечно, имеет корни в природном влечении, понятно, но расцветает, конечно, в культуре, вне приобщений которой нет достойного существования у человека, вообще у людей. Недаром в старину говорили, что вот браки-то на небесах заключаются. Размытость представлений о мужских и женских различиях в социальном поведении людей ведет к аморфности, ведет к безликости, к скудости половых взаимоотношений и к профанации.
1: Дорогие друзья, на этом мы прервем нашу встречу с врачом-психотерапевтом, преподавателем Альфредом Александровичем Щеголевым. Продолжение беседы слушайте в следующей передаче цикла «Семья». Встретиться с гостем студии для консультации по вопросам семейных и личностных проблем можно в психологическом центре «Альянс», записавшись по телефону 764-25-40. Передачу подготовила Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Второго августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.

0: с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
2: Двенадцатого сентября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 12 сентября. Тринадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь в колыбели талантов бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 13 сентября проведет Елена Захарова.
0: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов Смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября. Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8 часов 30 минут утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33. «27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

0: 10 минут с классикой. Михаил Юрьевич Лермонтов.
1: Нет, я не Байрон. Я другой, еще неведомый избранник. Как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ране, мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых грустно жив. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет дум? Я или Бог, или никто? Смерть поэта. Эпиграф. Отмщение, государь, отмщение. Паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример. Погиб поэт. Невольник чести. Пала клеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит, к чему теперь ожидания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно. В руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы. Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. Поэт убит и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет, завистливый и душный, для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей. И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные суровы язвили славное чело. Отравлено его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайной обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскою поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи. Таитесь мы под сенью закона, пред вами суд и правда, все, молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой облизганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Родина. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханьем, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомы я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков. Сон. Полдневный жар в долине Дагестана, с свинцом в груди лежал недвижим я. Глубоко еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, поспал я мертвым сном. И снился мне, сияющий огнями, вечерний пир в родильной стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, сидела там задумчиво одна. И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. В его груди дымясь чернела рана, и кровь велась хладеющей струей. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь плести. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду чего, жалею чего. Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль ли прошлого ничуть. Я ищу свободу и покоя, я бы хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я бы желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни сил, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее темный дуб склонял и шумел.
0: Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова читал Чеслав Саманович.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о последних годах Византийской империи и падении Константинополя в 1453 году.
1: Итак, мы говорили в прошлый раз о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, что он привел к краху, и о том, что члены византийской делегации, возвращаясь домой, немедленно дезавуировали свои подписи и отказывались от них. Император Иоанн VIII все-таки остался верным подписанным соглашением, считал необходимым хранить эту верность. То есть он был униатом, стал униатом. По возвращении из Италии он прожил еще 9 глубоко печальных лет. В общем, надежды не было никакой. Дома он узнал, что его горячо любимая императрица Мария Трапезунская скончалась от чумы в то время, когда он был во Флоренции. Детей у них не было. Трое его братьев проводили время в бесконечных интригах друг против друга в Пелопоннесе, либо в интригах против него во Фракии. Всей семье он мог доверять лишь своей матери, престарелой императрице Елене, но и, собственно, и та отвергала его неонистскую политику. Император делал все, чтобы поддержать мир в своей семье, которая была, раздиралась противоречиями и интригами. Унию он публично не провозглашал, но, правда, назначал проунионистских патриархов и надеялся, что как-то все само собой произойдет и само собой все решится. Вначале патриархом был Митрофан, а затем Григорий Мамас. Правда, в 1451 году, отчаявшись чего-либо добиться от греков, он бежал в Рим, и греки, соответственно, каламбурили. Мамас уехал к папасу. Неформальным лидером антиунионистов стал святитель Марк Эфесский. Тем временем новоиспеченный кардинал Исидор, митрополит Московский, прибыл в Москву и отслужил торжественную литургию в Кремлевском Успенском соборе, на которой он провозгласил унию во всеуслышание. Вся Москва застыла в тревожном ожидании. 3 дня размышляли, что делать и как быть, после чего великий князь Василий II арестовал Исидора, провозгласил его хищным волком, а не пастырем, и бросил в темницу. Примерно через год Исидору было позволено как бы незаметно бежать. Он вернулся в Италию, и вся его дальнейшая карьера связана с ней. В 1444 году состоялся столь долгожданный крестовый поход, в котором приняли участие венгры, поляки, сербы, албанцы и румыны. То есть все те, кому непосредственно угрожали турки. В число последних, то есть румын, входил отряд из Валахии во главе с господарем Владом Цепишем, впоследствии который стал известен как Дракула, граф Дракула. Ну, то есть он не был графом, но тем не менее. Христианская армия была наголову разгромлена турками при Варне. Император понял, что надеяться ему больше не на что. Все средства, которые могло только выделить государство, он предусмотрительно тратил на ремонт и укрепление городских стен, чтобы быть готовым к неизбежному турецкому нашествию. Смерть пришла к нему как избавление 31 октября 1448 года. После кончины Иоанна VIII на трон зашел его брат Константин XI. И таким образом сбылось одно из многих пророчеств о судьбе города, что город был основан Константином, сыном Елены, и город закончит свое существование тогда, когда на трон зайдет Константин, сын Елены. Константин XI, мать его звали Елена. Как и его покойный брат Иоанн VIII, Константин оставался верным унии. Он венчался на царство в Мистре, в своем городе, где он правил, в Пелопоннесе, сразу же после получения известия о смерти брата, так как нужно было опередить других братьев, которые также мечтали об императорской короне. Поэтому он был, собственно, единственным византийским императором, который был коронован не в Константинополе. Если не считать, конечно, никейских императоров, у которых не было доступа в Константинополе. После коронации он сразу же прибыл в Константинополь уже в качестве императора. В то время императору исполнилось 45 лет. Он был высоким и стройным, со строгими и правильными чертами лица, которые были характерны для всех палеологов, и с темными волосами. Константин не проявлял особого интереса к интеллектуальным занятиям, к философии, к богословию. Хотя в Мистре и дружил с Плефоном, но дружба эта была такой чисто внешний. Еще до вступления на престол он проявил себя как хороший солдат и умелый администратор. В отношениях со своими трудными братьями он проявлял терпение и великодушие. Друзья его и сановники, даже если расходились с ним во мнениях, были горячо ему преданы. И, кроме того, он обладал даром вызывать восхищение и любовь своих подданных. Уже само прибытие в Константинополь было встречено там с искренней радостью и с новыми надеждами. Хотя, опять же, я повторяю, последний император также был униатом и, собственно, остался униатом до своей смерти. В 1449 году скончался святитель Марк Эфесский. Теперь лидером антиунионистов стал Георгий Схаларий, гуманист, философ и ученый. Раньше он выступал за унию, как мы помним, но впоследствии полностью в ней разочаровался не без влияния Марка Эфесского. К тому времени Георгий уже принял монашеский постриг под именем Геннадий, и, собственно, далее он известен уже как Геннадий Схаларий. В 1452 году папа во всеуслышание объявил, что наконец-то он собрал военную помощь Константинополю и направляет ее туда. В Константинополь прибыл отряд из 200 лучников во главе с кардиналом Исидором, бывшим митрополитом московским. Это была вся военная помощь. Большего ожидать не приходилось. Но папа потребовал немедленной платы за ту великую помощь, которую он оказал. И 12 декабря 1452 года уния наконец-то была торжественно провозглашена в Святой Софии. Как ожидалось, после этого народ перестал посещать Великую Церковь, и литургия служилась там при полном отсутствии молящихся. Совершенно пустой собор. Народ собирался лишь в тех храмах, где служили священники и епископы, которые не запятнали себя симпатией к унии. Церковный центр переместился в монастырь Пантократор, где находилась келья монаха Геннадия Схалария. Но, правда, все меры, которые предпринимались папой и императором, уже не имели никакого значения. В самом начале того же 1452 года турецким султаном стал 19-летний, талантливый и честолюбивый Мехмед II. С детства его съедала одна единственная страсть – овладеть Константинополем. С детства он об этом мечтал, даже еще когда ребенком играл, ему предлагались разные игрушки, он отвергал их и говорил, во всяком случае, согласно турецкой легенде, «Не нужно мне этого, дайте мне Константинополь». И, взойдя на престол, он немедленно приступил к исполнению своей мечты. Подготовка проводилась очень жестко, и все заранее было продумано. Вначале он соорудил крепость на европейском берегу Босфора, непосредственно немножко выше Константинополя. Таким образом, он заградил Константинополь от любой помощи, которая может прибыть по морю. Все корабли, которые проходили по Босфору, должны были пройти инспекцию в турецкой крепости. Построена она была очень быстро. По преданию, опять же, турецкому, Мехмед назначил каждого из своих визирей ответственным за каждую башню этой крепости и сказал, что если к нужному сроку будет не построена, каждый ответит головой. Поэтому за несколько месяцев крепость была сооружена, и она фактически переградила Босфор. То есть таким образом подкрепление Константинополю с севера уже поступить было невозможно. Южную часть, тем более Мраморное море, контролировали уже турки. И как раз когда корабль с грузом оружия пытался и продовольствие пытался пробиться в Константинополь, турки приказали ему остановиться, корабль не остановился, и он был в упор расстрелян из пушек. Всех матросов взяли в плен и посадили на кол, чтобы другим неповадно было. Денег у Константинополя не было, денег у империи не было, поэтому войско было весьма и весьма небольшое, припасов тоже было мало. Незадолго до начала военной кампании к императору прибыл венгерский инженер Урбан, который занимался тем, что отливал пушки. И на тот момент он отливал самые большие и предложил императору отлить самые большие и мощные пушки из всех, которые только имелись. Но, естественно, он просил жалования. То жалование, которое предложил ему император, мог предложить ему император, Урбана не устраивало. И через какое-то время он направился ко двору султана, где предложил ему свои услуги. Султан немедленно назначил ему громадное жалование, взял его на службу, и началась отливка самых крупных орудий, которые были в то время. Когда их отлили, то, соответственно, началось постепенное наступление на Константинополь. Их тащили на быках, они были очень тяжелые. И к тому времени войско, громадное войско уже было собрано. Светлый понедельник 2 апреля 1453 года известен как первый день осады города. Турецкая армия, которая подошла к Константинополю, насчитывала где-то от 150 до 200 тысяч воинов. Всех защитников города вместе с западными добровольцами, которые успели прибыть до начала осады, насчитывалось менее 7 тысяч. Их, в общем, не хватало даже для того, чтобы заполнить людьми городские стены, громадный периметр городских стен. Поэтому было решено всех их сконцентрировать в основном на сухопутной стене города. Мы помним, что Константинополь был окружен с трех сторон морем, и с одной стороны стены шли по суше. Поэтому в основном они все концентрировались на сухопутной стене, откуда ожидалось наиболее жестокие атаки. Остальные стены патрулировали гражданское население и монахи, которые в случае чего должны были вызвать подкрепление, если вдруг атака последовала бы с другой стороны. В общем, со стороны Мраморного моря, где было довольно сильное течение, атака была маловероятна. Но был еще другой участок, был залив Золотой Рог, который был перегорожен цепью. Там, собственно, за цепью разместился византийский флот. Если бы туркам удалось проникнуть за цепь, прорвать цепь, то, соответственно, тогда громадный участок стен, примыкавших к Золотому Рогу, морских стен, оказался бы под угрозой, опять же, народу не было для того, чтобы их заполнить. Поэтому задача была не допустить туда турок. Началась бомбардировка Константинополя. Собственно, стены, которые могли устоять против любых машин, камнеметательных машин, еще до эпохи пороха и огнестрельного оружия, подавались все тем ядрам, которым стреляла турецкая артиллерия, на тот момент самая мощная артиллерия в мире. У византийцев было некоторое количество тоже огнестрельных орудий, но оказалось, что они не могли их использовать, потому что если поместить их на стенах, то из-за отдачи разрушалась кладка стен, они больше вредили, чем, собственно, помогали. Поэтому от огнестрельного, от артиллерии пришлось отказаться. Турецкий флот блокировал город с моря. Но, тем не менее, через несколько дней после начала осады нескольким византийским судам, которые прибыли со стороны Мраморного моря, они вступили в стычку с громадным турецким флотом, и благодаря гораздо лучшей выучке греческих и итальянских моряков им удалось обойти турок, отбиться от них и войти в гавань Золотой Рог. Это было страшным ударом по турецкому престижу. Мехмед приказал казнить своего адмирала, который допустил такой промах. Но также он понял, что необходимо также захватить Золотой Рог. Поскольку цепь прорвать ему не удавалось, то он придумал другой вариант. Он распорядился перетащить сюда свои суда по суше и втащить их в Золотой Рог с другой стороны. Все это было сделано как величайшее шоу. Суда шли, их тащили по суше, при том, что были подняты все паруса, гребцы сидели и махали веслами в воздухе, музыканты играли на инструментах, и так их перетаскивали несколько километров, но один за одним судно, в конце концов, скатывалось в Золотой Рог. Таким образом, византийцы увидели в этом исполнении еще одного пророчества, потому что издревле было сказано, что этот город падет только тогда, когда суда пойдут по суше. Возможно, Мехмед знал это пророчество и специально решил произвести такое впечатление на византийцев. То есть, в общем, теперь Константинополь оказался в полной блокаде со всех сторон. То есть, со стороны Золотого Рога были турецкие суда, и без того небольшое количество защитников пришлось растянуть еще по всему периметру стен. Осада продолжалась почти 2 месяца. Защитники защищались героически. Там была целая интернациональная команда, хотя всех было очень мало, но там были и венецианцы, и генуэзские купцы, и такие отважные искатели приключений итальянцы, братья Бакиарди, испанец Дон Франциско Толецкий и отряд кардинала Исидора. И даже был один шотландский инженер, который каким-то образом изобрел туда, в Константинополь, и он очень успешно противостоял попыткам турок подкопаться и обрушить стены. Всякий раз он обнаруживал все турецкие подкопы и проводил встречные контрмеры, поджигал их и обрушивал на турецкие позиции. Мехмед даже распорядился о том, что он выдаст громадную сумму за голову этого шотландца. Постоянно шел обстрел стен, стены разрушались, но по ночам женщины и монахи, когда защитники отдыхали, они заполняли пробоины строительным мусором, обломками камней, мешками с землей, и таким образом стены, тем не менее, держались. Но кольцо все сжималось, и надежды оставалось все меньше. Тем более, что произошло ряд сверхъестественных явлений, после которых жители поняли, что на этот раз город им не удержать. Перед решающей атакой, когда все готовилось, император распорядился пройти с крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигитрия, наиболее чтимой иконой в Константинополе. И в тот момент, когда крестный ход вышел из Святой Софии, хлынул страшный дождь, и все залило водой, была очень скользкая грязь, в результате люди, которые несли икону, упали, и икона упала в грязь, и долгое время ее не могли оттуда поднять. Просто это было таким, все восприняли это как такое как бы античудо, когда икона просто отказалась даже подняться из грязи, каким-то образом ее не могли ухватить. На следующий день после этого все увидели необычное оптическое явление, когда на куполе Святой Софии началось свечение, все было окутано свечением, потом все это свечение поднялось, и со Святой Софии и поднялось высоко в небо и растворилось в воздухе. Это было воспринято как то, что благодать Божия покидает свой город и свой собор. Интересно, в одной из современных книг пишет современный историк, и он говорит о том, что на самом деле это все объясняется, что это было извержение какого-то вулкана в Тихом океане, который наэлектризовал воздух, и таким образом вот произошло этот оптический обман, как будто Господь не может использовать извержение вулкана для того, чтобы дать определенный знак. Но нужно сказать, что турки в турецком лагере тоже видели это свечение, и страшно оно их испугало. И даже некоторые визири пришли к Мехмету с тем, что они видят это свечение, это явный знак божественной защиты Константинополя, поэтому нужно немедленно сворачивать лагерь и уходить оттуда. Но впоследствии Мехмет нашел выход, и он как раз вот тоже сказал, что вы видите, ведь оно же покидает Святую Софию, значит, победа будет за нами. Таким образом, турки были воодушевлены. Это действительно, потому что это описано и с той, и с другой стороны. Действительно, люди видели вот это вот свечение. И, тем не менее, защитники стояли насмерть. И все понимали, что, вероятнее всего, городу не выстоять. Греки понимали, что турецкое завоевание, вероятно, все-таки станет лучшим вариантом, чем все остальное, что предлагалось. Но, тем не менее, город сдавать никто не хотел. И, тем не менее, защитники действительно показывали чудеса храбрости и стойкости. Впрочем, и тогда сохранялось соперничество и враждебность между венецианцами и генуэзцами, между греками и латинами, даже между самими греками. Но нужно сказать, что все-таки это в основном не мешало обороне. Солидарность защитников и верность императору, верность христианскому делу перед лицом неверных все-таки оказалось намного выше взаимных подозрительности и недоверия. Решающий генеральный штурм начался в ранние утренние часы 29 мая 1453 года. В общем, было видно, что готовится решающий штурм, и накануне этого все собрались, все, кто только мог, собрались в Святую Софию, где была отслужена божественная литургия, и собрались туда все уже, унионисты и антиунионисты, и все, кто были, для, собственно, последнего причастия. Все молились об избавлении, потому что понимали, что, собственно, произойти оно может только чудом. Штурм был очень тяжелый, тем не менее, две первые волны штурма были отбиты. Тогда Мехмед распорядился бросить в бой своих янычаров, свою личную гвардию, уже в качестве последней волны. Поначалу также удавалось их сдерживать, и наступил даже такой момент, когда стал чувствоваться перелом в битве. Было видно, что натиск ослабевает. Но тут произошла целая цепь случайностей, которые, как бы случайностей, которые, собственно, решила судьбу города. В двух местах одновременно. Одна оказалась случайно приоткрытой маленькая дверка, маленькая замаскированная дверца в стенах города, которую использовали для вылазок, и которую просто в последний раз забыли закрыть. Турки ее обнаружили, и небольшому отряду удалось прорваться в город и на стены, и водрузить на стенах турецкий флаг. То есть, когда это обнаружили, их легко можно было опрокинуть, потому что их было мало, и дверцу успели закрыть. Но в этот момент, немножко дальше, был тяжело ранен генуэзец Джустиниани, который фактически возглавлял оборону города, был главным военным советником императора. И он тяжело страдал, то есть была очень тяжелая рана, которая причиняла ему мучительную боль. И он не выдержал и приказал отнести себя со стен города в тыл. И хотя император умолял его остаться, чтобы войска не увидели, что он наступает, тем не менее он просто не выдержал боли и потребовал, чтобы его унесли, и его генуэзцы понесли его с поля боя. И когда увидели, что генуэзцы отходят, и с другой стороны увидели, что над другой башней уже развивается турецкий флаг, то началась паника, и люди стали бежать со стен. Они поняли, что город взят. Император пытался их остановить, но было уже бесполезно. Когда он понял, что город уже не спасти, он вместе со своим оруженосцем бросился в поле боя, не желая переживать свою империю. Впоследствии тело его было опознано только по красным имперским сапожкам. Вероятнее всего, это было его тело, обнаружено оно было среди изрубленных тел турок. Но при этом само тело было настолько изуродовано, что до конца уверенности в том, что это было тело императора, нет. Кто-то из турок отрубил его голову, отнес Мехмету. Мехмед распорядился выставить ее на шесте посреди города, чтобы все видели, что император мертв. Потом забальзамировал ее, отправил как трофей для того, чтобы показать ко двору всех виднейших мусульманских правителей. Итак, Византийская Римская империя перестала существовать. Великая держава окончила свои дни, покрыв себя неувядаемой славой. Это действительно было такое героическое сопротивление и героическая кончина. Лишь после того, как по городу распространились слухи о том, что император погиб и что над его дворцом развивается султанский штандарт, тогда греки прекратили сопротивление. Итак, во вторник, 29 мая 1453 года, пал Константинополь. Это одна из самых поворотных дат мировой истории. Она знаменует смену эпох. Средние века завершились, началось новое время. Наступила новая эпоха и для православной церкви. Византийская церковь в течение почти тысячи лет, которая была партнером православного государства, теперь она стала церковью покоренного народа, которая зависела от отношения к нему мусульманского властелина. Вся

самих зданий. Внешний вид необходимо было во многих случаях изменить, но все-таки они могли и сохранить. Даже если капитуляция была вызвана острой необходимостью, так как обороняющиеся поняли, что не могут более держаться, правило не теряет своей силы. Но просто тогда завоеватель может настаивать на более суровых условиях, выплате там большей контрибуции или обязательном наказании самых упорных противников капитуляции. Но, тем не менее, опять же, город разграблению не подлежит. Но если все-таки город был взят штурмом, то обитатели не имеют никаких прав. Солдаты имеют право на 3 дня неограниченных грабежей. Все храмы, впрочем, как и все здания, переходят в собственность главы победителей. И он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Султан Мехмед обещал своим солдатам положенные им по закону 3 дня свободы. И дикий орд хлынули в город в поисках добычи и наслаждений. То есть поначалу они даже не могли поверить, что сопротивление окончено, и убивали всех, кто попадался им на улицах, не разбирая мужчин, женщин и детей. Реки крови стекали с крутых холмов Петры и окрашивали воды Золотого Рога. Но вскоре жажда убийства была утолена, тем более, что и жителей, в общем, там было совсем немного. То есть, по всем подсчетам, вряд ли количество жителей Константинополя превышало 50 тысяч человек. Солдаты поняли, что захват пленников и ценностей принесет гораздо больше выгоды, чем просто убивать направо и налево. Турки ворвались в императорский Влахернский дворец. Они хватали все, что блестит, обдирали ризы с икон, драгоценные переплеты с книг, уничтожали сами иконы и книги. Также выламывали из стен куски мозаик и мрамора. Другие проникли в храмы, которые расположены неподалеку от дворца. И там, собственно, набивали свои мешки богослужебными предметами, облачениями, всем, что можно было только выломать и ободрать. Так была разграблена знаменитая церковь Спаса в Хоре, то, что сегодня называется Кария Джами в Истанбуле. Правда, большая часть фресок и мозаик в ней сохранилась, но погибла самая почитаемая икона Византии, Божьей Матери Адигитрия, та самая, которая по преданию была написана евангелистом Лукой. Ее перенесли из Святой Софии в храм Хоры для поддержания духа защитников, но Адигитрию вытащили из ее ризы и раскололи на 4 части. Солдаты разорили храм и помчались дальше, кто на базары, кто в дома богатых горожан. Грабя и разрушая все на своем пути, они в конце концов приблизились к Святой Софии. Храм был заполнен народом. Литургия уже свершилась, и начался молебен. Когда стали слышны звуки беспорядков, то изнутри заперли бронзовые двери собора. Люди молили о чуде, которое только одно могло их спасти, но молитвы не были услышаны. Двери вскоре пали перед ударами тарана, и турки ворвались в храм. Самых старых и немощных убили на месте, остальные захватили в плен. Женщин срывали платки и шали, и ими вязали им руки для того, чтобы увести на невольничий рынок. Историк Дука пишет: «Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет?» Тогда рабыни вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами, а если они силы отталкивали от себя, то их избивали. Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады. Каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз. Духовенство в алтаре продолжало службу до той поры, покуда и туда не ворвались завоеватели. Однако, по преданию, в последний момент несколько священников, взяв с собой священные сосуды, направились к стене в алтаре, которая открылась и затем сомкнулась за ними. И, по преданию, там они останутся до той поры, покуда в соборе не возобновятся христианские богослужения. Грабежи продолжались целый день. Турки врывались в мужские и женские монастыри, вязали насельников. Некоторые молодые монахини предпочитали смерть бесчестию и бросались в колодцы. Частные дома подверглись систематическому разграблению. Когда турок выходил из дома, он вывешивал на дверях флажок, который означал, что брать там уже нечего, что уже все собрано. Жители уводили с их собственным имуществом. Кто падал от изнеможения, того тут же на месте приканчивали. Так же, собственно, как и младенцев тоже убивали на месте, потому что на рынках они практически ничего не стоили. Но, как правило, жизни пленников старались сохранить. В городе все-таки еще имелось несколько великолепных библиотек, как светских, так и монастырских. Большинство книг было сожжено, ценнейшие рукописи бросались в грязь и затаптывались. Однако некоторые турки поняли, что они могут неплохо заработать, и сохранили награбленные книги, и потом за несколько монет

0: продавали книги каждому желающему. Церковь систематически осквернялись. Украшенные драгоценностями распятия выносились на улицу с лихо напяленными на них турецкими тюрбанами. Многие здания были непоправимо повреждены. К вечеру, собственно, в городе уже нечего было грабить. Поэтому никто не протестовал, когда султан распорядился прекратить грабеж. Вместо трое суток грабили только сутки. У солдат имелось уже достаточно занятий. В течение следующих двух дней нужно было делить добычу и подсчитывать невольников. По слухам, число плененных составило 50 тысяч человек. Из них не более 500 были военными. А вся остальная христианская армия погибла, за исключением горстки людей, которые удалось бежать через море. Число погибших превышало 4 тысячи человек. Сам султан вошел в город через несколько часов после полудня. Его сопровождал эскорт из отборных янычаров. За ним следовали его министры. Султан медленно проехал по городу к собору Святой Софии. Перед ее вратами он спешился, нагнулся до земли, поднял горсть земли и посыпал себе свой тюрбан в знак смирения перед Аллахом, который даровал ему такой город. Затем он зашел в храм и несколько мгновений провел в молчании, после чего направился к алтарю. По пути он заметил турецкого солдата, который пытался выкорчевать кусок мраморного пола. Мехмед его гневно остановил и сказал, что разрешение грабить не означает, что можно разрушать здание. По закону все здания принадлежат султану. В соборе оставалась еще кучка греков, которые турки не успели увезти в плен. Мехмед приказал их освободить и отпустить с миром по домам. Несколько священников вышли из потайных ходов позади алтаря. Возможно, как раз от этого произошла легенда, что они скрылись в стене. И тоже попросили его о милости. Мехмед также послал их по домам, выделив им охрану. Но он настоял, чтобы храм немедленно был превращен в мечеть. Один из улемов забрался на кафедру и провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха. Соответственно, это автоматически превратило храм в мечеть. Затем сам султан зашел на амвон и склонился перед Богом, который даровал ему победу. На следующий день Мехмед распорядился принести ему добычу и отобрал из нее ту часть, которая принадлежала ему как предводителю. Всех членов знатных семей, переживших штурм, султан забрал к себе. Хотя вначале Мехмед проявил милость к некоторым из них, но в течение нескольких месяцев по тем или иным причинам почти все представители правящих кругов Византии были убиты или казнены. Мехмед решил так или иначе, но лишить греков надежды на восстановление империи. Особенно, конечно, печальна судьба Луки Натараса, того самого последнего премьер-министра, который сказал знаменитую фразу, что лучше тюрбан султана, чем шапка кардинала. Вначале Мехмед знал про это и, собственно, вначале даже во всех случаях говорил, что думает сделать его своим советником по греческим делам. Но потом он услышал, что у Луки есть очень красивый юноша, сын, и распорядился, чтобы этого сына доставили ему в гарем для удовлетворения его страсти. Лука отказался, тогда Мехмед распорядился, чтобы привели этого юношу и еще его двоюродного брата, и приказал казнить их вместе с отцом перед его глазами. Единственное, о чем попросил Лука, чтобы мальчиков казнили прежде него, чтобы они не смутились видом его смерти. И после этого спокойно обнажил свою шею перед палачом. Но, возможно, это действительно был только предлог, потому что Мехмед действительно решил обезглавить греческий народ. Через три дня, когда завершился срок, официально отведенный на грабежи, султан издал ферман, согласно которому все греки, оставшиеся на свободе или уже выкупленные, могли вернуться домой. Жизнь их и имущество отныне объявлялись неприкосновенными. Однако число греков оказалось весьма невелико, да и очень мало какие дома оказались пригодными для жилья. 21 июля султан и его двор покинули завоеванный город и направились в Адрианополь. Константинополь остался наполовину разрушенным, опустошенным и черным от пожаров. Повсюду царила мерзость запустения. Церкви были осквернены и ободраны, дома разгромлены и необитаемы, лавки и склады разбиты и растасканы. Султан, проезжая по улицам, прослезился и прошептал, какой город мы отдали грабежам и разрушению. В 1456 году были взяты Афины. Парфенон, более тысячи лет служивший христианской церковью, о чем мало знают, но Парфенон был храмом, посвященным, то есть стал храмом, посвященным Деве Марии. Он тоже превратился в мечеть. Тоже стал мечетью. К 1460 году завершилось завоевание Пелопоннеса. в 1461 году пал Трапезунд. Таким образом, все имперские территории, за исключением нескольких островов и крепостей, перешли во власть турок. В 1463 году была завоевана Босния. В 1517 году в Отаманскую империю вошел Египет. И таким образом весь православный Восток, за исключением только одной Руси, оказался в агарянском пленении, которое будет длиться более 4 веков. И вот эта вот эпоха наложила глубокий отпечаток на восточное церковное сознание.
1: Что такое греко-католики в Греции? Сейчас же есть греко-католики.
0: Греко-католики – это политкорректное название униатов. Они не любят называть себя униатами, они сами называют себя греко-католиками. Но это сложилось уже после Брест-Литовской унии, собственно, это название. Поэтому и имеет больше отношения уже, собственно, к русской и к украинской истории. Но хотя принцип унии был заложен, собственно, Феррара Флорентийским собором, вот это вот позволение служить и по и греческим обрядам, и латинским обрядам при признании основных пунктов латинского богословия и верховенства папы. Ну, фактически можно сказать, что сам философскую основу унии заложил Фома Аквинский, который использовал, естественно, он про это не думал, но как бы философскую основу дал он, потому что он использовал аристотельскую терминологию о субстанциях и акциденциях. То есть субстанция как сущность, а акциденция как внешнее проявление. И когда он говорил, пытался решить вопрос с философской точки зрения о Евхаристии, каким образом тело и кровь Христова выглядят и имеют вкус, как хлеб и вино, то вот он как раз приложил эту аристотельскую терминологию. То есть у Аристотеля субстанция и акциденция, они совершенно неразличимы. То есть есть субстанция, она выражается в акциденциях. То есть у каждого предмета. Фома Аквинский предложил такой кульбит, что субстанция – это тело и крови, а акциденции при этом у нее хлеба и вина. Таким образом он объяснял чудо Евхаристии. Этот же самый принцип был приложен разработчиками унии, когда субстанция римо-католическая, а акциденции при этом могут быть православными. То есть внешнее проявление православное, а сущность римо-католическая. Конечно, для нас это крайне неудачное философствование, потому что есть такой православный принцип, но, собственно, даже не только православный, это универсальный принцип «lex orandi, lex credendi est». То есть закон молитвы есть закон веры. Иными словами, вера соответствует молитве, и молитва является выражением веры. И в этом смысле римо-католическое богослужение является идеальным выражением римо-католической веры. Православное богослужение является идеальным выражением православной веры. Поэтому для нас уния – это некий такой опасный духовный маскарад, когда берется одна вера, и ее пытаются нарядить в совершенно другие одежды, что вводит в заблуждение и тех, кто в этом участвует, и тех, кто это видит, и так далее. И главное, что действительно одно совершенно не соответствует другому.
2: А сейчас в каких еще странах, кроме Украины, распространено униатство?
0: Ну, распространено на Ближнем Востоке, но просто всюду были свои унии. То есть это они заключались отдельно. То есть украинская уния, Брест-Литовская уния, она касается только Украины, ну и, соответственно, тех стран, куда потом расселились униаты украинцы, там, в Америке, скажем, еще где-то. Ну, скажем, была уния достигнута с маронитами в Ливане. Маронниты – это вообще очень интересно, потому что это бывшие монофилитские общины, которых застали крестоносцы, и как-то вынудили их принять унию, при том, что даже, так сказать, не обратив внимания на то, что они с точки зрения римо-католиков еретики, они долгое время оставались монофилитами, но при этом состояли в унии с Римом. Но постепенно, так сказать, это выровнялось. Есть унии и с сирийцами, монофизитами, бывшими монофизитами и, с счастью, сирийцами православными. Есть уния и с ассирийцами-несторианами. Это так называемая халдейская церковь. То есть есть ассирийцы-несториане, а есть ассирийцы-халдеи, которые как раз вот это бывшие несториане, которые состоят в унии с Римом. Поэтому есть целый ряд отдельно заключенных уний. Почему они называются ассирийцы, я на самом деле тоже не могу сказать, потому что на Ближнем Востоке все любят как-нибудь называться и к кому-нибудь себя возводить. Хотя, конечно, они примерно такие же ассирийцы, как и другие халдеи. Ну, ладно.
2: А среди греков, получается, не осталось приверженцев унии сейчас?
0: Есть небольшое количество греков-униатов. Но их очень-очень-очень мало. Общин греческих униатских практически нет. То есть, таких, скажем, или есть какие-то маленькие общины, но нет такого вот, как бы, движения, как, скажем, там, украинского униата. То есть это, скажем, единичное явление для греков.
3: На ваш взгляд, что лежит в основе падения Римской империи? Какова главная причина?
0: Ну, все современники однозначно говорят о том, что, собственно, это измена православной вере. И, собственно, тогда, когда уния была провозглашена в соборе Святой Софии, именно тогда вот это вот произошло явление, и благодать ее покинула. Но это, можно так сказать, с мистической точки зрения. С другой стороны, ну, мы долго говорили о всей истории, и постепенно, как этому пришло, если говорить о таком главном историческом событии, которое фактически сломало хребет Восточной Римской империи, Византийской империи, это Четвертый крестовый поход, после которого она уже не смогла оправиться. И, в общем, после Четвертого крестового похода, это удивительно, что она так долго просуществовала, в общем, можно рассматривать как чудо. И падение ее дальше уже было, собственно, вопросом времени. Оказалось вопросом все-таки достаточно долгого времени, но все-таки даже, собственно, в общем-то, да, у греков были шансы отбить это турецкое нападение. Действительно, ну, то есть можно предположить, что как-то они отбили бы его, но это отодвинуло бы гибель только на несколько лет. Все равно в Константинополе уже было не выстоять.
1: Вот про пушки я не очень хорошо поняла. Но это же не огнестрельные были. Они...
0: Огнестрельные пушки, да. Да-да, уже во всё... уже существовал порох, уже, да, уже стреляли. И, собственно, это было еще самое начало артиллерии. Собственно, это была первая такая кампания, в которой активно использовалась артиллерия. Но где-то уже через 50 лет огнестрельное дело уже развелось очень сильно. На самом деле, вот эти вот громадные пушки венгра Урбана, они оказались не столь эффективными, но они больше такое психологическое впечатление, психологическое давление оказывали. Оказалось, что из этой пушки можно стрелять только 3 раза в день, потому что она очень долго остывала, и одна из них взорвалась. Но просто когда вот эта там громаднейшая махина стреляла, и когда там просто у всех уши закладывало, и все сотрясалось, то, конечно, это было очень, очень впечатлительно. И потом турки, они на месте также учились военному делу, скажем, как удобнее стрелять для того, чтобы разрушать стены, этого еще не умели. Вот они в ходе штурма Константинополя обучились. Нужно стрелять там не в одну точку, а нужно стрелять в 3 точки, делать треугольник, тогда стена обрушивается.
3: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургоса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Сатана соблазнил Адама и Еву. Соблазнил он их ложью. И в основе всего зла, которое охватило человечество и увлекло всю тварь в пропасть, лежит ложь. В Священном Писании сатана называется отцом лжи и первым убийцем. Ложь – это не просто легкий обман. Какова бы она ни была, ложь – это попытка заменить реальность несуществующим положением дел, превратить реальность в марево. Если брать сравнение, то можно сказать, что вместо реальности – предлагается человеку чистая иллюзия того, чего нет, и предлагается ему этой иллюзии жить и в этой иллюзии существовать. В каком-то смысле слова Христа, что кто, если его ребенок попросит кусок хлеба, даст ему камень, здесь могут быть приложены. Дьявол сотворил над человеком то, что случилось с ним самим. Он знал, что он делает. Он не ошибся. Он не запутался. Я вам говорил о том, как пали темные ангелы, как они были сначала светлой, светлейшей тварью Божией, как в них лился свет божественный, как они сияли насквозь этим божественным светом так, что святой Григорий Палама мог их назвать светами вторыми. Тьмы в них не было. Но и собственного света в них не могло быть, а только проливающийся от Бога в них божественный свет. И в какой-то момент, по рассуждению одного из древних писателей, один из них, самый сияющий, который назывался Десницей, светоносцем, взглянул на себя и изумился собственной красоте и увидел, что в нем нет ничего, что его делает отличным от Бога. Он не уловил того, что этот свет, который в нем есть, это Божий свет, что он не есть сам свет, тогда как Бог есть свет сам по себе. И он воскликнул, что ему Бог не нужен, что он может поставить свой престол на место Божьего престола, потому что он себя видел сияющим тем же светом, который он видел в Боге. За этим последовало крушение. Крушение части ангельского мира и начинающееся крушение мироздания. И когда он оказался лицом к лицу с человеком, то он применил к нему то, что его самого погубило. Он обратился к Еве и сказал, «Если вы вкусите от плода древа познания добра и зла, вы познаете все так, как Бог это познает, и вы сами станете богами». Он сделал то, что с ним случилось. Ева поверила ему слову. Не в том смысле, что она захотела сбунтоваться против Бога. Она поверила, что если она вкусит от этого древа, то исполнится в ней и в Адаме то, к чему их Бог призвал. Они вырастут в полную меру своего призвания. Из невинности они вырастут в богоподобие. И здесь они пали. И сатана... Слово «сатана» значит «противник», «враг». Сатана их уловил на том, на чем он сам пал. И за ним последовало крушение всего последующего человечества и крушение всего мироздания, которое человек должен был, приобщаясь к премудрости Божией, делаясь проводником божественной воли, от славы к славе привести к такой полноте, который апостол Павел определяет словами «и станет Бог всем во всем». Здесь было намеренное разрушение, и в основе была ложь. И тут мы должны помнить, что ложь всегда является попыткой, даже в наших личных отношениях, заменить реальность чем-то менее реальным, заменить то, что есть, тем, чего на самом деле нет, но что нам кажется более удобным или более выгодным. И потому ложь является основным грехом, который нам надо истреблять. выкорчевывать из себя, очищать покаянием, покаянием перед Богом и покаянием друг перед другом. Как один из апостолов в одном из своих посланий говорит: «Исповедайте друг другу грехи ваши, не оставляйте никакой неправды между вами. Пусть между вами, как бы это ни было болезненно, мучительно, страшно, действует только истина. Потому что, как Христос сказал, только истина может нас сделать свободными». И вот наступила смерть. Как результат потери единства с Богом. Потому что Бог есть истина, но Он есть тоже жизнь. И потеряв свою укорененность в Боге, человеку осталось только одно – умирать. Французский богослов Ролан де Пюри, говоря о падении, сказал: «Человек в какой-то момент повернулся спиной к Богу, и перед ним уже Бога не было, и осталось ему только умереть». И вот тут мы улавливаем что-то основное по грехе. Мы говорим о грехах во множественном числе. И, конечно, мы правы. Но основной грех – это отпадение от Бога. Это момент, когда мы выбираем, что бы то ни было, что несовместимо с нашей приобщенностью к Богу. Кажется, апостол Иаков в своем послании говорит, что совершение греха подобно переходу через реку, с берега, который принадлежит Богу, на берег, который ему не принадлежит. Не потому, что он не имеет прав на этот берег, а потому, что он у него украден. И нам надо это помнить, что нет малой лжи, что есть только ложь. И что ложь всегда является отпадением от того, что есть на самом деле, и созидание того, чего нет, как паутины, в которые можно уловить или человека, или народ, все равно. Это смерть. И поэтому дьявол, который есть отец лжи и называется также первым убийцей, он ввел смерть в человеческий род, предложив им жизнь нереальную. Единственная реальность была Бог, он им предложил путь жизни вне Бога, то есть паутине. Я вам упоминал о том, когда Бог создал Еву, как бы разделив человека на мужское и женское, они друг на друга взглянули и увидели другого и вместе с этим самого себя. Видя себя, как бы половину свою, в лице Евы, Адам взглянул на нее и с изумлением увидел, как бы вне себя, неизреченную, невыразимую красоту Божьего творения, человека во всей славе чистоты, невинности. И Ева также взглянула на него. У нас нет на русском языке слов, чтобы выразить это точно. На еврейском языке он взглянул на нее и сказал: «Я Иш, это Иша». «Я» – это она. Но, к сожалению, слово «она» на русском языке как бы третье лицо. Взглянув друг на друга, они увидели полноту того, что представляет человек, являемый каждому из них во всей полноте, красоте, чистоте, величии, славе, единстве в Боге и в единстве с другим. В каком-то смысле здесь ты и я неразделимы, потому что ты, будь то Ева или будь то Адам, это был я, явленный мне самому вне меня. Я знаю, что то, что я говорю, запутано, но хотел бы вам передать, что я чувствую, что мне кажется очень важным, и что у нас потеряно. И вот когда случилось падение, мы явно видим в третьей главе книги «Бытия», что они друг на друга посмотрели в тот момент, когда они потеряли свое единство в Боге, и увидели друг во друге не себя во славе, а иного, другого. Говоря языком некоторых богословов, вначале каждый из них был лицом, причем таким лицом, которым можно было заглянуть и вместе увидеть и себя, и сияние Божьей славы, и предмет любви, поклонения, изумления перед красотой, которая предстала. тот момент, когда они потеряли Бога, они вдруг увидели друг друга как иного, как обособленное существо. Когда они были едины, они не познавали свои наготы, потому что свою наготу мы не видим до момента, когда мы ее познаем извне. Когда они отпали от Бога и стали друг для друга как бы чужими, они вдруг обнаружили, что они наги. Они обнажены славы божественной, и они обнажены того чуда, единства, во все пронизывающей любовь. И тут начался новый период библейской человеческой истории. Дальше Бог, глядя на них, сказал с грустью: «Вот человек стал как один из нас». Человек, который был двоицей, одним существом в двух лицах, вдруг оказался двумя особями. Он перестал быть иконой Святой Троицы, сверхличной. Каждый из них стал особью. Это уже было не икона Святой Троицы, а разбитая икона. Бог это сказал с такой болью, вероятно. Разбилась икона, и человек, который должен был вести всю тварь к полноте Богопознания через свое собственное приобщение и собственное познание Бога, перестал быть на это способным. И между ними начались новые отношения. Они были уже отдельны. Они видели друг друга как «не я», как «он», как «она». И в результате начались между ними соотношения, которых вначале не было. Первое, что мы видим, это Бог говорит с болью, с грустью, не как заповедь, не как наказание, не как угрозу, что у жены будет теперь влечение к мужу, а муж будет властвовать над ней. Это было не наказание, это был болезненный крик Божий. Смотрите, что между вами случилось. Вас соединяла неразлучно такая любовь, которая делала вас едиными, и осталось нечто от этой любви. Я вам говорил, что один из отцов ранней церкви говорил: тайна любви, которая соединяет мужчину и женщину, тайна такой любви, которая соединяет расстоящееся, разделенное, является как бы браком. И что это таинство в полном смысле этого слова, которое пережило падение, потому что, как говорит, кажется, святой Григорий Богослов, мир не мог бы существовать без таинства, без такой ситуации, где божественное вливается в тварное, а любовь, соединяющая двух, так что они делаются едиными, это вот это чудо божественной любви, вливающейся в твари и соединяющей их. Не в такой мере, в которой они были едины в начале, потому что этого можно достичь только путем громадного подвига личного и подвига всего человечества до конца мира. Между ними осталась связь в форме влечения, в форме власти, как но несчастье, которое сохраняет в какой-то мере, в падшем мире, единство, которое иначе было бы до конца разрушено. Брак в полном смысле слова мы видим в евангельском рассказе, но брак ветхозаветный, брак в язычестве, брак во всей твари является единственным путем, которым сохранилось не только единство твари, но и пронизанность всей твари божественной благодати в той мере, в которой человек мог ее понести. Как это дивно, что даже при падении всего мира божественная благодать не ушла, не потухла, осталась гореть, сиять, освещать и соединять. В Евангелии мы видим тоже представление о браке, как о той силе, которая делает едиными двух. И за пределами этих двух, при рождении детей, создает все ширящуюся икону Святой Троицы, многоличности в одном лице. Но тут есть два момента, которые мне хотелось бы отметить. Первый момент – это то, что даже в церкви, какой мы ее знаем, не превзойден грех и не превзойдена розность, разделение между людьми. Вы, наверное, помните слова, которые читаются во время брачной службы, что брак между мужчиной и женщиной подобен соотношению Христа и церкви. И тут мы видим точно то, что Господь говорит. Христос – это Бог, ставший человеком. Полнота Божества, влившаяся в тварность неоскверненную. И Церковь, как общество людей, падших и вместе с этим освященных. Если не обращаться к определениям катехизиса, то можно сказать, что Церковь – это то чудо воссоединения Бога и человека, и через это воссоединение открытая дверь для всей твари к возвращению в райское состояние. Церковь – это общество, превосходящее человечество, потому что первый член Церкви – это Господь Иисус Христос, тот, которого апостол Павел называет человеком Иисус Христом. Он человек в полном смысле слова. Он носитель плоти нашей. Он носитель души человеческой. И плоть, и душа пронизаны до самых глубин, неограниченно его божественным присутствием. При падении душевность человека, душа человека потеряла свою связь с Богом, но его вещество, тело, не потеряло своей чистоты. Оно может быть осквернено душой, оно может быть поведено не по тому пути, но оно является как бы жертвой, а не причиной. Из тела оно превращается порой в то, что называют святые отцы плотью. Но плоть – это оскверненное тело и оскверненное человеческой душой, а не оскверняющее человеческую душу. И вот первый член Церкви – это Господь Иисус Христос. И жизнь Церкви, божественное дыхание в Церкви – это Святой Дух, благодатью, силой которой мы соединяемся со Христом и делаемся через это детьми нашего Небесного Отца. Когда я говорю «соединяемся со Христом», я хочу сказать следующее. Вы, наверное, помните притчу апостола Павла, что мы привиты через крещение, через веру, через благодать, через милость Божию к человечеству и через него к Божеству Господа Иисуса Христа. Здесь образ, который меня всегда потрясает. Что такое прививка? Мы этого не видим, потому что мы горожане. Но если жить в деревне, мы видим, как садовник ходит и видит какой-то росток, который может жить, но корни которого недостаточно глубоки, или который растет в земле, которая неплодотворна. И он этот росток отрезает. Вы понимаете, что значит это для ростка? Он жил, ну, хоть какой-то жизнью, и вдруг, потому что он оторван от этой земли, которая давала ему хоть какую-то жизнь, из него течет жизнь. Смерть настала. Но садовник идет дальше. Он подходит к дереву крепкому, сильному, живому. И тем же ножом он надрезает одну из веток этого дерева и соединяет рану одного к ране другого. И тогда вся живая сила этого дерева вливается, переливается в этот росток, который вдруг оживает такой жизнью, которой в нем никогда не было раньше. Он не делается просто ростком этого дерева. Он делается самим собой такой полноте, которой не было у него. Вот это случается с нами, когда мы встречаем Христа, когда верой мы с Ним соединяемся, когда крещением присоединяемся к Его телу, душе и Божеству. И это совершается силой Святого Духа. И тогда мы вступаем в совершенно немыслимые отношения с Богом и Отцом. Мы все читаем молитву Господню «Отче наш». И порой много раз я задумывался, как я могу назвать Бога своим Отцом, когда я так недостоин Его, когда Ему не верен, когда я подлежу Его осуждению за всю мою жизнь, за все, все, все без остатка. И потом мне вдруг вспомнились слова Спасителя Христа, сказанные Жоном Мироносицем после Его воскресения. «Идите и скажите Петру и братьям моим о том, что я воскрес». Христос обращается к своим апостолам как к братьям, потому что они так в Него уверовали, так стали едины с Ним любовью, поклонением, посильным послушанием, потому что тогда еще не сошел Дух Святой и не возгорелась в них полнота божественной жизни и полнота человечества, которая в них лежала, как бы уснув. И он эти слова говорит не только десяти апостолам, которые бежали с Голгофы, потому что им было страшно, и спрятались в доме родителей Марка. Он эти слова, это название «братьям», обращает также и к Петру, который трижды от него отрекся. «Скажите Петру и братьям моим, другим апостолам». Христос не отрекается от них за их страх, за их трусость, за их измену. Он знает, что тогда у них не было силы и видения, но теперь Он воскрес. Теперь они Его встретят, теперь пройдет этот ужас, и они смогут возродиться. И они могут все стать Его братьями, потому что Он их избрал, потому что Он их возлюбил, и потому что они ответили Ему такой любовью, которая потом сказалась, когда Дух Святой дал им силу быть тем, чем они уже были, но еще не могли действенно быть. И потому и мы, греховные, недостойные, можем говорить «Отче наш». Не потому, что Он Творец, а потому, что Христос соблаговолил признать в нас Своих братьев, соединить нас через веру, через дар Святого Духа, через крещение, через приобщение Его телу и крови во Святой Евхаристии, сделать нас братьями Его, как бы продолжением Его воплощенного присутствия на земле после Его вознесения. Об этом пишет глубоко отец Сергий Булгаков. Мы, Церковь, являемся как бы продолжением воплощенного присутствия Христа через те таинства, которые я только что упомянул. И Отец Небесный, Отец Христа, поистине делается нашим Отцом, даже тогда, когда мы недостойны Его отцовства или нашего братского состояния со Христом. Вы, наверное, помните рассказ о блудном сыне. Блудный сын обращается к своему отцу и говорит, он этих слов не говорит, но их можно подразумевать. «Мне тесно в деревне. Я хочу взглянуть на широкий мир. Я хочу жить полнотой жизни. Дай мне теперь то, что мне достанется по праву после твоей смерти. Иначе сказать, сговоримся о том, что для меня ты уже умер, и я уйду со всем твоим достоянием и начну жить». И отец ни словом ему не перечит. Отец отделяет ему то, что ему должно достаться после того, как он, отец, умрет на земле. И сын сбрасывает с плеч свою деревенскую одежду, облекается в городские и уходит. Сначала он живет широкой жизнью, у него есть деньги. Он окружен людьми, которые готовы с ним разделить все его богатство. И мужчины, и женщины его окружают. Потом богатство это исчезает, и вдруг он обнаруживает, что вокруг него не осталось никого, потому что никто о нем и не думал, никто о нем и не заботился, никому дела не было до него, а только до того, что можно было от него получить, с него взять, сорвать. И он оглядывается, чем бы пропитаться. Идет к одному из жителей той страны, который его посылает пасти свиней. На языке еврейского народа это значило послать человека делать не только самую грязную работу, но работу, которая его оскверняет, после которого он уже не член общества, сообщник животных, которые считаются нечистыми и которые и его делают нечистым. И он голодает, и он наполнился, что у его отца есть работники, которые получают еду, у которых есть забота. И он все оставляет, идет домой, и по дороге он готовит свою исповедь. «Отче, я согрешил на небо и пред тобой. Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня, как одного из твоих наемников». И в Евангелии нам сказано о том, как отец его видит издали. Сколько раз этот отец выходил на ту дорогу, по которой ушел его блудный сын, в надежде, что рано, поздно он его увидит. И вдруг, после скольких лет или месяцев, он видит, как возвращается его сын в лохмотьях, голодный, нищий. И как сказано в Евангелии, он спешит к нему, он бросается к нему. Он берет его в свои объятия. И сын начинает свою исповедь. «Отче, я согрешил на небо и пред тобой. Я недостоин называться твоим сыном». И тут отец его прерывает, потому что этот его сын может быть недостойным сыном, но достойным чужаком, достойным наемником он быть не может. Его сыновство ничто не может отнять. Осквернить – да. Унижить – да. Но отнять – нет. И он его влечет домой и обращается к слугам. «Принесите первую одежду». И множество, даже святых отцов говорит о том, что на радостях ему выносят самые богатые одежды, которые только были в доме. А мне почему-то кажется, пусть отцы меня просят, мне кажется, что не в этом дело. Нарядить его снова в такие нарядные одежды, которые он надел, когда ушел из дому, не дело. Ему выносят, вероятно, ту одежду, которую он презрительно сбросил со своих плеч, когда уходил из дому жить богатой жизнью. Лохмотья с него снимаются. Он облекается в первую свою одежду, в изначальную свою одежду. Он оглядывается, и он видит, что ушли все годы его грешной, оскверняющей отделенности от отца и от отчего дома. Он снова одет, как сын. Он вернулся домой. Прошлого уже больше нет. Есть только вечное, настоящее, любви отчи и ответный, ликующий, хоть покаянный его любви. Это образ того, что случается, когда эта веточка, о которой я говорил, соединяется с животворным древом. Так и мы соединены. В нас нет жизни своей. Мы вымираем, если мы не укореняемся, не соединяемся с Богом. Мы умираем, если мы, подобно блудному сыну, уходим и живем распутно, и вдруг обнаруживаем, что ничего у нас нет. Ничего и никого. Но мы можем вернуться к Отцу, который для нас остался Отцом, как в начале, так и навсегда. И вот, когда мы говорим о браке в церкви, мы говорим о том, что Христос соединяется со всей своей тварью именно так, неразлучно, и что Его святость переливается в нас, если мы только не отрекаемся от нее и от него. Да, мы грешим, но мы можем каяться. Путь открыт, как для блудного сына. Мы можем вернуться с криком покаяния. И мы делаемся снова детьми, братьями и сестрами Христа и сынами и дочерьми нашего Небесного Отца. И об этом надо думать нам каждый раз, когда мы говорим молитву Господню и говорим «Отче наш». Это не общее слово. Он не Отец, потому что Он нас сотворил, и потому что Он источник нашего существования. Он наш Отец, потому что мы братья и сестры Христа, потому что Он нас принимает, как своих братьев и сестер, несмотря на нашу греховность, приобщая нас к своей чистоте и святости, если мы только от них не отрекаемся. Мы можем каяться, мы можем вернуться, мы можем стать вновь и вновь Его братьями и сестрами, и отчими детьми. И мне кажется, что это так для нас важно помнить. И когда мы говорим о браке христианском, мы говорим о браке, который совершается в падшем мире. Полноты того, что было в раю между Адамом и Евой, у нас нет. Есть только устремленность к этому, если мы только к этому устремлены. Есть устремленность, которая силой Божией, благодатью Его, может нам помочь вырасти в полную меру. Но для этого нам надо превосходить всю греховность, которая в нас есть. Христос свою жизнь отдал для церкви. Муж свою жизнь должен отдать для жены. Церковь приняла в Христа, отдала себя Ему с готовностью стать чужой всему миру. Вспомните раннюю церковь, мучеников, исповедников. И через это совершилось то чудо брака церкви и Христа, единство. Задумайтесь над этим. Потому что каждый раз, когда совершается христианский брак, поднимается весь этот вопрос. Потому что мы, члены церкви, не произведена вся проблема. Мы должны ее понять. Мы должны стать лицом к лицу к ней, и мы должны превзойти то, что нас отделяет друг от друга, от Христа, от Святого Духа, от Бога нашего и Отца.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 150-е зачало первого послания к Коринфянам. Отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
0: Послушайте 74-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Кто примет такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мысль о Царстве, которое должен установить Христос, не давала покоя Его ученикам. Считая это Царство земным и, к тому же, доминирующим в мире,

Нет того служения, которое Христос на них возложил. Они оставили свои дома, свои семьи, свою работу ради следования за Христом. Они помогают Ему, проповедуют о Его царстве народу Израиля. А раз сейчас они разделяют трудности, а иногда даже и опасности служения Христова, то значит, когда Он станет царем, то они должны будут и разделять славу Его царствования. Ну, чисто человеческие представления о политической власти. Говоря сегодняшним языком, каждый лидер, каждый президент приходит к власти со своей командой, которая помогает ему сначала в борьбе за власть, а затем в управлении государством. Но и внутри этой единой команды часто происходит подковерная борьба. Кто займет в будущем управлении первое место, кто второе, у кого будет больше власти, у кого меньше и так далее. Вот так же мыслили и апостолы. Есть такой эпизод, когда они спрашивают у Спасителя, кто по какую руку от Него сияет в Его Царстве. То есть, кто из них будет главным и обладать большими полномочиями. Вопрос учеников в сегодняшнем Евангелии носит такой же характер. Они спрашивают, кто больше в Царстве Небесном. В ответ Христос говорит, процитирую, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ответ Христа дает ясно понять, что царство Его не от мира сего, поскольку земными царствами дети не управляют. Земными царствами управляют государственные мужи, люди с жизненным опытом, соответствующим характером и знаниями, а уж никак не наивные дети. Но Христос-то утверждает, что больше в Его Царстве будет тот, кто уподобится младенцу. В чем же мы, взрослые, а иногда даже старые люди, должны уподобиться детям? Понятно, что речь идет не об умственном и не о физическом сходстве. Господь говорит о нравственной, душевной чистоте детей. Ребенок морально чист. Его жизнь не обременена греховными деяниями, ложью, обманом, завистью, злобой и всем тем отрицательным багажом, который мы с годами накапливаем. И в этом смысле чистота ребенка, его безобидность, открытость, доверчивость являются близкими к миру Бога. Они соответствуют тому царству любви, которое в Евангелии называется Царствие Божие, потому что Бог есть любовь, и Царство Божие – это и есть царство любви и правды. И по Слову Божию в Его Царство не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Поэтому призыв Христа быть как дети – это призыв к душевной чистоте. Если хотите, призыв к покаянию, потому что только через покаяние наша душа очищается от греховной скверны. И вот далее Господь делает грозные предупреждения тем, кто соблазняет, как Он говорит, малых сих. Малые сии – это не только младенцы, не только дети, но и взрослые, которые еще не окрепли в вере. И, подобно детям, они с радостью и наивностью смотрят на духовную, на церковную жизнь, с надеждой, что в религиозном мире все безоблачно, что там как бы другие люди, и нет места тем негативным проявлениям, с которыми они сталкиваются в светской жизни. И когда они видят в людях церкви что-либо отрицательное, то свое негативное мнение об этих людях они переносят на всю церковь. И ведь действительно надо обладать определенной духовной устойчивостью и опытом для того, чтобы уметь разделить божественную сущность церкви и несовершенство людей церкви. А для неокрепшего в вере человека, для младенца в вере, церковь обычно отождествляется с людьми, из которых состоит церковь. И грех человека, принадлежащего к церкви, может поколебать веру одного из малых сих и навсегда отвратить его от Бога. Вот как душевная травма, нанесенная ребенку, когда он с чистой душой надеется и доверяет взрослому, ждет от него помощи, а тот его обманывает. Поэтому сегодняшнее Евангелие – это предупреждение и мера ответственности людей-носителей веры. Тех, с кем в сознании многих религиозная вера ассоциируется. Это предупреждение всем нам, пускай, конечно, в очень разной степени.
поскольку недостоинство, грех или глупость простой прихожанки воспринимаются посторонними куда менее критично, чем подобные качества святых.

0: священнослужителей. Но тем не менее, каждый, кто носит крест на груди, должен помнить, что не только спасает, но и обязывает. Обязывает, говоря словами Спасителя, быть солью земли и светом миру. А уж если не можешь светить, то хотя бы не копти. Не способен через свои дела или слова, или облик, или веру привлечь людей ко Христу, не можешь пробудить в них желание и интерес к духовной жизни, то хотя бы не разочаровывай их. Вот о недопустимости чего говорит Господь. В жизни и так бывает много разочарований. Разочарования в людях, которых любил, которым доверял, которым верил. Все эти неприятности оставляют горький осадок в душе. Но все это проходящее. Поскольку, разочаровавшись в людях, пускай даже самых близких, человек всегда может возложить печаль свою на Господа, и Господь поможет. И часто спасение людей совершает тогда, когда они через скорби приходят к Нему. А вот если поколебалась вера в Бога, тогда на кого возложишь печаль свою? Не на кого. И печаль либо перерастает в безысходность и отчаяние, что обычно заканчивается добровольным уходом из жизни, либо человек пытается заглушить свою боль алкоголем, наркотиками, каким-нибудь беспробудным разгулом, что, в общем, тоже можно приравнять к самоубийству. Так или иначе, без поддержки Господа человек может не вынести выпавших на его долю испытаний и попадает во власть темной силы. Поэтому и говорит Господь, что горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Имеется в виду религиозный соблазн, который ведет за собой откат от веры и часто отказ от Бога. Христос приводит даже такие жестокие сравнения. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет себя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. А если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Оторванные руки и ноги — это, конечно, образы, и не надо их воспринимать буквально. Господь к увечью никого не призывает, но Он дает нам это сравнение и показывает, что если мы являемся для кого-то соблазном в вере, то при этом мы так калечим наш внутренний, невидимый духовный мир, что если бы можно было сопоставить видимое и невидимое, то он оказывается гораздо уродливее, чем нежели все возможные видимые физические увечья. И последнее. Христос говорит, что ангелы их, то есть ангелы-хранители детей, всегда видят лице Отца Моего Небесного. Эта фраза отображает картину при таком большом царском дворе, где лишь только любимые и особо приближенные царедворцы могут попасть непосредственно к царю, войти к нему без доклада, видеть его и говорить с ним. Поэтому сказать, что ангелы-хранители детей всегда видят лицо Бога, значит сказать, что у них есть право прямого доступа к Богу. Этим Христос показывает, какую большую ценность имеют дети в очах Божиих, и как бережно мы должны относиться к ним. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 27 июля, 14 июля по старому стилю, празднуется память апостола от 70 Акилы, ученика апостола Павла, который крестил его вместе с женой Прескилой. Апостол Павел в своем послании к римлянам вспоминал о своих верных учениках. «Приветствуйте Прескилу и Акилу и домашнюю их церковь, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Святой Акила, поставленный апостолом Павлом и епископом Гераклии, ревностно трудился в евангельской проповеди в Асии, Ахайи и Ираклии, обращал язычников ко Христу, утверждал в вере новообращенных христиан, поставлял пресвитеров. В апостольских трудах ему неустанно помогала святая Прескила. Оба они окончили жизнь мученически. Сегодня вспоминается еще один святой первого века, мученик Иуст, бывший воин. Ему было видение креста Христова, после чего он раздал нищим свое имущество и за исповедание христианской веры был предан сожжению. Также сегодня совершается память мученика Иоанна Мерского, преподобного Елия Монаха и преподобного Анисима Чудотворца, живших в IV веке. В этот день празднуется память преподобного Стефана Махришского, друга и собеседника преподобного Сергия Радонежского. Он основал две обители во имя Святой Троицы. Одну в месте, называемом Махрище, в 35 верстах от Троицы Сергиевой Лавры, и другую на реке Авнеже под Вологдой. Скончался преподобный Стефан в 1406 году. Сегодня вспоминается один из великих афонских подвижников, преподобный Никодим Святогорец, живший в XVIII веке. Автор знаменитой книги «Невидимая брань», редактор «Добротолюбия», творений преподобного Симеона Нового Богослова, переводчик и издатель творений святых отцов, агиограф, автор житий святых, и гимнограф, автор воспеваемых им молитв. Скончался преподобный Никодим Святогорец в 1809 году. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает новомучеников и исповедников, в XX веке пострадавших, священномученика Константина Богоявленского, служившего в церкви Архангела Михаила в селе Меркушино Пермской губернии и расстрелянного в 1918 году, и священномученика протоиерея Николая Порецкого, замечательного пастыря с 1888 года по 1928 год, служившего в селе Влахернское под Москвой в церкви Влахернской иконы Божией Матери, где находилась знаменитая чудотворная Влахернская икона. Отец Николай пережил всяческие притеснения от советской власти, смерть детей, смерть жены, отчуждение от него родных и близких в связи с гонениями на церковь, закрытие и разграбление храма, в котором прослужил 40 лет, и, наконец, арест и лагерь, где он и погиб в 1933 году, причем его храм за время его заключения был уничтожен. В 90-е годы, когда Влахернский храм решено было восстановить, благодаря наследию священномученика Николая Порецкого, самоотверженно трудившегося над собиранием и сохранением исторической памяти о храме и о селе, в которых он служил всю жизнь, и о которых написал книгу, не только был воссоздан прежний вид церкви, но и обнаружена в Московском музее Третьяковская галерея, украденная из храма в конце 20-х годов, чудотворная Влахернская икона. Продолжение церковного календаря послушайте чтение жития преподобного Никодима Святогорца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Никодим Святогорец родился в Греции на одном из Кикладских островов Наксосе, Наксия, в 1749 году от благочестивых родителей Антония и Анастасии Калливорси. В святом крещении его назвали Николаем. Мать преподобного впоследствии стала монахиней, приняв иноческий постриг с именем Агафья. Начальное образование он получил в Наксии от приходского священника, у которого научился любви ко Христу и его святой церкви. В Наксии была основана школа, которая с 1770 года обновлялась. С 1781 года она помещалась в монастыре во имя святого Георгия, где существовала до 1821 года. Возглавлял школу архимандрит Хрисанф. Будучи его учеником, Николай в молодости получил превосходное образование. – В 15-летнем возрасте он был привезен отцом в Смирну и отдан на обучение в городскую греческую школу, названную позже Евангельской. В В школе, кроме богословских дисциплин и древнегреческого языка, Николай изучал латинский, итальянский и французский языки. В 1770 году, вследствие гонения на христиан со стороны турок, раздраженных поражением их флота в битве с русскими при Чесме, Николай уехал из Смирны и возвратился в родной Наксос. Митрополит Паранаксийский Анфим Варда принял его и назначил секретарем. 5 лет он находился у митрополита Анфима в Наксосе в духовном общении с афонскими подвижниками и иеромонахами Григорием, Нифоном и монахом Арсением. Они поведали ему о монашеской жизни и подвиге на Святой Горе, научили его умной молитве. Благодаря беседам с этими достойными мужами сердце блаженного воспламенилось любовью к ангельскому житию монахов-святогорцев. Он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письма водителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденном им в 1777 году в Отопецком монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в Пантократорский скит в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечательен труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлечение из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Присно Девы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии. Преподобный Никодим известен и как творец и толкователь священных песнопений. Вся святая жизнь преподобного Никодима Святогорца была отдана высоким подвигам и написанию священных книг. Благодать Святаго Духа, обитавшая в его чистом сердце, обильно исходила из его уст, словно из богатого источника, радуя всех христиан. Единственным попечением его на протяжении всей праведной жизни – было служение божественной воле и пользе ближнего. Преподобный Никодим был простым и незлобивым, нестяжателен, кроток, смирен, о чем свидетельствует его высказывание о самом себе. Всякий раз он говорил о себе: «Я урод, я мертвый пес, я ничто, глупец, невежда». Вместо обуви он носил царухи, разновидность крестьянских лаптей. У него не было второй рясы, как и постоянного жилья. Жилищем богоносного учителя была вся гора Святая, от которой он и получил высшее наименование Святогорца. Он обладал замечательной памятью. Священное Писание знал наизусть. Помня даже главы, стихи и страницы, мог и на память цитировать очень много из творений святых отцов. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжным трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам иконописцев Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года, преподобный Никодим мирно отошел ко Господу. Честное тело его было погребено в лавриотской келье Скуртеон в Корее. Ну вот, слово «Корея» ассоциируется с государством Кореи, но это место на фоне ничего общего не имеющее с государством Кореи, это отдельный центральный район горы Афон, где своя администрация, и как бы гора Афон находится в таком в автономном режиме правления. Здесь, в этой келье, с благоговением хранится и в настоящее время честная глава преподобного Никодима, источающая благоухание святости.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие священномученика Николая Порецкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик протоиерей Николай Андреевич Порецкий родился в 1865 году в селе Поречье Тверской губернии в семье псаломщика. Детей в семье было пятеро, три брата и две сестры. Все три брата стали впоследствии священниками. Николай Порецкий закончил духовную семинарию и женился на Любови Дмитриевне Зверевой, дочери священника храма Влахернской иконы Божией Матери в селе Кузьминки. Село располагалось в красивейшей местности близ Москвы и принадлежало князю Голицыну. Став священником, отец Николай принял приход, где до его служил его тесть, протоиерей Дмитрий Зверев. Отца Николая Порецкого уважали и любили все, от простого крестьянина до владельца имения, князя Голицына. Господь дал ему истинный дар священнослужителя, мудрого, доброго, а если нужно, строгого. Одновременно со служением в церкви отец Николай был инспектором школ и ездил туда с проверками. Его ждали с волнением и трепетом. Он был строг, но всегда справедлив. Отец Николай был награжден митрой, двумя церковными орденами и тремя медалями. В 1910 году скончалась матушка Любовь Дмитриевна, и отец Николай остался вдовцом с пятью детьми, до этого похоронив еще троих умерших в младенческом возрасте. В это время он нашел в себе силы закончить книгу «Село Влахернское, имение князя Голицына», которая вышла в свет в 13 году. Эта книга впоследствии стала настольной книгой для краеведов. В том же году был торжественно отпразднован 25-летний юбилей служения отца Николая в храме. Вслед за этими событиями отца Николая постиг тягчайший удар. Трагически погиб его старший сын Николай. Услышав это страшное известие в церкви, отец Николай, потеряв сознание, упал и ударился головой о мраморный пол, что не прошло бесследно и впоследствии тяжело отразилось на его здоровье. Начавшись после революции гонения на церковь и священнослужителей, коснулись всей семьи священника. В 22-м году отца Николая вместе с детьми выселили из дома Прита. Через год скоропостижно умерла средняя дочь отца Николая, Валентина. Через неделю после ее похорон скоропостижно скончался зять, муж старшей дочери Марии. И отец Николай остался жить с младшей дочерью Леной. Младший сын священника Дмитрий стал военным и жил отдельно. От него потребовали публично отказаться от отца, попа лишенца. Дмитрий был вынужден пойти на такой шаг и больше с отцом никогда не виделся. Отец Николай очень это переживал и тосковал о сыне. В 28-м году постановлением Моссовета церковь, где служил отец Николай, была закрыта, а 64-летний священник арестован и приговорен к 5 годам высылки в Северный край на лесоповал. В городе Шенкурске, где проходила ссылка священномученика, старого и немощного отца Николая вскоре освободили от работ на лесоповале ввиду невозможности использовать его на тяжелом физическом труде. Тогда его приютили две сцильные монахини, сестры Таисия и Рафаила Пышкины. Отец Николай был лишен права переписки, так что его родным писала одна из сестер. Боясь преследования по отношению к своему ребенку, дочь отца Николая Мария после ареста отца переехала туда, где никто не знал, что и отец, и дедушка ее дочки репрессированный священник. Она отправляла отцу скромные посылки на имя приютивших его монахинь. Не отвернулся от отца и младший сын Дмитрий, который в свое время пред лицом советской власти от него отказался. Он тайно отправлял ему посильную помощь. В 1933 году отец Николай скончался в городе Шенкурске и был похоронен ухаживавшими за ним монахинями.

0: В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучала молитва праведного Симеона Богоприимца, знаменного распева, в гармонизации Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите делы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. О слабе, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и же

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Имя Лермонтова мы знаем с детства. Кажется, мы знаем о нем все. Но это только кажется. Его образ наполнен противоречиями и загадками. 27 июля исполняется 185 лет со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. В 9:45 вы услышите чтение стихов Лермонтова в исполнении Марины Михайловой. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» о жизни, творчестве и трагической гибели русского поэта вам расскажет филолог Галина Никул. Ежедневно в 21:30 в рубрике «10 минут с классикой» стихи Лермонтова для вас читает Чеслав Симонович.
1: Весть Иисуса Христа о наступлении эсхатологического Царства Божия и призыв к вхождению в этот новый порядок творения через покаяние составляют основу евангельской этики. Каждое воскресенье в 19:05 в эфир выходят беседы известного богослова и экзегета архимандрита Иануария Иевлева из цикла «Евангельская этика». Повторение в понедельник в 11:00. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Каждому человеку изначально дарован талант, но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Каждый последний понедельник месяца в 17:10 слушайте в нашем эфире программу «Архивная история». Это цикл из бесед с сотрудниками Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, научная деятельность которых в разной степени причастна к коллекции русского историка Николая Петровича Лихачева. Слушайте в 17:10.
1: Согласно Священному Писанию,

0: чем нам говорят библейские растения. Повторение по вторникам в 11 часов. Ведет передача Людмила Зотова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

воспитанием детей не должно покрывать свою скупость. Так как, говорит святой Златоуст, у многих есть заученный предлог к оправданию своей скупости, исполненной бесчеловечия и жестокости, то необходимо опровергнуть и его. Не для того, чтобы лишить их оправдания, но чтобы убедить их оставить это мнимое и бесполезное оправдание, а вместо того постоянно делами приобретать оправдание действительное, и такое, которое может предстательствовать пред престолом Христовым. Какое же это? Сухое и бесполезное оправдание многих. «Я, — говорит, — воспитываю детей, забочусь о доме, кормлю жену, имею много необходимых расходов, посему я не в состоянии подавать милостыню приходящим ко мне». Что говоришь ты? Ты воспитываешь детей и поэтому не подаешь милостыни приходящим к тебе. Но для них-то тебе и должно подавать милостыню. Милостыню бедным для этих самых детей и для покровительства им, чтобы небольшими деньгами тебе умилостивить Бога, который дал их тебе, чтобы оставить им покровителя в нем и после твоей смерти, чтобы привлечь на них благословение свыше этими деньгами, издержанными для Бога. Если ты действительно печешься о рожденных тобой детях, то оставь им такое письменное завещание, в котором будешь иметь должником Бога. Это величайшее наследство, это богатство, это обеспечение. Введи его в участники наследства здесь, чтобы он ввел тебя и твоих детей в наследство там. Вот наследник благородный, человеколюбивый, добрый, сильный, богатый. Посему нет ни малейшей причины опасаться его участия в наследстве. Когда оставишь детям все имение, оно вверено будет ненадежному присмотру. А если Бога оставишь сонаследником и попечителем детей, то оставишь им бесчисленные сокровища. Когда мы сами себя защищаем, Бог за нас не заступается. А когда поручаем себя Ему, то получаем от Него больше, чем ожидаем. То же бывает и в рассуждении нашего имения. Когда сами заботимся об оном, Бог перестает промышлять о том. А если все возложим на Его попечение, Он устроит и во всем обеспечит наше имение и детей. Итак, если хочешь оставить детям большее богатство, оставь им промысел Божий. Тот, кто без всякого твоего содействия даровал душу, образовал тело, одарил жизнью, увидев

тебе такое усердие, что ты отдаешь ему и детей, и им принадлежащее имение? Ужели не отверзет для них всего своего богатства? Если Илия, пропитанный малым количеством муки, когда увидел, что питавшая его вдова предпочитает его детям, в хижине ее явил гумно и точило, то подумай, какое милосердие явит Господь Илиин. Позаботимся о том, чтобы детей оставить после себя не богатыми, но добродетельными, положившись на богатство и надеясь множеством денег прикрыть порочные нравы, они не будут заботиться ни о чем другом. А когда увидят, что лишены этой опоры, употребят весь труд, чтобы при бедности найти себе большее утешение в добродетели. Итак, не оставляй сына богатым, дабы оставить его добродетельным. Крайне безрассудно при жизни своей не делать детей господами того, что имеем, а по смерти легкомысленному юноше давать полную свободу. Пока мы живы, можем требовать у них отчета, и если употребляют худо, вразумлять и удерживать. А когда по смерти своей, оставляя их без нашего руководства и в молодости, отдадим в их волю богатство, тогда сих несчастных и жалких ввергнем в глубочайшую бездну, подложим огонь к огню, подольем масло в раскаленную печь. Посему, если хочешь, чтобы дети остались после тебя богатыми и не подверглись через то бедствию, то оставь должником их Бога и ему вручи свое завещание. «Не вини невинного», — говорит святитель Василий Великий. «У него есть свой владыка, свой домостроитель». От другого получил он жизнь, от него ожидает средств к жизни. Разве не для вступающих в браки написано Евангелие? «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое и раздай нищим». Неужели, когда у Господа просил ты благочадия, когда молился, чтобы быть тебе отцом детей, присовокуплял в молитвах это: «Дай мне детей, чтобы прислушать заповеди Твои! Дай мне детей, чтобы не достигнуть царствия!» Кто же будет поручителем за произволение сына, что употребит данное как должно? Богатство многим послужило к распутству. Не слышишь ли, что говорит Экклесиаст? «Видел тяжкий недуг, богатство, хранимое стяжателем, во зло ему. Еще оставляю его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый». Итак, смотри, чтоб тебе, со многими трудами собрав богатство, не приготовить для других удобства ко грехам и потом не понести двойного наказания и за то, что сам делал неправду, и за то, что другого снабдил к тому средствами. Душа, не ближе ли тебе всех детей? Не в ближайшем ли она с тобой свойстве, нежели все прочее? Ей первой дай лучшую часть наследия, ей доставь богатые средства к жизни, и тогда уже дели имение детям. Дети, и ничего не наследовав от родителей, нередко наживали себе домы. Но кто сжалится над душою, если она тобою оставлена? Нет лучшего наследия, говорит святитель Тихон Задонский, как чтобы дети твои наследовали твою добродетель и нравы добрые, чтобы от тебя, отца, научились милость творить ближнему, видя тебя, родителя своего, милостивым, и сами бы милостивы были. Это наследие спеши им оставить. Постарайся их воспитать в наказании и учении Господнем. А когда без наказания этого оставишь их, то и богатство твое им в наследство оставленное меч скорее будет, которым сами себя погубят, и сам ты пред судом Божиим повинен явишься. Когда детям хочешь оставить имение, а убогих презираешь, никакой любви христианской не имеешь, кроме плотской. Ибо христианская любовь всех объятиями своими объемлет».

Бездетный богач дотворит милостыню при жизни. «Богач, — говорит святитель Василий Великий, — не имея детей, какую представит нам благовидную причину бережливости? Не продаю имение, не даю нищим по причине необходимых нужд в жизни, но, насладившись богатством в продолжении всей жизни, по смерти сделаю бедных наследниками своего имения, письменные в завещаниях объявив их владетелями всего моего. Когда не будешь уже в кругу людей, тогда сделаешься человеколюбивым. Когда увижу тебя мертвецом, тогда назову братолюбцем. Великая тебе благодарность за щедролюбие, что, лежа в гробнице и погребенный в землю, стал ты небережлив на расходы и великодушен. Скажи мне, за какое время потребуешь награды? За время ли жизни или за время смерти? Но пока был ты жив, тратил жизнь на удовольствие, погружался в роскошь, тебе несносно было и взглянуть на бедных, а у умершего какая деятельность? На какую награду имеют право поступки его? Покажи и требуй воздаяния. Никто не торгует, когда срок торга кончился. Никто не увенчивается, если пришел по окончании борьбы. Никто не показывает своего мужества после брани. Поэтому, как очевидно, и после жизни невозможно стать благочестивым. Обещаешься делать благотворение чернилами и на письме. Но кто скажет тебе время отшествия? Кто поручится, какая будет твоя кончина? Сколько людей были похищены из жизни в сильных припадках, так что от страдания не могли произнести ни одного слова? Как многих горячка делала невладеющими умом? Почему же ждешь времени, в которое, как часто случается, не будешь господином своих помыслов? Глубокая ночь, тяжкая болезнь, а помощника нет. Простирающий замыслы на наследство готов, все устроил в свою пользу и твои намерения делает неисполнимыми. Тогда-то, оглядевшись туда и сюда и увидя окружающую тебя пустоту, почувствуешь, наконец, свое безрассудство. Тогда-то воздохнешь о своем неразумии, что до такого времени отлагал ты исполнение заповеди, когда язык ослабевает, и дрожащая рука трясется уже от предсмертных содроганий, и ты ни на словах, ни на письме не можешь объявить своей воли. Да если и все явственно написано, и всякое слово раздельно произнесено, одной вставленной буквы достаточно, чтобы переменить твое распоряжение. Одна поддельная печать, два или три неправедных свидетеля могут передать все наследство другим. Почему же обманываешь сам себя? Теперь худо распоряжаешься богатством на плотские наслаждения, а впоследствии обещаешь то, над чем не будешь уже господином. Худо, как показало слово, твое намерение. И тебе скажет Авраам, ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Путь узкий и тесный не приемлет тебя, не сложившего с себя бремени богатства. Ты пошел, неся его на себе, а не сбросив, как было тебе повелено. Во время жизни себя самого ты предпочел заповеди, а по смерти и разрушению предпочел заповедь врагам. Говоришь, чтобы не досталось такому-то, пусть возьмет Господь. Чем же назвать это? Мщением ли врагам? Любовью ли к ближнему? Прочитай свое завещание. Хотелось бы, говоришь, мне еще пожить и насладиться своим имуществом. Благодарность смерти, а не тебе. Если бы ты был бессмертен, то не вспомнил бы о заповедях. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Мертвое не приводится к алтарю. Принеси жертву живую. Кто приносит избытки, тот не приемлется. А ты,
что осталось в избытке после целой жизни, то приносишь благодетелю. Если остатками трапезы не смеешь угощать знаменитых людей, то как же осмеливаешься остатками умилостивлять Бога? Видите, богатые, конец богатолюбия, и перестаньте пристращаться к имению. Чем более ты любишь богатство, тем паче ничего не оставляй из своего имения. Все обрати в свою собственность. Все бери с собой, не оставляя богатства чужим. Может быть, что и домашние твои не облекут тебя в последние украшения, но откажут в погребении, оказывая свое расположение уже к наследникам. Или еще станут тогда умствовать к твоей невыгоде и скажут: «Глупо наряжать мертвого и с большими издержками хоронить ничего уже не чувствующего». Не лучше ли оставшимся наряжаться в дорогую и блистательную одежду, нежели вместе с мертвецом гноить многоценное одеяние? Какая польза в великолепном памятнике, в богатом погребении, в бесплодных издержках? Оставшееся надобно употребить на необходимое для жизни. Вот что скажут. Чтобы и тебе отомстить за несносные твои поступки и твоим имением услужить наследникам. Поэтому предварительно соверши над собой погребение, и прекрасное погребение — благотворительность. Отойди отсюда, облекшись во все. Обрати богатство в собственное свое украшение, имей его при себе. Поверь прекрасному советнику, возлюбившему тебя, Христу. Нас ради обнищавшему, да мы нищетою его обогатимся, давшему себе избавление за нас».

Отказ подать нищим – признак сердца лукавого. Многие, говорит святой Тихон Задонский, видя бедность ближнего и не хотя помощи ему подать, отрицаются бесчеловечные в сердце кроющиеся немилосердие объявляют. Что де мне до его нужды? Язычники естественным законом откликаются на бедность, бедному создраждут и милосердие выказывают, как много историй о том повествует. А христиане, исповедующие Христа, Христа человеколюбца и милость ублажающего, закон богописанный и Евангелие слышащие, и чающие воскресение мертвых и жизни будущего века, отрицаются с родного своего естества и отрыгают слово «что мне до его нужды?» Христос, которого исповедаешь, до тебя и до всех нас нужду возымел, видя нас в великом бедствии, и так чудно от бедствия избавил. А ты о подобном себе ближнем, которого он повелел тебе любить и милость показывать ближним бедствующим, произносишь бесчеловечные слова, что мне до его нужды. Бог каждый день о тебе промышляет, питает и одевает тебя, дает тебе здравие и крепость, силу и прочее благо, чтобы ты и сам тем довольствовался, и требующий братьей служил, а ты бедствующему отказываешь. Что мне до его нужды? Сам милости сподобляешься, но других миловать не хочешь и бесстыдно отказываешь, что мне до его нужды. Не столько ослепленного, но и неблагодарного и лукавого сердца слова «что мне до его нужды?» Брат в бедствии погибает, а ты помощи ему не подашь. В бедствии погибающего оставляешь, от погибели не избавляешь. Нет сожаления о сродном страждущем естестве. Сам, думаю, многократно от ближнего в нуждах помощь получал, и ныне требуешь, ибо никто на свете не живет без помощи другого. Все друг от друга помощи требуют. Нищий от богатого, невежда от разумного, немощный от здорового, в темнице заключенный от свободного, странствующий от имущего дом, ищет милости. Все это ради причины и Бог, милосердуя о нас, заповедал нам: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Хочешь, чтобы тебе ближний помогал в нужде твоей? Бесспорно это. А когда хочешь, и имел, и имеешь помощь себе от другого, как сказано, и впредь без этого не можешь жить, так сам рассуди. Как безумно отказываешь требующему у тебя вспоможения, сам от другого получая помощь. Видишь, как лукаво сердце твое, которое отрыгает слово «что мне до его нужды?» Притом внимай, что из этого следует. Когда в нужде отказываешь ближнему, тебе до него нужды нет. Другой, подобный тебе, скажет тоже. Третий также отречется, а он в том бедствии погибнет. Что ж от того? Берегись, чтобы как тебе, так и другим отрекшимся его, погибель его праведным судом Божиим не причтена была. О, сколько на свете убийц, которые не руками, но своим немилосердием, жестокосердием и бесчеловечным отказыванием убивают людей, но думают о себе, что они чисты в том. Не только тот убийца считается, кто как-нибудь ближнего убивает, но и тот, кто бедствующего от смерти не избавляет, а может избавить. Поскольку ежели бы он подал руку помощи бедствующему, не постигла бы его смерть. Ибо когда запрещается убивать нам, брата нашего, то тем самым повелевается сохранять живот его, который сохраняется помощью нашою. Святитель Тихон Задонский писал, «В книге «Пастырь» сказано, «Должно всякого человека извлекать из бедствия, ибо неимущий в ежедневной жизни терпит великое мучение и скорбь.
Кто исхищает из нужды душу такого человека, тот получает великую радость, ибо терпящий такое бедствие испытывает такое же мучение, как мучится заключенный в узах. Многие, не вынося бедственного положения, причиняют себе смерть. Посему, кто знает о бедствии такого человека и не избавляет его, тот допускает великий грех и делается виновником в крови его. Что в том, говорит святой Златоуст, если ты не вонзаешь в него меча и рукой не поражаешь его шеи? Ты делаешь хуже этого, подвергая его постоянным скорбям. Если бы ты сделал первое, то избавил бы его от забот, а теперь ты предаешь его голоду и рабству, отчаянию и многим другим бедствиям. Говорю это и не перестану говорить не для того, чтобы побудить вас к убийству или советовать делать зло меньшее, но чтобы вы не надеялись остаться ненаказанными. Лишающий ближнего своего средств к жизни и хлеба, говорит премудрый, убивает его.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа третья. Тему особого предназначения поэзии Лермонтов развивал и в других своих произведениях. В стихотворении «Сосед» 1837 года Лермонтов говорит о живительном воздействии поэтического слова на душу человека. Лирический герой этого произведения находится в тюремном заключении – в одиночной камере. Он арестант, отрезанный от мира, его душа испытывает томление от бессодержательности темничного существования. В вечерней, мрачной и бездвижной тишине он слышит, как его сосед-узник за стеной напевает песню, исполненную грусти и тоски. От этой песни в герое вновь оживает душа. Когда зари румяный полусвет в окно тюрьмы прощальный свой привет мне, умирая, посылает, и, опершись на звучное ружье, наш часовой про старое житье, мечтая, стоя, засыпает, тогда, чело склонив к сырой стене, я слушаю, и в мрачной тишине твои напевы раздаются. О чем они, не знаю, но тоской исполнены и звуки чередой, как слезы тихо льются, льются. И лучших лет надежды и любовь в груди моей все оживает вновь, и мысли далеко несутся, и полон ум желаний и страстей, и кровь кипит, и слезы из очей, как звуки друг за другом льются. Образ тюрьмы в стихотворении символичен. Темница — это действительная жизнь своим монотонным однообразием, безжалостно убивающее в человеке лучшие чувства. Мертвящий застой жизни выражен в стихотворении образом часового, который, опершись на звучное ружье, стоя засыпает. Посреди мрачной тишины тюремного заключения, иначе говоря, в атмосфере бездуховного мрака самой жизни, вдруг раздаются звуки песни, обладающие силой, которая воскрешает душу узника. В подавленной, угнетенной душе арестанта земного бытия эта сила вызывает череду светлых, давно забытых переживаний. Он именует их надеждами и любовью лучших лет. От соприкосновения с поэзией узник на мгновение оживает сердцем, возрождается для любви и надежды. Он вновь становится способным к высоким переживаниям, составляющим необходимую пищу его души. Поэзия, искусство в целом, по мысли Лермонтова, обладает таинственной силой, отвечающей потребности человека во вдохновенном существовании. Возвращать к живой жизни, утолять духовную жажду, присущую человеческой душе, противостоять давящей пустоте бытия, выполнение этих задач заключается, по мысли Лермонтова, одно из предназначений подлинного искусства. А в другом стихотворении позднего периода поэт Лермонтов говорит о той же одухотворяющей роли поэтического искусства, но в нем он безмерно расширяет область его воздействия. «Если в узнике говорилось о человеческой душе, то в поэте речь идет о всеохватном действии искусства. Для выражения своей мысли Лермонтов прибегает к библейскому сравнению. Как Дух Божий по выражению автора книги «Бытия» некогда носился над бездной, вызывая из небытия различные формы живой жизни, точно так же и поэт своим стихом, носящимся над толпой, созидает не в отдельной личности, но в целой нации высокое, благородное единство духа вызывает в ней патриотический подъем в судьбоносные моменты его истории. «Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных
звучал, как колокол на башне Вечевой, в одни торжеств и бед народных. В этом небольшом отрывке Лермонтовым широко использована религиозная лексика. Фимиам, час молитвы, Божий дух, колокол. Все это слова, часто встречаемые в церковном обиходе. Их употребление в стихотворении поэт указывает на ту высокую роль, какую Лермонтов отводил поэтическому слову. Отождествление поэзии с вечевым колоколом говорит о том, что Лермонтов придавал служению поэта общенациональное значение и исходил в своей поэтической деятельности из того представления, что поэт является совестью своего народа. В отечественной поэзии, пожалуй, только Пушкин ставил поэтическое слово на тот уровень, где оно почти сопрягается с религией. В этом же произведении, которое можно считать программным в поэзии Лермонтова, он создает идеальный образ художника слова, наделяя его теми чертами, которые должны, по его мнению, необходимо присутствовать в его облике. «Отделкой золотой блистает мой кинжал», «Клинок надежный, без порока», «Булат его хранит таинственный закал», «Наследие бранного Востока». «Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну порвал кольчугу». Сравнивая поэта с золотым кинжалом, Лермонтов требует от певца всецелой преданности своему служению. Его поэтическое слово он уподобляет грозному оружию, клинку надежному, без порока. Художник слова призван не столько услаждать и лелеять слух, сколько обличать и исправлять человеческие пороки. Его вдохновенное слово должно иметь действенную направленность. Выполнение этой миссии требует от поэта мужества. Поэтому Лермонтов отождествляет поэзию с оружием воинственного горца. Поэт не подкупен, он осуществляет свое служение бескорыстно, не зная платы за услугу. Он, как говорится в стихотворении о клинке, надежен, то есть бескомпромиссен в своем следовании правде. Он хранит в себе таинственный закал, иначе говоря, имеет ту нерасторжимую связь с Богом, благодаря которой пребывает тверд в своем высоком служении. Таковы черты идеального художника. Однако в реальной жизни воинственный кинжал поэзии превращался в безвредную золотую игрушку, пребывавшую без должного употребления и украшавшую собой интерьер жалкого человеческого существования. Теперь родных ножен, избитых на войне, лишен героя спутник бледный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Поэзия современности лишена своего воинственного содержания, так как действенное, вдохновенное слово художника оказывается ненужным в окружающей его действительности. Ветхий, как называет его Лермонтов, мир привык тешиться блестками и обманами, нежели руководствоваться в своей жизни неприходящими идеалами правды. Ему не нужно подлинное поэтическое слово, ибо ему не нужна истина. Он хорошо маскирует свое божество красивой ложью. Он вполне самодостаточен и удовлетворяется своим примитивным игрушечным существованием. Нас тешат блестки и обманы, как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. В таком мире истинный поэт обречен на томительное бездействие. Но, несмотря на мучительный разлад с жизнью, он не может отказаться от своего служения. В конце стихотворения возникает образ осмеянного пророка, отверженного, но не изменившего своему предназначению. Однако, находясь в состоянии вынужденной бездеятельности, он все же не перестает ожидать
осмысленного действия. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из-за золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения? Лермонтов не был отвлеченным кабинетным мыслителем, способным найти свое счастье в тихом содружестве муз, в укромном поэтическом мире, отгороженном от реальной действительности. В прямом соответствии со своим призванием он ждал от своего слова общественного резонанса. В недрах своей души он носил устремленность к действию общенационального характера. Но костная, прозаичная действительность оставалась глухой к его деятельности, и поэт оставался наедине со своей нереализованной устремленностью, в диссонансе со своей предназначенностью, в состоянии глубокого, затяжного душевного кризиса. Такова, по мысли Лермонтова, оборотная сторона поэтического служения.

на волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Жажда вдохновенного существования, присущая Лермонтову, нашла свое отражение и в его любовной лирике. Поэт довольно рано стал испытывать потребность в любви. Уже в 16-летнем возрасте он начал серьезно задумываться о месте и роли этого чувства в жизни человека. В одном из стихотворений раннего периода содержится юношеская попытка Лермонтова проникнуть в законы мироздания, найти свое место в нем, осмыслить свой предстоящий жизненный путь. В нем есть такие строки: «Я не могу любовь определить, но эта страсть сильнейшая, любить необходимость мне, и я любил всем напряжением душевных сил». В дальнейшем Лермонтов даст четкое определение любви. Ценой жизненного опыта, а также благодаря своей богатой интуиции, он выработает и художественно сформулирует свое понимание любви. Любовь для него — это прежде всего умение сострадать, способность к жертвенному поступку, проявление самоотреченности. Образцы такой любви он даст в своих поэмах. Такова любовь черкешенки к кавказскому пленнику в поэме «Кавказский пленник», ады к Зараиму в поэме «Ангел смерти», монахине к Арсению в поэме «Литвинка», купца Калашникова к Алёне Дмитриевне в песне про купца Калашникова, наконец, Тамары к демону в поэме «Демон». Эталоны такой любви имеются и в лирике Лермонтова, например, в стихотворении «Сон» 1841 года. Лирический герой этого произведения находится в предсмертной агонии. В последнем сне он видит вечерний пир в родимой стороне и юных жен, увенчанных цветами, мирно и весело беседующих о нем. Только одна из них находилась в безотчетной тревоге, тяжелой задумчивости и не принимала участия ни во всеобщем веселье, ни в застольной беседе. Ее одинокая молодая душа, погрузившись в сон, созерцала убитого юношу, лежащего в долине Дагестана, с зияющей раной. Но в разговор веселый, не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена, и снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. В его груди, дымясь, чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. В этом произведении поэт иллюстрирует умение двух растворяться друг в друге настолько, что даже дальность расстояния не препятствует им чувствовать друг друга. Любовь проявляет себя здесь прежде всего в способности любящих взаимопроникать друг в друга в такой степени, что жизненная судьба их превращается в единое целое. Но в пору своего творческого и личностного становления поэт со всей определенностью открывает для себя только одну непреложную истину — совершенную невозможность жить вне любви. «Любить необходимость мне», — признается он в поэтическом диалоге с самим собой, — вероятно, открывая в любви то основополагающее начало, вне которого жизнь теряет свою главную характеристику и превращается в унылое прозябание. В ранние годы Лермонтов смутно предощущал, что в любви ему вряд ли придется рассчитывать на взаимность. Причина тому — исключительная сила и непривычная глубина его чувства. В стихотворении «Заблуждение Купидона», написанном в 14 лет, поэт именует любовь наказанием. Так в наказании почти всегда бывает, которые смирней, на тех падет вина. В шутливой форме он говорит о том, что его душа уязвляется любовью гораздо в большей степени, нежели сердце женщины. С тех пор-то женщина любви не знает. В этих ироничных строках, вероятно, был отражен какой-то первоначальный опыт любви Лермонтова. Но примечательно, что несоответствие своей всецелой преданности предмету любви с незначительностью чувства, которое будет испытывать его возлюбленная, уже тогда поэт воспринимал как некую закономерность своей жизни. Наверное, нет ничего удивительного в том, что в жизни поэт, как никто другой, испытал терзание отверженности. Вряд ли возможно было ответить ему той всецелой и обоготворяющей любовью, которую он испытывал к предмету своей любви. Отсюда проистекала лермонтовская драма разочарованности, неутоленной жаждой ответного чувства и безжалостно распитых надежд. В ранней любовной лирике Лермонтов, испытывая тяжелые муки безответности и неразделенности, нередко упрекал возлюбленную в вероломстве и даже пытался возвышаться над своим чувством к ней. В стихотворении 1832 года лирический герой отвечает своей возлюбленной, обманувшей его сердце, решительным, категоричным с ней разрывом, провозглашением своей свободы, наступившей после прозрения. В конце произведения он бросает ей суровое обвинение в сознательной игре своим исключительным чувством. «Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, чтобы твою молодую руку, безумец, лишний раз пожать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знала ль цену? Ты знала, я тебя не знал». Иногда в любовной лирике Лермонтова звучит мотив неожиданного коварства судьбы. Манящая и обещающая блаженство жизнь чаще всего жестоко насмехается над человеческими ожиданиями и оставляет лирического героя не только с нереализованной жаждой любви, но и в состоянии глубокой тоски, задумчивости, душевного оцепенения. В произведении «Морская царевна» 1941 года купающийся в море царевич встречает прекрасную русалку, выдающую себя за царскую дочь и обещающую ему блаженство любви. «Слышит царевич, я царская дочь, хочешь провесть ты с царевную ночь? Синие очи любовью горят, брызги на шее, как жемчуг, дрожат». Царевич, перехитрив царевну, вытаскивает ее на берег, созывает своих витязей и хвастается своей добычей. Но вместо прельстившей его девицы красы видит перед собой чудо морское с зеленым хвостом. Хвост чешуею змеиной покрыт, весь, замирая, свиваясь, дрожит. Улыбнувшееся счастье сменяется для царевича состоянием глубокой задумчивости. Едет царевич задумчиво прочь, будет он помнить про царскую дочь. Жизнь преподнесла царевичу неожиданный урок. Герой полагал, что оказался владельцем царской невесты. На самом же деле он видит перед собой чудище, у которого вместо ног хвост, покрытый змеиной чешуей. Такова подлинная правда женской привлекательности. Под ней, как под покрывалом темных вод, нередко скрывается зеленый хвост женского коварства. Такова же, по мысли поэта, логика земного счастья. Минутная яркая радость обладания сменяется затяжным состоянием горькой обманутости. Этот фольклорный сюжет привлек внимание поэта своим соответствием жизненной правде. Разочарованность, неожиданно постигшая царевича, не была случайностью. Лермонтов усматривал в том, что с ним произошло, непреложный закон бытия человека, которому не дано в земной жизни испытать полноценного счастья. В своей лирике Лермонтов говорил и о том, что самая природа любовного чувства таит в себе ту страшную бездну, вовлечение в которую может оборачиваться для личности гибелью. В стихотворении «Баллада» 1829 года присутствует знакомый мотив несоразмерности чувства лирического героя с чувством его легкомысленной возлюбленной, для которой любовь не более чем приятная забава. Героиня произведения, красавица-дева, просит влюбленного в нее юношу в подтверждение своего чувства достать ожерелье, которое она обронила в пучину вод. Не раздумывая и немедля, юноша бросается исполнять каприз избалованной девы, единоборство с грозной, разбушевавшейся стихией едва не стоит ему жизни. Но после этого неоправданного риска безжалостная и эгоистичная дева, не отдавая себе отчет в том, какой вторичной опасности подвергает юношу, требует от него очередного доказательства своей любви. Она говорит ему: «О, милый, о, юноша мой, достань, если любишь, коралл дорогой». И на сей раз юноша, не смея отказать деве, погружается в мрачную пучину вод. Только теперь он это делает с душой безнадежной, почти не веря в свое возвращение. Предчувствия его не обманывают. Ему не суждено было вернуться на берег, и он остается навсегда покрытым непроницаемой и равнодушной бездной волн. В этой балладе отражены некоторые особенности лермонтовского понимания любовного чувства. Прежде всего, герой произведения испытывает такую любовь, которую ни оценить, ни тем более сберечь его возлюбленное не в состоянии. Но если в заблуждении Купидона эта несоразмерность чувств была обречена в форму шутки, то здесь, в балладе, она уже несет гибель герою. Чувство юноши в руках красавицы-девы оказывается простой игрушкой и впоследствии становится причиной его бессмысленной, неоправданной кончины. Беззвучно и бесследно исчезает юноша с арены жизни, подчиняясь властному диктату любви. Любовь может оборачиваться для личности гибелью, как бы уходом в небытие. Такова, по мысли поэта, одна из черт любовного чувства. Во-вторых, любовь для поэта сопоставима со слепой силой рока. Человеку подчас совершенно нечего противопоставить этой силе. Герой-юноша не ждет ответности от девы, не ищет избавления от своего чувства, не сетует на судьбу, он находится в безраздельной власти, охватившего его чувства. Он приемлет его совершенно безропотно, как такую настигнувшую его беду, с которой бессмысленно бороться, которой безрассудно и бесполезно противостоять. Этой участи, быть влюбленным, можно только покориться, что герой юноши и делает, без всякого сопротивления. В 1841 году Лермонтов пишет стихотворение «Тамара», главной героиней которого становится царица, проводящая уединенный образ жизни в старинной башне. В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла, чернее на черной скале. А Лермонтов наделяет царицу Тамару чертами, несовместимыми друг с другом и вместе с тем вполне характерными для женщины. Она была прекрасна, как ангел небесный, и в то же время как демон коварна и зла. Завлекая одиноких путников манящим огоньком своего замка, она проводила время в насыщении своей плоской страсти. Для несчастной жертвы безумной похоти царицы ночь, проведенная в башне, заканчивалась смертью. Однако ее любовному зову не мог противиться ни один проходящий мимо человек. По замечанию Лермонтова, в любовном влечении присутствует определенный магизм, преодолеть который человеку дано далеко не всегда. И слышался голос Тамары, он весь был желание и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой Пери шел воин, купец и пастух, пред ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. Но и сама героиня, безжалостно и деспотично губившая своей любовью всех, кто приближался к ее зловещему замку, не лишена противоречивых черт. Утолив свою страсть, Тамара каялась перед своим погибшим любовником в содеянном преступлении. И что удивительнее всего, ее запоздалое и лишенное смысла раскаяние было вполне искренним и чистосердечным. После погашения своего пыла она действительно испытывала к своей бездыханной жертве самые нежнейшие чувства. И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал. По мысли поэта, Тамара сама в известном смысле оказывалась жертвой собственной страсти, собственного безумия. Такова, по наблюдениям Лермонтова, была природа той страшной и могущественной силы, бесконечно уродующей личность, которая именуется влечением пола.
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит музыка, которая хорошо знакома многим нашим слушателям, прихожанам православных храмов. При этом наверняка немногие назовут имя автора этой музыки. Мы послушаем одно из песнопений «Божественной литургии» Михаила Ивановича Глинки. По свидетельствам самого композитора, уже в самом раннем детстве проявилась его любовь к музыке. И одним из самых главных музыкальных впечатлений стало церковное пение и звон колоколов храмов города Орла, где семейство Глинки поселилось на несколько лет из-за того, что родное смоленское имение было разорено наполеоновским нашествием. Свои собственные песнопения для богослужений православной церкви Глинка начинает создавать только с 1837 года, когда указом императора он был назначен капельмейстером знаменитой придворной капеллы в Санкт-Петербурге. Этим назначением маститый композитор, к тому времени автор многих замечательных произведений в самых разных музыкальных жанрах, был обязан прежде всего своей опере «Жизнь за царя». По воспоминаниям самого композитора, в декабре 1836 года император Николай Павлович, увидев однажды Глинку на спектакле, обратился к нему. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоит, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Конечно, Глинка согласился на это высочайшее предложение. Тем более, что его самого уже тогда, как исследователя и как композитора, привлекала богатейшая традиция русского церковного пения. 1 января 1837 года Глинка вступил в должность капельмейстера. Хор придворной певческой капеллы славился красотой и стройностью звучания, вызывая восхищение и русских слушателей, и иностранцев, гостей Петербурга. Для хора капеллы отбирались лучшие голоса со всех концов страны. Певчи поступали в капеллу обычно еще детьми. При капелле они и жили. Там же получали не только музыкальное, но и общее образование. В капелле Глинка выполнял работу скорее музыкального педагога, чем дирижера. Способ его преподавания состоял, по его словам, в разборе нотной шкалы, а также чтении нот и исправлении интонации. Глинка описал на доске двуголосные короткие задачи, предлагая певчим сделать их разбор, а потом спеть то одну, то другую партию, и затем дуэтом, обе вместе. «Когда я в первый раз явился смелым в руке», — пишет Глинка в своих записках, — «мало нашлось охотников. Большая часть певчих стояли подаль, с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно, и, скажу даже, ловко, что после нескольких уроков все почти певчие стали приходить ко мне на лекции. Мои занятия шли весьма успешно, и я видел быстрые успехи учеников моих». Конец цитаты. Так вместе с музыкальными дарованиями Глинка обнаружил и педагогические способности. Несмотря на то, что служба в капелле была непродолжительная, в течение всего только 3 лет, она принесла свои плоды. И не только в сфере музыкальной педагогики. Занятия с хором капеллы, очевидно, вдохновили Глинку на создание собственной музыки для православного богослужения. Уже в первый год своей службы он пишет для хора придворной капеллы 6-голосную херувимскую песнь. Сам композитор впоследствии назовет ее неудачной. Для увлеченного идеей создания подлинно русской церковной музыки композитора это песнопение еще не слишком соответствовало его устремлениям. Музыкальный критик и духовный композитор Николай Иванович Компанейский пишет. «Глинке предстояло решить задачу, подобную Палестрине». В скобках напомню, что Джованни Палестрина – величайший композитор эпохи Возрождения, которому прелаты Римской церкви поручили ограничить свободу полифонического стиля мастеров Нидерландской школы. Детальное рассмотрение партитуры херувимской песни убеждает, что Глинка принял за исходную точку своих работ по церковной музыке именно палестриновский стиль. Чудные диссонансы херувимской песни Глинки мерещились многим композиторам духовной музыки. Но ушедший вокальный стиль никто не мог воскресить. Конец цитаты. Сам Глинка своим опусом, красивым и величественным, остался, повторим, недоволен. Однако херувимская песнь Глинки — это бесспорно произведение высокой музыкальной ценности, по словам одного из исследователей. Недаром это песнопение до сих пор украшает богослужение божественной литургии в православных храмах.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучало песнопение «Божественная литургия» Иже Херувимы Михаила Ивановича Глинки в исполнении камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Дирижер Борис Тевлин. В передаче были использованы материалы книги «Русские церковные композиторы и их музыка», статьи музыковеда Марины Павловны Рахмановой, а также монографии Веры Андреевны Васиной-Гроссман «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дионисий Бурмистров, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Дионисий.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И мы сегодня продолжим разговор о первых веках христианства на Руси. Напомню, что в прошлой передаче отец Дионисий рассказал о зарождении христианства на славянских землях, о попытках христианизации Руси до 988 года. Рассказал о том, что мы достоверно знаем о раннем периоде в истории русской церкви, и рассказал подробно об отношениях Руси с Константинополем до обретения самостоятельности русской церковью. И сегодня мы уже поговорим непосредственно о том, как проходило крещение, что последовало непосредственно за крещением, как проходил процесс христианизации населения. И, отец Дионисий, вот я вас, наверное, попрошу начать как раз с крещения Руси, с того, как

0: это происходило.
1: Да, мы упомянули о том, что крещение Руси происходило в несколько этапов. Крещение Владимира, крещение его дома, заключение законного там брака, да, который он осуществил. Потом крещение Киева. И мы перешли к тому, что через год после крещения в Киеве мы узнаем из летописи о крещении в Великом Новгороде. Уже характер этого крещения, он такой более суровый, потому что не пошло так гладко крещение в северной столице Киево-Новгородского государства русского, как в Киеве, сложности были, возникло некое такое возмущение, которое навече было, ну, это на городском собрании было высказано, и потому Путяти, это местному воеводе, правителю Новгорода, и Добрыня, приехавшему с Киева дяде Владимира и воеводе при нем, пришлось применить хитрость и насилие, чтобы избежать возмущения некоторой части новгородцев, возглавляемой волхвами. Вот, был зажжен пожар в Новгороде, рассеяно вот это скопище граждан, которые побежали тушить свои дома. И с другой стороны, было уже сопротивляться княжеской дружине было невозможно. И крещение, ну, тех, кто хотел, произошло уже более-менее спокойно. Это не было такое массовое крещение там в Днепре, как в Киеве, mm-hmm. да, подобно. Было уже, просто, я так понимаю, крестили при храмах, там, при местах, где были обозначены крестильные, вот так вот, и пошел этот процесс. Ну, и, наверное, вот это вот обстоятельство, которое не скрывают наши летописи, оно так или иначе стало распространяться и на всю Русь. Вот следующий после Владимира, долго правивший на Руси, его сын Ярослав Владимирович, мудрый, да, вот он как раз был еще в бытность свою принцем, княжичем, да, он был послан, в частности, в это время вместе с священником или, может быть, епископом в Ростов. Ростов был определенным ему городом пребывания и княжения при Владимире. Еще живом тогда, еще в Владимире. Он отойдет ко Господу. Вот мы, сейчас грядет праздник его кончины, да, 15 июля 2015 года. Вот это вот, до этого времени будет продолжаться вот этот период крещения Руси, христианизации. Вот мы сейчас скажем, что это немножко разные понятия, понимаете, крещение-то было произведено, а вот научение не сильно это было распространено. То есть миссия – это была проблемой.
0: Отец Денис, я понимаю, что какой-то, конечно, статистики нет и быть не может здесь, но тем не менее, вот по вашей оценке, когда все-таки к какому году большая часть населения Руси стала исповедовать христианство более или менее, ну, как-то полноценно? То есть когда больше практикующих христиан стало больше, чем практикующих язычников?
1: Это вопрос очень сложный. Много ли народу в самые лучшие времена? Вы бы не назвали бы, когда вся Русь практиковала христианство?
0: Нет, ну, все-таки...
1: Такого, наверное, не было даже самой Византии. Не было такого Византии, потому что если мы узнаем о таком внешнем принятии христианства, ну, когда князь там, или византийский император принял христианскую веру, так многие принимали его ради того, чтобы только угодить властям придержащим. Вот. Но истинно ли это христианство? И довольно распространена была такая практика жизни под спудом, имея веру в своих богов, или вообще ни в каких богов не веря, и внешнее исповедование христианства. Вот какой критерий вашей христианизации вы могли назвать? Я думаю, что сам Господь Бог наш, Иисус Христос, Он установил и сказал о христианах, вы соль земли. Ну вот, то есть все, что вокруг этого народа. Они каждый в своем народе, они осаливают то, что вокруг них. То есть делают, ну а что соль делает? Она съедобно делает еду. Остальное, еда без соли пресная. Ну, я просто возвращаюсь к этому образу, который Господь сам использует. Вот христиане, они как некая небольшая добавка к народу. И вот народ получает смысл своего бытия. К чему это говорю? Не перерождается все в соль, но осаливается. Вот. Важно, чтобы соль не потеряла свою силу. Господь об этом нам свидетельствует. Поэтому, наверное, все-таки, когда христианство можно назвать тот момент, когда христианской страной можно назвать даже не страну и народ, а когда на этой земле знают имя Божие, знают, исповедуют его, служат Господу. В каком-то количестве людей. Вот какова часть этого, вот критическая часть христиан, именно спасающихся людей, когда можно назвать, что вот церковь есть, надо с этим быть осторожным. Не зря у нас разговор, что это библейский разговор Бога с Авраамом, помните? Ради скольки праведников Господь Бог сохранит город? Ради 10, и замолчал, больше не стал отвечать. Еще был запас, но Бог не открыл это число. Илья, пророк, помните, когда возмутился, говорит, нету правды в Израиле больше, нету никаких спасающихся в Израиле, то есть нету верующих людей. Господь ему показывает еще несколько десятков тысяч, говорит, есть еще в Израиле вот столько-то верных, при том, что торжествует кругом безбожие и Изавель со своими этими жрецами языческими. Поэтому, ну, когда все-таки, видите ли, когда, ну, вот не только на Руси, а в те же самые времена, как я упоминал, крестились чуть раньше Польша крещение принимает, чуть позже Норвегия, ну, вот те наши викинги, та самая праматерь, прародина наших русов, которые к нам пришли, сделали нас русскими. Вот. Чуть позже принимают крещение. А мы как раз вот в этот период, начавшийся, может быть, чуть раньше, там, крещение болгар. И везде эти крещения обозначало только, что власть принимает вот в этих новых странах. А народ как бы смиренно не противится этому. Вот такое отношение было. Везде, конечно, было и добрые христианские сердца, которые искали крещение и становились церковью. А были, которые были так вот заради угождения властям. Ну и были просто враги церкви, которые становились по виду только христианами. Оставались врагами, то есть лицемерами, там, этими язычниками, как и прежде. Поэтому я бы вот хотел, знаете, что сказать. У нас есть, если мы опираемся на факты, да, вот эти факты как раз, двоеверия, которые царствовали, и чуть ли, ну, с этнографами обнаруживаются чуть ли не до сегодняшнего дня. Лучше вот там в 19 веке путешествовали по областям, по русским весям, по глубинке, и исследователи находили обычаи, которые связаны с поклонением еще древним богам. Богам покровительствуют там скоту, покровительствуют там даже Бог, Велес. Вот этим божествам так или иначе в русских селениях отводили какое-то почтение. Вот там, ну, я имею в виду быту, помещение бани, помещение скотного двора, да, где иногда же иконы не располагались не потому, что там оно нечистое место, а потому, что это место другого бога. Вот такие были обычаи. Это с одной стороны. То есть двоеверие такое глубокое, или даже просто это язычество. Ну, как это и римляне делали. Они в свой языческий пантеон добавляли богов других народов. И даже им жертву приносили перед тем, как вступить в битву с народом, на чью землю они приходили, там, германцам. Они сначала приносили жертву местным богам. То есть они очень хорошо с ними взаимодействовали. Такая была удивительная веротерпимость, даже больше, чем веротерпимость. Это была даже некая такая религиозная экспансия. Прежде чем завоевать народ, надо завоевать его богов. Поэтому приносим ему жертвы. И вот глубокое язычество, и такое последовательное. Так вот, в народе это было. А что вот у нас? Это вот замечают все. Вот очень скоро после... Ну, после Владимира, да, эта эпоха вот до нашествия монголов, она связана с чем? Конечно же, с княжескими междоусобицами. Это самая характерная черта того времени. И вот в этих междоусобицах христианство, к сожалению, носило вот такой характер, то есть переживание христианства носило странный характер иногда. Когда суздальцы, нападая на Новгород, преспокойно грабили и уничтожали святыни новгородские, которые были православные. И наоборот. Несколько раз был разграблен Киев православный, понимаете, тем же самыми суздальцами. Вот, в предательстве Андрея Боголюбского, например. И мы... Это постоянная святыня чужого князя, не наша святыня. А наша вот такая. Хотя это одна и та же Богородица, просто разные изображения. Вот. Но что это как не проявление язычества и двоеверия? Конечно. Я уже не говорю о том, что христианство само по себе должно было умиротворять князей. Ну, вот мы видим, конечно, но это считается высотой христианского уже, вот именно святость некая, да, редчайшие случаи, когда Владимир Мономах увещает своих младших детей не мстить там, дядьям, ну, родственникам, которые убили там их братьев. Не мстить. Ради Бога, ради Христа. Редкий случай. Редкий случай. Это считается таким, ну, как бы, удивительным смирением и христианством вот с этого Владимира Мономаха в свое время. Это вот в домонгольский период. Вот такие примеры ясно свидетельствуют, что, конечно, усвоение христианства было однобоким. Или таким, знаете, внешним. Мы почитаем как Бога, как самого сильного Бога, понимаете как? Но есть и другие. Есть и другие верования, так сказать. Кроме Христа есть много дверей, которые вводят нас в духовный мир. Вот, так. Это было убеждение, довольно распространенное. Как? Ну, вот до такой степени, что это все проявлялось даже в междоусобицах, в жизни простых людей. Вот я примеры просто привожу. Статистикой с ней вообще плоховато всегда. Лучше всего у нас есть свидетельства там каких-то иностранцев или еще что-то. Но, знаете, все-таки надо показать и то, что христианство у нас... Мы начали с Владимира, что оно все-таки в его жизни, оно означало очень много. То есть оно принципиально поменяло его жизнь, стиль его жизни. От развратника стал благочестивым мужем. От насильника стал, пытался быть мудрым христианским правителем. Понимаете? Это было, ну, это очевидный факт, который никто не может отрицать.
0: Получается, спасение всегда индивидуально.
1: Конечно, Бог открывается индивидуально. Но и мы также, если помнить, затронули вопрос, вот он познал Бога, Христа. Как он должен относиться к своему народу, который рассматривал как большую семью свою, вот Владимир. Вот он посчитал, раз я верующий, значит, и все мои дети верующие. И все подданные мои верующие, владомые, верующие все. Я им открываю эту дверь. Конечно же, там христианизация могла идти и более жестоким путем, надо тоже это сказать. Но все-таки вот он отдает своего сына, посылает с ним миссионера в виде епископа или князя, и они едут по своим городам. Суздаль, Ростов, Новгород, там все эти города, где рассажены его сыновья, будущие князья, вот, ну, то есть князья, его дети, везде ведется проповедь, так или иначе. От государя, от князя великого, да, но она ведется. С другой стороны, вот мы примеры, конечно, святости, не только Владимир. Ну, Владимир был довольно поздно прославлен, но вот святость, которая была явлена сразу, это его сыновья, Борис и Глеб. Тоже, безусловно, принято и здесь нашей церковью, и внешним миром, Да, то есть я имею в виду православным миром уже. Святость Бориса и Глеба, которые не подняли руки ни на отца своего, а на, из почтения к отцу не подняли руки на старшего брата, захватившего власть и незаконно захватившего, и не имевшего даже поддержки, той политической поддержки, что имел Борис, не имел Святополк окаянный. А Борис позволил себя убить Святополку, который объявил себя в Киеве наследником Владимира, когда он там под арестом находился. Владимир-то и умер, и вот он оказался в Киеве, хоть киевляне не любили, но он заявил свои права на престол и убил такие вот младших братьев своих, Бориса и Глеба, которые смиренно приняли это из руки. Вот потому что чтут отца, потому что чтут и старшего брата своего. Вот. Вот пример святых. Потом у нас даже настолько их было мало, русских святых еще тогда. Но вот это были святые, так им 4 дня в году устроили праздник в Руси. Не было своих святых. И вот обретение мощей, перенесение мощей, там, память их одного, память другого, получается 4 дня, особенно торжественные полилейные службы были установлены здесь, уже у нас на Руси, этим святым из древности мы им служим. Вот, такой тоже пример, и, безусловно, пример, который являет нам вот, христианское смирение. Господь отдает себя в руки. То есть человек, христианин, отдает себя в руки помыслу Божию, не противясь, вот, не нарушая тех законов, которые даны еще ветхую эпоху библейскую, да, ветхозаветных законов. Они вот не приступают. Почитай отца и матерь, и хорошо тебе будет на земле. И вот они выбирают это чтение. И тут, наверное, уже пытаясь исполнить заповедь Божию, они приходят к более высшему совершенству, смирению, непротивлению злу, насилием, вот таким именно ответным злом. Смотрите, чтобы кто вас, кому не воздал злом за зло, они воздержались. Ну, вот другой брат, то есть вот сын Владимира, Ярослав, мудрый, да, вступил в схватку со Святополком и воцаряется уже после Владимира. Ярослав мудрый. Вот. Насчет еще миссии надо сказать, что у нас, у нашего народа, нашего, ну, в русском народе, вот в этом киевском, новгородском государстве было очень важное преимущество, что при обращении нашего великого князя ко Христу в наличии были, в доступности в наличии были книги, церковные книги, начиная от Библии, кончая богослужебными текстами и даже писаниями святых отцов.
0: На каком языке?
1: На том самом южнославянском языке, болгарском, сербском вот этом языке, который разговаривали Борис и Глеб. Они, это области, они из Сало, это вот наши просветители, да, греки, ученые-мужи, монахи византийские, которые были приглашены в Чехию, Моравию местным князем. И вот, через императора, конечно, с благословения и патриарха, и папы римского, да, нам было, да, не нам, а вот Моравии, местным славянам, местному народу, его обратившемуся к Богу князю, была дана азбука через Кирилла Мефодия. Вот они вот изобрели ее. Греческие буквы, да, поставлены были в наш славянский язык. Этот славянский язык был понятен всему тогдашнему славянскому миру. Еще не так языки отошли от него. Про язык наш такой получился. Но он не совсем наш, он южнославянский, да. И он отличается, но он нам понятен. Приходит, когда крестится Болгария, эти книги и переводы уже переходят, и учителя, наследники Кирилла Мефодия переходят в Болгарию. В Болгарии это распространяется еще больше. И из Болгарии после крещения Руси возвращается все. Где возвращается, приходит к нам. То есть у нас есть служебники, требники. У нас есть апостолы Евангелия богослужебные. Вот просто бери, ну, конечно, это дорогущая вещь, надо это переписать, надо это, опять нужны большие деньги, средства, следовательно, это все ведется через княжескую казну, которая распространяется через десятинную церковь, и приходит к нам, что случилось? Тревожный взгляд. Все в порядке? Ну, хорошо. Вот. И приходит к нам таким образом. Да, еще удивительно то обстоятельство, ну, надо тоже заметить, что мать и наша церковь – это Константинопольский патриархат, да? Это ясно. Было понятно, крещение Ольги в Константинополе в 958 году, потом выбор веры, связанный также с Византией, разумеется, и вся эта история с крещением Руси. От Византии толчок мы получили в Корсуне-то. Вот, мы об этом говорили в прошлый раз. А теперь удивительный факт в наших летописях. Никаких упоминаний о митрополитах нету. Вот в эпоху до, пока вот не закончилось Ярославово правление, там в 1054 году он умер, вот, мы ничего не знаем о наших епископах. Просто кто, имена не названы. Только вот с конца XI, а, конечно, они были. Что же это такое, как понять? Дело в том, что позднейшие летописцы, наверное, вероятнее всего, умалчивают тот факт, что мы могли быть не только книгами связаны с Болгарией, а, возможно, и священноначалие, мы пользовались священством, которое нам подавал, возможно, болгарский патриархат, вот тот знаменитый Охридский, Охридская архиепископия, да, которая была в Болгарии, в противовес Византии, там у них свои собственные отношения между Болгарией и Византией было. Вот. Но, во всяком случае, в последующие времена-то мы уже известно, прямое рукоположение идет, ну, то есть наши митрополиты, они все из Константинополя поставляемы, это ясно. Но упоминаются об этом очень поздно, только к концу XI века в летописях наших. А этот период без, как бы без митрополитов. Просто, видимо, выбраны те митрополиты, которые были поставлены из Охрида, от болгар. То есть, вот, возможно, не только письменность абсолютно точно мы имеем оттуда. Язык точно. Ну, вот таким образом. То есть, от Кирилла Мефодия через Моравию, Болгарию, вот приходит к нам просвещение братьев, посвятили наших равноапостолов Кирилла Мефодия. Вот. Ну, а, возможно, еще и священноначалие. Потом улаживаются отношения с Византией, и мы уже имеем ясное летописное указание, череду митрополитов, идущие, рукополагаемых Константинопольским патриархом для нас, ну, то есть направляемых сюда, Константинопольским патриархатом, и мы уже без сомнения об этом говорим, тут все ясно. Ну, вот такие особенности после крещального периода. А вот это разговор о Святой Руси. Была ли Святая Русь, которая очень скоро погружается в ужас междоусобия, вот, которое будет прервано только нашествием монголов, еще более страшным ужасом. И вот, так пошло это дело. Что вспомнить о Святой Руси, я не знаю, в этот период. Тяжелая жизнь была тогда.
0: Но есть ли какие-то особенности у русской святости? Вы упомянули, что поначалу, конечно же, не хватало просто святых на Руси, но рано или поздно все-таки они обязаны были появиться. Нет, и сейчас успели, огромный...
1: Мы упомянули их. Этих святых, первых святых мы упомянули.
0: Да, да.
1: И я забываю, что и Ольга, нами помянутая уже совсем давно, она равноапостольная и святая. Владимир тоже, разумеется, мы почитаем его святым. Вот, но и его дети, Борис и Глеб. И нельзя не упомянуть наше монашество. Я вот, может, упустил этот момент, как раз к разговору о том, о характере русского православия, да, русской церкви. Мы сразу получаем церковь, в авангарде которой стоят именно монашествующие. То есть на Руси вот особенность русской такой церковной традиции, она хранится в монастырях. Вот. Благовейное отношение к монастырю, к подвижнику, к старцу, к отшельнику. Это, может быть, это тоже как бы имеет характер того, наших волхвов, которые тоже были такими странниками, отшельниками себя выставляли. Но факт остается фактом. Мы среди первых наших святых, вот уже к концу XI века, мы, ну, что очень гордимся, мы видим, как расцветает афонская традиция в наших условиях. Это, разумеется, имею в виду Киево-Печерский монастырь, имя Антония и Феодосия Киево-Печерских. То есть вот Антоний начал, а Феодосий, ну, начал и ушел в затвор, а Феодосий раскрыл там эту традицию. Вместе с князем Изяславом они построили уже не в пещерах храма, а на поверхности. Начали расстраиваться тут Киево-Печерская лавра впоследствии. Да? И мы видим, что вот это вот понимание христианства как самоотвержение, да, на Руси, наверное, оно вот укореняется и сразу же дает такие именно как бы основу. Основа для последующего нашего углубления во Христа Бога. Потом мы уже вот в эпоху, монгольскую эпоху, да, разумеется, когда вот на Северо-Восточной Русь, часть Северо-Восточной Руси, да, эпоха монгольская, она заключается в том, что Русь перестала существовать как единая. Была часть Северо-Востока, которая довольно жестко контролировалась Ордой. А есть вот юго-запад, так сказать, который вот Малороссия, там, Белоруссия будущая, это области, которые подпали под влиянием больше, хотя тоже находились под Ордой формально, да, но там влияли больше западные соседи, Литва, Польша, Венгрия. Вот эти вот страны, тоже христианские, но такие, все-таки это уже было другое влияние, культурное и даже религиозное влияние значительно уже оказывали именно эти народы на те области. Да? И вот в этой раздробленности, в этой прижатости Северо-Восточной Руси рождается, наверное, главное, игумен земли русской Сергий Радонежский. Вот он появляется на свет в 1312 году примерно, да, так считается. Его отошел ко Господу уже в 1392 примерно году. То есть это вот прошел полвека, даже ну, да, больше половины века уже у нас монголы, где Русь находится, вот северо-восточная Русь находится в таком оцепенении. Хоть и монголы разрешают, да, церковь существовать, то есть монголов тоже было, на удивление, похоже, как у римлян, было обычай не трогать местных богов и жрецов. И потому теперь на нашей земле не только хан назначает великого князя, своего как бы раба и данника, ну, то есть дает ему ярлык, а он дает ярлык также другому своему рабу, равному по статусу, он сразу на хана замыкается, и митрополит киевский, владимирский, московский, потом, ну, вот этот самый митрополит, который из Киева, теперь он приезжает в Орду и просит себе ярлык на правление с жрецами вот этой области, которая была. То есть у нас такое получается некий, в религиозном смысле, некая такая защита. Понятно, что церковь очень сильно пострадала, и монастыри, и все, очень сильно пострадала в нашествии монгольское, но вот такая автономия есть у церкви. И, с одной стороны, вот эта зажатость, вот эта вот скованность, вот этот страх, который, разумеется, имел русский человек в подпитой Орды, компенсируется тем, что местами могла процветать церковь. Но не такая парадная, да? Теперь ко двору хана не полезешь с Евангелием и крестом, а вот та, которая внутри. Этот исихазм, который так был популярен в то время в Греции, Византии, приходит к нам и укореняется, и дает такие плоды, глубочайшие плоды, вот углубление в себя перед лицом Бога. Вот это вот успокоение в этом ужасном треволнении внешнем, успокоение во Христе Господе. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». И вот мы, ну, бесспорно видим то, что Сергий Радонежский является этот образ, да, ухода из дворянской семьи, ну, из княжеской семьи обедневшей, но он уходит в лес, где просто выживает и молится. Вот эти два делания. И ничего больше не делает, а к нему все приходит. Приходит за благословением, не за то, за советом, за тем, что также получить вот этот покой от Христа. Как у тебя получилось? И учится у него. И монахами обрастает, он вообще не обрастает. И я думаю, что вот должен для нас остаться, и им быть и остаться вот этот образ вот, монаха, смиренно трудящегося, пред лицом Бога, выживающего тем самым минимумом, входящимся, и живущим таким вот в этой в единении с Богом, в успокоении. И этого искали русские люди. Этого искал и Дмитрий Донской, когда к нему приезжал. При своих политических там, обстоятельствах, там, связанных с необходимостью бороться с внешним врагом, да, хотя не внешний какой-то, царь был наш, хан был нашим. Вот надо было с ним бунт поднимать. Что делать, как быть? Ходил, советовался. Вот, и были соответствующие советы. Уж как, во всяком случае, мы до сего дня это вот можем почувствовать. Я вот о характере святости сейчас хотел поговорить.
0: Получается, все-таки два полюса святости. С одной стороны, великие князья, святые, с другой стороны, монашество.
1: Не, они не великие, они мученики. Мученики, конечно. Мученики это. Ну и, конечно, монашество, как магистральная такая линия святости. Хочешь быть святым, иди в монастырь. Иди в монастырь. И это вот такая, знаете, это же монашество изначально появилось в том, что мы видим, что мир захлёст. То церковь обмешляется, ну, когда церковь стала свободна, доступна. Уже вот, вот сейчас, вот, может, скоро даже императором станет православным. Так и вдруг в церковь начинают идти люди не просто, а вот те самые прошлые язычники, которые ничего знать не хотят, ничего менее в жизни не хотят. И вот сначала, мне кажется, надо вот церковь, люди, человеку кажется, надо вот церковь поддержать, остановить, обличить, а потом понимает, нет, надо просто уйти в себя, надо уйти в монастырь и иметь там свой приход, ну, в смысле, вот эту общину единомышленников, которые дают еще дополнительные обеты, там три обета послушания, нестяжания и безбрачия, к остальным христианским добавляются, вот тот. Вот способ преодолеть обмершвление такое, суету внешнюю. Ну, а другой способ, это, конечно же, потерпеть за Христа Бога, это всегда остается. Мученичество, не то чтобы оно было так популярно на Руси, скорее вот я говорю, что вот, мне кажется, это вот именно, то есть их чтили преподобных отцов.
0: Отец Дионисий, а что происходило с язычеством, может быть, с другими какими-то религиями на Руси? Насколько вообще веротерпимо было общество в первые века после принятия христианства? И насколько веротерпима была власть, что, наверное, даже важнее?
1: Ну, как веротерпимо? Вот видите...
0: Вот, не знаю, остались какие-то жрецы. Что с ними происходило? С ними, они от веры не отказались.
1: И вот носители веры, вот тех же волхвов, их, конечно же... Нам известны факты, когда вот они участвовали в выступлениях каких-то против местных, может быть, князей, то применяли жесткую силу. Жесткую силу. Такую вот прям, это довольно известные факты, опять же, они не скрываемые в самой летописи, да, вот как-то обстоятельство было в Ростове было, да, дело, когда на мосту встретились великокняжеские, этот самый местный князь, его дружина, православная, да, как бы, а против выступил народ, вот, за язычество с волхвами. И вот они выходят с мечом, ну, не выходят в княжеском облачении, с одной стороны, князь местный, и выходит волх, предводитель вот этого всего, этого восстания. И князь его спрашивает, знаешь ли, что, можешь ли сказать будущее, скопорцы будущее, что будет там через год, через день. Через час волк что-то свидетельствует, то будет, то и то будет. Ну, вот такая-то жизнь будет, и вот что через минуту, что будет там, ну, то есть через час там сказал, да. И он сказал, во все услышание, вот волк пророчествовал, что с ним-то будет, да, вот он будет. Ну, не знаю, что там говорил уже, не помню. А вот, а князь выхватывает меч и разрубает его пополам. ну, сверху донизу. Говорит, вот, говорит, и нету этого волхва, который не видел, говорит, не знает он будущего. Ну, подобного рода дискуссии, конечно, вряд ли можно назвать такими, так сказать, объективными. И, конечно, это было, это средневековье, тут нельзя ничего другого ожидать было бы. Вот, при таком обращении. Ну, все-таки я знаю, знаете, что в другую эпоху, более позднюю, вот конец XIV, начало XV века, да, у нас вот знаменитый этот спор между нестяжателями и иосифлянами, он был. Ведь нестяжатели, последователи Нила Сорского, преподобного Нила Сорского, они же прямо говорили о том, что ни в коем случае нельзя еретиков, ну, тогда это были иудействующие, жидовствующие, нельзя еретиков казнить и мучить. Их надо переубеждать внушениями и проповедью, миссией такой, понимаете? Вот, это было довольно такое твердое понимание, что с ними нельзя поступать насилием. Потому что оно было на Руси, и это было понятие об этом. И вот, вот если кто хочет обратиться к этой традиции, это вот заволжские старцы, преподобный Нил Сорский. Да? Вот, но, и мне кажется, кстати, сказать именно эту традицию, ну, правда, в другом направлении, возлюбил Иоанн Грозный. Но он возлюбил нестяжателей в том смысле, что они не хотели церковного богатства. Выступали против того, чтобы из государева подданной земли, да, земли уходили монастырям и церквям. Не хотели, потому что это церковь обременяет, церковь, вот, а государь при этом лишается земли, с крестьянами, разумеется, которые на ней прикреплены, которые он может давать за службу государеву, понимаете, своим служилым людям, боярам, там, все остальное. Государю это понравилось. Вот. Они стяжатели свои цели здесь преследовали. Они, вот Нил Сорский заповедовал в своей обители никогда не строить каменного храма. Никогда. Только деревянные. Вот. А приехал Иоанн Грозный, так его почитал, говорит, обязательно храм здесь поставить. И поставил каменный храм все-таки. Вот такая витиеватая любовь, да, у государя. Ну, в них, в этом, конечно, слышится вот от блистой, вот в этих соборских старцах, да, аскеты, которые жили, жили в небольшом монастыре вместе, а жили в таких вот отдельных келеньках, избушках. Да так, чтобы не видеть других никого, кроме одной или двух. Ты видишь, чтобы, если вдруг ты помрешь, там зимой дыма уже не пойдет из твоей избушки, значит, ты и помер уже, все. Надо хоронить эти. Вот. А так-то и не видели, собирались иногда на большие праздники, а все время проводили в одиночестве. В рукоделии, там писали, строгали что-то, делали своими руками, вот на это жили. Обычно переписывали книги церковные. Вот. И вот такой образ. И вот они, как раз эти нестяжатели, и видели идеал церковной веротерпимости, в частности. Вот. Это на самом деле, если мы уже так посмотрим, да, если мы о веротерпимости начинаем говорить тогда, когда власть не православная, это не христианская, вдруг воцаряется, мы говорим, что вот должны быть веротерпимые законы. А когда вот власть поддержащая становится по имени, по формальному признаку христианами, да, мы говорим, вот, власть теперь имеет право решать за всех, как им веровать и поступать. Это неправильный, мне кажется, подход. Такой он не постоянен, а в церкви основы должны быть постоянны. И церковный подход в том состоит, что мы свидетели веры. Помните, как апостол сказал? «Всякому вопрошающему у тебя дай отчет о своем уповании». То есть не навязывай, не доказывай даже, а интересующемуся сообщи. В этом звучит вот удел малого остатка Израиля, который спасается. На самом деле христиане, помните, как апостолу было сказано, «Я посылаю вас как, не христианам, я посылаю как агнцев среди волков». И странно, когда вдруг агнцы начинают верховодить над волками, да. Это вот такой не совсем подходящий для церкви. Ну, вот в том-то и дело. А вот когда касались мы с вами Владимира, еще раз хочу к этому вернуться. Вот если человек искренне принимает Христа, как ему поступить со своей властью, которой он также искренне предан, и он понимает, как тягло свое, понимаете?
0: Применить ее во благо.
1: Применить во благо как? Вот он применял, он перестал казнить, он устраивал пиры, разбойники распоясались, понимаете? Вот его епископы, которые при нем находились, говорят, так нельзя, надо как наказывал, так и наказывай, чтобы не было разбоя, чтобы они не чувствовали безнаказанности. Между прочим, наш первый император Константин Великий, он же тоже чувствовал несоответствие вообще власти христианству. Да. Глубоко это чувствовал, потом он не крестился до самой своей почти смерти.
0: А, вот будучи... В этом причина.
1: А, да, а почему еще, как вы думаете? Я думаю, что он искренне заботился о церкви. Он искренне, мне кажется, даже и веровал. Он же сим победиши. Сим победил, ну, Христом. Понимаете, сим победил, он веровал в Бога. Но он понимал и свое недостоинство, как владыки мира, император. Вот. И, ну, Александр Невский наш, извините, пожалуйста. Ведь это мы его называем благоверный великий князь. А он отрекся от этого. Он сказал, я смиренный, недостойный схимонах Алексей. Да? Схимонах Алексей. Вот, всего лишь. Вот, это же тоже знак. Мы привыкли, что о, царя у своей прихоти и при смерти. При смерти даже и цари не делают бессмысленницы. Перед смертью все начинают говорить о чем-то очень важном и ценном для них. Он посчитал быть монахом больше, чем князем. Очень хочу так предстать перед судом Божиим, как монах. Вот, поэтому это же тоже идеал, который вот формируется, а потом вот так иначе выражается в жизни того или другого христианина. Вот, ну, а вот если ты получил власть, и ты христианин, это большое бремя. Немногие из вас богатые и значительные, да, помните, апостол говорит. Посмотрите, много ли из вас богатых, значительных людей? Нет. Для чего так Господь сделал? Чтобы Господь прославлялся не в человеческой, как бы, в человечестве, а вот в немощи человеческой прославлялся Господь. Чтобы он был виден. И вот, как и сказано, вот апостол Павел, мы в воскресенье слышали, да, «Довольна из тебя моей благодати, в немощи человеческой сила Божия совершается». Вот так и в человеке у нас с вами должно быть. И это тяжело совместить с властью. Почти невозможно для некоторых было. Вот. Но они это понимали, и нам это надо понимать тоже и быть осторожными. Все-таки, вот посмотрите, Сергий Радонежский, тогда ничто не способствовало ему быть православным, монахом, игуменом. Все было против. И это иго иноземцев, и раздробленность, и бедность, все, и разбойники всякие. Так что ему приходилось иногда хлеб зарабатывать, служа своему младшему там собрату-монаху, выстраивая ему кельку.
0: У нас остается несколько минут, но все-таки хочу еще один вопрос вам задать. Какой вклад внесло русское православие в мировое православие? Есть ли что-то, знаешь, как-то мы повлияли на другие христианские народы? Ведь, в конце концов, каждая церковь имеет определенное своеобразие, в том числе и наша. В чем наша роль в мировом православии?
1: Ну, я думаю, что это мы уже в Царстве Небесном узнаем. На данный момент, знаете, один из мудрецов так сказал, что мы иногда живем так, что всему показываем миру, как жить не надо. Вот такое бывает. Это пример нашей страны. Имею в виду Чаадаев. Чаадаев, не слышали такого? Вот он так про Россию. Столько мы делаем ошибок. Ну, слушайте, один 20 век нам показал, что вот он испугал так, русский 20 век испугал народы Европы настолько, что они, будучи капиталистическими, почти стали социалистическими. Вот как вот Швеция, там еще какие-то, Норвегия. Они просто устроили в себе социализм, если не сказать, что больше коммунизм. Вот, потому что началось с того, что надо учитывать интересы рабочих, надо, а то совсем все разрушится, а то все будет сметено. Это вот мы показали в 20 веке. Что Россия показала именно как православная держава, разумеется, Во-первых, Россия всегда в глазах христианского мира, ну, так, во всем случае, православного мира, да, это была такая сила, опора. Русский за нас ответит. Между прочим, греки до сих пор ждут, когда русские для них освободят Константинополь. Они свято в это верят. Он пророчествует даже их святые о том, что... Вообще-то не их, а наши святые тоже. О том, что вот Россия когда-то освободит Константинополь. Понимаете? Но я-то думаю, что, конечно же, мы должны на все сейчас смотреть, все, что происходит в мире, вот к данному моменту. Именно как на момент пришествия Антихриста, апостасии. И пережив многое в нашей истории, вот, и явив нашей истории, это вот 20 век, дальше, и 19-й, синодальную эпоху, там Петра, раскол страшно пережив, назад немножко смотря, я думаю, что вот опыт противостояния апостасии, то есть всеобщему неприятию Бога, который к концу истории это произойдет. Он на Руси есть некоторый. И в этом есть некая такая польза для нас. Если, конечно, внимательному зрителю присмотреться. Потому как много погибает людей, но много и спасается. Вот. И вот мы говорили с вами сегодня, упоминали там Нила Сорского, упоминали там смирение Александра Невского, вот именно, что лучше в этом мире. Мы все-таки видим, что надо иметь осторожность о том, что в Апокалипсисе сказано. Помните, там сказано про Вавилонскую блудницу, с которой благодействовали цари и народы. Мы не то, что как-то свято себя провели, но мы получили большой опыт в том, что такое власть и как она может быть, вот я имею в виду мирская, государственная власть, как она очень легко может быть поставлена на служение злу и абсолютному злу. Вот. И эту прививочку должны мы сами получить. И, может быть, через нас все остальное православное сообщество, может быть, шире христианский мир, который мы ждем тоже православие, ждем всеобщего соединения всех церквей в единой вере, в едином исповедании. Вот мы ждем в церкви, да, вот к этому стремимся. И вот этот опыт на Руси, его можно было бы подчеркнуть у нас. Стояние в вере, это просто обрядцы. По-своему, да, со своими завихрениями. Но там же был дух истинной свободы, за которую они умирали, свободы церковной. Вот, поэтому есть такие вот моменты в нашей истории. И если кому будет интересно, это вот в чем опыт. Я думаю, вот в это противостоянию апостасии, антихристу. Антихристом с маленькой буквы. И в конце концов Антихристу большой буквы. Я думаю, к этому Господь и готовит свою церковь. Чтобы, помните, хоть она будет мала, но никогда врата ада не одолеет ей. Она будет всегда. И на земле она будет. Надеемся, и в России будет. Вот. Ну, то есть как часть земли, да? Там уже проблем у нас не будет. Там уже мы не будем разделять. Антихрист все соединит, и будет один мир, одна власть. Один лжепророк и зверь. Вот, так что все будет хорошо. И будет так хорошо, но только некоторое время, пока все не посыпется и не откроется это. Очередной раз не откроется то, что без Бога построить что-то на земле, это невозможно. А если совсем без Бога, если антихрист будет это строить, то и вообще беда. Просто ад начнется на земле. И Христос явится, и все это прекратится. И будет новое небо, и новая земля. Вот так в это мы веруем. Мы этим живем. И этому часть мы с вами являемся сейчас.
0: Протоиерей Дионисий Бурмистров принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

Дорогие слушатели, сегодня мы начнем новый цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

Отец Александр родился в Ревеле 13 сентября 1921 года. В 1945 году он окончил в Париже Свято-Сергиевский богословский институт. В 1946 году рукоположен во священника. В 1951 году он с семьей переехал в Нью-Йорк для преподавания в Свято-Владимирской семинарии. С 1962 года ректор Свято-Владимирской семинарии. Скончался 13 декабря 1983 года. Профессор и богослов, автор книг «За жизнь мира», «Исторический путь православия», «Водою и духом», «Великий пост», «Евхаристия», «Таинство царства», многочисленных статей, знаменитых дневников, отец Александр Шмеман много лет возглавлял Свято-Владимирскую семинарию, где и прочитал 4 лекции на тему «Литургия смерти и современная культура». Как большинство выступлений и публикаций отца Александра, это не только научно-богословское исследование. Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. Елена Дорман, переводчица книги «Литургия смерти» с английского языка, дает следующее уточнение по поводу составления этой книги. Каждый год в Свято-Владимирской семинарии проходит летняя школа-семинар, посвященный какой-то одной теме. В 1979 году такой семинар вел отец Александр Шмеман. Темой его была «Литургия смерти и современная культура». Вот что он сам писал в своем дневнике. Четверг, 28 июня 1979 год. Всю неделю семинар о смерти, погребении и так далее. Читаешь лекции с вдохновением, от души, убежденно. Слушаешь, обсуждаешь, и все сильнее внутренний вопрос. Ну, а ты сам? А твоя смерть? Как обстоят с нею дела? Этот вопрос волновал отца Александра. О смерти он много писал в дневниках, читал курс на эту тему в семинарии. Уместно будет привести здесь цитаты из дневников, имеющие прямое отношение к курсу и к размышлениям о смерти и погребении. Понедельник, 9 сентября 1974 года. Вчера начал работать над своим новым курсом «Литургия смерти». И снова поражаюсь.

сложности. Смерть стоит в центре и религии, и культуры. Отношение к ней определяет собою отношение к жизни. Она – перевод человеческого сознания. Всякое отрицание смерти только усиливает этот невроз. Бессмертие души, материализм и так далее. Как усиливает его и приятие смерти. Аскетизм, плоть, отрицание. Только победа над ней есть ответ, и он предполагает трансенсус, то есть выход за пределы отрицания и приятия. Поглощена смерть победой. Вопрос в том, однако, в чем состоит эта победа? Смерть раскрывает, должна раскрыть смысл не смерти, а жизни. Жизнь должна быть не приготовлением к смерти, а победой над ней, так, чтобы, как во Христе, смерть стала торжеством жизни. Но о жизни мы учим без отношения к смерти, а о смерти безотносительно к жизни, мораль и индивидуализм. Христианство смерти – награда и наказание и тот же индивидуализм. Выводя из жизни подготовлением к смерти, христианство обессмысливает жизнь. Сводя смерть к тому иному миру, которого нет, ибо Бог создал только один мир, одну жизнь, христианство обессмысливает смерть как победу. Интерес к загробной участи умерших обессмысливает христианскую эсхатологию. Церковь не молится об усопших, а есть, должна быть, их постоянное воскрешение, ибо она и есть жизнь в смерти, то есть победа над смертью, общее воскресение. To come to terms with death – примириться со смертью. Написал это в своей лекции, но это изнутри. В 53 года стукнуло в пятницу. Пора, как говорится, подумать о смерти, включить ее как увенчание, все собою завершающее и осмысливающее в то мироощущение, которое я именно ощущаю больше, чем могу выразить в словах, но которым я в лучшие минуты жизни действительно живу. Для памяти отмечу следующие важные открытия. В смерти нет времени. Отсюда умолчание Христа и подлинного предания о состоянии умерших между смертью и воскресением, то есть о том, о чем больше всего любопытствует неподлинное предание. Ужас умирания. Может быть, для внешних? Смерть 2 недели тому назад Мариночки Розенчильд, утонувшей, спасая своих детей. Ужас этой смерти для нас, а для нее, может быть, радость самоотдачи, встреча со Христом, сказавшим «больше сия любви, что исчезает в смерти?» Опыт уродства этого мира, зла, текучести. Что остается? Его красота, то, что радует и тут же мучит, полевые пути меж колосьев и трав, покой. Тот покой субботний, в котором раскрывается полнота и совершенство творения. Божий покой, не смерти, а жизни в ее полноте, в вечном ею обладании. Вторник, 15 сентября 1981 года. Вчера вечером начал свой курс «Литургия смерти». 64 студента. А курс факультативный, то есть необязательный. Вторник, 20 октября 1981 года. Сколько мыслей, сколько откровений приходит, пока читаешь лекцию. Вчера говорил о проблеме спасения, воскресения некрещенных. И вдруг таким ясным становится, что дело не в том, знали они или не знали Христа, поверили ли в Него или нет,
были крещены.

прощены или нет, а в том, что Христос знает их и себя отдал им и за них. Поэтому и их смерть поглощена победой, поэтому она и для них встреча со Христом. Отец Александр собирался написать и книгу. Вторник, 23 марта 1976 года. Вчера писал скрипты для «Свободы» о вербном воскресении. В сущности, хотелось бы до смерти написать «Страстная Пасха Пятидесятница», «Богородица», «Литургия смерти», «Рождество и Богоявление». Так был бы обнят, покрыт весь круг. Среда, 8 октября 1980 года. В связи со своей книжечкой «Литургия смерти» думаю и почитываю о смерти, точнее, о подходе к ней в христианском богословии. Но написать такую книгу отец Александр не успел, да и записей к лекциям не осталось. Вторник, 8 декабря 1981 года. Вчера вечером кончил курс о литургии смерти. Теперь надо бы заняться приведением его в порядок, но когда? Огромное счастье, просто чудо, что студенты нередко записывали лекции на магнитофон для себя. В декабре 2008 года на международной конференции «Наследие отца Александра Шмемана», проходившей в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, я спросила приехавшего из Соединенных Штатов отца Алексея Виноградова, не сохранились ли какие-нибудь записи лекции отца Александра о литургии смерти. И он вспомнил, что один тогдашний студент расшифровал аудиозапись летнего семинара и использовал этот текст для своей выпускной работы. Он даже вспомнил имя этого студента. Оказалось, что это служащий в настоящее время в Канаде священник Роберт Хатчин. С помощью друзей я нашла отца Роберта, и он любезно прислал мне свою расшифровку. Он даже разбил текст на разделы и дал этим разделам название для того, чтобы облегчить чтение. Лекции отец Александр заранее не писал, только набрасывал тезисы и цитаты. Поэтому предлагаемый читателю текст, не тщательно подготовленное самим автором публикации произведения, а запись устной речи, образной, часто страстной, что я постаралась сохранить в переводе, пишет Елена Дорман.

0: Первая лекция – развитие христианских погребальных обрядов. Смерть как практическая проблема. Несколько вступительных замечаний. В воскресном тропаре глаз 4 мы слышим «испровержися смерть». Но принятые буквально, эти слова приведут к немедленному закрытию нашего семинара. Поэтому я предложу, по крайней мере пока, не понимать их буквально. И тогда, конечно, возникает вопрос, как нам понимать эти слова. Так вот, задача нашего семинара практическая. Мы попытаемся и именно на практическом уровне, пасторском, литургическом, музыкальном, рассмотреть проблемы, относящиеся к той существенной области церковной жизни и служения, которую можно назвать литургией смерти. Обратите внимание на то, что я употребляю здесь слово «литургия» не в его узком, исключительно литургическом значении, но в том смысле, какое оно имело место в ранней церкви, как оно обозначало существенное служение и функцию, включая в себя и церковное видение смерти и ответ на нее. Но говоря это, мы уже придаем некоторые качества слову «практический». Ибо ничто в церкви, особенно в области столь глубокой и важной, не может быть просто сведено к категории практического, если практическое несет в себе противопоставление теоретическому видению, вере, традиции, а то и разрыв с ними. Вся практическая деятельность церкви всегда в первую очередь претворение в практику теории явления веры. Так, например, когда в 17 столетии одна французская принцесса в своем завещании просила, чтобы в день ее похорон в городе Париже были отслужены 1000 месс, ее просьба отражала определенный тип благочестия, укорененный в определенном понимании теории, понимании самой смерти. Когда в церкви, и на этот раз в нашей собственной православной церкви, постепенно сложилась невероятно сложная система правил, определяющих, когда можно и когда нельзя молиться за усопших, а потом эти правила стали постоянно нарушаться самими священнослужителями, так сказать, по требованию общественности, потому что так хотели люди. Мы усматриваем в этом ясное доказательство того, что в самом понимании молитвы за усопших произошли изменения. И требуется не просто обеспечение выполнения правил, но в первую очередь раскрытие их смысла.
1: Наконец, мы можем взглянуть на долгую историю кладбищ. Сначала они располагались экстрамурос, вне городов и деревень, и образовывали некрополис, город мертвых, отделенный от города живых. Потом кладбище передвигается в самый центр города живых и становится не только местом упокоения, но центром событий, ничего общего не имеющих со смертью. Вас может удивить то, что в средние века на кладбищах происходили даже увеселительные мероприятия, и это никого не шокировало. А потом мы наблюдаем, как происходит очередная трансформация, в результате которой кладбища превращаются в прекрасные гигиенические покойные форест-лоны нашего времени, мемориальные парки в Америке, в настоящую гордость нашей культуры. И тут мы должны понять, что в самом этосе нашего общества произошли огромные изменения. И в этот раз изменения во взгляде не только на смерть, но и на саму жизнь. Я привожу эти примеры, взятые, как сказать, наугад, иллюстрирующие разные аспекты рассматриваемой на семинаре проблемы, для того, чтобы попытаться сформулировать саму проблему. Эти примеры показывают, что мы немногого достигнем, если в наших практических изысканиях обойдем стороной или забудем богословскую, историческую и культурную основу, которая определяет современное положение вещей и являет его нам именно как проблему, возможно, даже как главную проблему, стоящую перед нами православными христианами, живущими на Западе, в Америке, последнюю четверть XX столетия и отчаянно пытающимися быть православными в мире и культуре не просто нам чуждых, но в последнем смысле откровенно враждебных православной вере и видению.
0: Вызовы современной культуры. Секуляризм. Таким образом, я вижу свою задачу в том, чтобы в этих четырех лекциях, по возможности кратко и в каком-то смысле в порядке рабочей гипотезы, определить ту шкалу ценностей, те отправные точки, без которых мы рискуем обсуждать псевдорешения, псевдопроблем. И наша первая отправная точка, конечно же, современная культура. Хотим мы того или нет, но невозможно искусственно отделить смерть от культуры, ибо культура – это в первую очередь видение и понимание жизни, мировоззрения, и потому по необходимости и понимание смерти. Можно сказать, что именно в отношении к смерти раскрывается и определяется понимание жизни в конкретной культуре, ее понимание смысла и цели жизни. Для меня несомненно, что большинство православных христиан, особенно те, кто живет на Западе, иногда осознанно, а иногда и нет, приняли эту культуру, в том числе и отношение ее к смерти. Другим это отношение просто было навязано как единственное возможное, и они не отдают себе отчета в том, как радикально отличается это отношение от отношения церкви, которое она наскоро являет в течение одного часа. Я имею в виду тот час, который мы проводим около гроба, который привозят в церковь по пути из морга на кладбище. А ведь и этот час, нынешнее короткое отпевание, уже приспособили к современному положению вещей, так чтобы не противоречить современной культуре, а скорее создать для нее своего рода алиби, предоставить этой культуре доказательство ее уважения к вере отцов, которая, как всем известно, главным образом выражается в традициях, обрядах и церемониях. Таким образом, если наша задача и задача церкви всегда и везде понять, объективно оценить и преобразить культуру, любую культуру в любом месте, преобразить ее в свете ее же веры, воплощенной и сохраненной в ее наследии и традициях, то нам необходимо сначала попытаться уяснить конечный смысл нашей современной культуры. А это значит уяснить смысл, который эта культура отводит смерти. И здесь, дорогие братья и сестры, основной и кажущийся парадоксальным факт состоит в том, что наша культура не видит в смерти вообще никакого смысла. Или, скажем по-другому, смысл смерти в современной культуре в том, что она не имеет смысла. Это я должен буду пояснить, потому что в реальности это вовсе не парадокс, а естественное, и я бы даже сказал, неизбежное следствие секуляризма, который, как все хорошо знают и с чем все согласны, есть главная, поистине всеобъемлющая, характерная черта нашей культуры.
1: Итак, что же такое секуляризм, рассматриваемый в заданном нами контексте? Что бы еще ни говорилось или не могло говориться о нем, а у нас, что очевидно, просто нет времени для обсуждения всех его аспектов, секуляризм в первую очередь – это идея, опыт жизни, видящий свой смысл и свою ценность в самой жизни – без отнесения ее к чему-либо, что может быть названо потусторонним. Как я уже показал в некоторых своих статьях, и не только я, конечно, но практически все, кто изучал секуляризм. Секуляризм нельзя просто отождествить с атеизмом или отрицанием религии. Так, мы все знаем или должны бы уже знать, что американский секуляризм, отличный в этом от, скажем, марксистского, на деле очень почти патологически религиозен. Однако достаточно взглянуть на заголовки проповедей, ну, Знаете, в субботних газетах, дающие объявления о событиях во Второй Баптистской церкви или в 31-й Пресвитерианской, или прочитать список мероприятий в любом приходе, совершенно независимо от его конфессиональной принадлежности, чтобы понять, что религия в секулярной культуре, как, например, в американской, преследует на деле те же самые цели, что и сам секуляризм, а именно счастье, реализация своих способностей и возможностей, социальное и личное преуспеяние. Такие цели могут быть как возвышенными и благородными – спасение мира от голода, борьбы с расизмом, так и более ограниченными – сохранение этнической идентичности, поддержание некоторой системы общественной безопасности. Меня тут интересует главным образом то, что не в секуляризме во всем его объеме, ни в его религиозном выражении нет места для смерти как значимого события, как последнего срока, кайрос человеческой судьбы. Можно, не боясь прослыть циником и не пытаясь легковесно пошутить, сказать, что в нашей культуре единственная ценность смерти – это наличная стоимость страховки жизни покойного. В этом хотя бы есть нечто осязаемое, реальное. Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение первой лекции о развитии христианских обрядов по книге «Литургия смерти и современная культура» отца Александра Шмемана.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача пятая. «Приходи чаще в церковь», — говорит отец Иоанн, — «славить Господа или соболезновать о своей духовной немощи и о своей бедности духовной и греховности. Никто сильнее и искреннее не поболит с тобою, как церковь. Ее лучшие чада испытали все то, что ты испытал. Немоществовали, как и ты, согрешали, как и ты. Она не таит от тебя, что язва греха, лютая, всех коснулась, уязвила, растлила, и все они плакали, молились, страдали, скорбели, подвергались великим искушениям, и тебе будет легче скорбеть, терпеть. И это очищение больше всего совершается именно через жертву, причащение. Образ покаяния показан нам пророком Исаиею, когда он в видении увидел Господа на престоле высоком и превознесенном, и херувимов окрест его, и сказал: «Окаянный я человек, желал бы и я славить Бога, но уста мои нечисты». Один из серафимов, взяв клещами горящий уголь с небесного жертвенника, слетел к нему, прикоснулся к его устам и сказал: «Вот это касается твоих уст, и беззаконие твое отъемлется, и грех твой очищается». Этот горящий уголь знаменует огонь божественного тела и крови Господней, принимаемой иереями и мирянами в причащении, попаляющей грехи их. Поэтому иереи тотчас же после причащения и говорят: «Се прикоснулся Христос устом моим и отымет беззаконие мои, и грехи моя вся очистит». И отец Иоанн по собственному опыту знал это. Человек, как бы ни был высок, все же он не свободен от грехов. Поэтому и батюшка нередко говорит о своих грехах: «Вера Христова православная, сколько в тебе открыто благ неизреченных, как ты обновляешь, очищаешь, освящаешь, претворяешь, вновь творишь нашу душу и самое тело через веру, надежду, через покаяние, молитву и особенно через животворящую тайну причащения. Какая божественная жизнь! Какие чудные действия Духа Животворящего! Немощные мы врачуемся, мертвые оживотворяемся, плененные освобождаемся, виновные тьмою согрешений примиряемся с разгневанным правосудием и от всех их избавляемся. Какая чудная ты соль земли для нас, земных человеков, гнилостью греха зараженных до костей и мозгов!» Здесь он соединяет себя со всеми, говоря «мы». Но он и прямо о себе одном пишет, что в причащении постоянно получает очищение, опытно зрит это. Он говорит: «Мы ощущаем, как благодать Духа Святого попаляет все грехи наши. Яко же огонь да будет мне тело Твое святое и честная кровь, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терния. Попали огнем невещественным грехи моя», — говорится в каноне к причащению. В храме особенно совершается тайна очищения грехов. «Благоговей же к месту, где совершается очищение твоих душевных скверн, где ты примиряешься с Богом, где получаешь истинную жизнь Духа. Сколько раз Господь подавал мне здесь очищение грехов моих, без которого я не мог бы наслаждаться дарами Божиими, величайшим даром жизни,
дарами мира и радости, и благами вещественными. Слава Тебе, Иисусе, Сыне Божий! Ты — очищение о грехах наших, не о наших же точею, но и о всего мира. Сколько раз смерть вступала в мое сердце, сообщая начатки свои и телу, числа нет. И от всех смертных случаев Господь избавлял меня, помиловал меня милостью несказанную, оживотворил меня. Моя ежедневная, величайшая беда — грехи, язвящие и гложущие мое сердце. Но против этой беды есть ежедневный же величайший Избавитель и Спаситель Иисус Христос. Он меня ежедневно в тайнах благотворит невидимо, благостно. Грешники, бедные, познайте сего Спасителя, как знаю его я, по благодати его, по дарованию его. Не унывайте же, подобные мне грешники, но только веруйте в Сына Божия, уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника, ибо все мы грешники, и всех пришел спасти, очистить и до небес вознести Сын Божий. Какие поразительные слова! Уважайте! Нигде во всемирной литературе я не читал подобного. Какая бодрящая сила у него, потому-то и тянулись к нему со всего мира. Вот и ко Христу стремились от того, что исходила от него радость, утешение, сила, надежда, бодрость, жизнь. Да, христианство есть жизнь. И именно для нас, грешных, жизнь, упование, свет, отрада. Как бы мы ни пали, всегда есть опора, спасение, Спаситель. «Никогда не отчаивайся в милости Божией», — пишет отец Иоанн. «Какими бы грехами ни был связан по искушению дьявольскому, помолись всем сердцем с надеждою на помилование, толцы в двери милосердия Божия, и отверзится милосердие тебе». Как я не согрешу иногда по действу дьявольскому, например, со враждою к брату отнесешься из-за чего-нибудь, хоть бы даже из-за правого дела, и весь расстроишься, и брата вооружишь на себя, и таинство святое совершишь недостойно не по небрежению вольному, а по неготовности и действу дьявольскому. Однако по раскаянии все Владыка прощает. Особенно по достойном причащении святых тайн, как снег или волна, убелишься кровью Христовою. Мир пренебесный будет обитать в сердце твоем, и легко-легко тебе будет на сердце. Блаженным сделаешься. Забудешь все возмущения, тревоги и тесноту дьявольскую, совсем новым сделаешься, и как будто из мертвых воскреснешь, не отчаивайтесь, братья. Какие бы грехи вы ни сделали, только сердцем сокрушенным и духом смиренным покайтесь. Слава милосердию Твоему, Господи! Слава долготерпению Твоему, Господи! Поэтому отец Иоанн и всякому священнику дает такой совет. Причащаясь святых тайн, о Иерее, говори в сердце, грядеши ко мне, жизнодавчи, исхитите меня из челюстей адского змея, очистить меня от скверны страстей, умиротворить метущееся сердце мое, оживотворить умерщвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый дух мой. Грядешь напитать меня гладом греховным томимого, одеть меня, обнаженного от всякой добродетели, укрепить меня немощного, почтить меня бесчестного, возвеличить меня низкого, облагородить меня презренного, просветить меня темного. Всякое благодеяние даруешь мне, благодарю Тебя, премилосердый. Так нужно сочетать в себе
и сокрушение, и надежду, и покаяние, и бодрое упование. И у отца Иоанна несравненно чаще говорится именно о бодрости. Сам сильный, бодрый, горящий, уповающий, восторженный, он и других влек к тому же: «не унывайте». И лишь в одном месте мне пришлось найти слова строгие, карающие, предупреждающие, против недостойных причастников. Вот они. Мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от святой чаши известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даем через то этим заразительным и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые эпитемии, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастырь, и паства безответны пред Тобою. Си уклонишася, вкупе непотребны быша, несть творяй благостыню, несть даже до единого. И иногда отец Иоанн с властью отстранял приступающих к чаше, очевидно, как недостойных. Я это и сам видел грешный. Но если люди искренне каются и сокрушаются, то не отринет Господь. Как мы видели выше, лишь бы человек сознавал свое недостоинство и уповал. Отец Иоанн говорит: в молитвах литургии выражается великость таинства тела и крови Господней и нашего недостоинства, то есть нас, совершителей таинства. Служащий постоянно находится в сознании своего недостоинства и своих немощей, и Божия неприступного величия, и Божией святости и правды. В молитвах литургии спрашивает благодать для достойного совершения таинства и неосужденного причащения священнослужителей и мирян. На нее мы и будем уповать, грешные. Толците, и отверзится вам. Толцы в дверь милосердия Божия, говорит отец Иоанн, каким грехом не согрешишь, как бы ни были пламенны стрелы врага, как бы ни было сильно его упорство в твоем сердце, и тебе верно отверзится. Я стучал, и мне всегда отверзались двери милосердия Божия. Это помни всегда. Мы, грешники великие, непрестанные, много согрешающие пред Богом и достойные праведного осуждения. Поэтому и взываем часто к Богу: «Господи, помилуй». Но, хотя мы и грешники, но смиренные грешники, кающиеся, или грешные, да Божии. Когда ты согрешишь против Бога, и грехи твои будут мучить, жечь тебя, ищи тогда единой жертвы о грехах, вечной и живой, и повергай свои грехи пред лице этой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. И таинство причащения и дано именно во оставление грехов, как постоянно твердит Церковь. Таковы два основных дара причащения, тесно связанных один с другим, или даже представляющих лишь разные стороны одного дара — прощение грехов и через то оживотворение души, освобождение от духовной смерти и возвращение в истинную жизнь. Но плоды такого обновления, оживотворения проявляются потом и дальше. Они не останавливаются на одном лишь причастнике, а распространяются и на окружающих, а потом даже на весь мир. Однако прежде чем перейти к этим дарам, остановимся еще немного не только на исцелении души от греховных болезней, но и тела от болезней телесных. Отец Иоанн уже про себя
говорил, как мы видели, что он многогрешный и обязан всеми днями своей благополучной жизни только литургии. Ну и вообще про всех он добавляет, что в болезнях мы исцеляемся через святое причащение. В своем дневнике он, между прочим, рассказывает следующий случай. Некто, бывший смертельно болен воспалением желудка 9 дней и не получивший ни малейшего облегчения от медицинских пособий, лишь только причастился в 9-й день поутру животворящих тайн, к вечеру стал здоров и встал со дра болезненного. Причастился он с твердую верою, а то был на волосок от смерти. Воистину, причащение бывает во исцеление души и тела. Воистину, мы причащаемся животворящих тайн. Рычаг мира. Действие литургии не ограничивается лишь отдельным человеком. Христианство все вообще по основному своему смыслу и цели дано всему миру. И слово «литургия» с греческого языка значит именно «общее дело». Через нее прежде всего осуществляется восстановление единства человека с Богом и со святыми того мира, и между собой. Эта мысль о единстве особенно восхищала отца Иоанна. Об этом он часто говорит. Первообраз пришел к образу, творец к твари. Эта мысль, существо веры христианской, проникает все христианство, все богослужение, единство — великая задача христианства. И это достигается через примирение с Богом, совершение таинств, очищение и освящение христиан, возведение к христианскому совершенству. Спасение мира — вот цель на земле Церкви Божией. Вся надежда нас, грешных, говорит отец Иоанн, на помилование и спасение, на заслуги Иисуса Христа, на крест Его и на молитвы Пречистой Богородицы и всех святых. И в частности, по опыту, он утверждает, что таинство причащения подвизает к самоотверженным подвигам любви, милосердия и сострадания ко всем человекам, соединяет всех в один союз братства, совокупляет в один союз небо и землю. Это общение очами незримое, но действительное и чрезвычайно тесное, близкое. «В какой близости, — пишет он, — друг к другу находятся и небожители, и землежители, и Божия Матерь, и все святые, и все мы, православные христиане, когда совершается божественная, всемирная, пренебесная, всеобщительная литургия. Боже мой, какое прерадостное, животворное общение!» Поэтому, советует отец Иоанн, должно быть в единстве любви и за литургией, и после нее. С радостью и страхом, с любовью к Богу и со взаимную друг к другу любовью надо всегда присутствовать при совершении ее. Что же мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам? Питаем ли алчущих? Напояем ли жаждущих? Одеваем ли нагих? Посещаем ли больных и в темнице заключенных? А ведь в лице их, как членов своих, требует нашей помощи сам Христос Спаситель наш. «Себе пожерший за нас», — говорит отец Иоанн. Вот лучший способ провождения времени после литургии. И в особенности после причащения, тогда человек особенно расположен любовно, особенно способен к объединению.
Между прочим, люди забывают одну великую истину. Связь любви с чистотой душ. Отец Иоанн это хорошо знал. Мы это уже слышали от него, и не раз он так пишет священникам. «О Иерей, как ты должен быть чист, свят, чтобы ты мог любить ближних и чад твоих?» Это знает и опыт. Но понятно и богословски, любовь от Бога. Любовь есть должное, идеальное состояние человека, а грех и от Бога удаляет, и природу человека расстраивает, и наоборот, освобождение от греха снова восстанавливает и то, и другое. Литургия же совершается именно во оставлении грехов и в теснейшее общение с Богом, отсюда и объединение в любви, по образу Пресвятой Троицы Единицы. А где нет любви, там, следовательно, нет и плодов святого причащения. Там все напрасно, там и церковь не церковь. Так как мы веруем в церковь, которая есть общество верующих в Господа, соединенных в одно тело главою Христом и одушевляемых одним Духом Божиим, то мы, как члены тела, церкви, должны беречь и любить друг друга, как себя, как свою душу и тело, отражать от сердец своих самолюбие, свои корыстия, зависть, неприязнь, гнев, вражду, злопамятство, блуд, невоздержание, прощать друг другу, как желаем того себе от других, снисходить к немощам ближних, помогать им усердно и охотно. Любовь есть признак самый верный учеников Христовых и членов Церкви Христовой. Без любви нет Церкви. А если это говорится вообще о Церкви, то в особенности относится к состоянию душ во время богослужения, тем более на литургии. Даже благоухание храма, производимое кадилом, напоминает всегда о том, что наши нерукотворные храмы, души и тела, должны благоухать непрестанно благодатью Святого Духа и добродетелями, чистотою, святостью, кротостью, смирением, незлобием, просто сердечием, искренностью, доброжелательством, сочувствием, снисхождением, терпением, нелицеприятием, правдолюбием, послушанием, милосердием. Если так действует благоухание кадила, то во сколько больше святое причащение? Из церковного богослужения говорит совершенно так же отец Иоанн: «Вы выносите сознание, силу, единство всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга, подвязать друг друга на дела благие». В богослужении, особенно, конечно, на литургии, нашей православной церкви клир и народ представляются как одно. Одно сердце и одна душа. «И дашьть нам единим усты и единим сердцем славить и воспевать и пречестное, и великолепное имя Твое», говорит Церковь после присуществления святых даров. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении, к нему всех понуждать и поощрять. И наоборот, по мере того, как вы будете удаляться от Церкви, от богослужения, от этого Царства Божия, вами будут обладать страсти житейские, разные недобрые навыки и князь века сего со своими темными силами. Вас будет покрывать сень смертная.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Два мира в древнерусской иконописи.

Совершившееся на наших глазах открытие иконы, одно из самых крупных и вместе с тем одно из самых парадоксальных событий новейшей истории русской культуры. Приходится говорить именно об открытии, так как до самого последнего времени в иконе все оставалось скрытым от нашего взора, и линии, и краски, и в особенности духовный смысл этого единственного в мире искусства. А между тем, это тот самый смысл, которым